0: Начало. Авель и Каин. Это одни из первых людей на земле. И что они делали? Они принесли жертву Богу. И так мы видим, что и до закона люди показывали делами, что любят Богу. Они приносили ему жертву. Они этим самым благодарили Бога. Они этим самым показывали, что Бога они любят. Поэтому жертвовать – это хорошо и приятно для Бога. Все мы хорошо знаем эту историю, когда Христос был в храме и наблюдал, кто как жертвует. И вот там была вдова, которая положила всего две лепты. И все мы знаем, что сказал на это Христос. То есть это приятно Богу. Поэтому в Церкви Божией нет и не может быть закона, но полная свобода. И пожертвования, конечно же, нужны и необходимы. Мало того, Бог через это испытывает нашу любовь и доверие. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же сильно обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Все, что я имею, это от Господа, и потому здесь не о десятой части идет речь, а вообще обо всем, что мы имеем. Можешь жертвовать десятую часть, или пятую, или двадцатую, или как тебе угодно, так и жертвуй. Ты ходишь перед Господом, и Он знает твое сердце. У нас всегда будут нуждающиеся и бедные, всегда есть куда пожертвовать, всегда есть труд для Господа, и без пожертвований мы просто не сможем ничего делать. Хотя вся земля Господня, Он силен дать нам все и сразу в один миг. Но Его воля в том, чтобы мы делали это сами, с усердием. Бог испытывает нас в этом. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Так, как мы видим, как таковой десятины в Новом Завете нет. Но здесь есть гораздо больше. Здесь нужно отдать всю свою жизнь, и все мое – это совсем не мое. Все, что я имею, это мне дал Бог. Все я получил от Бога, и здоровье, и возможность вообще дышать, и жить, и ходить, и трудиться. И все мое – это Божие, и поэтому Бог видит мое сердце. И этим самым я отдал Ему всю свою жизнь, чтобы служить Ему духом и, конечно же, всем, что я имею. Так живите, так поступайте, и вы будете иметь успех на самом деле во всем. Не по принуждению, не из-за выгоды, вот я дам и мне вернется, но от чистого сердца, любовью. И Бог благословит нас во всем. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.

Слава Тебе, Господи! Сегодня пред Тобою мы склоняемся еще и еще раз и благодарим Тебя, Отче, за милость Твою, которая живет в каждом дне с каждым из нас. Благодарим Тебя, Отче Святый, за то, что Ты с нами в каждом дне, за то, что Ты не оставил и не покинул. И пусть сердца наши, Господи, они соединятся воедино в Духе Святом. Пусть сердца наши еще и еще раз скажут Тебе спасибо. Слава Тебе, Господь, на этом месте. Слава Тебе.

И мы славим Тебя, Господи. И говорим Тебе, слава Тебе, Отче Святый. Ты зажигаешь сердца наши. Ты даруешь нам сегодня веру. Ты даруешь нам сегодня славу свою. И пусть сегодня ко престолу Бога льется. Льется песнь Агнцу, песнь новая о спасении. Слава Тебе, Господь.

Послание евреям апостола Павла, 11 глава. Вы знаете эту главу, вы знаете, о чем там написано. Кто не знает, то пусть те, которые знают, расскажут тем, которые не знают. Вот. Или прочитайте дома. Это галерея веры, о мужах веры и так далее, и так далее. Я прочитаю только конец. Пишется о временах патриархов, о временах Моисея, Иисуса Навина, история Израиля и о людях веры. Они, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостаток, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Удивительное дело, апостол Павел говорит о самых великих мужах истории, о самых великих людях рода человеческого. И рассказывает о чудесах в их жизни. И эти люди, которых многие тогда называли святыми, это люди, которые были мужами и женами Божьими, они не получили или не достигли святости совершенной без нашего участия, потому что в церкви Господь сокрыл величайшую тайну, тайну, которая открыта любящим Его. Вы знаете, что недавно наша группа паломническая была в Турции, по местам проехали первых церквей, мы об этом расскажем, покажем попозже в грядущих служениях. Но находясь там, я постоянно задавал себе один вопрос, который мучил меня все эти 10 дней и не находил ответа. Что заставляло христиан ранней церкви быть готовыми жертвовать собой и умирать за веру во Христа Спасителя? Что? У многих из них было абсолютно все. Совершенно устроенная жизнь, достаток, а то и богатство у многих, потому что многие из них жили в домах кесаря даже, служили на государственной службе и прочее. Положение в обществе у многих было. Это не были забитые люди, они, в общем-то, жили в больших городах. И особенно, когда начались гонения, и церковь вынуждена, ее вытеснили из Палестины в Малую Азию. Там были роскошные города. Там изобилие такое, что трудно сказать. Даже сейчас, когда уже, что называется, тысячи раз земля оскверненная и так далее, чего там только нет. Я имею в виду из произрастания. Люди имели достаточно всего. Люди были счастливы в семьях, дети, родные, дома, имущество, сада,
сады, плантации. Хочешь, оливки поешь, хочешь, виноград пожуй, хочешь, смоку сорви, хочешь, грантовое яблоко, хочешь, запусти в кого-нибудь яблоком, понимаете? Да, удивительно, все. И, казалось бы, от добра добра не ищут. И, тем не менее, они были готовы все это отдать, пожертвовать собой и всем своим состоянием без страха, с радостью, с уверенностью. Они готовы были опережать друг друга в очереди в амфитеатр, чтобы их съели дикие звери. Откуда? Что это такое? Что делало их таковыми? Что мотивировало этими людьми? Они были люди, подобные нам. И когда вы читаете эти послания семи церквам откровений, то, в общем-то, читая их, очень легко перевести это на сегодняшний день. Те же самые искушения, те же самые проблемы, те же самые, та же самая головная боль, те же самые трудности. Прочитайте дома, посмотрите. Это наша с вами история. Это история каждого из нас. Такие же проблемы в сути своей, только сегодня они по-другому называются. И тем не менее, что мотивировало их жизнь настолько, что они готовы были за эту веру, эту жизнь отдать? Я рассуждал так, может быть, рассказы апостолов вдохновляли их, может быть, житие последователи апостолов. У Иоанна был Поликарп, у Павла был Тимофей. Они там ходили, они рассказывали. Матерь Божия жила в Ефесе. Или, может быть, чарующие своей романтикой рассказы, повествования о Спасителе, о его крестном подвиге, как там солнце затмилось, как там оно воссияло, как там в Аримафейском саду у Иосифа Аримафейского розочки цвели. Может быть, это... Или это все просто вера? Или, может быть, новое осмысление любви, такой бескорыстной, чистой, святой, безусловной? Но, как говорит один мой хороший друг, все это отдает лирикой. А лирика – дело такое, что она сегодня есть, а завтра ее нет. Может быть, какие-то новые ожидания, может, какие-то неведомые чувства они испытывали, что готовы были расстаться с жизнью во имя Христа. Может быть, это новое учение какое-то сверхъестественное, но там были представители величайших школ, александрийские философы, египетские мудрецы. Там было полно вокруг всего. Может быть, это были новые друзья, новые занятия. Но вопрос, разве этого всего уже не было в их жизни до того, до их уверования? Или они все были такими несчастными, убогими, потерянными лунатиками? Нет, нет. Это... Все это не было и не могло быть мотивом, чтобы отдать свою жизнь за веру. Было нечто, что не бросалось в глаза. Было нечто, что было не видно явно,
но определенно имело место быть. Что это нечто? Я пытался искать, спрашивать у братьев и сестер. Я думаю, что у них тоже вопросы по этому были. И вот однажды в один из дней, рассматривая руины, надписи на камнях, уклад всех этих древних памятников, стили сохранившихся разрушенных зданий, мне вдруг пришла в голову мысль, которая захватила сознание и повела за собой. И вот, идя по улице разрушенного и восстановленного Эфеса со всеми его строениями, роскошными колоннами, арками, представляя былое величие этого великого, огромного города с великой Артемидой Эфесской, великолепным амфитеатром, вслушиваясь в эти голоса времени, представляя улицы, наполненные гражданами того времени, я вдруг понял, что все это есть не что иное, как декорация абсолютной пустоты. Наполнявшей сердце людей, не находивших удовлетворения ни в чем. У них было всего полно. У них было все в изобилии. От изобилия, это изобилие переполняло, переливалось через края. Но их ничего не интересовало, никому ничего не было надо. Почти как сегодня. Декорация пустоты. Там играют комедию, там играют в римские спортивные игры, там еще что-то, там еще что-то. Суета, все кружится, все вертится, вертится шар голубой. А по сути пусто. Ничего. Что же могло поменять ориентацию этих людей? Что смогло заменить душевную пустоту и всю эту декоративную мишуру? Чего не хватало? Я думаю, что во Христе первые христиане, язычники, как апостол говорит, без роду, без племени, без надежды, без корней, без обетований, они нашли столь желаемые для себя живые отношения с живым Богом. Они поняли вдруг, зачем они живут, в чем их призвание. В этой вере Христовой они нашли, в чем смысл их бытия, чем они могут быть полезными окружающим людям. И, наконец, открыли для себя живой источник подлинного счастья. И он был не в богатстве, которое они имели, не в сокровищах, которым они обладали, не положением, которое они занимали. Он был каким-то другим. Этим другим стал живой Бог. Поклонники языческим богам приносили им жертвы, рассыпали свои сокровища.
Но это было все пришел и ушел. Пришел к этому истукану, сделал все, что надо, ни холодно, ни жарко. И счастье было не в обретении чего-то или кого-то. Это было счастье обретения самого себя. Счастье и блаженство, наконец, быть самим собой. Сбросить маску посреди разыгрываемого спектакля жизни. Казалось, жизнь кругом, но это был просто продолжение театра за стенами амфитеатра. И во Христе они увидели и нашли совершенно новую жизнь, часто до конца неосмысленную, но она была иная по смыслу и содержанию. Когда душа тянулась к небу, а на земле появлялось живое общение с невидимым, но совсем недавно ходившим по этой земле Спасителем. И это делало жизнь этих людей совершенно другой. Не лучше и не хуже, другой, в сути своей другой. Значимый, реальный, не декоративный, не театральный, а живой жизнью живого человека. И имея эти живые отношения живого человека с живым Богом, эти люди готовы были ради этого пожертвовать самими собой. Ради этого стоило жить, смиряться, бороться, а если надо, отдать и всего себя во имя этой жизни. Тех, которых весь мир не был достоин. Они были перепиливаемы, распинаемыми, обезглавленными с величайшей радостью. На них смотрели другие и черпали в этом силу продолжать учить своих детей, учить своих внуков, говорить своим соседям. Это была подлинно другая жизнь, которая переломила хребет самому мощному государству в истории – Римской империи. Кем? Чем? Оружием? Нет. Пушками? Танками? Нет. Другой в сути своей жизнью. Потому что, глядя на них, и другие желали иметь эту жизнь в самих себе. Христос сказал: «Я уйду, а вы станете мне свидетелями. Из чрева вашего потекут реки воды живой». Потому что вы от семени Бога родились. Сегодня мы прочищались святых даров. Я хочу спросить каждого находящегося здесь: а ты пережил это
ощущение. Ты пережил эту трансформацию в Боге? Или механически приходишь, участвуешь, поешь, служишь, проповедуешь, говоришь, свидетельствуешь, а жизнь, она как была пустой, так и остается. Не нужная ни тебе, никому другому. Ты, мой дорогой брат и дорогая сестра, ты, как христианин и как христианка, только честно, без лапши на уши и без лирики, имеешь эти живые отношения с живым Богом? Или Он для тебя один из тысяч других божеств? Ты знаешь Его реально, естественно, не театрально. Ты слышишь Его? Ты говоришь с Ним? Он тебя слышит? Ты беседуешь с Ним в ночи? Ты плачешь от счастья, что ты не одна и не один? Или ты желаемое выдаешь за действительное? Если желаемое за действительное, то это спектакль продолжается. А если это по-настоящему, тогда это совсем другое. Когда апостол говорит: не я живу, а живет во мне Христос. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Что повредит мне, ничто не сделает мне зла, потому что от любви Божией никто меня отлучить не может. Бог своих не бросает. Его чадо в Его руке. Если ты это все пережил, если ты имеешь эти живые отношения с живым Богом, то чего суетишься? Чего дергаешься? Чего ночами не спишь? Чего думаешь о чем-то? Успокойся, усни в колыбели. Твой Бог о тебе позаботится. Он и пенсию тебе даст, и в больницу тебя положит вовремя. И выпишет тебя из больницы вовремя. Он тебе все сделает. Мне сегодня понравился ответ нашего старца Анатолия Николаевича. Я ему говорю: Анатолий Николаевич, мы так рады вас видеть. Как вы себя чувствуете? И он с улыбкой так сказал: привезли. Понимаете? Бог позаботится обо всем. Вот это открыли для себя посреди пустоты духовной первые христиане. И тогда жизнь без этого не имела никакого смысла. Что мешает тебе сегодня? Ответь Христу по-честному. Что тебе сегодня мешает возродить, может быть, потерянные отношения? Оживить, может быть, угасшие отношения? Что тебе сегодня мешает быть счастливым? Я вчера задал себе этот вопрос. Что? Господь так тихо положил свою руку на плечо, что я понял, ради этого
стоит жить. Ради этого стоит верить. Ради этого стоит переносить все. Ты не один пойдешь. С тобою буду я. Всегда с тобой в пути. Если ты идешь один, то ты это знаешь. Вопрос, зачем? Если ты идешь не один, ободрись. Господь с тобою. Он даст все. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам в ущелье гор, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы с нами и они вошли в благодать на благодать. Что говорит тебе сегодня твое сердце? Что тебе сегодня говорит Дух Святой? Не слушайте меня. Я рупор. Я, как он назывался? На стенке висело. Репродуктор. Я услышал и передал. Слушайте Бога. Слушайте Духа Святого. Потому что если вы скажете, это мне сказал Сергей Иванович, и поэтому, то у вас будет несчастная жизнь. А если вы скажете, что через Сергея Ивановича со мной поговорил Господь, то хватит и вам, и вашим детям, и вашим внукам. Да благословит вас Господь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Осеннее. Утки улетают в теплые края, ко сну уже готовится русская земля, и первые морозы стучатся к нам в окно, уже не дарит солнце летнее тепло, и листья золотые раскинулись ковром, хотя недавно жили среди ярких крон. И этот шумный ветер, и этот мелкий дождь, на улице уж вечер, а в доме моем Бог. Он дарит мир и ласку, весеннее тепло, а на душе так тихо, отрадно и светло.
2: Снова осень акварель разводит, каждый день срывает лист сухой, и небрежно по нему проходит кто-то на шедевр, ступив ногой. Направляют птицы к югу стаю, листья ждут полет их повторить, но, слетев с ветвей, они узнают, их должно дождем к земле прибить. Осень грусть нередкую приносит, что-то вянет, блекнет яркий цвет. Непременно Бог однажды спросит: «Ты какой оставил в жизни след?»
3: Люблю я осень и холодное дыхание лохматых серых туч безбрежных.

0: океан, раскаты грома, ветра завывания, цветов в саду последних увиданья, по вечерам густой, как молоко, туман. Люблю предсмертные деревьев одеяния, оно как золото в пылающем огне, и падающих листьев содрогание, и солнце скромное холодное сияние, и утром первые узоры на окне. Люблю в осенний день, холодный и дождливый, в уютной комнате сесть в кресло у окна и, слыша ветра вой печальный, сиротливый, сознать себя до крайности счастливой, что в теплом тихом доме я одна. Одна. Могу читать и думать и молиться, пересмотреть всю жизнь, о будущем мечтать. А дождик за окном на землю будет литься, и струйки будут по стеклу струиться, и ветви дерева в окно ко мне стучать. О, сколько мыслей, чувств особенных волною нахлынут на душу, неслышно, словно тень. Так думать, чувствовать я не могла б весною, ни летом, ни морозною зимою, а только осенью в дождливый серый день.
1: Осень. Сказочный чертог, всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера, как на выставке картин. Залы, залы, залы, залы. Вязов, ясеней, осин в позолоте небывалой, липы обруч золотой, как венец на новобрачной, лик березы под фатой подвенечной и прозрачной, погребенная земля под листвой в канавах, ямах, в желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах, где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный. Где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, так бушует, что ни шаг под ногами лист древесный. Где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень. Древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ-каталог перелистывает стужа.
2: О нашей осени. Взгляни, как эта даль светла над нами. Неужели так рано осень подошла и листья пожелтели? Я вслушиваюсь в тишину холодного заката. А где же нам искать весну? И надо ли искать-то? Чего все ждем, однако мы? И ты сказала нема. Снежинки, весточки зимы, уже слетают с неба. Мы утаим невольный вздох, ведь согласись со мною, седины — это снег дорог, лежащих за спиною. Давай всегда дружить с огнем, что побеждает старость, что проку сердца, если в нем надежды не осталось. В туман укутались леса и перелески, оделись в золото, янтарь, багряный шелк, крик журавлей, прощальной песни всплески. Поникли травы, гомон птиц умолк. Холодный ветер листья обрывает, терзая ветви, не жалея сил. Клин журавлиный к югу улетает, студеный воздух птиц поторопил. Свинцом тяжелым воды несут реки, тихонько шепчется вдоль берега камыш. Уснуло солнце, опустило веки, и наступило дней осенних тишь. Дождь моросит, струясь кисейной шалью, с земли смывает пыльный лето зной. А где-то далеко, за горной далью, поля накрыл снегов пушистый слой. Жизнь замирает, клонит в сон природу, ей надлежит до лета отдыхать, не изменить упрямую погоду, любой каприз должны мы принимать.
3: Небо осеннее хмурится, хмурится, белая изморось, льдинки на лужицах, красные, желтые, рыжие пятна. Осень, плутовка, покралась внезапно, землю накрыла шуршащими пледами, хвастает ветром над летом победами, дождиком серым смывает печали, птиц провожает в туманные дали. Синьки добавила в глади озерные, песню поет заунывно минорную, старой телегой скрипит на подворье, осень печальная, грусти раздолье.
4: Урок листопада. А дальше, ребята, урок листопада, поэтому в класс возвращаться не надо. Звонок прозвенит, одевайтесь скорей и ждите меня возле школьных дверей. И парами, парами, следом за нею, за милой учительницей своею, торжественно мы покидаем село. А в луже служаек листвы намело. Глядите, на елочках темных в подлеске кленовые звезды горят, как подвески. Нагнитесь за самым красивым листом в прожилках малиновых на золотом. Запомните все, как земля засыпает, а ветер листвою ее засыпает. А в роще кленовой светлей и светлей, все новые листья слетают с ветвей. Играем и носимся под листопадом с печальной, задумчивой женщиной рядом.
5: В деревне. На куполах церквей кресты сверкают, в лучах вечерних, солнечных лучах, трещат дрова в растопленных печах, после работы люди отдыхают. И пироги румяные, и плюшки, и с чаем самовар, и теплый плед, зашедший в гости к пирогам сосед, и детский смех, и детские игрушки, и дружный разговор, и песни, песнь, серьезный шумный спор, и вновь припев, и дождь нахлынувший, и ветра гнев, и задремавший кот на спинке кресла, и темнота, и сон, и сновидение, и шум деревьев за ночным окном, блеск молний и неугомонный гром. Наутро наступает озарение. На куполах церквей кресты сверкают, в лучах зорницы, в солнечных лучах, остывшие дрова лежат в печах, работа ранняя уже людей встречает. Инна Радужная.
2: Прижав к лицу охапку ярких листьев, вдыхаю запах осени душистой, любуюсь на красу природной кисти, полотна неземного пейзажиста. И, утопая в листьях по колено, несу букет красавцев пятипалых. Богиня осень, будь благословенна, войди в мой дом дыханием сандала. Впущу тебя сквозь форточки и двери, украшу дом осенними дарами и надышусь тобою в полной мере, чтоб не забыть за зимними снегами. Твои костры окутывают дымом, как будто кто-то ладан воскуряет. Царица осень, ты неповторима, и яснолика странница святая. Одета в ризы огненного цвета, звенящая тоскою криков птичьих. Не знаю ни единого поэта, что не воспел осеннее величие.
5: Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый пеструю стеной стоит над светлою поляной. Березы с желтою резьбой блестят в лазури голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь в листве сквозной просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, и осень тихою вдовой вступает в пестрый терем свой. Иван Бунин.
2: Осень. Вот листопад, бесплотным перезвоном сад окроплен, свод легок и высок, клен отдает со вздохом и поклоном последний свой узорный образок. И на листе огнистый ангел вышит, и радужно меж грядок борозда, и у крыльца стеклянного чуть дышит сиротка ель, как черная звезда. Владимир Набоков.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Всем привет, друзья! Это вновь ваша любимая программа «Пит-стоп». Привет, Аркаша, привет, Оксана, привет, Таня, и я Сергей.
4: Привет, Сережа.
3: Сегодня мы поговорим на тему депрессии.
2: Ха-ха. У меня вообще никогда депрессии не было. Я вот думаю так. Даже вообще плохое настроение, наверное, я ощутила только лет в 17.
5: А что было у тебя в 17 лет?
2: В общем, до этого было все хорошо, а потом там личные переживания, влюбленности, и вот плохое настроение наступило. Но это не депрессия.
3: То есть у тебя потом, после того возраста, до сих пор депрессии ни разу не было?
2: Я думаю, что нет.
3: Ты уверена?
2: Ну вот если вы мне расскажете, что это такое, может, я подумаю, ну, наверное, было.
3: Оксана, у тебя была?
5: Ну, если это рассматривать как плохое настроение, то у меня, наверное, бывает такое. Но это сразу проходит, стоит лишь случиться чему-то хорошему, позитивному, я сразу забываю о всем плохом, и у меня все хорошо.
4: Но есть люди, которые не могут так сделать и как раз подсаживаются на антидепрессанты, к врачам, психологам, начинают в себе копаться. От чего это может зависеть вообще? От чего может человек закопаться в этой болезни?
3: А мне кажется, что депрессия – это не какая-то вот серьезная болезнь, это просто затяжной стресс или затяжное такое, такое состояние, в которое человек себе сам вгоняет. Я почти уверен, что депрессия – это, как говорится, личный выбор человека и личное такое решение.
5: Ну почему обстоятельства? Какие-то бывают причины очень часто. Например, вот Таня сказала, да, причина, вот у нее там отношения какие-то были там или влюбленность. Вот часто, наверное, причина депрессии становится личная, как ты сказала.
2: Ну вот есть короткое какое-то, у тебя там недомогание, тебе ничего не хочется делать, это может пролиться один день-два, да, там, ну, руки опускаются, но вот так, чтобы длинное, это чтобы это длилось месяц-два и так далее. Вот это депрессия, да, когда тебе там, у тебя мысли появляются вообще о том, чтобы закончить жизнь свою. Это,
5: да, это серьезно уже.
3: Ну вот есть такое понятие стресс, да? Это, ну, случается с нами вне зависимости от нашего желания. Это вот как бы природное состояние. Но депрессия – это когда я начинаю сам себе думать, говорить, вот у меня все плохо, вот меня не любят, я себя накручиваю. И я не то что пытаюсь себя вытащить из этого состояния, а я наоборот себя еще больше в него вгоняю. Я не выхожу из дома, я не звоню друзьям, не разговариваю, не общаюсь, я на всех обижен, все, у меня все плохо. И как раз вот здесь начинается депрессия, начинается эта болезнь, и последствия плохие, которые человек начинает заболевать. Почти очень много болезней на нервной почве, да, мы знаем, возникает. Поэтому я считаю, что депрессия – это то, что мы сами себе порождаем.
4: То есть личная все-таки стрессоустойчивость. Кто-то ведь к этому расположен. Может быть, настроение, может быть, воспитание, душевное состояние.
2: Во всем мире 15 миллионов человек, как считают врачи, страдают депрессией и лечатся от этого.
4: Вот, так что, может быть, ты тоже болел депрессией. А ты просто об этом не знал. Ведь плохое настроение, оно просто может быть, просто ты, например, до 17 лет, согласись, может быть, получал плохую оценку, расстраивался из-за этого. С напряженные какие-то конфликты, например, с родственниками или с близкими тебе людьми, с друзьями.
2: У каждого человека есть в жизни тяжелые периоды, когда ты страдаешь, когда ты переживаешь, да? Но здесь главное найти выход. Вот я всегда находила выход. Я просто такой человек-оптимист.
5: Какой
2: выход ты находила? И во всем плохом можно видеть хорошее.
4: То есть, получается, из депрессии самый простой выход – это найти плюсы во всем, что случилось.
5: Но это бывает так сложно, вы не представляете. Если у вас настроение плохое постоянно, вы о каких плюсах там можете тереть? Мне кажется, как раз только и давишь на себя постоянно.
3: Вот знаете, зная Таню как человека, а я ее понимаю, но я могу сказать, что у нее бывали депрессии. Вот. Потому что со стороны это всегда видно. Ну, не вот чтобы депрессия на такое состояние похоже. Нам просто, людям, например, иногда человеку тяжело заявить о том, что вот у меня депрессия, потому что это как-то признак слабости. Вот. И человек, который не хочет быть слабым, он не говорит, что у меня депрессия, или у меня что-то плохо, ну, чтобы вокруг люди как бы не подумали, ага, значит, она тоже так, ну, как и мы, смертная, то есть она тоже чувствует иногда слабости. Вот. Я не говорю, что, Таня, я точно видел, когда у тебя были депрессии, но я говорю, что у меня тоже такие ситуации возникают, когда мне плохо, когда я не хочу никого видеть, когда я не хочу ни с кем общаться. В принципе, это какие-то признаки депрессии, но я понимаю, что из этого надо себя выгонять, и что это как-то не для меня, если я человек такой, который не хочу быть в таком состоянии. И я начинаю себя выводить из этого, да, как Таня сказала. Начинаю там встречаться с людьми. Вот я бы хотел пару советов дать вам, если у вас были депрессии, как я из них выхожу. Вот. Обычно спорт. Я очень люблю спорт, играть в футбол и так далее. Очень помогает физически, когда разгрузка, вообще энергию выплескиваешь, и все, у тебя вся депрессия прошла, хочется дальше жить. А дальше какие-то новые мысли появляются, ну, выход из положения и так далее.
2: Мне интересно, что может тебя привести к депрессии? Может быть, там человек не сдал экзамены, да, провалил, он из-за этого переживает, мучается.
5: Мне кажется, то, что вы еще говорите про плохие оценки, там полученные, или вот экзамены, да, мне кажется, это просто
2: расстройство. Уволили с работы человека, что вот ему
5: если
2: делать?
5: Если уволили, уже это серьезно.
4: Нет, такая стрессоустойчивость. Например, опять же, можно найти плюсы. Оптимист скажет, хорошо, это причина, чтобы найти новую работу. Или, например, то же самое, там, не сдал экзамены, значит, мне еще нужно подготовиться. Да, значит, это рубеж, который вот мне нужно показатель того, что мне нужно еще подготовиться. Значит, я не готов.
5: Я вот раньше очень переживала. Получу какую-нибудь, да даже 4 получу. Я иду домой уже, я не хочу уже домой идти. Я знаю, что сейчас мне будет стык. Я иду прям с таким настроением плохим. Но потом какой-то случился такой переломный момент, и мне стало все равно. Ну, как бы, ну, 4-4, просто нервы целее, как-то у него так было.
2: Еще мне кажется, вот, когда у тебя такое плохое настроение, это просто накопленный гнев на судьбу, там, на Бога. И я думаю, важно здесь высказать все Богу. Сказать, да, я обижен, я не понимаю, почему это в моей жизни произошло. В первую очередь
3: что,
2: быть
3: детка,
2: честным.
3: Да, как ты вот
2: честным
3: сказала.
2: с самим собой говорить, да. И куда-то вот эту всю энергию негативную направить, выплеснуть из себя. Не знаю, там, рисовать что-нибудь, песни петь.
3: Ну, вообще, когда еще, вот этот вот метод, как избавляться от депрессии, если она связана с каким-то твоим близким человеком, да, ты обиделся на кого-то, или у тебя испортились отношения. Обычно депрессия – это последствия того, что ты не решил эти проблемы с этим человеком. У вас между вами остались какие-нибудь недопонимания, и он в плохом состоянии, ты в таком же находишься. Легче всего сразу это высказать, как сказала Таня, вот она Богу говорит, да, что вот почему это у меня происходит, я не понимаю. А ты сказал человеку, подошел, вот слушай, вот сейчас вот прям случилось у нас вот это, давай выясним. Если мы сразу выясняем, он услышал тебя, понял почему, и ты услышал как бы его, и это все решается, по крайней мере, если были с какой-то стороны чья-то ошибка или кто-то виноват, это решится сразу. Это не впадет в такое вот долгое протяжное состояние депрессии с чьей-то стороны. Вот поэтому, это что касается отношений, поэтому
2: а вот правда,
3: это можно
2: люди помогают, когда тебе плохо, ты можешь кому-то сказать, да, об этом довериться, выговориться.
4: А вот мы обсуждаем сейчас, у меня появилась такая мысль, обсуждаем депрессию как пришедшую со стороны. То есть в зависимости от людей, от обстоятельств, от чего-то еще. А ведь к депрессии склонны люди, которые просто самокритичны. Очень самокритичны. Занижена самооценка. Постоянно тот же самый экзамен, та же самая работа. Я неудачник, И начинают в себе копаться.
2: Или даже во внешности
4: и все
2: что-то.
4: Это там можно и сердце лишиться. Просто-напросто по врачам пойти по кругу.
5: И самооценка, она откуда же опять берется?
2: И вот уши торчат у человека, ему плохо от этого, никуда не убежать, и он страдает всю жизнь. Вот у него депрессия постоянно.
3: Мне кажется, еще там очень много зависит от воспитания. И с детства, вот как родители тебя воспитывали, что они тебе говорили, окружающая среда, если тебе говорили, что у тебя реально уши торчат, постоянно тебя гнобили за это, а ты это воспринимал как, да, у меня на самом деле уши торчат, как я, какой я плохой, мне родители родили, меня природа обидела, Бог, значит, меня таким создал плохим, и начинают в это влюбляться. А есть люди, которые ищут в себе таланты и их реализуют, и уже им не важно, какие у них уши, не важно, как у них нос, там, картошка или чего, они реализуются в чем-то другом,
2: он
3: чем
2: может
3: в том, что они...
2: использовать ушами, нет, шевелить, например, там, да,
3: ну,
2: научиться,
3: да,
2: и выступать на публике. А что?
3: Так,
2: но
3: что я согласен,
5: очень
3: что...
5: важна поддержка близких с малых лет, да, чтобы...
4: А еще важно переключаться, наверное. Я просто про себя, наверное, сравнив с собой эту ситуацию, хотелось бы так, наверное, сказать, что мне бы помогло отвлечение как раз просто на другие темы. То есть те же самые какие-то недостатки в себе, когда ты ищешь, тебе просто нужно сказать «стоп». Давай я не буду искать в себе эти самые недостатки, давай плюсы я все те же самые поищу. Либо я просто найду себе мысли, дела, которые займут меня, мою голову, руки, все такое. Чтобы мне не думать, по крайней мере, об этом.
2: Но мне кажется, еще можно с причиной бороться. Например, ты потерял работу, ты делаешь что-то, чтобы найти ее, да? Ты там звони куда угодно, посылай резюме, да? И
3: причем не терять надежду на это. Да. Ну, та работа ушла, ничего, новая будет.
2: Одну историю знаю. Два соседа жили рядом, и один другому жалуется. Вот у меня одуванчики растут на огороде, не могу ничего с ними сделать. Уже этим поливал, другим там порошками всякими. А тот сосед советует: ну ты что-то сделай, в общем, используй их, эти одуванчики, там варенье вари, например.
3: Из одуванчиков?
2: Ну да. Я думаю, что можно вот все вот это негативное обратить в позитивное.
3: Я, значит, у меня знакомый есть человек, его зовут Виталик, и когда я с ним здороваюсь постоянно, я спрашиваю, как дела? Он всегда говорит, могло быть хуже. Вот это его постоянный ответ, ну, постоянный. Я часто задумался о том, что человек оптимистично настроен. Всегда надо понимать, что есть люди, у которых хуже, чем у тебя. Есть люди, у которых нет вообще дома, нет работы, нет учебы. И когда мы централизуемся на помощи вот этим людям, которые рядом с нами, которые нуждаются в этой помощи, мы забываем про наши депрессии, про наши проблемы и про то, что в нас возникает.
2: Это точно. Мне когда в парикмахерской неудачно подстригли, я ревела, в общем, 3 дня, а потом слышала новости, что Леди Гага сломала бедро. И думаю, ей это хуже. Она еще 2 месяца лежать будет в кровати. Нет, ладно, я могу бегать.
3: Я думаю, скажешь, Леди Гагу постригли на лосы. Вообще там все плохо.
2: В общем, правда, есть люди, которым хуже.
5: У нас есть друзья, которые нам всегда могут помочь. Мне кажется, у каждого есть такие люди близкие.
3: А есть люди, которые еще хуже себя в депрессию вгонят. Ты скажешь им, что у тебя плохо? Ну вот, сам виноват, докатился до этого. Я тебе говорил. Вот. И как с этим?
2: Поэтому общайся с теми, кто тебя утешает, ободряет, вдохновляет.
3: А те, которые тебе там говорят, что там ты так сякой-сякой, и наоборот, ему нужна помощь, да, от тебя. Должен понимать, ага, ну вот есть кому мне помочь тоже.
4: И этим можно тоже исцелиться. Найдя причину самому быть образцом для человека, радости, удовольствия получения от жизни, ты будешь ему помогать и сам излечаться, излечишься от этого. От депрессии и ее последствий.
3: Слушайте, а у меня вот такая мысль возникла. А кого-то из вас Бог помогал выходить из депрессии?
5: Да, мне помогал. Я, знаете, вообще как люблю делать? Вот когда мне что-то плохо, да, ну, например, все идет своим чередом, а потом как-то приходит какой-то конец этому всему, все равно что-то накапливается негативное, скажем так. Я очень люблю закачать музыку в плеер, спокойную, тихую. Просто уйти куда-нибудь, чтобы я была вот чисто одна. И Бог. Просто с этой музыкой я просто останавливаюсь, остаюсь одна и начинаю думать о том, что я на самом деле не одна именно вот морально. Что со мной Бог, что Он всегда поможет. И просто становится спокойно, хорошо. Я прям... Такой заряд это прям для меня. Я прихожу, и у меня все как... по новой, как с чистого листа.
3: Ты знаешь, Оксан, мне, слушай, тебя вспомнил один человек, сказал такую фразу. Нам чаще всего бывает плохо, то есть когда депрессия, нам плохо, да? Чаще всего нам бывает плохо от того, что случается вокруг нас, то, что мы не запланировали, и то, что мы не ждали, то, чего, как говорится, у нас не было в планах, и от этого мы просто, случилось не так, как я запланировал, и нам плохо, и мы впадаем в депрессию. На самом деле, вот в чем проблема, то, что мы должны ждать и понимать, что жребий, как говорится, кидается нами на земле, а решается все Богом, да? Есть такой стих в Библии, что в поле кидают жребий, но, как говорится, решение от Бога. Поэтому мы должны понимать, что может случиться что угодно. Может быть, там мы запланировали то, случится по-другому. Мы просто должны быть, как говорится, гибкими и в той или иной ситуации уметь приспособиться и подумать, для чего это в нашей жизни.
5: Даже если многие скажут, мне некому высказаться, у меня нет таких людей близких, которым я мог бы это доверить. Есть Бог, которому можно это доверить. Он никогда не перебьет и всегда выслушает все вот и до.
2: И ему ты можешь честно все сказать,
5: честно
2: глаза.
5: Все сказать,
2: и ты знаешь,
5: даже,
2: что он не рассердится, несмотря там на все твои чувства, да?
3: Ну, Тань, скажи, тебя Бог как вот из депрессии выводит? Оксану наушники, она идет слушать там музыку, да, о Боге там красивую, там смотрит на природу, все выходит.
2: Я общаюсь с ним, я читаю Библию, я разговариваю с родителями, с друзьями. Еще выход.
3: Ты рассказывал мне историю, когда ты шла по площади, и тебе музыка, ты говоришь, Богу.
2: Да, один раз было такое. Мне, ну, что-то настроение было плохое, иду после работы, и тут на всю площадь звучит песня «Необыкновенная моя», там вообще все про любовь, и я подумала, это Бог мне поет. Вот. Но никто из Бог людей знает, не знал, пути. А знала только я одна, что это песня для меня.
5: Он знает пути, через которые можно на человека повлиять.
4: А у меня вот вопрос с ответом, наверное, так.
3: Да, ну давай мы что-то скажем тебе в ответ, типа, что-то неправильно, а ты нам скажешь потом.
2: Давай, давай, расскажи.
4: Например, когда человек вам сейчас может сказать, который нас сейчас смотрит, может сказать, а как мне доверять Богу, которого я не видел, которого я не щупал? Вот я не осязал его просто, как мне его просто так взять и начать доверять? Вот так, то, что мне там, вот сейчас поет это Бог, то, что я сейчас разговариваю с кем-то, а не сам с собой. Как это убеждение?
2: Ты начни, и ты почувствуешь. Просто сделай первый шаг,
4: то
2: поговори.
4: То есть, наверное, тренировка
5: какая-то. Облегчение приходит сразу. Мы даже не знаем откуда, но это чувствуется. На самом деле это чувствуется. Если ты попробуешь, на самом деле ты поймешь.
4: Практика и тренировка. То есть вот все-таки даже с обычными друзьями.
5: Не обязательно.
4: Нет, то есть с друзьями, которыми даже мы осязаем, здороваемся за руку, мы их лучше понимаем, мы их душевно скрепощаемся и вот понимаем, не знаю, без слов, уже после того, когда мы общаемся больше, больше, больше. То есть когда мы даже, может быть, молча друг друга начинаем понимать.
2: Так же с Богом. Здесь первое время нормально, если ты будешь чувствовать, что я как будто сама с собой разговариваю, да? Ну, потом ты поймешь, что и он тебе отвечает.
4: Да, надо просто оптимистично быть настроенным и пытаться себя переделать.
3: Ну вот, друзья, мы сегодня говорили о депрессии. Я вам хочу пожелать, когда вы начинаете себя вгонять в такое состояние, постарайтесь найти людей, которым может быть хуже, чем вам, и помочь им.
2: Честно, искренне, открыто поговори с Богом и другими людьми, которым ты доверяешь.
5: А я желаю просто от плохого настроения, такой банальный может быть рецепт, но просто улыбнитесь себе в зеркало.
4: Хочется, чтобы вы нашли силы и возможность отвлечься на какие-то приятные дела.
3: Ну вот, друзья, постарайтесь использовать это в вашей жизни, может быть, вам это поможет, мы будем очень рады. И просим вас, оставляйте ваши комментарии ВКонтакте у нас в группе, задавайте нам ваши вопросы, и мы будем очень рады на них ответить. Это была программа «Пит-стоп», и мы с вами прощаемся. Пока.
2: Пока. Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Не согласен. Нет никакого сомнения в том, что с развитием науки будет отмирать религия. Оно так уже и есть, да иначе и быть не может. Ведь если у человека нет страха перед грозными силами природы, то верить в Бога у него очень мало основания. Согласны ли вы с этим? Нет, не согласен. То, в чем нет у вас никакого сомнения, основано на неправильном представлении о том, почему люди верят в Бога. Допускаю, что страх перед грозными силами природы играл некоторую роль в верованиях язычников. Но ведь не страх же является причиной веры в Бога тех культурных и цивилизованных людей, которые сегодня благоговейно склоняют головы перед Творцом. Лучшие передовые американские ученые – люди верующие. Причем же тут страх перед силами природы? Наука не удаляет людей от Бога, а приближает к Нему. На всех ступенях развития человеческого общества были и есть верующие люди. Правильно они верят или неправильно – это другой вопрос, но вера в Бога не зависит от образования человека. Никакие изобретения или открытия в области науки не смогут уничтожить веру в Бога. Это видно на примере Советской России и Красного Китая. Как бы молодое поколение не воспитывалось в духе атеизма, но уничтожить религию в странах так и не удалось. Снова можно преподавать в некоторых школах закон Божий, верующим можно посещать больницы и тюрьмы, сиротские дома и дома престарелых, колонии малолетних преступников. Это открытое признание провала атеистического воспитания. Лозунг Луначарского «Наша религия – атеизм» звучит как насмешка над всем, что свято в человеке. Никто не верит в этот абсурд. Лжерелигия, атеизм, не утолила духовной жажды поистине в сердцах людей. Миллионы Библий, посылаемых сегодня в Россию, не могут удовлетворить спрос на Божие Слово. Нет основания утверждать, что с развитием науки религия отомрет. Сатана будет продолжать заменять истинную веру в Бога и Иисуса Христа своей лжерелигией. Но это нельзя назвать отмиранием истинной религии, то есть живой веры в живого Бога, которую уничтожить невозможно.

Какая религия истинная? Какая религия правильная из существующих 200 религий? Ведь, логически рассуждая, должна быть только одна истинная религия, как и Бог един. Религия есть поклонение Богу. Христос сказал, что истинные поклонники поклоняются Богу не в формах и обрядах, а в духе и истине. Все религиозные группировки говорят о себе, что они и только они поклоняются Богу в духе и истине, а другие отошли от истины. Как же узнать тех, кто поклоняется Богу в духе и истине? Самый лучший ответ на это записан в Евангелии от Матфея, в главе 7, стихах с 15 по 20. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Каковы же плоды истинной религии? Укажу на основной. Любовь. Бог есть любовь. Христос сказал: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 8, глава 13, стих 35. Кто исповедует истинную религию, тот поступает по слову Писания. Будем любить не только словом, но делом и истиною. Дети Божьи любят. А любовь означает прощать, поддерживать, помогать. Истинную религию можно узнать по тому же самому признаку, по которому узнают истинного христианина. Об этом написано в первом послании Иоанна, глава 3, стихи с 10 по 12. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего».

Почему так, а не иначе? Почему именно верой может человек быть спасен? Разве у Бога не было других путей спасти человека? Бог не ограничен в своих возможностях. Но если бы всемогущий Бог избрал или определил другой путь спасения, у вас мог бы возникнуть тот же самый вопрос: почему именно таким путем, а не иначе, может человек спастись? Теперь вы видите, что в самом вашем вопросе таится недопонимание всемогущества Божия. Вам трудно понять, почему, как, для чего. Слова и обетования Божии принимаются верой. Богу было угодно именно таким путем, путем веры, дать возможность человеку найти спасение. Бог ни с кем не советуется в своих планах и решениях. Наше ли дело спрашивать, почему именно так, а не иначе, приготовлен план спасения? Можно быть вполне уверенным, что этот план спасения верою совершеннейший и наилучший из всех возможных. Почему? Потому что Бог совершен во всем, и ошибок Он не делает.

Бог может, человек не хочет. Все-таки не понимаю, почему так случается. Бог всесильный знает, что все люди погибшие, а так сделать, чтобы все спаслись, не может. Бог хочет спасти всех людей. Он не говорит «спасайся, кто как может». Он открыл для всех путь спасения. Он не только зовет ко спасению, но и допускает такие обстоятельства, при которых, казалось бы, человеку некуда деваться. Надо идти только к Богу. Я сам не понимаю, как все-таки человек умудряется стоять в стороне, а чаще извиняться. «Я волов купил, женился, некогда» и тому подобное. Бог всесилен, но Он не желает насиловать волю человека. В таком случае человек не был бы человеком. Вопрос спасения – ваш вопрос. И решить его должны вы сами. Бог действует, помогает, но за вами последнее решение. И когда человек соглашается принять поставленные условия – и обращается к Богу, Бог исполняет свое обещание и совершает спасение кающегося. Свою миссию Бог исполняет безупречно. Для этого и дан нам Иисус Христос как личный Спаситель. Неужели трудно прийти к Нему, признать себя грешником и склониться у Его ног? Спасение только в том, что...

сегодня. Я приехал недавно из Аргентины. Я никогда не был религиозным человеком, хотя мне 61 год. Случайно мне попала в руки газета, где вы отвечаете на вопрос агностику. Ответ так запал мне в сердце, что мне захотелось прочесть Евангелие. Пришлите мне по вашему обещанию. Теперь я читаю ваши беседы регулярно и думаю, не поздно ли я взялся спасать свою душу? Народная мудрость говорит, лучше поздно, чем никогда. А Евангелие учит еще определеннее. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Теперь» означает «сегодня», «в этот же час». Для того, чтобы приготовить душу для принятия спасения, Дух Святой работает над ней многие годы. А уверование и возрождение может совершиться в одно мгновение. Поздно будет думать о душе, когда вас постигнет смерть. Но пока вы живы, думайте о душе, читайте Евангелие, другие полезные книги. Идите в церковь, где проповедуется Слово Божие. Господь вам в помощь.

«Не введи, не допусти». В молитве «Отче наш» есть выражение, на котором я всегда спотыкаюсь. Это «не введи нас во искушение». Разве Бог может вводить человека во искушение? Если нет, то зачем же об этом молиться? Верно. Бог не может вводить человека во искушение. Бог никого не искушает, говорит апостол Иаков. В то же время мир полон искушений. Они на каждом шагу, в каждом уголке нашей земли, в наших домах, в наших церквах, на работе, везде. Искушение – занятие сатаны. Бог не искушает, но Бог может допустить и не допустить искушения. Русский перевод предложения «не введи нас во искушение» неудачный, не вполне точный. Точнее было бы «не допусти нам искушения». Почему же Бог допускает искушения? Причин может быть много. Первое, чтобы убедить нас в нашем бессилии, что мы не можем обойтись без Бога. Второе, чтобы вызвать у нас молитвы и укрепить в благодати, дать нам возможность духовно расти. Третье, в искушении также открывается наше истинное духовное состояние, насколько мы преданы Христу.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну. И сегодня пастор Алексей Пирогов из Санкт-Петербурга поговорит с нами на молодежную тему. «Всех, кто молод годами и сердцем, прислушайтесь внимательно».
3: И тема его — «Любовь с первого взгляда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я сегодня преимущественно буду обращаться к молодежной части аудитории. Хотя и те, кто всегда себя считает в душе молодым, наверное, найдут здесь что-нибудь интересное. Как вы думаете, существует ли любовь с первого взгляда? Я знаю, что большинство из вас сейчас улыбается. Наверное, вы не можете себе представить жизни без подобного чувства. Поразмышляем на эту тему. Насколько верны ответы «за» и «против»? Можно согласиться с тем, что первые впечатления о человеке очень много значат. Уже при мимолетном знакомстве мы решаем, понравился он нам или нет. Допустим, он нам сразу стал симпатичен. Такое часто бывает. Вспоминая его, мы испытываем массу положительных эмоций. Тут и радость, и трепетное волнение, и фантазии. Какое-то приятное тепло согревает все внутри. Что-то сильное и неудержимое просто переполняет наше сердце. Именно это сладостное чувство кто-то и назвал «любовь с первого взгляда». Нет, я не буду отнимать у вас такие приятные воспоминания. Но, пожалуйста, скажите, откуда вы узнали, что это именно любовь? Он нам понравился. Пожалуй, что все аргументы «за» на этом и исчерпаны. Другими словами, это чувства наши, и не больше. Они сигнализируют о первой любви, и они же ее подтверждают. Наверное, не стоит и говорить, насколько часто чувства подводят нас. Вспомните свою жизнь. Посмотрите на своих знакомых. Я, наверное, удивлю многих из вас. Библия вообще ничего не говорит о любви с первого взгляда. О любви чуть ли не на каждой странице. Правда странно? Теперь приоткроем завесу таинственности над этим вопросом. Я сделаю это при помощи двух библейских примеров. Герои, о которых пойдет речь дальше, имеют друг с другом много общего. Во-первых, они искали решение своего семейного вопроса. Во-вторых, они оказались в этом весьма

успешны. Их семьи можно назвать образцовыми, а возникшие там отношения – не что иное, как настоящая любовь. Итак, первый герой – мужчина по имени Исаак. Когда он решал свой семейный вопрос, то не торопился и не полагался на свои чувства. Что же он делал? По обычаям того времени, его отец послал за будущей женой свое доверенное лицо – слугу. Тот должен был найти для Исаака ту девушку, которая бы точно соответствовала всем семейным представлениям о хорошей жене. Здесь нету никакого указания на договор родителей. Такие договоры иногда имеют место в мусульманских странах, но Библия не дает нам основания поступать так. В данном случае Авраам и Исаак полагались на Господа, и они ждали разрешения ситуации от Него. Они ждали, что все произойдет по Его воле, нечеловеческими усилиями. Так и случилось. После достаточно долгих поисков слуга отыскал Ревекку, девицу, прекрасную видом, которой не познал муж. Она не принадлежала ни к одному из окружающих языческих народов. Также и родители согласились отдать ее за Исаака. Все складывается гармонично и естественно. Обратите внимание, что в семье Исаака было ясное представление о том, какой должна быть хорошая жена. В сердце Исаака этот образ пришел не из окружающей культуры, не от народов, которые населяли окрестные земли, а от матери, которую он очень любил. Можно сказать, что у него было ясное и реальное понятие о том, что он хотел. Он стремился к полноценной семейной жизни, а пример хорошей семьи всегда был перед его глазами – собственный отец и мать. Итак, Ревекка направляется к Исааку. А что же делает он? Бытие 24 глава 63 стих. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел». Здесь кто-то скажет: «Вот и любовь с первого взгляда». Да нет же. «Возвел очи и увидел. Вот идут верблюды». Это был караван с невестой всего лишь. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. Ничего о любви с первого взгляда не говорится. Исаак не торопится с выводами. Возможно, что она напомнила ему его мать. Но он не спешит сказать Ревекке о том, что у него внутри. Исаак ждет ее реакции. Что она могла ответить? Бывает, действие говорит сильнее слов. Она взяла покрывало и покрылась. Это был древний обычай, который, впрочем, дошел и до наших дней. Он символизирует повиновение и покорность воле Господней. Я понимаю эту ситуацию так. Все время Исаак проверяет свои чувства к Ревекке. Он желает получить подтверждение не только от своих чувств. Разум должен дать ответ, что эта девушка именно та, единственная и посланная ему самим Богом. Поэтому Исаак, прежде чем принять решение, размышляет, беседует со слугой. Все в Ревекке совпадает с его представлением о хорошей жене. Он убедился, несомненно, здесь воля Божия. И взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак по матери своей. Бытие 24 глава 67 стих. Обратите внимание, что Исаак возлюбил Ревекку, когда узнал ее. Он не строил свою жизнь на основании чувств, вздохов, всхлипываний, первых взглядов. Настоящая любовь приходит постепенно. Для нее нужно хорошо знать человека. Два сердца идут друг к другу, словно по тонкому льду, на ощупь, маленькими шажками, не напролом, робко и осторожно. Никак нельзя назвать этот долгий путь «любовь с первого взгляда». Библия нас на это не ориентирует. Кто-то мне скажет: конечно, мужчине всегда легче, а удел женщины покрыться покрывалом покорности и уступить. Какая тут любовь? Посмотрим на второго библейского героя, женщину по имени Руфь. В ее жизни вообще все не сложилось. Она рано потеряла мужа, детей нет, состояние разорено. Какая перспектива у молодой вдовы? Одиночество. О какой любви теперь можно говорить? Тем более с первого взгляда. Чего ждать?
Все изменит только чудо. А где оно, это самое чудо? Руфь со свекровью возвращается в Израиль. В семье нет кормильца. Теперь они сами должны заботиться о пропитании. И вот Руфь уже на поле своего родственника Вооза собирает жалкие колоски за жнецами. «Чья это молодая женщина?» – спрашивает тот своих жнецов. И какое совпадение? Они рассказывают ему всю горькую историю Руфи. В книге Руфь, 2 глава, 8 стихе, мы читаем. «И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя». Ему бросились в глаза качества Руфи – верность, скромность и трудолюбие. А Руфь увидела доброту и сострадание Вооза. Была все же одна ситуация, в которой Вооз имел явное преимущество. Когда на гумне Руфь уснула у его ног, он мог бы овладеть тогда ею как своей вещью, но он не сделал этого, даже не прикоснулся. В их отношениях вообще не было ничего предосудительного. Для того, чтобы полюбить человека, совсем не важно иметь с ним добрачные отношения. Свой выбор Вооз сделал не сразу, а только когда убедился в добродетельности Руфи. То же самое можно сказать и о ней самой. Так появилась на свет еще одна счастливая семья. Ее основой стала настоящая любовь, не любовь с первого взгляда. Воистину это чудо. Бог соединяет воедино два удаленных сердца. Для этого требуется время. И еще одно – чистота помыслов. Первый взгляд тут ни при чем. Может быть, мы мало задумываемся над тем, что только в семье может быть настоящая и сильная любовь. Это возрастающее состояние, здесь происходит отдача, посвящение друг другу. Радость при этом приходит не от того, что тебе что-то принадлежит, а от того, что ты делаешь другого счастливым. Ну а как же любовь с первого взгляда? Это однодневка, продукт популярной культуры, фантазия телеэкрана. Наша беда, что сегодня наше мышление формирует больше телеэкран, чем Библия. Мы смотрим в телеэкран и видим массу примеров любви с первого взгляда. Нам внушают, что это норма. Все сводится к близости и только. Тот человек, который строит свою жизнь по этому стандарту, несчастен. Он меняет партнеров, ему не остановиться. Взаимной отдачи здесь не происходит. А значит, нет и настоящей любви. Это как еда в сухомятку, как жевательная резинка. Голод не утолил, а желудок испортил. Тот, кто нацелен на любовь с первого взгляда, всегда находится в состоянии поиска. Он словно в погоне за миражами, им управляют чувства. К сожалению, такой поиск безуспешен. Убедись в этом на примере своих друзей, на своем собственном, наконец. Что делать? Может быть, настоящая любовь приходит, как и мудрость, с годами? Что толку ждать старости, если в молодости ты неверно ориентирован? Хочешь иметь настоящую любовь? Не строй ее на примерах с телеэкрана. Тебе стоит упорядочить свой мир по Библии. Наведи свой внутренний компас на крепкую семейную жизнь. Только там ты обретешь любовь и удовлетворение. Твои друзья не поймут тебя. Да и родственники, родители, наверное, тоже. Ведь не у всех хватит мужества признать, что любовь с первого взгляда – обман.

0: И на этом, уважаемые друзья, мы с вами попрощаемся, пожелаем вам Божьих благ и до следующей недели.
1: И наш рабочий телефон 064-41-957-440. Всего вам самого доброго. До свидания.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Дорогие друзья, мы продолжаем наши размышления на тему «Христианин и горе». Сохранение связи с Богом, так называется сегодняшняя наша беседа. Прочитаем Псалом 21, 2 и 3 стихи. Боже мой, почему ты оставил меня? Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. В одном у христиан есть преимущество в управлении горем. У нас есть надежда после смерти, и мы знаем, что Бог может утешить нас в период скорби. Однако, когда мы теряем близкого человека, могут возникнуть проблемы, специфические для верующих. Неверующие считают, что они должны решать свои проблемы самостоятельно. В отличие от них, верующим приходится не только переживать утрату, но также и искать ответы на трудные вопросы в связи с тем, какое отношение к данной ситуации имеет Бог. И иногда, потеряв близких, мы не знаем, что делать или что думать о Боге. Когда вы переживаете утрату, у вас может появиться чувство вины из-за того, что вы испытываете гнев и обиду, печаль и уныние, неуверенность и одиночество. Вы можете спрашивать себя, как может верующий в Бога чувствовать то, что чувствую я? Возможно, вы считаете, что добрый христианин не стал бы так отчаиваться. Вы можете думать, что не оправдали ожиданий Бога от того, что вас охватили пессимистические мысли. Вам может быть трудно сосредоточиться на поклонении Богу или даже заставить себя посещать церковные собрания. Подобные мысли и такое состояние духа могут вызвать у вас чувство вины. Чтобы избавиться от ощущения вины, вызванного негативными чувствами, необходимо понять, что проявление отрицательных эмоций не является грехом. Ошибочно полагать, что гнев, о котором идет речь в Евангелии от Матфея, 5 глава, 22 стих, и похоть, запрещенная в Матфея 5, 28, являются просто чувствами или эмоциями. Новый Завет также не учит и тому, что гневаться всегда грешно, говорится в послании к Ефесянам 4, 26. Необходимо отметить, что Бог понимает человеческие чувства. Сами по себе гнев, обида, разочарование, раздражение, подавленность и печаль не греховны. Главное, что вы делаете со своим гневом, печалью или подавленностью. Например, если вы всегда посещали церковные собрания вместе с супругом, то можно понять, что вам, возможно, не захочется идти туда одному. В этом чувстве нет ничего плохого, но вот оставлять собрание церкви – вот это нехорошо. В послании к евреям в 10 главе, в 25 стихе мы читаем: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Подтверждение того, что негативные чувства не вызывают гнев Божий, содержит история Иова. Иов страдал невероятно, он потерял все, включая десятерых детей. Переживал ли он свои утраты стоически? Оставался ли он неунывающим весельчаком благодаря своей вере в Бога? Перестал ли он жаловаться на свои несчастья, всегда радуясь? Книга Иова на самом деле полна жалоб Иова, и все они обращены к Богу. Посмотрим, например, 9 главу книги Иова, 17 стих, где Иов говорит: «Бог в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны». Однако Бог ни разу не упрекнул Иова за жалобы на свою ситуацию. Более того, Бог признал, что Иов сказал о нем правду. Прочитаем книгу Иова, 42 главу, 7 стих. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фениамитянину: „Гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“». Поскольку, несмотря на отрицательные чувства и жалобы, Иов не отрекся от своей веры в Бога, в Новом Завете о нем говорится как о примере терпения и стойкости. Послание Иакова, 5 глава, 11 стих, говорит о нем: «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен».
Почему? Не за позитив в чувствах, которые он выражал однозначно негативно. Здесь Иов удостаивается похвалы. Он удостоился похвалы за то, что он, несмотря на свои негативные эмоции, остался верен Богу. Так и вам необходимо осознать, что ваши негативные чувства сами по себе не делают вас виновным перед Богом. Возникает также чувство недоумения из-за того, что Бог позволил любимому умереть. Особенно если смерть внезапная и неожиданная, вы неизбежно спросите: «Почему? Почему, Боже, Ты позволил этому случиться с моим любимым? Почему мой муж заболел раком? Почему моя жена погибла в автомобильной аварии? Почему Ты позволил моему ребенку умереть от лейкемии?» В принципе, мы можем ответить на вопрос «почему?». Бог сотворил нас со свободной волей, и поэтому мы можем совершать ошибки и страдать от них, или же мы можем пострадать от ошибок других людей. Так как Бог дает людям свободу грешить, то мы можем пострадать или погибнуть также и в результате греховных действий других людей. Мы живем в падшем мире, где несчастья вроде автомобильных аварий или природных катаклизмов могут произойти с хорошими людьми. К тому же законы природы действуют вслепую, во благо или во зло. Вступившие в конфликт с этими законами пострадают, но тот, кто пытается нарушить закон земного притяжения, скорее всего, покалечится при падении. Законы природы действуют независимо от нашей веры или отсутствия ее. Фермер-безбожник может быть благословлен хорошим урожаем, а у верной христианки может родиться мертвый ребенок. Но объяснение с привлечением свободы выбора и законов природы не удовлетворит тех, кто верит, что у Бога все под контролем. По воле Бога происходят события, и Он не может предотвратить их. Хотя на вопрос «почему» может и не быть ответа, христианам следует избегать позиции, согласно которой получается, что Бог не принимает участия в делах этого мира и не имеет никакого отношения к происходящему, плохому или хорошему. Почему тогда, вы можете спросить, он допустил этот несчастный случай, в результате которого убит мой любимый? Иов задавал такой вопрос. Он и его друзья верили, что Бог благословляет праведных и проклинает грешников. Иов считал себя праведником, каковым он и был на самом деле. Мы читаем книгу Иова, 1 главу, 1 стих и 42 главу, 7 стих в подтверждение этого. Поэтому он не мог понять, почему он потерял все. Друзья обвиняли его в том, что он сам навлек на себя все это грехом, и призывали его покаяться. Иов настаивал на том, что его утраты не были следствием его греха, и был прав. Тогда почему трагедия произошла с его семьей? С человеческой точки зрения Иов мог сказать, что все, что он имел, отобрали у него природные катаклизмы, гроза и сильный ветер, и злые люди – Савияне и Халдеи. Однако Иов был убежден, что за всеми его несчастьями стоял Бог. Мы читаем 1 главу 21 стих книги Иова. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». 2 глава 10 стих говорит: «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Снова и снова он, Иов, спрашивал, почему, и в конце концов Бог ответил Иову из бури, сказав, по сути, что Иов никогда не сможет понять Божьих путей. Книга Иова записывает слова Божьи с 38 по 41 главы. Это, очевидно, успокоило душу Иова. Давайте прочитаем его реакцию в 42 главе с 1 по 6 стихи. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, — взывал я, — и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. И я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Если Божьи пути ставят нас в тупик, и вы спрашиваете, почему, единственным ответом будет «ответа нет».
по крайней мере такого, который гарантированно принес бы удовлетворение или утешение. Когда вы теряете близкого человека, то просто должны оставить вопрос «почему» без ответа. Кстати, полезно познакомиться с ответом Джима Хьюза. Он пишет: «Вопрос, почему несчастья происходят с хорошими людьми, часто остается без удовлетворительного ответа. Он лишь тянет за собой еще более сложные вопросы. В конечном итоге вы определенно ничего не узнаете. Однако, если вы спросите, что мне следует делать в этой ужасной ситуации, или как мне следует реагировать, то тогда на ум придут полезные мысли». Поэтому лучше всего сосредоточиться не на том, почему это произошло, а на том, что мне делать сейчас, пишет он. А теперь мы поговорим о еще одном чувстве, которое может возникать у верующего человека. Это чувство гнева из-за кажущейся несправедливости Бога. Часто горюющий человек не останавливается на вопросе «почему?». Его недоумение выливается в гнев. Он гневается на Бога за то, что он, верующий, воспринимает как несправедливость. Другие, говорит он или думает он, ведут неправедный образ жизни. Они не помышляют о тебе, Боже, однако они процветают и здоровы. У них никто не умер от болезни и никто не погиб. Я твое дитя, верный христианин, всегда стараюсь исполнить твою волю, однако ты позволил, чтобы мой любимый погиб в автомобильной аварии. Это несправедливо. Часто слышится, как люди говорят: «Я не стану верить в Бога, который мог допустить, чтобы произошла эта трагедия». Делающие такие заявления обвиняют Бога в несправедливости. Такая реакция общеизвестна. Даже Библия содержит примеры таких жалоб, можно увидеть одну из них в 72-м псалме. Однако она, эта реакция, не является ни библейской, ни рациональной. Представление, что Бог всегда будет ограждать своих детей от незаслуженных несчастий и смерти, не согласуется с библейским учением, ибо Иисус сказал, что Бог посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. Матфея 5 глава, 45 стих. Ветхий Завет, обещая благословение израильскому народу, если люди будут повиноваться Богу, отнюдь не обещал постоянного процветания каждому верному израильтянину в отдельности. Новый Завет не содержит обещаний здоровья или материального благополучия для верных христиан. Нет смысла и в жалобах на то, что нечестивые всегда преуспевают, в то время как праведные страдают. Если бы мы знали все факты, то увидели бы, что как благословения приходят каждому человеку, хорошему или плохому, так и несчастные случаи, болезни, смерть. Нелогично обвинять Бога в том, что Он обманул наши ожидания, ибо Он никогда не обещал защищать нас от всякого несчастья. Тем не менее, гневаться на Бога, когда умирает близкий человек, естественно и понятно. Библейские свидетельства показывают, что Бог терпимо относится к гневу своих детей, если они продолжают следовать за ним. Например, в 72-м псалме псалмопевец говорит: «Едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Это 2 и 3 стихи. Он отмечает, что нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство, стих 12, а затем добавляет в 13 и 14 стихах: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Далее он говорит, что, несмотря на искушение отказаться от своей веры, он устоял и обратился к Богу. «Бог посчитает приемлемыми ваши негативные чувства, если вы сохраните ему верность». Бог проявил великое терпение по отношению к Иову и к Иеремии. Прочитаем, например, книгу Иеремии, 20 главу, 7 по 18 стихи. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, Ты сильней меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих:
угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною. Но не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют». Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: «У тебя родился сын», и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел, да слышит он утром вопль и в полдень рыдания за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии, пишет и Иеремия. Гневаться на Бога не грех. Гнев становится грехом только тогда, когда мы перестаем быть верны Богу из-за своей обиды на Него. Также к человеку может прийти внутренняя пустота, которая приводит к ощущению, что Бог покинул нас. Не обязательно только гнев на Бога может испытывать скорбящий христианин. Проблемой может быть и отсутствие у него ощущения утешительного присутствия Божьего. Библия учит, что Бог утешает своих детей, но когда вы переживаете утрату, вы можете не чувствовать такого утешения. Тогда вы будете задаваться вопросом: где Бог? Где Он, когда я нуждаюсь в Нем? Где утешение, которое должно исходить от Него? Вместо утешения вы можете не чувствовать ничего, кроме пустоты, безграничной грусти и отчаяния. Хотя вы обращаетесь за помощью к Нему в молитве, кажется, что Бог очень далеко. Что может помочь вам преодолеть ощущение покинутости? Христиане, переживающие утрату, почти неизбежно чувствуют себя покинутыми Богом. Вот библейские примеры. Псалом 9, стих 22. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби?» Псалом 12, стих 1 и 2. «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» Псалом 21, 2 и 3 стихи. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью и нет мне успокоения». Иову после всех его несчастий казалось, что Бог очень далеко, при этом он страстно хотел встретиться с Богом, чтобы изложить ему лично свое дело. Об этом он говорит, например, в книге Иова, 13 глава, 3 стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и хотел бы состязаться с Богом». Бог дал аудиенцию Иову, читаем мы с 38 по 41 главы его книги, и эта встреча Иова с Богом пошла ему на пользу. Конечно, у вас не будет такой встречи с Богом, какая была у Иова, но вы, как и он, вероятно, будете жаждать Божьего присутствия в час своего несчастья. Как вы можете почувствовать его присутствие и его утешение? Тут может помочь один совет. Лучше познавайте Бога, и вы наверняка почувствуете Его присутствие. В основе человеческих чувств всегда лежит восприятие и понимание. Сначала человек приходит к определенному заключению, обоснованному или необоснованному, а затем начинает что-то чувствовать по поводу этого заключения. Если человек завернул за угол темной ночью и вдруг увидел темную тень, метнувшуюся к нему из-за дерева, его реакцией, скорее всего, будет страх. Он вскрикнет и побежит. Почему? Он воспринял или увидел темную тень. И его мозг интерпретировал это восприятие как враждебное существо, злонамеренного человека или, возможно, опасное животное. В результате возникает чувство страха. Если бы этот человек знал, что за углом его ожидает друг, то вместо страха он почувствовал бы облегчение или успокоение.
Чувства зависят от восприятия и от понимания, и поэтому вам следует внимательно изучить, что Писание говорит о присутствии Бога и Его утешении. По мере того, как вы начнете понимать и верить в то, чему учит Библия, знание, что Бог действительно с вами, принесет вам утешение. А пока утешение может быть мысль о том, что даже когда вам трудно верить в Бога, Он по-прежнему верит в вас. Когда вы не можете почувствовать Его присутствие, Он все равно рядом. Нет необходимости чувствовать Его присутствие для того, чтобы Он был рядом. Человеку приносит утешение то, что он может видеть. Его дом, знакомые вещи, лица любимых людей. Представьте, однако, что он потерял зрение. Просыпаясь по утрам, он больше не может видеть те благословения, в которых он черпал утешение. Тем не менее, они никуда не делись. Зная, что они есть, он по-прежнему может утешаться их присутствием, хотя он и не видит их. Точно так же, когда горе затуманивает наше духовное зрение, знание того, что Бог с нами, может принести нам утешение. Добрая весть для тех, кому в горе трудно сохранить отношения с Богом, состоит в том, что Он более терпимо относится к негативным чувствам, чем мы, возможно, думали. Бог понимает людей, потому что Он сотворил нас. Он знает, что во времена тяжелых потерь нам практически невозможно избежать негативных чувств по отношению к Нему. Он знает, Он заботится, и если необходимо, Он прощает. Бог также ожидает, что Его дети останутся верными Ему, даже находясь в полном отчаянии. Сохраняя отношения с Богом в период печали, вы прославите Его, а ваша верность Ему поможет вам пережить горе.

Уважаемые друзья, в эфире программа «Божья истина». Сегодня мы начинаем серию бесед о существовании закона добра и зла в человеке. Мы также будем говорить о Боге, источнике этого закона, и о христианстве, об учении, основанном на Священном Писании, на Христе. Приглашаем вас и ваших друзей слушать эти еженедельные передачи на этой станции. Вопросы направляйте по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, в штате Калифорния, зип-код 94022, Соединенные Штаты Америки. Сегодня предлагаем 8-ю передачу на основании «Исканий видного» английского писателя-лектора Си.С. Льюиса.

В прошлой передаче мы подошли к вопросу о добре и зле, отметив, что христианская точка зрения представляет Бога как абсолютное добро, что мир – хорошее творение, совратившееся с верного пути. Дуалистическая точка зрения заключается в том, что существует две независимые силы добра и зла. Эти две силы состязаются во Вселенной. Мы закончили определением, что как только мы признаем существование зла и добра, мы добавляем к этим двум силам Вселенной третью силу, какой-то закон или стандарт или правило добра, которому одна из этих сил подчиняется, а другая противится. Поскольку про обе силы можно судить лишь по этому стандарту, то этот стандарт или существо, создавшее этот стандарт, стоит вне этих сил и гораздо выше их обеих. И этот закон или это существо и есть истинным настоящим Богом. Фактически, когда мы называем эти силы добром или злом, мы имеем в виду, что одна из этих сил находится в хороших отношениях с этим реальным высшим божеством, тогда как другая сила противодействует ему. С другой стороны, если верить дуализму, тогда сила зла должна быть существом, которое любит зло, как таковое. Но в действительности мы не встречаем никого, кто бы любил зло просто за то, что оно зло. На практике мы чаще всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам. Либо от того, что они садисты, то есть такие люди, которые в силу своей болезненной извращенности получают чувственное удовольствие от жестокости. Либо они проявляют жестокость, чтобы с ее помощью достигнуть желаемого. Денег, власти, безопасности и так далее. Но деньги, удовольствие, власть, безопасность сами по себе есть и хорошие. А зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести эти вещи нечестным путем или в слишком большом количестве. То есть, я хочу сказать, что испорченность или зло, когда мы исследуем их, представляет собой достижение хорошего нечестным путем. Мы можем быть хорошими просто ради любви к добру, но мы не можем творить зло просто ради самого зла. Мы можем сделать что-то хорошее и доброе даже тогда, когда этот поступок не доставляет нам удовольствия, просто по той причине, что делать добро – это правильно. Но еще никто не совершил жестокости только из-за того, что жестокость – это что-то неправильное. Люди проявляют жестокость только тогда, когда она приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспеть только в силу того, что это плохо, тогда как добро может преуспеть в силу того, что это хорошо. Добро является, так сказать, самостоятельным понятием, если в себе, тогда как зло является испорченным добром. То, что стало плохим, вначале должно было быть хорошим. Мы называем садизм извращением. Но мы должны иметь представление о том, что такое нормальное половое влечение, прежде чем сможем говорить о половой извращенности. Но мы не сможем объяснить нормальное явление, исходя из извращенности. Из этого следует, что мысль о силе зла, которая якобы равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой сила добра любит добро, является всего-навсего призраком. Чтобы сила зла стала плохой, она сначала должна желать получить хорошее, а затем постараться добиться этого неправильными путями и методами. Силе зла необходимо обладать импульсами хорошими в своей основе, чтобы иметь возможность извратить их. Но если сила зла – это только все плохое,
она не может обеспечить себя ни хорошими вещами, которые она пожелала бы иметь, ни хорошими импульсами, которые она могла бы извратить. И то, и другое, сила зла должна получить от силы добра. Если это так, то сила зла не может быть независимой. Она является частью силы добра. Эта сила зла была создана либо силой добра, либо другой силой, стоящей выше обеих сил. Если рассуждать несколько упрощенно, то мы увидим, что для того, чтобы стать плохой, сила зла должна существовать и обладать разумом и волей. Но существование разума и воли само по себе является добром. Таким образом, сила зла должна получить их от силы добра. Для того, чтобы сила зла стала злом, ей пришлось бы позаимствовать или присвоить себе качество противной стороны. Начинаете ли вы сейчас понимать, почему христианство всегда говорит, что дьявол – это падший ангел? Это не просто выдумки для детей. Это реальное признание того факта, что зло есть паразит, а не изначальное самостоятельное явление. Силы, дающие злу возможность существовать, являются силами, данными ему добром. Все качества, которые дают возможность плохому человеку активно творить зло, являются сами по себе хорошими. Решимость, ум, приятная внешность, сама его жизнь. Вот почему дуализм, в строгом смысле слова, не является действенной теорией. Но я признаю, что истинное христианство, в отличие от разбавленного водой христианства, подходит к дуализму гораздо ближе, чем думают люди. Когда я впервые серьезно прочитал Новый Завет, меня поразил тот факт, что в нем так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который является той силой, которая стоит за смертью, болезнью и грехом. Разница в том, что эта сила тьмы была создана Богом и вначале была хорошей, но потом свернула с верного пути. Итак, христианство согласно с дуализмом в вопросе о том, что это война между независимыми и равными силами. Христианство считает, что это внутренняя, как бы гражданская война, мятеж. Мы с вами живем в той части Вселенной, которая оккупирована мятежниками. Оккупированная врагами территория – вот что представляет из себя наш мир. Христианство – это учение о том, как на эту землю сошел праведный царь и призвал нас всех принять участие в этой великой войне. Когда мы посещаем церковь, мы как будто на самом деле принимаем по невидимому передатчику сообщение от своих друзей. Вот почему враг так настойчиво старается помешать нашему посещению церкви. Дьявол играет на нашем сомнении, лени и интеллектуальном снобизме. Некоторые могут подумать, не думаете ли вы в наше время вновь представить нам нашего старого знакомого дьявола с рогами, копытами и прочей амуницией? Я не знаю, какое отношение к этому вопросу имеет время, в котором мы живем. Меня не особенно интересует такая деталь, как рога и копыта, но на остальное я отвечу так. Да, именно, это я и собираюсь сделать. Я не утверждаю, что я знаком с его внешностью, но если кто-то действительно желает узнать его получше, такому человеку я бы мог сказать: не беспокойтесь, если вы в самом деле хотите познакомиться с ним поближе, вы непременно познакомитесь. Понравится ли вам, это уже другой вопрос. Дорогие друзья, на этом заканчиваем сегодняшнюю передачу. Слушайте нас на следующей неделе на этой же станции в это же самое время. Пишите по адресу станции или по адресу Михаил Ловчев, почтовый ящик 561,
город Лос-Алтос, штат Калифорния, ZIP код 94022, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч,

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность.

0: послании к Ефесянам, в 4 главе, 32 стихе сказано:
1: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: На первый взгляд эти слова кажутся нам не столь значительными. Однако это не так. Если у нас недостает дружелюбия и сердечности, то это огорчает Духа Святого. И еще в большей степени это относится к непримиримости.

0: Это качество является проявлением любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним.
1: Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот и является дружелюбным.

0: Друзья, мы располагаем людей выслушать Слово Божие, а также даем простор Духу Святому в своем сердце лишь тогда, если мы дружелюбны.
1: Сердечность приобретает сердца. Отсутствие же сердечности

0: Друзья, есть ли в нас эта сердечность? Сочувствуем ли мы людям так, что их горе и радость являются также и нашими?
1: Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
2: Да, Господь простил нам многие грехи, и поэтому простим и мы нашим недругам, и в знак прощения подадим им руку.

0: Все мы знаем молитву Господню «Отче наш» и даже молимся ею. Но знаем ли мы, что делаем, когда произносим слова этой молитвы? Если мы не готовы прощать, то мы сами себе подписываем приговор к вечному мучению.
1: Мы просим.
2: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

0: Если при этом сами не прощаем, то, следовательно, просим Бога, чтобы и Господь не прощал нам. А ведь без прощения Христа мы погибнем. Мы очень нуждаемся в Его прощении во все дни нашей жизни.
1: И поэтому мы должны простить. И простить от всего сердца, а не так, как простил один человек. Я прощаю, но забыть то, что ты причинил мне, не могу.
0: Дорогой друг, если ты не можешь забыть обиду, то это не прощение. Кто воистину прощает, тот и забывает.

Если мы хотим исполниться Духом Святым, то и жизнь должны проводить полную любви и все прощения.

0: друзья. И если мы устраним препятствия, то только тогда мы получим благословение.
1: Поэтому будем чуткими, дружелюбными и готовыми прощать другого, как и Бог простил нас.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, друзья, мы так вот, как сегодня Кирилл сказал нам, что не надо торопиться. Вот мы псалом за псалмом идем. Еще у нас есть 2 года как минимум на книгу «Псалтырь», так что не будем торопиться. И кто подумывал, может быть, уйти из церкви, не торопитесь. Еще 2 года книги «Псалмы» будет. Вот, кто присматривался, подумайте, но еще пару лет надо поприсматриваться. Вот. На самом деле, я уже говорил, что в псалмах есть, точнее не так, псалмы связаны со всей Библией, очень удивительно, и с Новым Заветом, и с Ветхим Заветом. И сегодня у нас 54-й псалом, и мы будем читать снова русского перевода. Это такой уже общепризнанный новый перевод. Чуть-чуть он нужен именно этот, чтобы лучше понять конкретно мысль. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Дирижеру хора на струнных инструментах наставления Давида. Боже, услышь молитву мою и от мольбы моей не таись. Услышь меня и ответь мне. Думы томят меня, я в смятении от голоса врага, от притеснения нечестивого. Они навели на меня беду и враждуют со мною, пылая гневом. Сердце мое томится, ужасы смерти напали на меня. Страх и трепет меня стеснили, и ужас меня объял. Я сказал, кто дал бы мне крылья голубя? Я улетел бы и обрел покой. Далеко улетел бы и жил в пустыне. Я поспешил бы найти убежище вдалеке от вихрей и непогоды. Смути их, владыка, раздели их языки, так как вижу я в городе насилие и раздор. Днем и ночью они обходят его по стенам, полон он несчастья и беды, гибель царит в нем, обман и коварство с улиц его не уходят. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Если бы ненавистник передо мной кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем вели мы искренние разговоры и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. Да придет к врагам моим смерть, да сойдут они живыми в мир мертвых из-за зла в их домах и сердцах. Но я воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, утром и в полдень я сетую и кричу, и голос мой Он услышит. Он вернет меня невредимым из сражений, которые я веду против стольких врагов, ополчившихся против меня. Бог, на престоле сидящий от века, услышит меня и смирит их, потому что они не хотят измениться и не боятся Бога. Мой товарищ поднял на своих друзей руку. Он нарушил свой союз. Речь его мягче масла, но в сердце его война. Слова его нежнее масла оливкового, но они обнаженные мечи. Возложи на Господа свою заботу, и Он тебя подкрепит. Никогда Он не даст поколебаться праведнику, но нечестивых ты, Боже, повергнешь в пропасть погибели. Кровожадные и коварные не проживут и половины своих дней, а я на тебя полагаюсь. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, сегодня у нас проповедь с таким интересным названием. Много мыслей, поэтому как бы такое название я выбрал. Вы его сейчас увидите. Кто-то, кто давно-давно смотрит фильмы, скажет, так, на что-то похоже. Да, кто-то... Вика, ты-то откуда знаешь? Ладно, не оправдывайся. Не видела. Да-да, точно, Денис, точно. Там был фильм. Но у нас совсем другая тема. Просто по созвучию так вот получилось. Друзья и голуби. И первое... Мысль сразу о голубях. Почему голуби? Я посмотрел, ну и вы сами можете видеть, на состояние автора, когда он начинает писать этот псалом. Интересно, что его состояние, и это обычная тема, обычно он, его состояние меняется к концу псалма. Это мощное доказательство того, что молитва всегда каким-то образом меняет наше сердце, наш ум, наше состояние. Сначала его все удручает, он хочет скрыться. То есть человек, находится в таком состоянии, он не пытается справиться с проблемами. Он пытается просто сбежать. Когда у человека есть друг, то поют, что если с другом вышел в путь, веселее дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. И у нас был такой случай интересный. Туристы в походе дарили там человеку на день рождения каску. И переделали эту песню, что, говорит, на медведя я, друзья, выйду без опаски, если в каске буду я, а медведь без каски. Вот, но на самом деле, там, если я буду с другом, я уже ничего не боюсь. Но Давид боится, ну как, не то, что боится, он сдался, морально он сдался. Он говорит, кто бы дал мне вот все, что я хочу, дал бы мне крылья, как у голубя, не как у орла. Хотя здесь наш голубь немножко похож, да, чем-то такой орлоподобный голубь. Ну, это простой голубь, и он говорит, я хотел бы скрыться, будучи как голубь, чтобы меня ничто это больше не тревожило, чтобы это не видеть и не слышать. Посмотрите, как он описывает свое состояние. Вот в 5 стихе он говорит, сердце томится. Еще говорит, ужасы смерти напали на меня. Томление сердца. Кто-нибудь испытывал томление сердца? Было такое. И говорит, ужасы на меня напали. Страх и трепет теснит, в 6 стихе написано. И дальше говорит, ужас меня объял. Страх меня буквально сковал. Волю мою, мои творческие порывы, все, ничего не существует, я боюсь. И в 3 стихе выше он говорит, думы томят меня и смятение. Как бы вы это назвали состояние? Сердце томится, ужасы смерти, страх и трепет, думы томят, смятение. Кто доктор? Депрессия, да. Доктор сразу скажет, это называется депрессия. Вы знаете, что в цивилизованном мире депрессию считают причиной, скажем так, по которой можно не выходить на работу. Это болезнь, это состояние. Я думаю, что, может быть, в России еще до этого не дошли, но в основном уже считается депрессия, это неработоспособное, нетрудоспособное состояние у человека. У него сломлен дух, он не может просто, ну все, ободрись, тряпка там, по щекам надавали, не может, он не может, ничего не поможет ему. Никакой разговор, ни горячий чай, ничего. Все, что он хочет, скрыться. И ни с кем больше не общаться. Это происходит, да потому что он остался один. И не просто один. Он говорит, что не посторонние люди давят на меня. А кто? Тот же, говорит, такой же, как я. Если вы видите, то здесь оба эти человека, ну, на самом деле это постановка. Это один и тот же человек. Тоже такой же, как я. И он нападает. И я не могу ничего ему противоставить. Он как бы изнутри меня на самом деле нападает, потому что он знает мои тайны, он знает мое сердце, я ему доверяю, я ему открыт полностью. И вот именно этот человек напал на меня. И это удар, который невозможно отразить. Это называется вероломство. Когда удар идет снутри, предательство такое. И более того, теперь некому даже подойти за моральной поддержкой. Все, к кому я подходил за моральной поддержкой, он им предал меня. Давид говорит, все, мне больше не с кем поговорить за свою беду, за свою проблему. Не с кем. Вы знаете, что этот псалом указывает нам на Иисуса Христа. Псалом написан за 1000 лет до рождения Иисуса Христа. Но он указывает нам и на Христа. Христос был точно так же предан близким учеником. Тот, с которым делил он хлеб. Помните, Иисус народу говорил притчами, а только ученикам разъяснял тайны. И вот один из этих доверенных людей, с кем Иисус был максимально искренним, он предал его. И люди, которые должны были принять Иисуса, священники в храме, пришел в свой храм Господь, а они... Можно сказать, что они распяли его, они предали его. И люди, которых он учил и исцелял, они смотрели на его казнь, стояли и глазели. Как сказал один политик, он говорит, Конечно, говорит, меня радует, когда на мои выступления набиваются полные залы народа. Но, говорит, я понимаю, если бы меня вели на эшафот, сошлось бы в два раза больше людей поглазеть. И вот, спасибо большое. Благодарю. И вот Иисус был в таком состоянии, когда те, кто должен был его поддерживать, они его предали. И Давид, в общем-то, здесь в псалме поет и говорит про себя, молится о себе, но он предсказывает Христа. Потому что Иисус взял на себя грехи всех нас и остался один, чтобы спасти всех. Иисус победил смерть, потому что при жизни взывал к Богу. Написано в послании к евреям, что Он во время своей земной жизни с громко, с воплем, со слезами молился тому, кто мог избавить Его от смерти, и потому услышан был за свое благоговение. И теперь Он воскрес из мертвых и является для нас виновником спасения вечного. Иисус в таком состоянии одиночества и предательства молился Отцу, и написано, что поэтому Бог его воскресил. Это удивительно. Это не вписывается в какие-то рамки, но так написано в послании евреям, 5 главе. Но и у Давида точно такое же утешение. Здесь, сейчас будет время у вас сейчас рассмотреть эту картинку. У Давида остается одно утешение. Голубя он не может получить, крылья в смысле. Улететь он не может. Что ему остается?

буду просить помощи у Бога, и Бог услышит меня. То есть да, раньше я мог поговорить с другом, теперь друг меня предал. Что делать? Вечером, утром и в полдень вопиять. Вопрос, почему ты раньше-то не вопиял, когда друг у тебя был? Наверное, полагался на друга. Ну, знаете, совсем неплохо полагаться на друзей своих. Нормально. Иногда Господь поднимает нас из всяких депрессий, расстройств, одиночества при помощи друзей. Нормально. Но здесь Давид пришел к такому состоянию, что он должен был понять, друзья были полностью его опорой, или он все еще может опираться на одного Господа. Понимаете, какая вещь? То есть у нас есть друзья, родственники, люди, которые с нами согласны, с кем можно поговорить, кто даст добрый совет. И вот мы на них все равно в жизни опираемся. Но бывают такие вот случаи, как у Давида, когда он должен понять, он все же через этих друзей опирался на Господа или опирался на них и теперь упадет. И оказалось, что он говорит, друзья ушли, ничего нет, но я могу еще опираться на Господа. Теперь вы знаете, что друзья к нему вернутся. Мы его застаем в такой ситуации, когда ему плохо. Но мы понимаем, потом друзья к нему вернулись, но он этот урок запомнил. И когда друзья вернулись, он уже не опирается полностью на них, хотя доверяет им, любит их, но опирается на Господа. Это сложно понять, но это можно делать. Еще такой, про эту картинку-то я должен был вам рассказать. Это утро, это полдень, да, а это вечер. Вот, просто иллюстрация, что Давид молился всегда, когда не спал. Вот в такой ситуации. Оставшись один, он не остался один. У него было с кем все-таки поговорить. Что вы видите на этой иллюстрации, на этой фотографии? Изба. Да, кто-то видит избу. Отлично. Даю для справки. Это избы, высота 37 метров. Сколько этажей? Кто может себе примерно представить? Где-то 12 этажей, да, примерно так вот. Вот эта избушка, да, вот, которая слева. Вот это вот. И это, да, это церковь Преображения Господня, православная церковь, в Кижах. На Онежском озере, по-моему, остров Кижи. И там вот эта церковь. Ее общий вес 600 тонн. Она построена 300 лет назад. До этого там тоже стоял храм, он сгорел, построили этот. 300 лет он простоял, и чуть-чуть бревнышки начали подгнивать. А когда в такой махине, высотой с 12-этажный дом, нижнее бревнышко одно подгнивает, что можно сделать? И поднялось сообщество мировое, этот храм входит там в список ЮНЕСКО, то есть он охраняется, и про него знают во всем мире, и все такое. И кто-то говорит так, кто-то говорит этак, мы должны его спасти. А как спасти? 600 тонн на эти бревна давит. И наши инженеры еще лет 40 или 30 назад, наверное, даже больше 40 лет назад, придумали такой проект. Изнутри этого храма построили металлический каркас, так что можно было при помощи этого каркаса весь этот храм немножко приподнять, все эти 600 тонн. То есть строители со всех сторон подставляют домкраты, кто меня понимает, и чуть-чуть крутят, поднимают, и вот в их распоряжении нижняя часть. Вот эту нижнюю часть, это уже середина, так сказать, реставрации, это полностью перебрали они эту нижнюю часть. Положили бетонный фундамент, а в это время вся эта церковь, здесь уже как бы середина, а так представьте, вся эта церковь почти висела поднятая на домкратах, а в это время люди снизу заливали фундамент, сняли первое бревнышко, посмотрели, что гнилое, перебрали, поставили на место. И таким образом поднимают все. Знаете, на что это похоже? Это похоже на нас с вами, когда мы с вами сломлены, когда пытаешься с кем-то поговорить, а он тебя не понимает. Когда человек, с которым ты искренний, он тебя как бы
ну, бросил, так скажем, оставил одного. И вот ты весь уже такой покосился, и слова тебе не помогают, и утешения не помогают. И вот у Господа изнутри есть такой стержень, чтобы мы устояли. Если призываешь Господа, Он дает стержень прямо изнутри. Не снаружи вот эти подпорочки, а вот это изнутри. И Бог поддерживает сам фундамент жизни, чтобы мы, слабые, где-то чуть-чуть подгнившие, не упали. И Давид говорит важную вещь. «Возложи на Господа свою заботу, Он тебе подкрепит». И в конце он говорит: «А я на Тебя, Господи, полагаюсь». Или в синодальном переводе написано как? «Уповаю». Да, но это слово обозначает веру. Это означает, когда ты прям действительно так вот опираешься. Я, кстати, с большой опаской опираюсь на эту кафедру, потому что она может туда пойти. И тут уже ничто меня не удержит, даже если Саша побежит с заднего ряда, он не успеет добежать, чтобы придержать ее. Итак, мы в жизни не имеем подпорок, но, говорит, я на Господа уповаю. Несколько моментов. В принципе, простая история. У человека нет друзей, у человека нет внутренней силы, и он уповает на Господа, и Господь дает ему изнутри стержень, и теперь он живет дальше. Ведь это важная вещь – жить как-то дальше. И это сложно, когда ты не знаешь, а как с этим жить дальше. Несколько моментов теперь. Как не остаться одному, чтобы ты не был одинок, если вдруг что-то в жизни произойдет. Люди будут нас подводить, но что делать, чтобы устоять, если вдруг даже самые близкие как-то не поддержат тебя в какой-то момент? Первое – не полагаться на людей. Что я имею в виду? Вы знаете, что когда я говорю «не полагаться на людей», многие скажут «аминь». И что это значит обычно для человека, когда он говорит «не полагаться на людей»? Это значит никому не верить. Никому ничего не рассказывать, да, никому ничего в руки не передавать, самому как-то рулить свою жизнь. Не об этом речь. Не об этом речь. Ну, маленький пример сначала. К примеру, ты занимаешь человеку деньги. И где-то в уме ты понимаешь, что, ну, хотя бы 20%, что он не отдаст. И вот если ты рассчитываешь полностью, что он отдаст, то ты зависишь от этого человека. И если вдруг у него что-то не получится в жизни, и он затянет, да, с возвратом долга, ты будешь уязвлен этой ситуацией. Экономически уязвлен, потому что ты рассчитывал. И морально уязвлен, потому что тебя подвели. Но что значит не полагаться? Это значит, что ты всегда понимаешь, я занимаю, но он может не отдать. Даже если у него есть, ну, всяко бывает. А вдруг завтра не будет. И, во-первых, ты тогда не уязвим, потому что знаешь, Бог все равно меня поддержит. Потому что Бог сказал давать, не ожидая обратно. Он меня поддержит. То есть я уже не полагаюсь на этого человека, что он вернет. Я полагаюсь на Господа. И, во-вторых, ты не ожидаешь от этого человека прям верности. Ты думаешь, ну, человек всегда человек. И тогда ты не разочаровываешься, не расстраиваешься. И точно так же, если ты не ожидаешь долг обратно, ты можешь проявить к человеку любовь настоящую. Вот ты даешь ему, ну, может быть, на словах ты говоришь, ну, через 2 недели отдашь? Он говорит, отдам. Во. А ты где-то сам в себе думаешь, Господи, все в твоей руке. И ты, давая, проявляешь к этому человеку настоящую, христианскую любовь. Правильно, спасибо. Спасибо. Кто сказал любовь? Ага, хорошо, спасибо. Запишем. То есть, когда ты не ожидаешь взамен, когда ты на этого человека не полагаешься, но что-то ему даешь, ты проявляешь настоящую любовь. Но это не только о деньгах же речь. Если искренность какую-то даешь человеку, доверие какое-то даешь человеку, дружбу даешь человеку, не ожидая взамен, ты проявляешь любовь. Вот это значит
не полагаться на людей. Представь, что у тебя есть друзья, а есть лучший друг. И вот ты никогда думаешь себе, я никогда не позволю никому из моих друзей занять место моего лучшего друга. Все это понимают, да, как это? Да. И спасибо, Маш, все понимают. И точно так же с Богом. Ты людей любишь, ты с ними дружишь, но ты помнишь всегда, что у тебя есть главный друг, лучший друг, основной. И ты на него полагаешься. Вот эту дружбу, это основное. И остальными ты просто дружишь уже. Это сложно, я думаю, что у меня нет даже и полчаса, чтобы это объяснить. Ну, несколько моментов. Как же быть другом Богу? Несколько вещей из этого псалма буквально, который Давид практикует, чтобы оставаться неуязвимым, даже когда он покинут друзьями. Первое, что он делает, это открытость перед Богом. Фух, ну, наберитесь еще немножко сил, я вижу, что много уже сегодня информации было. Что такое открытость перед Богом? Например, человека спрашивают, у тебя есть какие-то проблемы? А он отвечает, не-не-не-не, все нормально. А на самом деле у него проблемы, и тот, кто спрашивает, мог бы помочь. Почему этот человек отвечает, не-не, все нормально? Почему он так отвечает? Ну, можно по-разному истолковать, на самом деле это говорит, вы простите меня, я сам тоже так делаю. Это говорит гордость. Я справлюсь. Почему мне кто-то должен помогать? Я не хочу никому быть ничем должен. Я не хочу никого утруждать. Это говорит гордость. И я знаю за собой тоже, поэтому я свободно это говорю. То есть первое, что нужно делать как Давид. Он говорит, Господи, мне плохо. Господи, я одинок. Господи, я в смятении. Я не знаю, что делать. Вот так вот перед Господом надо быть. Если у тебя проблема, говори, Господи, у меня проблема. Если у тебя слабость, говори, Господи, у меня слабость. Если ты уже почти поддался искушению, говоришь, Господи, я так вот уже хочу сделать эту неправильную вещь. Не закрывайся перед Господом, не строй из себя гордого и самодостаточного. Это первое. Второе. Регулярность в молитве. Давид говорит, я и утром, и днем, и вечером. И в других псалмах он говорит, я еще ночью просыпался, чтобы молиться. Чтобы молиться. Нам нужна регулярная молитва, чтобы наш дух молитвы не угасал. Потому что здесь интересно написано в 11 стихе. Посмотрите 11 стих в нашем псалме. Да, что говорится о зле? Когда действует зло? Какое у него расписание? Всегда. И мы всегда должны молиться, чтобы быть неуязвимыми, чтобы не остаться одинокими, чтобы веру нашу никто не уязвил. Чтобы всегда оставаться с Господом, мы должны постоянно пребывать в молитве. Всегда, когда у тебя есть время, помолись. Всегда, когда есть возможность, воздай хвалу Господу. Да просто пришел в какой-нибудь магазин, а там, где очередь обычная, очереди нет, скажи «Спасибо, Господи». Если кто за рулем ездит, подъехал на зеленый свет, а не на красный. Спасибо, Господи. Да. Что-нибудь сделал не то. Прости, Господи. Всегда общайтесь с Богом. Таким образом вы будете неуязвимы. Вы не будете одни. С вами всегда будет вот этот самый лучший друг. И третье. Все, друзья. Кто уже совсем изнемог, то знаете, что это последний пункт. Последний пункт. Послушание. Послушание. Почему это важно, чтобы не остаться одному? Да потому что мы читаем последние стихи нашего псалма. Посмотрите, что говорит Давид. Давид в 23 стихе говорит, никогда Бог не даст поколебаться праведнику. То есть тому, кто ходит в послушании. Не тому, кто просто говорит, Бог, я с тобой, я в тебя верю. А тому, кто делает вещи, которые Бог от него ожидает. И Бог не даст ему поколебаться. Даже если будет проблема, он все равно подымет. И ты не останешься один. Но что сказано? Но нечестивых ты, Боже, так повергнешь, что они не доживут и до середины своей жизни. Поэтому первая сложная вещь, о которой, может быть, стоит лично поговорить где-то в разговорах, кому интересно, кому важно это. Не полагаться на людей. Как это? Любить, дружить. Доверять людям, но не полагаться. Полагаться только на Господа.
Может быть, достаточно этих слов, вам понятно. И практиковать три вещи. Быть открытым перед Богом. Не сделать из себя героя. Регулярно молиться. И действительно, на деле быть послушным Господу. И тогда у тебя будет всегда друг. И тебе не нужно будет крылья голубя,

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Начало жизни. Бесконечные заволжские степи, жаворонки с весны до осени, вьюги с осени до весны, леса по берегу Самарки, застывшие в поднебесье коршуны, редкие села и деревни, золотые, зеленые и голубые купола церквей, вечерние и утренние колокольные звоны – это моя родина. У матери было 12 человек детей. Старшие сыновья женились рано. Большая семья ютилась в маленькой бревенчатой избе с тремя подслеповатыми окошками. Четверть избы занимала русская, всегда теплая печка. Ребятишки копошились под ногами старших. Бабы щелкали детей по затылку, по спине и пониже. Беззлобно, по привычке, кричали: «Да сгиньте, проваленные, на печку лезьте!» На печке жил слепой дед Тимофей. Днем, спустив ноги, он сидел согнувшись. Изба была низкая, и если старик выпрямлялся, то стукался головой об потолок. Ушибется и закряхтит. «Их, скучно!» Бабка Матрена высокая, худая, строгая, вся в черном, похожая на старинную икону, укоряла мужа. «Так тебе и надо. Ишь ты, распрямиться вздумал. Что тебе, жениться, что ли? Возьми да скрючься». Дед сгибался в три погибели, отчего тряслась его голова. Стены на печке были унизаны желтыми тараканами и казались золотыми. Дети ловили тараканов горстями и сыпали деду на круглую ясную лысину. «Не балуйтесь, охальники!» — жалобно просил старик. «Скажешь сказку, сыграешь песню, тогда не будем». Мать, как все деревенские женщины, хотела поскорее отмучиться, то есть родить, сколько на роду написано, и перейти.

0: перейти на старушечье положение, нянчиться с внучатами, домоседничать, смотреть за огородом, а по воскресеньям в церкви становиться не впереди, как в молодости, а поближе к дверям или где-нибудь в уголке. После 12-го ребенка решила: хватит, и годы уходят, и перед старшими сыновьями неловко. У Павла своих трое, у Степана парочка, и Тимофей обзавелся парнишкой. Прошло 6 лет, и вдруг весной мать родит 13-го. Это был я. Жены братьев взбеленились от удивления и досады, бегали по соседям и ехидничали. Слыхали про диво дивное? Наш свекровь 13-го отвалила. Братьям было стыдно, недели 2 никому не показывались. А когда вышли на улицу, сосед зубоскал Петруха подковырнул: ну как ваш 13-й поживает? Да, кажись, околевает. Пробурчали братья сквозь зубы и один за другим ушли от мужиков. Меня назвали Родькой, а прозвище дали Поскребушек. Я родился слабым. Мать выходила вечерами во двор, становилась на колени, лицом к церкви, и, прислушиваясь к колокольному звону, молилась: Господи, прибери лишний род, покуда не жалко. Но молитвы матери не доходили до Бога, и она должна была терпеть попреки с ног, шутки насмешников и недовольство старших сыновей. Соседки, приходя в нашу избу, удивлялись: ой, кумушка, графенушка, да ну тебе совсем не задался, кривоногой, пузатой, синяжилой, шеечка словно ниточная, оборваться хочет, а голова-то какая страшенная, словно тыква на палку надета. А с чего ж ему хорошим-то быть, соглашалась мать. Все соки на старших детей истрачены, он у меня кое-чего скулемный. Я болел 3 года, а весной на 4-м совсем собрался помирать. Отцу нужно было ехать в поле. Он подошел ко мне, поглядел, покачал головой, вздохнул и сказал: не жилец на этом свете, того и гляди помрет. А я уеду 6 дней в дальнее поле. Пашка, Степка, Тимошка завтра должны на заработки отправиться. Кто ж гроб-то будет делать, коль малый помрет? Хорошо, что догадался, сказала мать. Возьми да сделай загодя. Отец стал искать доску для гроба. Подходящей не оказалось, и пришлось оторвать крышку от ларя, разгороженного на 3 части, для зерна, муки и отрубей. Гроб был сделан аккуратно, хорошо выструган. Мать купила новый медный крестик и 1,5 аршина жесткого коленкору для смертной рубашки. На свечи денег не хватило. Из беды выручили соседки. Дали тонкие, засиженные мухами, огарки от 4-х свечей. После отъезда отца и братьев жизнь во мне держалась на волоске. В избу набилось много женщин. Приложив руку к щеке, вздыхали: вот-вот кончится, последние минутки додыхивает, а графен, зажги свечки. Все знали, что при колеблющихся язычках тоненьких свечек младенческой душе легче выйти из тела и улететь на небо. Мать затеплила огарки. Все, затаив дыхание, ждали последнего вздоха. Но я не хотел умирать. Старухи закрывали мне веки, давили пальцами на глаза. Может, так скорее окочуриться. Подождав, стали скрушаться. Ну что ты будешь делать? Не помирает. Вечером нехотя разошлись по домам. Были уверены, что ночью я отдам Богу душу. На рассвете, выгнав коров с стада, поспешили к нам. Неужто жив?
1: Жив!
0: Печально откликнулась мать. Господи, да что же такое? Связал всех по рукам и по ногам своим томленьем. Жить не живет, помирать не помирает. Не надо бы вам было делать гроб. Теперь он назло не помрет. Через 6 дней, поздним субботним вечером, у двора застучал телега. С поля вернулся отец. Еще с улицы он увидел зажженную лампадку перед иконами и перекрестился. «Царство небесное младенцу Родивону!» Отмучился. Мать пошла навстречу. «Аграфен, когда же это случилось-то?»
1: «Чего?»
0: «Когда Родька-то помер?» Мать, приложив руку к щеке, вздохнула.
1: «Какой там помер? Отдыхивается!»
0: «Да неужто правда?» От удивления он даже хлопнул себя ладонями по ногам. Только зря испортили ларь. С этого дня мне стало легче, но заболел 10-летний брат Колька. Через неделю его схоронили. После половодья мать пошла на базар. Идет она в полдень с базара, лапти на плечо повесила, солнце ласковое, небо голубое, гудят пчелы, над луговым раздольем заливаются жаворонки, а в сердце матери скорбь. Не может она забыть о смерти любимого сына, боится упрекнуть Бога за то, что не тому, кому следует, послал он смерть. Догнала старуху-странницу, рассказала о своем горе и о том, как Бог ошибся. Выслушала странница исповедь матери, посмотрела на заплаканные глаза и говорит: «Не убивайся, милая, никому не ведомо, что ждет человек впереди. Вот сейчас ты жалкуешь о большеньком, меньшому смерти молишь, а может, он будет для тебя под старость-то теплее красного солнышка». Перевернули эти слова сердце матери. Заторопилась она домой. Бордовый платок на затылок сбился. По лицу слезы, а в сердце тепло. Никогда до этого не был для нее дорог младший сын так, как в эти минуты. Прибегает домой. А я в сенцах, на колючей дерюге, криком надрываюсь. Мухи лезут в нос, в рот. Прижала меня мать к сердцу, поцелуями осыпала. «Горемычный ты мой, никто тебя не любит, все измываются над тобой, словно ты не человек, и я-то дурой была. Прости меня, мой касатик, погляди-ка, что с базар-то принесла. Кренделек маком обсыпанный, ешь, мой хороший». Мое 3-летнее сердце почувствовало, что и я кому-то стал нужен и дорог. Вечером мать взяла меня на руки и долго ходила по двору. Она горячо молилась высокому небу, и слезы надежды орошали ее лицо. «Господи, пошли ему долгую, счастливую жизнь, обереги его от всех бед и напастей». С
1: церковной площади доносился певучий колокольный звон.

Бестактность. Людей терзает часто бестактности недуг. При встрече удивление. Вы постарели, друг. Что отвечать на это? Не молоды и вы? Стареют в этом мире орлы, слоны и львы? Не виделись мы с вами уже немало лет. Сменил былую свежесть преклонности портрет. На лбу и под глазами прожитых лет печать. Но все же лучше было об этом промолчать. Ведь, вероятно, оба утратили мы прыть. Но стоит ли об этом при встрече говорить? И если мысль такая, как искорка мелькнет, возьмет ее тактичный в душевный переплет. Он скажет: пощадили вас годы и лета, во всех чертах заметна былая красота. И другу будет сладко услышать эту речь. Воспрянет он душою от пяток и до плеч. Вы добрым комплиментом зажжете веру в нем. Желание жить, трудиться засветится огнем. Бестактность — грех. Зачем же грешить таким грехом? С друзьями повстречавшись, не бейте обухом, а лучше приласкайте, прижав к своей груди, и языку скажите: будь нежным, не вреди. Все то, что огорчает, не ставьте на виду. Воспитанность при дружбе, как аромат в саду.

Возможно ли, как часто люди говорят, беру свои слова назад, но разве можно то вернуть, чем нанесли мне рану в грудь? Друг, муж, сосед в пылу обид словесной пули паразит. Пройдет всего минуты две, стыд в сердце, сумрак в голове, раскаяние, как яд змеи, беру назад слова свои. Он в сердце мне вонзил кинжал, а после струсил, задрожал. Я извлеку его назад, но хлещет кровь, как водопад. Возможно ли взять слова назад, смертельный обезвредить яд? Слова, как пули, а твой рот, как скорострельный пулемет. Убив, нельзя сказать прости, убитых словом не спасти. В те дни, когда повсюду лай, стрелок, словами не стреляй, чтоб меньше было слез и бед, забрось словесный пистолет. Беру свои слова назад, так лишь убийцы говорят.

бушует вьюга. Мы, как Божья рать, нам легко друг друга всей душой понять. Связь с родной страною каждый потерял, но сейчас со мною пойте, стар и мал.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: По всем городским улицам Цезареи были проведены продольные и поперечные подземные каналы до самого моря, так, что по одним дождевая вода стекала в море, а по другим морская вода очищала каналы. Против гавани на возвышении дивный по величине и красоте храм Иродова божества, живого сфинкса Августа, а в храме его колоссальная статуя, не уступавшая Юпитеру, а другая – образец аргосской Юноны. В Юноне Ирод воссоздал свою Мариамну, свою любовь и Немезиду. Затем театр, амфитеатр, великолепное здание, напоминавшее Рим, его величие, его сфинкса. В честь этого сфинкса-бога пятилетнее состязание в цирке. Какая роскошь, какие богатые призы, от которых стонала Иудея. Ирод, как вампир, высасывал ее кровь, которая вытекала из Иудеи золотыми реками. Ирод не забыл и Агриппы. Он возобновил разрушенный во время войн приморский город Анфидон и назвал его Агриппиадой, а на воротах возведенного им в Иерусалиме храма вырезал имя Агриппы. Не забыл Ирод и своих родных. В прелестной долине Сарона он воздвиг новый город в память своего отца Антипатра и назвал его Антипатридой. Матери своей, Кипре, он возвел над Иерихоном большую крепость и назвал ее Кипра. Брату Фазаэлю, разбившему свой череп о скалу, он построил город Фазаэлиду. Конечно же, честолюбивый Ирод не забыл и себя. На горе против Аравии он построил крепость Иродион. Соорудил он и другой Иродион, чудо красоты и искусства. На том месте, где когда-то, убегая от Антигона и Парфян, он разбил преследовавших его иудеев, Ирод велел насыпать исполинский холм, верхнюю часть которого обвел высокими круглыми башнями, а образуемую ими площадь застроил дворцами редкого великолепия. К ним вели от подножия холма 200 ослепительно белых мраморных ступеней, а вода поднималась акведуками из отдаленных мест. И чего это все стоило? Только иудеи, которым Иегова обещал, что они съедят богатство всего мира, могли затопить своим золотом все эти затеи тирана. После всех этих многочисленных сооружений, говорит все тот же иудейский историк, почти современник Ирода, Ирод начал простирать свою царскую щедрость также и на города, не принадлежавшие его царству. В Триполисе, Дамаске и Птолемаиде он устроил гимназии для аресталищ. Библос получил от него свои стены, Берит и Тир – колоннады, галереи, храмы и рынки. Сидон и Дамаск – театры, морской город Лаодикия – водопровод, Аскалон – прекрасные купальни, колодцы и колоннады, удивлявшие своей громадностью и отделкой. Другим он дарил священные рощи и луга. Многие города получили от него даже поля и нивы, как будто они принадлежали его царству. В пользу учебных заведений иных городов он отпускал годовые или постоянные суммы для состязаний и призов на вечные времена. Голодным он раздавал хлеб, радостцам он неоднократно и при различных обстоятельствах давал деньги на вооружение их флота. Сгоревший храм Пифии он еще роскошнее отстроил на собственные средства. Должно ли еще упоминать о подарках, сделанных им ликийцам и самосцам, или о той расточительной щедрости, с которой он удовлетворял самые разнообразные нужды всей Иопии? Разве Афины, Элакедемон, Никополис и Мизийский Пергам не переполнены дарами Ирода? Не он ли вымостил гладким мрамором в сирийской Антиохии болотистую улицу длиной в 20 стадий, украсив ее для защиты от дождей с той же длинной колоннадой? Можно, однако, возразить, продолжает историк, что все эти дары имели значение лишь для тех народов, которые ими воспользовались. Но то, что он сделал для жителей Эллады, было благодеянием. Не для одной Греции, а для всего мира, куда только проникала слава Олимпийских игр. Когда он увидел, что эти игры вследствие недостатка в деньгах пришли в упадок, и вместе с ними исчезал последний памятник древней Эллады, Ирод в год Олимпиады, с которым совпала его вторичная поездка в Рим, сам выступил судьей на играх и указал для них источники дохода на будущие времена. Этим он увековечил свою память как судьи на состязаниях. Невозможно рассказать обо всех подобных случаях. Очень часто его щедрость не допускала даже подозрения в том, что, оказывая чужим городам больше благодеяний, чем их собственные властители, он преследует этим какие-либо корыстные цели. Однако их-то он и преследовал. Цели эти – необузданное тщеславие. Как все в этом выродке человечества было необуздано. Любовь, ревность, злоба, мстительность, кровожадность, властолюбие, темперамент, кровь, дух, воображение – все необуздано и чудовищно. Не царя мы имели в Ироде, а лютейшего тирана среди всех, кто когда-либо сидел на троне. Говорили иудейские делегаты после смерти Ирода, его же божеству Августу. Он убил бесчисленное множество граждан, но участь тех, которых он щадил, была такова, что они завидовали умершим. Он подвергал пыткам своих подданных не только поодиночке, но мучил целые города. Иностранные города он обустраивал, а свои собственные разорял. Чужим народом он расточал дары, к которым прилипла кровь иудеев. Мы терпели от Ирода больше гнета, чем наши предки за все века, начиная от египетского ига и заканчивая вавилонским пленением. Однако Немезида не дремала. В то время, когда Ирод, угнетая иудеев, сооружал новые города, храмы, дворцы, театры, амфитеатры, гимназии, воздвигал статуи чуждым богам и людям, осыпал благодеяниями чужие страны, забывая иудеев, в это время сыновья его от Мариамны, Александр и Аристовул, учились в Риме, редко получая вести с далекой родины. Но они знали, что после погребения их матери, тело которой они сами сопровождали к царским усыпальницам, Ирод снова приблизил к себе свою первую жену Дариду, находившуюся в изгнании после женитьбы его на Мариамне. Приблизил Ирод и сына Дариды, Антипатра. Тот также находился в ссылке и только в большие праздники мог являться в Иерусалим. Александр и Аристовул, подрастая и развиваясь, крепли в убеждении, что их кроткая мать погибла от руки отца. В Риме же они получили известие, что обожавшая их бабушка – дочь первосвященника Гиркана, также была вскоре убита по повелению Ирода. Недоброе чувство по отношению к отцу зрело в душе юноши. Этому недоброму чувству помогала развиваться и тоска по родине. Уже более 10 лет они томились в Риме, как заложники. И хотя Август уже император и Агриппа благоволили к молодым людям, следили за их успехами в науках, за развитием их ораторского дарования, однако не могли не чувствовать, что юноши как будто брошены и забыты отцом, безумно гонявшимся только за эфемерной славой. Брошенные Иродом дети – последняя отрасль Маковеев. Иногда слышали они, как шептались между собою их соотечественники-иудеи, поселившиеся в Риме еще со времен Помпея, и горестно покачивали головами, тайком указывая на прекрасных юношей. Любуясь с высоты Капитолия, величественной картины, расстилавшегося перед их глазами Рима с его шумным форумом, храмами, колоннадами, статуями, цирками, они вспоминали свой далекий Иерусалим с его храмом, со скромным кедронским потоком, не похожим на мутный бурливый Тибр, с милой Елеонскую горою, с пальмами и седыми оливковыми деревьями Гефсиманского сада. Холодно становилось у них на душе при этом невольном сравнении. Им вспоминался Югурта, томившийся в холодном Риме после своей знойной Нумидии. «Когда же мы снова увидим наше родное небо, наше знойное солнце, пальмы Иерихона, веселые струи Иордана, мрачные воды Мертвого моря?» — говорили они нередко. Наконец Ирод вспомнил и о них. Но не отцовская нежность заставила его вспомнить о детях, а только ненасытное честолюбие. Ему хотелось породниться с древним царским родом, и родство с царями Каппадокии казалось ему очень лестным. Он знал, что у Архилая, каппадокийского царя, есть молоденькая дочь замечательной красоты, 15-летняя Глафира, которую Ирод видел еще совсем маленькой девочкой и был поражен ее бойкостью. Глафире было 7 лет, когда ей случилось быть в Иерусалиме с отцом, куда Архилай приезжал, чтобы взглянуть на новое чудо света, на Иерусалимский храм Ирода, храм, молва о котором облетела весь мир. «Когда я вырасту, то выстрою еще лучший храм Юпитеру», — сказала девочка, осмотрев Иерусалимский храм.
1: «Вот как!» — улыбнулся Ирод. — Где же ты его построишь?
0: — На Элеузе, где мой прадед приносил жертву Аресу после победы над другим моим предком, — бойко отвечала девочка.
1: — Твой прадед победил твоего же прадеда? Вот чудеса!
0: — засмеялся Ирод.
1: — Как же это случилось?
0: — А ты разве не знаешь, кто были мои прадеды? — гордо спросила девочка.
1: — Не знаю, милая. Твой отец, я знаю, ведет свой род от Темена, родоначальника македонских царей. Но кто был твой прадед, победивший самого себя, мне неизвестно.
0: — Самого себя? — обидчиво, надув губки, проговорила девочка. — Не самого себя, а Дария Кадамана, персидского царя.
1: «А, виноват, виноват, я не сообразил», — сказал Ирод, стараясь скрыть улыбку. «Твой прадед Александр Великий, победивший Дария Кадамана при Иссе. А где же другой прадед?»
0: «Дарий», — гордо отвечала девочка. Александр Великий, мой прадед по отцу, а Дарий по матери. Теперь, когда этой бойкой девочке уже было 15 лет, Ирод вздумал женить на ней своего сына Александра. Предварительно связавшись с Архилаем, он велел своим сыновьям на обратном пути из Рима в Иерусалим заехать на остров Элиузу вблизи берегов Киликии, чтобы посетить там его друга, царя Архилая. Молодые люди так и сделали. Лоск римского образования, изящество столичного общения, красота и красноречие сыновей Ирода не только очаровали Архилая и его двор, но вскружили и своевольную головку хорошенькой Глафиры, которая однажды, любуясь с берега моря заходящим солнцем, нечаянно очутилась в объятиях Александра. Скоро Гименей соединил их узами брака, и Глафира увидела себя в Иерусалиме, во дворце Ирода. Но женщины всегда женщины, особенно не очень умные. Едва ступив во дворец, хорошенькая Глафира тотчас же повела себя высокомерно, как дочь царя и правнучка двух знаменитых царей. Другие женщины были этим задеты за живое, особенно старая интриганка Соломея, которая окончательно разозлилась еще и потому, что осталась вдовой, а таинственный сын Петры не появлялся. Чтобы усмирить Соломею, Ирод и женил своего младшего сына Аристовула на дочери Соломея Вереники. Но и это не умиротворило женщин, тем более, что в распри вмешалась третья женщина, Дарида, сама царица, самолюбие которой было жестоко оскорблено. «Я не знала, — говорила тщеславная Глафира, — что правнучка Александра Великого попадет в такую семью».
1: «В какую?» — спросил ее муж.
0: «Как? Я думала, выходя за тебя замуж, что буду окружена равными мне женщинами. И вдруг одна простая арабка, другая дочь арабки, третья внучка арабки», — высокомерно отвечала Глафира. Намеки тщеславной Глафиры были ясны. Арабка — это мать Ирода, бабушка ее мужа. Дочь арабки — это Соломея, а внучка арабки — Вереника, дочь Соломеи, жена Аристовула. Но так как у Ирода в его дворце и стены имели уши, то шпионы все это переносили или самому царю, или Антипатру, или Дариде, которая заняла в дворце бывшее покои Мариамны. С другой стороны, и Александр, и Аристовул, видя, что Антипатр лестью и наушничеством совершенно прибрал к рукам отца, негодовали на все. Они неосторожно высказывались об отце, как об убийце их матери. «Женщине, которой приличнее было бы коз пасти на Елеонской горе, отдали покой твоей матери», — говорила между тем Глафира своему мужу. Александр, конечно, негодовал, но что он мог сделать, когда Антипатр день ото дня становился все сильнее? Ирод не мог не догадываться, что дети Мариамны разгадали его кровавую тайну. Это он видел в глазах, которые говорили лучше слов. Это же подтверждали частые посещения ими гробниц матери и бабушки. Сам по природе лукавый и мстительный, Ирод боялся, что дети будут мстить ему за смерть матери. Он сам поступил бы так на их месте. Опасение это перешло в уверенность, когда Калеврет и Антипатра намекнули ему, что Александр, подстрекаемый правнучкой Дария и при содействии ее отца, готовится тайно бежать в Рим и обвинить отца в злодеяниях, в убийстве их матери, бабушки и всех родных, начиная от Антигона и Гиркана и заканчивая юным первосвященником Аристовулом, утопленным в Иерихонском бассейне. В Ироде проснулся его злой дух. Прежде он бы без промедления казнил или лично убил Александра, но теперь Ирод знал, что Александр – любимец Августа и Агриппы. Пусть он его судит и казнит. Ирод немедленно решился отправиться в Рим и вести с собою на суд преступного сына. И вот они переплыли бурные моря и явились в Рим, где и того, и другого ждали воспоминания, только такие разные. Ирод вспомнил свою далекую молодость, своего давно погибшего учителя Цицерона. Давно уже ветер разнес пепел от его умной головы, от его красноречивого языка, так постыдно исколотого булавками злобной Фульвии. А последнее его пребывание в Риме, когда он чуть не в рубище нищего стоял в сенате у трибуны Мессалы и ждал решения своей судьбы. Теперь судьба его союзница, союзница его злодеяний. Но тот же и Немезида, его сын. А сын вспомнил свое недалекое прошлое. Но и вспоминать некогда. Он должен предстать на суд сената и императора. И он предстал. Он видит полное собрание сенаторов. Он видит статую Помпея, к подножию которой упал когда-то мертвый Цезарь, пораженный Брутом. Голова его точно в тумане. Он слышит страстную речь отца, который обвиняет его в несовершенных им преступлениях. Слышит ненавистное имя Антипатра. В сенате мертвая тишина. Это говорит уже не он, а Александр. Кажется, он сам не помнит, что говорит, но точно сквозь туман видит, как холодные лица сенаторов проясняются, как одобрительно, ласково смотрит на него сам император. Какое дивное красноречие! Доносится до него чей-то сдержанный шепот. «Это юный Цицерон!» подтверждает кто-то. Жаль, что он потерян для Рима.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 137. Смерть Иисуса. Когда ребята ушли, дедушка стал расспрашивать Олега, где он живет, чем занимается и куда идет. Парню неудобно было рассказывать, но в тоне дедушки не было простого любопытства, а скорее участия. Олег рассказал ему свою печальную историю. Матери он не помнил, жил с бабушкой. В 6 лет бабушка определила его в интернат. 2 года назад он его закончил и поступил в строительное училище. Олег говорил медленно, неохотно, словно это была неинтересная книжка, которую его заставляли читать.
3: «Тогда вот что, дружочек, сейчас пообедаешь, и мы с тобой пойдем в баню. Оденешь пока мою одежду, а твое все нужно выстирать. Если ты не против, переночуешь здесь, а завтра посмотрим».
2: Лежа в чистой постели, Олег перебирал в мыслях события прошедшего дня. Еще утром он не знал, куда дальше идти. Он хотел еще раз сходить в интернат, а потом что-нибудь натворить, чтобы попасть в тюрьму. Но вместо этого он сыт и лежит в теплой, чистой постели. Он немного задумался. Какого-то Иисуса приговорили к смертной казни без вины, над ним смеялись. Но к чему все это? Какое это отношение имеет ко мне? – думал он. Проснулся Олег неожиданно. Открыв глаза, он долго не мог сообразить, где он. Он уже привык просыпаться в разных местах, но здесь было тепло и приятно. Постепенно он вспомнил вчерашний день и маленький уютный домик. Одежда его чистая и выглаженная лежала рядом на табуретке. Бабушка встретила его ласковой улыбкой, показав, где можно умыться. Она пригласила парнишку к столу. Как он изголодался! В последнее время ему всегда хотелось есть. После завтрака дедушка предложил пойти с ним и поискать работу. Олег обрадовался, потому что с ним самим никто разговаривать не хотел. Вернулись они к обеду ни с чем. Через некоторое время пришли мальчики, и дедушка снова раскрыл свою Библию.
3: «Вчера я вам сказал, что мы изучаем величайшее событие во всей истории человечества. Об этом событии говорили Божьи пророки. Иисус есть Избавитель, имя Его Бог спасает. Вначале мы говорили, что Библия – это Божье послание людям. Событие, о котором мы рассуждаем сейчас, сердце этого послания. Оно – слова Бога, обращенные к нам. Это событие и обусловило пришествие Сына Божьего на землю. Это то, что сделал Бог, чтобы мы могли навсегда избавиться от греха и смерти».
2: Сегодня слова дедушки для Олега стали обретать какой-то смысл. Он слушал, стараясь ничего не пропустить, на случай, если это коснется его.
3: «Бог не мог простить нам наши грехи и принять нас до полного их искупления. Каково наказание за грех?»
2: «Смерть», – ответил Славик.
3: «Оно означает не только физическую смерть, но и отлучение от Бога в аду. Поэтому единственный путь, которым Иисус мог спасти нас, заключается в Его смерти. Он вместо нас предстал перед Богом и понес наказание за наши грехи. Иисус за всю свою земную жизнь никогда не совершал грехов, за которые Он должен был умереть. Иисус был совершенен. Когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, Бог Отец сказал с небес, что Иисус есть Сын Его возлюбленный».

0: автором его благоволения. Поскольку Иисус был безгрешен, Он мог предложить Себя Богу в качестве жертвы за наши грехи. После грехопадения человека Бог сказал, чтобы люди приносили жертву Господу, выбирали животное без изъяна. Оно должно быть здоровым. Иисус был безупречен пред Богом. Он мог предложить Себя в качестве жертвы Богу вместо нас. Подобно тому, как Овен умер вместо Исаака, которого Авраам собирался принести в жертву, так и Иисус пришел предстать вместо нас пред Богом. Он пришел на землю, чтобы умереть вместо нас. Представьте, как страдал Иисус. Иисуса предал Его собственный ученик. Его арестовали по ложному обвинению, судили без законных оснований. Его отверг тот народ, который должен был принять Его как своего царя и Господа. Его безжалостно избили, подвергли бичеванию и распяли. И вот теперь Он в мучительной агонии, истекая кровью, висел на кресте. Но ничто не страшило Его так, как завершение наказание, ниспосланное Ему за наши грехи. Давайте, детки, откроем с вами Евангелие от Марка, 15 главу, и прочитаем 33 стих.
1: «И вот в полдень тьма наступила на всей земле до 3 часов пополудни». «Дедушка, а почему наступила тьма?» – спросил Юра.
0: «Это случилось потому, что Бог отвернулся от Иисуса. Сережка, читай дальше 34 стих».
1: «А в 3 часа пополудни Иисус закричал громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, почему ты покинул меня?“» «Дедушка, почему Бог поступил так ужасно с Иисусом?» – спросил Сергей. «Иисус всегда повиновался Богу», – стал перечислять Саша. «Он никогда не совершал ничего дурного, он всегда исполнял все Божьи заповеди». «Почему Бог оставил его?» – снова спросил Сергей.
0: «Потому что Бог карал Иисуса за мои грехи, за ваши грехи и за грехи всего мира. Распятый на кресте Иисус все это время был отлучен от Бога, своего Отца. Наказание за наши грехи. После этой жертвы Бог мог свободно простить и принять как своих детей всех, кто был согласен с Богом и верил в Иисуса. В начале сотворения мира Бог сказал Адаму, что он, отведав плод с дерева познания добра и зла, умрет. Согрешивший Адам был отлучен от Бога, который дал ему жизнь. Это означало, после физической смерти он будет отлучен от Бога и вернут вместо вечного наказания, уготованное Богом для сатаны и его ангелов. Грех должен наказываться отлучением от Бога. Вот почему Иисус должен был быть отлучен от Бога. Это был единственный путь искупления им наших грехов. Славик, прощи нам, пожалуйста, стих 37 из 15 главы Евангелия от Марка.
1: Иисус же громко воскликнув, испустил дух.
0: Как вы думаете, что имел в виду Иисус умер и отдал свою жизнь за нас? Евангелист Иоанн, один из учеников Иисуса, сообщает нам, что произнес Иисус. Прочти, Сашок, Евангелие от Иоанна, глава 19, 30 стих.
1: Иисус произнес: «Совершилось!» и, опустив голову на грудь, испустил дух.
0: Как вы думаете, что имел в виду Иисус?
1: Может быть, Он имел в виду, что пришел Его конец? Неуверенно произнес Сергей. «Нет, он сказал, что через 3 дня воскреснет», – возразил Саша. «А что же тогда совершилось?» – недоумевал Юра.
0: «То, ради чего он пришел в мир, было полностью завершено. Иисус пришел в мир, чтобы избавить грешников от сатаны, греха и смерти. Он завершил свое дело, пролив свою кровь и отдал жизнь в знак искупления всех наших грехов. Иисус заплатил Богу все, что было необходимо для искупления наших грехов. Всем тем, кто согласен с Богом и верует в Иисуса и Его смерть, на которую Он пошел ради нас, Бог прощает все грехи. Бог дарует им вечную жизнь. Больше нет необходимости кого-то отлучать от Бога. Иисус Христос сделал для нас то, что мы не могли сделать сами, чтобы прийти к Богу. То, что сделал для нас Иисус, умерев на кресте за наши грехи, было единственным, что Бог мог принять для искупления наших грехов. Иисус был отлучен от Бога ради нашего блага, поэтому через Него мы можем снова обрести единство с Богом. Очень давно в Едемском саду Бог обещал, что Он пошлет Спасителя, и Бог сдержал свое обещание. Иисус завершил работу, которую Его Отец поручил Ему выполнить ради нас. Грех Адама отлучил всех людей от Бога. Но смерть Иисуса Христа на кресте навсегда воссоединяет с Богом всех, кто верует в Него.
1: Бабушка уже приготовила для всех по стакану молока и пирожки. Перекусив, ребята поблагодарили и побежали на самоподготовку. Олег остался.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». О, это дивная летучая мышь! Летучие мыши едва ли не самые недооцененные существа в мире. Между тем, их есть за что ценить. Почти все виды летучих мышей питаются насекомыми и плодами. Только один вид, обитающий в тропиках, питается кровью, преимущественно кровью крупнорогатого скота. Всего в мире несколько тысяч видов летучих мышей. Как это ни поразительно, они составляют 1/4 всех видов млекопитающих и половину видов тропических млекопитающих. Самая маленькая летучая мышь на Земле носит название «мексиканский листонос». Размером она не больше шмеля и весит меньше 5-копеечной монеты. Самые крупные из летучих мышей – крыланы. Они совершенно безобидны, однако размах их крыльев достигает почти 2 метра. Многие летучие мыши объединяются в колонии. Некоторые колонии насчитывают до 20 миллионов особей. Летучие мыши приносят пользу и людям, и природе. Многие из видов, обитающих в Северной Америке, да и не только там, еженочно поедают 1000 тонн насекомых. Некоторые виды летучих мышей опыляют цветы. Летучие мыши – жизненно важное звено в экологии тропических лесов. Самые древние ископаемые летучие мыши ничем не отличаются от современных, полностью сформировавшихся, с развитыми крыльями, прекрасно приспособленными для полета. А это значит, что летопись окаменелостей не подтверждает эволюционного представления о происхождении летучих мышей от других видов животных. Отсюда мы можем заключить, что Бог создал летучих мышей в точности такими же, какими мы видим их сегодня. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Необычный случай произошел в Техасе. В то время, когда группа христиан собралась на встречу, в непосредственной близости от церкви пронесся смерч или торнадо. Верующие успели покинуть здание после предупреждения по телефону, как через мгновение стихия разрушила стену. После случившегося много людей удивлялись, что только одна стена, а не все здание, сложились как карточный домик. Образовавшуюся пустоту накрыли брезентом, чтобы защитить церковное имущество от влаги. Через 4 дня после случившегося люди собрались на бетонной плите рядом со зданием церкви, и пастор сказал: «Что бы ни случилось, слава Божья будет сиять через людей, даже несмотря на то, что происходит вокруг». Золотые слова. Ведь слава Божия отражается не в зданиях, она отражается в людях. Она отражается в тех, кто последовал за Господом, в учениках Христа. А что происходит вокруг? А вокруг происходит очень много. Вокруг множество событий. И все они разные. Однако непоколебимым остается только Бог и Его Слово. Потому что Бог и Его Слово – это источник нашего спасения. Это наша главная надежда. Евреям 5 глава, стих 9. «И совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Для всех послушных. Именно для людей, которые следуют за Господом. Говоря о людях современности, нормальным людям, которые оставят семейные ценности от Бога, теперь приходится выходить на марши противовес парадам садомитов. Марши семьи, когда люди с колясками, в большом множестве, такие проходили в Белграде, не только там. Почему? Семья – это драгоценный подарок как для мужчин, так и для женщин. Ведь Бог ясно сказал, что двое будут одна плоть. Двое – одна плоть – это Божий замысел в отношении людей. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и свою мать, и прилепится к своей жене, и будут двое – одна плоть». И это изначальный план Бога в отношении людей. Двое – одна плоть. Сегодня этот план сатанисты хотят переиначить, давая какие-то разные варианты, что семья – это может быть мужчина – мужчина, женщина – женщина, средний пол и так далее. Поддерживаете ли вы активную борьбу в отстаивании правды Божьего Слова? Не только словами, но и делами. Следующие новости. Бухгалтер Церкви Христа Царя из Тампы обманула католическую церковь на более чем 775 тысяч долларов США. В обязанности Дарьи Хизер входило изготовление печатных банковских чеков, подлежащих оплате продавцам прихода и получение подписи от должностных лиц прихода. В обвинительном заключении сказано, что она собирала фальшивые данные и вносила их в церковные записи, чтобы создать впечатление, что она отправила распечатанные банковские чеки по почте. Бухгалтеру церкви грозит тюремный срок. 20 лет. Помимо того, ей надо вернуть украденное. Помните ли вы, кто первым вором стал из учеников Христа? Кто воровал из кассы? Давайте прочитаем. Радостная весть от Иоанна, 12 глава, стих 6. А лучше с 4 стиха 12 главы Евангелия от Иоанна. Тогда из учеников его один, Иуда, Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего мне продать этот мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это, потому что заботился о нищих. Нет, он не заботился, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил туда то, что опускали. Первый вор среди учеников Христа. Иуда. Воровство денег в церкви – это лишь малая часть того, что можно своровать. Например, можно утащить что-то с работы и много где еще. Кто ворует, тот похожим на Иуду становится, а его конец был печальный. Никогда не крадите. Ничего и нигде. Чтобы не стать, как Иуда. Но отражайте Господа Иисуса Христа своей жизнью. В Голландии группа лиц с арабской символикой, подчеркиваем, что не все из них были арабы, напали на человека, который шел с израильским флагом по улице. А на Мальдивах власти запретили для израильтян въезд в страну. Такой указ подписал президент страны Мухаммед Муизу. В недавних выборах в Голландии победу одержала партия Герта Вилдерса, который является одним из самых главных критиков ислама в Европе. Он обещает депортировать всех, кто будет открытым антисемитом. Пока этого еще не произошло. Но в Голландии на сегодняшний день подходит к этому все ближе. Все ближе, потому что исламисты и их поддерживающие нападают на людей. Просто из-за флага. Ненависть к евреям и Израилю, как государство, вышло на новый уровень. То ли еще будет, когда левые политики развитых стран окончательно перейдут на сторону ненавистников всего еврейского. В конечном итоге, так оно все и будет. Но у этой истории есть продолжение, которое записано в Захарии 12 глава, 8 стих. У Израиля впереди еще последняя битва, которая решит исход всей войны, которую ведет Израиль с момента объявления независимости. Последняя битва Израиля, это видео вы можете найти в нашем канале YouTube «Открывая Писание». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
2: Преданный христианин. Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
3: Жизнь христианина полна конфликтов. Однако в то же самое время эта жизнь исполнена самых драгоценных благословений Божьих. Иисус никому никогда не обещал, что жизнь верующего будет легкой, без проблем и страданий. Начинается эта жизнь с желания найти Бога. Это желание появляется в результате убеждения, внушенного человеку Святым Духом, убеждения в том, что человеку необходим Господь. Господь Иисус Христос сказал: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Луки 13:24. Человек долгое время следует широким путем, ведущим к погибели, но, услышав Слово Божье, он узнает, что Бог дарует вечное спасение всем тем, кто поверит в Иисуса Христа и в то, что ради подвига Христа ему прощаются все его грехи. Все это время главный враг Бога и Божьего народа, сатана, старается удержать человека от веры в Слово Божье, точно так же, как он сделал это в случае с Адамом и Евою, намекнув им на то, что Бог сказал им неправду. Однако Дух Божий также воздействует на человека, привлекая его к Богу, и человек следует за ним. Библия говорит, что мы рождаемся свыше от Святого Духа, становимся членами Божьей семьи, детьми Божьими или христианами. Так верующий вступает на узкую дорогу, ведущую в вечную жизнь. И в этот момент в жизни верующего возникает еще один конфликт. Библия говорит, что у христианина три основных врага – мир, плоть и дьявол или сатана. На протяжении всей его новой жизни во Христе верующего будут преследовать эти три врага. Самый главный и самый могучий из этих трех врагов – сатана. И он наделяет своей силой двух других. Вследствие этого конфликта христианину приходится быть постоянно начеку, постоянно помнить о своих христианских обетах. Апостол Павел призывает верующего подвязаться добрым подвигом веры. 1 Тимофею 6:12. В конце своей жизни Павел написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел постоянно предостерегает христиан, чтобы они помнили о происках сатаны и о всем том, что находится под его контролем. В послании к Ефесянам 6:10 мы находим следующие слова: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Здесь Павел объясняет, в чем состоит конфликт и как к нему должен относиться и реагировать на него христианин. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских», продолжает Павел. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», говорит нам апостол Павел. Большая ошибка, которую временами допускают христиане, состоит в том, что они пытаются противостоять сатане своими собственными силами. Он с удовольствием поощряет это и всегда выходит победителем в таком поединке с верующим. В подобном конфликте очень важно, чтобы я мог укрыться в крепости, которую врагу не под силу взять. Этой крепостью для верующего является Господь Иисус Христос, и пока мы пребываем в Нем, мы непобедимы. Вот что говорит о такой крепости Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Бог посреди его, он не поколеблется. Господь сил с нами. Бог и Иакова заступник наш». Стихи 2, 6 и 8. Бог предусмотрел для христианина оружие и средства защиты, которыми верующий может воспользоваться во время конфликта. «Примите все оружие Божье», говорит Павел, и далее перечисляет все элементы этого оружия. Ефесянам 6:14-18. С таким всеоружием верующий сможет успешно отразить все нападки врага, потому что наш враг чрезвычайно опасен, он невидим, и из-за этого часто его очень мало боятся. Но он ослепляет человека с тем, чтобы человек не сумел его увидеть, рассмотреть и понять. 2 Коринфянам 4:4. Он даже может явиться верующим в образе ангела света, как говорит об этом Библия. 2 Коринфянам 11:14. Он приходит к нам, так сказать, в замаскированном виде, с тем, чтобы мы его не узнали. Но он часто приходит, по словам Петра, как рекающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Петр, подобно Павлу, предостерегает христиан, чтобы они были бдительны и постоянно помнили, что их враг способен. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить». Петр сам лично был хорошо знаком с этой битвой веры. Петр был человеком порывистым, часто рисковал заходить туда, куда бы ангелы побоялись зайти, и в результате часто попадал в неприятности. Он был слишком самоуверенным. Как-то Господь Иисус Христос сказал ему: «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих и 32. У Петра, безусловно, были свои слабости, и мы знаем, что при определенных, очень трудных обстоятельствах он даже публично отрекся от того, что знает Иисуса Христа. Сатана никогда не дремлет. Он постоянно готов уловить верующего в момент слабости и ослабления бдительности. И тогда он толкает верующего на совершение греха. Почему такой конфликт называется битвой веры? Потому что, как сказал Иисус Петру, нельзя допускать, чтобы оскудела вера твоя. Господь Иисус Христос молился о Петре, чтобы тот, проходя через искушение, не потерял веры в Иисуса. И он, как вы помните, добавил: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Луки 22 глава 32 стих. Петр был необходимым для развития христианства, необходимым как апостол Господа Иисуса Христа. И Иисус знал, что Петр станет главою той миссии, которую Господь Иисус Христос доверил своим апостолам. Победу верующий может обрести только в Господе Иисусе Христе. Только Господь способен одерживать победу над сатаной. И только Он может дать победу над сатаной Божьему народу. Если мы пребываем в Нем и живем верою в Него, победа над сатаной будет нам обеспечена. Мы учимся этому на опыте, и из своего личного опыта узнаем, что, как писал пророк, не ваша война, а Божья. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. 2 Паралипоменон, 20 глава, 15 стих, книга Исход, 14 глава, 14 стих. Тот факт, что христиане нуждаются в помощи Господа Иисуса Христа, ясно виден из слов Иисуса к Петру: «Я молился о тебе». Без Его постоянного ходатайства за нас на небе у нас было бы слишком мало сил, чтобы противостоять врагу, который гораздо сильнее нас. Но Господь Иисус Христос и сегодня сидит одесную Бога на небе, молясь за нас, как Он молился когда-то за Петра, чтобы не оскудела вера наша. Он одержал победу над нашим врагом сатаной в тот момент, когда взошел на Голгофский крест за наши грехи. Он приходил в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. И Он совершил это. Наступит день Его возвращения в славе на землю, когда Он уничтожит самого дьявола, как говорится об этом в Откровении 20 главе 10 стихе. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное. Мы можем благодарить нашего Бога за то, что Он поразил нашего врага и расстроил все его козни, если мы верим Господу Иисусу Христу и пребываем в Нем, в нашем Господе и Спасителе. Аминь.

У микрофона Владимир Кулаков. Привет вам. Надеюсь, что сегодня я заинтересую вас темой, которая, конечно, касается всех нас. Вкратце мы посмотрим на фон человеческой драмы. Мы на это посмотрим, прежде чем излагать христианское мировоззрение. Мы остановимся только несколько мгновений, созерцая сцену, на которой разыгрывается драма нашего существования. Этим наблюдением мы разовьем в себе новое расположение души, существенное для наших дальнейших изысканий. Вы, конечно, сами знаете о звездах, среди которых наша Земля кружится, как пчела в большом раю. Вчера вечером я наблюдал безоблачное небо. Надо мной все кажется неподвижимым и очень близким. Но мои впечатления обманчивы. Светила кружатся с огромной силой, притягивая друг друга. Интересуют ли вас цифры? Вот, например, курьерский поезд может идти со скоростью 40 метров в секунду. Самолет, например, от 250 до 400 метров в секунду. А снаряд — 900 метров в секунду. А Земля кружится вокруг Солнца со скоростью 108 тысяч километров в час или 30 километров в секунду. Другие светила тоже движутся с головокружительными скоростями. Но, однако, вид неба не меняется. Через 10, 20, 50 лет звезды не изменяют знаменитым образом своего местонахождения. Но это для вас, наверное, не новое. Вы также знаете, что Вергилий описывает в Георгиках созвездие Гиад. И вот через 2000 лет мы видим его таким же, каким Вергилий его описал. Тогда как звезды, составляющие его, переменились по отношению к нам на миллионы и миллиарды километров. Все это располагает к мечтам. Давайте проникнем в эти междузвездные пространства, избрав способ передвижения световой луч. Начнем тогда нашу радиопередачу следующим музыкальным исполнением. —

Как всем нам известно, световой луч передвигается со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Можно было бы подумать, что при такой скорости луч Солнца доходит до нас за 2-3 секунды. Но на самом деле ему необходимо более...

500 секунд, то есть более 8 минут. Таким образом, первый луч, появляющийся на горизонте и возвещающий нам о восходе солнца, доходит до нас только через 8 минут после своего отправления. Земля отражает лучи солнца, я в воображении цепляюсь за один из этих лучей и пересекаю пространство со скоростью 300 000 километров в секунду. Через 1,3 секунду я достигаю Луну. Через 8 минут я уже на Солнце. Уже еще несколько добавочных минут, чтобы выйти из орбиты планет, окружающих Солнце. Я решаюсь тогда устремиться к звезде, наиболее близкой к нашей Солнечной системе. Это не должно быть слишком далеко. И однако проходят секунды, минуты, часы. День заканчивается, и я еще никуда не добрался. Дни идут за днями, недели за неделями, месяца за месяцами. И несмотря на головокружительную скорость, я не достиг еще ближайшей звезды. В чем же дело? Уже год прошел, а я еще не достиг цели своего небесного путешествия. Хотя уже промчался 300 000 километров, умноженных на 60 секунд, на 60 минут, на 24 часа, на 365 дней, то есть более 9 400 600 миллиардов километров. Чтобы упростить расчеты, ученые называют световым годом пространство, которое пробегает за год световой луч. И вот только в конце четвертого года я, как болид, достигаю места своего назначения и приземляюсь к звезде Проксима Кентарва. Она находится на расстоянии 40 000 миллиардов километров от нашей планеты. Заметим, что она невидимая простым глазом и находится в южном полушарии неба. Между ней и нами развернулась бездна, в которой нет следов небесных тел. Только иногда встречаются ливень камней, превращающиеся в дождь падающих звезд, когда он пересекает нашу атмосферу. Следующая звезда, Альфа Кентавра, находится от нас на расстоянии 4 лет и 128 дней. Ее можно видеть простым глазом, но она тоже расположена в другом полушарии. И от самым быстрым метеоритом надо было бы 5 000 000 лет, чтобы достичь ее. Итак, через 4 года мы еще не достигли ни одной из 3 000 звезд, сиянием которых мы любуемся ночью. Но давайте продолжим наше путешествие и изберем хорошо знакомую всем нам полярную звезду. Она лукаво смотрит на нас сегодня вечером, и этому есть причина. Она находится от нас на расстоянии 47 световых лет, то есть, покидая Землю в 1959 году, со скоростью 300 000 километров в секунду, я достигну ее в 2006 году. Я ее вижу сегодня благодаря лучу, отправленному ею 47 лет тому назад. И вот с помощью сильного телескопа я смогу в 1987 году наблюдать с полярной звезды войну 1940 года. Если в день моего крещения солнце осветило своими лучами мои белые одежды, я смогу наблюдать 47 лет спустя с полярной звезды, как надо мной совершали таинство крещения. Но достигнув полярной звезды, я совершил только несколько шагов во Вселенной. Нашим современным телескопам доступны 1,5 миллиарда звезд, и чем больше люди усовершенствуют свои инструменты, тем больше звезд они открывают. Большинство этих звезд находится на невообразимых расстояниях. Наука хладнокровно продолжает давить на меня цифрами, сообщая, что наиболее удаленное скопление звезд Млечного Пути находится на расстоянии 185 000 световых лет от нашей Земли. В неизмеримых небесах другие вселенные, подобные нашей,
тоже состоят из сотен миллиардов звезд, то есть солнц. Астрономы наблюдают в наше время 40 тысяч таких вселенных, и они зарегистрировали астрофизическими фотографиями существование нескольких миллионов только. Одна из этих вселенных — большая спиральная туманность Андромеды, единственная из них, видимая простым глазом, действует на сетчатую оболочку моих глаз благодаря свету, который путешествовал без перерыва в течение 900 тысяч лет, чтобы достичь до меня. Самые отдаленные туманности, которые видимы в телескоп, находятся в расстоянии не менее 140 миллионов световых лет. Эти спиральные туманности удаляются от нас со скоростью 8000 километров в секунду. Я пытаюсь теперь рассмотреть с одной из этих туманностей место, которое занимает в пространстве Солнечная система, место Земли в этой системе, на этой Земле Европу, Азию, или мою родину, или город, где я живу, улицу, дом, комнату, студию, в которой я сижу, и самого себя в этой студии. Себя со своими проектами, страхами, амбициями, тщеславием, личными счетами. Нечто ничтожное, а сказать по правде — ничто. Шекспир однажды сказал: «О, суетный человек, облеченный ничтожною властью, ты разыгрываешь перед небесами такие смехотворные комедии, что ты мог бы заставить плакать ангелов». Дорогой радиослушатель, автомобиль, проезжающий по проспекту Нью-Йорка, поднимает за собой немного пыли. Одна из этих пылинок, наблюдаемая с мест, где вот я нахожусь, с этой туманности, больше Земли, наблюдаемой с туманности Андромеды. На этой пылинке живут более 4 миллиарда человек, и протекает между ними моя жизнь. То, что мы до сих пор рассмотрели, приводит нас в изумление, и однако, если после больших величин мы придем к малым величинам, наше удивление еще увеличится.

моей руке самопишущее перо, в состав которого входит эбонит, медь и резина. Я спрашиваю у современных ученых, что они могут сказать мне относительно неудушевленной материи. Они говорят мне, например, что все материальные тела всего мира можно свести к 92 или больше элементам, что эти элементы состоят из мельчайших атомов, что эти атомы можно сравнить с Солнечной системой, в центре которой находятся ядра Солнца, обыкновенно составленные из протонов, несущих положительные электрические заряды, и нейтронов, лишенных заряда. Вокруг этого ядра кружится со скоростью 297 тысяч километров в секунду электроны, заряженные отрицательным электричеством. Ученые говорят, что огромная энергия удерживает эти электроны в орбите их Солнца, и что, освобождая эту энергию ядра, мы получим энергию разложения исключительной силы. Ученые говорят, что кубический миллиметр неодушевленной материи содержит миллионы этих маленьких солнечных систем. Наука невозмутимо сообщает мне, что, расщепляя еще лучший атом, в нем открывают четвертый вид частиц, называемых мезонами, обладающих весьма странными свойствами. Как мы теперь далеки от непосредственных восприятий наших чувств! Изумителен мир, проходящий через наши руки. Необъятный небесный свод склоняет нас к мечтаниям, а открытие, сделанное нами в глубинах материи, вселяет в нас известное беспокойство. Речь идет не только о далеких звездах, а о привычных предметах нашего обихода, находящихся хотя бы на письменном столе. Карандаш, книга, которую я держу в руках, стул, на котором я сижу. Дорогой радиослушатель, по отношению к звездным громадам мы всего только атомы. По отношению к миру атомов мы громадны.

между макрокосмосом и микрокосмосом простиралась по лицу Земли неисчислимая гамма чудес. Достаточно открыть глаза, чтобы заметить их на каждом шагу. Лепесток цветочка, а крыло бабочки, паутина, листочек травы, а снежинка. Сколько чудес заключено во всем этом! Целой библиотеки не хватит для описания подобных чудес природы. Растительный и животный мир нас удивляют. Работа муравья, а пчелы, они приводят нас в изумление. А что сказать о малом мире микробов, путешествующих в воде, по земле, в воздухе и в нас самих? Положенные между двумя совершенно гладкими стеклышками под микроскоп, они продолжают свободно двигаться. А что же нам сказать о фоне жизненной драмы? Дорогой радиослушатель, все рассмотренное ведет к новому расположению души, умению восхищаться, признавать существование тайны и открывать ею свою душу.

пес, а может и 25. Вот почему молиться нас детство учила мать. В мире дорог есть много, но коротка их нить.

0: а может быть только 30, а может и 25. Вот почему молиться старайся не забывать.
1: О смысле жизни. О смысле жизни много говорят, о смысле жизни диспуты проводят. О, сколько тех, кто много лет подряд об этом споря правды не находят. Они сегодня с раннего утра кричат на тех, кто Бога прославляют, кто лишь у ног Спасителя Христа великий смысл для жизни обретает. Нет, мы не против радостей земных, нет, мы совсем не против развлечений, мы против грязи, что сокрыто в них, мы против их порочных проявлений. Все создал Бог. Смотри, земля полна Его даров, Его произведений. О, человек, тебе она дана для радостей, для счастья, наслаждений. Бери, живи и радуйся всему, но не забудь, кто дал тебе все это. Будь благодарен Богу своему, владельцу этой солнечной планеты. О, если б мир ему поверил весь, его святую волю исполняя, какой прекрасной жизнь была бы здесь, сердца людей блаженством наполняя. Но в мире зло, коварство и разврат, о правде слышать люди не желают. На брата поднимает руку брат, в грязи пороков люди утопают. О, человек, ужели в этот миг ты изберешь уделом наслаждение, когда сегодня на глазах твоих катится в пропасть наше поколение? Возвысь свой голос ревностью горя, вступай в ряды воителей Христовых, под знаменем великого вождя иди и рушь греховные оковы. Нужны сегодня верные сердца, горящие любовью неземною, способные бороться до конца, готовые пожертвовать собою. Идти и светом истины сиять, к добру и правде призывая ближних, всего себя для этого отдать. Вот цель, вот смысл короткой нашей жизни.

Куда ж спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой? Остановись и разберись, зачем спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. Куда ж спешишь ты, окруженный суетой, вокруг земля благоухает красотой, тебя царем послушать.

вот скоро вечность дверь откроет пред тобой, и ты свою оставишь плоть. Закон таков, а ты, наверное, не готов. Остановись, и разберись, зачем спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. А ты, наверное,

Наша передача пришла к концу. Благодарю за внимание. Надеюсь, что в следующую неделю, в это же время, на этой волне, мы встретимся на волнах эфира. Желающие написать мне, пишите Владимиру Кулакову по адресу этой радиостанции.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божья десница». Сегодня третья, заключительная часть. Для рассмотрения страданий Иисуса, которые Святой Дух показывает нам в Псалме 88, я обращаю ваше внимание главным образом на стих 39, где написано: «Но ты отверг и изгнал, очень прогневался на помазанника твоего». Так гласит этот стих в оригинале. Поразмыслим и займемся страданиями нашего Господа, потому что мы знаем, что Его страдания являются ценой нашего вечного спасения. Поразителен тот факт, что страдания Христа очень точно и выразительно описаны в Ветхом Завете уже много столетий до Голгофы. А теперь наш верный Господь предоставляет нам возможность посредством этого псалма глубоко заглянуть в Его суд. Его суд был нашим судом, который мы заслужили, потому что стояли на стороне греха, на стороне сатаны. В стихе 36 этого псалма слово говорит: «Однажды я поклялся». Как поклялся? «Святостью моею солгу ли Давиду?» Сообщение о происхождении этой клятвы мы в Библии не находим, поэтому мы постараемся понять, как Давид пришел к этому познанию, о котором Бог в то время не оставил никаких сообщений в своем слове. Об этих взаимосвязях мы познаем только в Новом Завете из речи Петра в Деяниях апостолов, глава 2, стихи с 29 по 31. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престол его, он предсказал о воскресении Христа». В стихе 29 слово говорит о Давиде, а в стихе 30 оно сообщает, что он был пророком. И это является решением нашего вопроса. Будучи пророком, Давид точно знал, что Бог поклялся ему. В стихе 31 он переходит ко Христу. Этот псалом написал Эфам. Его имя означает «Бог постоянен». В стихе 37 нашего текста слово говорит, что семя Давида в перспективе на Христа, сына Давида, пребудет вечно. И что это семя Давида так светло, как стоит солнце перед Богом. В этом солнце праведности мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, стоящего перед своим Богом и Отцом. В Евангелии от Матфея, глава 17, стих 2, мы читаем об этой полноте света в Иисусе. «И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Это указывает на взаимосвязь с нашей темой. Согласно стиха 37, семя и престол должны стоять вечно и прочно. А стих 38 добавляет: «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Теперь знаем, для чего Бог создал луну. Верный свидетель. Луна будет до тех пор существовать, пока существует материальное небо. Переходим к стиху 39, исходному пункту нашей темы. но ты отверг и изгнал». Это не человеческие слова, а высказывание Библии. Исходный пункт этого высказывания мы видим у Давида. Бог не изгнал Давида, но в семени Давида это пророчество исполнилось. Иисус был отвергнут и изгнан. В выражении «но ты» имеется в виду Бог, совершающий суд. В соответствии с Его праведностью и святостью Христос должен был пострадать и понести на Себе этот суд, как сам Иисус затем подтверждает в Евангелии от Луки, глава 24, стих 26. Причина Его изгнания заключается в том, что Он возложил на Себя грехи всего мира. Царская власть и священство Божьего народа пришли к концу. Почему? Из-за неверия, неверности, непослушания и мерзости, в которых пребывал Божий народ. Но производителями грехов, из-за которых Христос был изгнан, являются все люди. В конечном счете, никто из нас не знает, чем являются наши грехи в глазах Господа. Даже по отношению к своему Сыну праведный Бог не мог закрыть глаза. Грех является изобретением сатаны в активной борьбе против Бога. Осознают это люди или нет, в существе этого вопроса ничего не меняется. Праведный Бог должен был отвергнуть и изгнать Христа, поскольку Он нес на Себе грех мира. Кто имеет общение с грехом, тот должен быть отвергнут и изгнан Богом, даже если это Сын Божий, явившийся во плоти. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Послание Римлянам, глава 6, стих 23. А мы можем добавить, невзирая на лица. Следствием изгнания Христа является то, что Бог должен был его оставить. Поэтому в Псалме 21, стих 2 и в Евангелии от Марка, глава 15, стих 34, читаем: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Праведный Бог не может иметь общения с грехом, потому что преступление Божьей праведности влечет за собой суд, который совершается Богом. Никогда этот суд не будет совершен Отцом. Этот факт подтверждает Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. Запомним это предложение: «Ибо Отец не судит никого». Это вопрос веры. Поэтому в Псалме 21, стих 2 не написано: «Отец мой, для чего ты меня оставил?» Но написано: «Боже мой». Это не совпадение в Слове Божьем. Так как Небесный Отец не совершает суд, то Он не мог оставить Сына. Об этом написано и в других местах Нового Завета. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 32, Господь говорит о том, что в связи с Голгофой ученики оставят Его одного, то есть покинут. Затем Господь говорит: «Но я не один, потому что Отец со мною». Это тоже является вопросом веры, признаем мы это или нет. Это будет лишь тогда признанием, когда оно не перейдет в ложное толкование. Что касается вопроса Сына, то Отец очень любил и любит Его и поддерживает связь с Сыном на основе Божьей любви, но не суда. А я добавлю, никогда Отец не мог прогневаться на Сына Своей любви за Его послушание и добровольное принесение Себя в жертву на Голгофе. Что касается праведности и суда в отношении греха, то этот вопрос лежал в руках Бога. Отец и Бог – это одна и та же личность. Но, несмотря на это, мы не можем сказать «это все равно», как мы скажем в молитве, так как Бог является и Отцом. Именно в этом Слово Божие понимается и растолковывается неправильно. В Церкви Иисуса и сегодня имеются такие люди, которые на основании своей страсти говорить превращают истину в ложь. Мы это знаем, такое бывает. Хотя полного Бога мы видим в триединстве – Отце, Сыне и Святом Духе, но лично мне абсолютно не все равно – впаду ли я в руки праведного Бога, совершающего суд, или я попаду в руки Отца, который на основании своей любви является хранителем жизни, и я буду предназначен для вечной славы. Я предпочитаю последнее, поэтому верил свою жизнь Иисусу Христу. При разграничении понятий «Отец» и «Бог», как нам показывает Библия, речь идет о его сущности, любви и суде. Кто не разграничивает того, что разграничивает Библия, тому многого не достает в познании самого Бога. Рассмотрим в Бытие, глава 22, прообраз Авраама, отца Исаака. В стихе 6 читаем: «И пошли оба вместе». Куда они пошли? В землю Мория, к месту приношения жертвы. Как долго они шли? В стихе 4 читаем: 3 дня. Бог сказал Аврааму, чтобы он принес во всесожжение своего сына. В течение этих 3 дней Исаак был для своего отца Авраама мертвым, ибо за этим событием стоит Слово Божие. Это были те 3 дня, в течение которых Христос был мертвым для своего Бога и Отца. Мы видим, как они идут к горе Мория. Авраам возложил на Исаака дрова для всесожжения, которые указывают на Голгофский крест. Здесь мы видим, что отец и сын идут одной и той же дорогой, на протяжении которой уже в прообразе отец страдал не меньше, чем сын. Но одно я должен сказать. Советую всем внимательно и с молитвой прочесть эту историю. Ни в одном месте мы не найдем сообщение, что Авраам убежал и оставил сына одного. Это не библейское учение. Возвращаемся к нашему исходному тексту, где в стихе 39 сказано: «Но ты очень прогневался на помазанника твоего». Этим помазанником является Иисус Христос. Следовательно, Бог очень прогневался на Господа Иисуса, когда Он находился в суде. Почему Бог так сильно прогневался? Ведь хватило бы обычной скромной смерти, которой наш Господь Иисус мог бы умереть, чтобы представить истинную жертву Агнца. Недостаточно ли было бы, чтобы эта смерть свершилась где-нибудь в скромном месте Иерусалима и очень быстро? Нет-нет, обратим внимание на последовательность событий. Иисус пошел за нас на суд. А так как Он нес на Себе грех всего мира, то и суд над грехами всего мира был совершен над Ним на Голгофе. Из-за бесконечной массы грехов и вины всего человечества излился весь Божий гнев на Его помазанника. По отношению к Иисусу в Его осуждении не проявлено ни малейшей пощады, несмотря на то, что Он Сын Божий. Сам Бог совершил суд над помазанником. Сверх этого, в излиянии своего гнева, Бог разрешил даже своему творению выступить против Иисуса. Прообразно читаем об этом в Псалме 21, стихи 13 и 14. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Какое намерение имеет львиная пасть, мы все хорошо знаем. Я высоко ценю и придаю большое значение буквальной точности. В этом суде наш Господь погиб. Правомерно и совершенно точно мы можем сказать, что лишь на основании добровольности его жертвенного хода он оставил свою жизнь. Это верно. Но ценой своей жизни он оплатил наш суд и всю вину греха. Мы не можем себе представить, что пережил Иисус в часы суда на кресте. Но чтобы глубже заглянуть в страдания Иисуса, коротко коснемся Иова, который является прекрасным прообразом Иисуса, о чем многие дети Божьи, к сожалению, не знают. В послании Римлянам, глава 3, стих 10, и в книге Иова, глава 1, стих 8, и глава 2, стих 3, читаем: «Нет праведного ни одного. И сказал Бог сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Такими качествами, какими Бог наделяет Иова, обладал единственный человек Иисус. Среди людей на земле, как говорит Бог, действительно не было равного ему. Я думаю, что в Евангелиях по воле Господа Иисуса основное внимание уделяется его служению людям во время его пребывания на земле. Святой Дух открывает нам желание Господа спасти всех людей. Но чтобы мы могли немного глубже заглянуть в страдания Господа, Бог вводит в свое слово образ Иова. В книге Иова, глава 6, стихи со 2 по 4 читаем: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне. Яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, глубоко вдумайтесь в слова этих трех стихов. Если вы теперь поняли, что в лице Иова речь идет об Иисусе, то здесь не требуется разъяснений. Стрелы Божьего гнева, Божьего суда во всей своей остроте мощной лавиной беспощадно обрушились и впились в душу Господа Иисуса. И яд этих стрел пил дух нашего Господа, наслаждаясь его бесконечными страданиями. Это говорит о том, что духовные боли и страдания Иисуса были безмерно больше его физических болей и страданий, и лишь потому, что Иисус возложил на себя грехи всего мира, стало возможным, чтобы стрелы Божьего гнева со всей яростью и силой вонзились в него. В этом мы видим Божий суд гнева над нашими грехами. Наш суд, который нес на себе праведный Господь, был нашим вечным судом. Поэтому Бог излил свой великий гнев на нашего Господа. Лично я убежден, что только в вечности мы поймем, что в действительности претерпел Господь за нас на кресте. Освященный, исполненный Святым Духом, помазанный Сын Божий был предан мраку, и согласно стиха 40 нашего текста Бог пренебрег, то есть отверг или расторгнул завет с рабом Своим. Поэтому мученическая смерть Иисуса из-за наших грехов была так ужасна. Теперь возникает вопрос: какой это был завет, которым Бог пренебрег? Это мы должны знать, иначе не поймем это место Писания. На примере этого текста мы видим, как нам нужны глубокие познания Писания, чтобы хоть немного понять великие страдания нашего Господа. Обратим снова наш взор к стиху 36 нашего текста, где Бог клянется своему слуге Давиду своей святостью. Эта клятва связана со второй книгой царств, глава 7, стих 16, где Бог клялся Давиду и заключил с ним завет. Давид был пророком, и на этом основании Бог открыл ему свои намерения. Именно об этой клятве, данной здесь Богом Давиду, говорится в Псалме 88. В этой клятве Бог обещает сделать вечным и непоколебимым престол Давида и его сына Соломона. По этому поводу читаем в Псалме 88, стихи 4, 5 и 29. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навеки утвержу семя твое, в рот и рот устрою престол твой. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Итак, мы оказались перед вопросом, который следует решить. В стихе 29 Бог говорит, что сохранит свой завет, а в стихе 40 сказано, что Бог пренебрег завет с рабом своим. Если бы либералисты это заметили, то наверняка ухватились бы за этот пункт, чтобы лишний раз доказать противоречивость Библии. Нет, противоречия находятся только в мозгах беспризорных верующих. Я говорю вам об этом совершенно ясно, не утаивая ни единой буквы. Либерализм идет против Бога, является отрицанием Бога. Мы должны это знать. Слово Божье дано нам для того, чтобы получить в нем понятие. Как можно объяснить это кажущееся противоречие? Оба пророчества находят свое исполнение во Христе. Что Бог сохранит завет и клятву, данную Давиду, исполнилось в том, что Он послал к нам Своего Сына. А пренебрежение заветом с рабом своим вызвано неверностью и грехами потомков Давида на престоле, неверность царей Иудеи и Израиля. Было сказано «из-за греха семени Давида». Тогда мы приходим к новому вопросу. Почему пренебрежение завета с Давидом возложено на Иисуса? Как оно могло вступить в силу? Лишь благодаря тому, что Господь Иисус возложил на Голгофе наши грехи на Себя и стал еще грешней, чем все цари и сам народ Израиля. Грешней Ахава или Ахаза, если Библия говорит «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех», то Ахаву было еще далеко до этого. Из-за нашего греха завет престола Давида был в лице Иисуса, сына Давидова, расторгнут и повергнут на землю венец его. Стих 40. В Англии престол занимает женщина, что указывает на феминизм. Под солнцем это не ново, потому что такой случай мы имели уже в Савве во времена Соломона. Мы видим, откуда это происходит, но время не позволяет рассмотреть этот вопрос. Итак, царь – это личность, которая в определенное время одевает венец, украшенный золотом и драгоценными камнями. Грешные цари Израиля и Иудеи осквернили престол своими грехами, а наши грехи осквернили царский венец Христа до земли. Впрочем, это выражает образ Иисуса на кресте. Осквернять означает сделать недостойным, осквернение нашего Господа выражено терновым венцом. Повержение венца Иисуса указывает на его погребение. Прообразно мы видим это в Бытие, глава 3, стих 18, когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Там сказано: «Тернии и волчцы произрастит она тебе». На столбе позора наших грехов было написано: «Царь иудейский». Это возмутило фарисеев и книжников, и они хотели изменить эту надпись. Но Бог не допустил этого, потому что Иисус действительно был царем. В стихе 41 далее читаем: «Разрушил все ограды его». Ограды городов в древние времена являлись защитой от нападения врагов. Когда стены Иерихона пали, то для его жителей остался только суд. Этот стих означает, что Бог удалил от своего помазанника всевозможную защиту, обнажил его, чтобы суд полностью поразил его. Иначе Иисус не мог бы взять на себя наш суд. А далее Писание говорит: «Превратил в развалины крепости его». Крепость является укреплением сопротивления. Бог с неба преградил и уничтожил своему Сыну всевозможные пути сопротивления путем разрушения крепости. Иначе враги не добились бы своей цели – распятия Иисуса. В Евангелии от Луки, глава 20, стих 14, читаем: «Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: „Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше“». И если бы Бог не уничтожил своему Сыну всевозможные пути сопротивления и дал ему возможность избежать смерти, то мы не имели бы спасения от вечной смерти. А теперь обратим наш взор на Голгофский крест. Об этом мы читаем в стихе 42. «Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих». Об исполнении этого пророчества читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 39. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими». Писание обращается сегодня ко всем кивающим головами на Иисуса, потому что они обворовывают его. Не только римские воины, которые бросали жребий о его одежде, но и все проходящие обворовывали Господа. В чем же заключалось их расхищение? Да в том, что киванием головы они обворовывали Божьего Сына в чести и славе. Поэтому каждый, кто сегодня равнодушно проходит мимо Иисуса Христа, является разбойником. В Библии эта правда не написана, но можете мне поверить. Поэтому мы все должны прийти ко Христу, иначе Бог поступит с нами в своей праведности, как с такими, которые прошли мимо креста. Унижение Христа сделало его посмешищем. Это поношение сокрушило сердце мое. Псалм 68, стих 21. А согласно стиха 43 нашего текста, Бог возвысил десницу противников его, то есть противников Иисуса, потому что власти и силы врагов не хватило бы, чтобы убить Иисуса. Все Божьи враги безмерно радовались в часы страданий Иисуса. Они ликовали над страданиями и смертью Иисуса. Даже враждующие между собой стали при этом друзьями. Евангелие от Луки, глава 23, стих 12. Но враг человеческих душ не знал, что Иисус своей смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, глава 2, стих 14. Чтобы достичь величайшей из всех побед победы, Бог обратил назад острие меча его, меча своего сына, стих 44, чтобы никого не поразить. В борьбе за собственную жизнь Иисус не должен был побеждать, он должен был погибнуть, иначе вечная смерть коснулась бы нас. Как бесконечно много претерпел Господь Иисус ради нашего спасения! Какую великую любовь Он явил! Как мы можем выразить Ему нашу благодарность? Не в том ли, чтобы стать все более похожими на Него и вместе с Ним умереть? Но одно мы не можем! Мы не можем взять на себя суд нашего Господа! На этом было бы все закончено! Но мы все, принадлежащие нашему Господу, воскреснем с Ним и вечно пребудем в ликовании на небесах в Его славе, потому что Христос возлюбил нас, когда мы были еще Его врагами. Коротко вернемся к символике. Выше я упомянул, что Божья десница встречается в Библии 41 раз, а число 41 символизирует подъем. Я думаю, что вы это поняли. Это значит, все, что мы с вами рассмотрели в отношении Божьей десницы, в которой мы

0: свете Божья десница встречается 8 раз, говорит о том, что в Новом Завете Бог сделал через Иисуса с людьми новое начало. Сообщаю вам эти места и предлагаю самостоятельно продолжить исследование темы «Божья десница», но в Новом Завете. Деяния апостолов, глава 2, стих 33, глава 5, стих 31, Откровение, глава 1, стих 16, 17 и 20, глава 2, стих 1 и глава 5, стихи 1 и 7. Желаю вам обильного Божьего благословения и радости в этом труде. На этом мы закончим рассмотрение страданий нашего Господа Иисуса и вообще нашу тему «Божья десница». Аминь.
1: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Мир вам! Вы слушаете голос странника для тех, кто на пути. Как-то к одному учителю в Древней Греции, который сидел на берегу реки, подошел один из его учеников и задал вопрос: «Учитель, как мне найти Бога?» Но учитель не отвечал. Он сидел также погруженный в свои думы. Ученик снова задал этот же вопрос. И поскольку это продолжалось не один раз, учитель поднялся. Потом вдруг неожиданно схватил этого ученика за шиворот и окунул его голову в воду. И держал. Тот начал вырываться. Все сильнее, сильнее, когда он, наконец, приложив все усилия, вырвался и, раскрасневшийся, растрепанный, стал перед учителем и, задыхаясь, начал спрашивать: «Что ты со мной сделал? Зачем ты меня окунул в воду? Я же ведь мог задохнуться!» На это учитель ответил: «Если ты будешь так искать Бога, как ты искал сейчас свежего воздуха, тогда ты найдешь его». То, что сейчас происходит в мире, с одной стороны, это исполнение пророческих слов Христа о том, что будет проповедано сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Но с другой стороны, эта проповедь Евангелия нередко напоминает человека, который вылетает из-под воротни, хватает прохожего за рукав и тащит его куда-то и убеждает, говорит: «Ты серьезно болен, тебе сейчас нужно сделать срочно серьезную операцию, иначе ты умрешь». Человек вырывается, смотрит, ничего не поймет, думает: «Ну глянь, еще один цепляется, тут уже и там говорили, и там». А вы-то сами на себя-то посмотрите, кто вы и что вы. Иисус Христос говорил о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кроме того, он говорил о себе же, что он – путь, истина и жизнь, и что он – хлеб живой, шедший с небес, и он – вода живая. И Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И оказывается, людей нужно спасать не только когда-то от будущего ада и наказания.

Загрев. Нет, людям нужно спасение сейчас, чтобы, живя на земле, жить полноценной, радостной, светлой и святой жизнью, чтобы любить других и быть любимым, чтобы быть чистым и светлым и самому творить добро и свет и радость для окружающих. В этом находится истинный смысл жизни. Много было учителей, и Христос говорил о них, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус говорил о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Этот свет жизни, который человек принимает в сердце свое и посвящает ему всю свою жизнь, так как блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Люди, которые приходят ко Христу с искренним сердцем, они искренне отказываются от всякого сознательного и известного им греха. Они не только просят прощения у Бога за все свои грехи и жизнь, отвергающую Его, жизнь во тьме, без света и правды, но они искренне стараются уладить отношения и с окружающими, с ближними и дальними, чтобы возместить и исправить всякое свое неправильное поведение или грехи или поступки в отношении к другим. И жизнь такого человека тоже становится светом, так как Христос говорил ученикам Своим: «Вы свет миру». Но если человек живет во грехе, если человек не любит другого, если он не желает и не делает добра ближним, то такой человек, по словам апостола Иоанна, во тьме ходит и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза. Потому что Бог есть свет, и всякий, поступающий по правде, идет к свету, а не поступающий не идет. И суд со стороны Бога состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, и потому возненавидели начальника жизни и предали его смерть.

Каждому человеку, кто маломальски знаком с христианством, известны какие-то библейские слова, которые говорят о том, что Бог призывает к себе всех людей, все народы и каждого человека в отдельности. Божий призыв в Библии к людям с конкретным предложением: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», теми или иными словами звучит более чем 1900 раз. Это искреннее желание великого Бога, Творца всего видимого и невидимого, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И совсем недаром одно из многих имен Божиих, наиболее часто употребляемое людьми, означает «Спаситель». Как говорит Библия, Он есть Спаситель всех человеков, а более всего верных, искренних, тех, которые приходят к Нему всем сердцем и хотят избавиться от греха. Буквально на первой странице Нового Завета или Евангелия записаны слова ангела, который, возвещая матери Иисуса о Его рождении, сказал, что о рождении Его многие возрадуются, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Искренне радоваться ребенку может только тот, кто долгие годы был бездетным, а потом наконец-то получил это как подарок. Радоваться исцелению может только тот, кто долго и безнадежно болел, у которого не было никаких перспектив к исцелению и выздоровлению, но получив это исцеление, он может радоваться. Радоваться свету может тот, кто долгое время провел во тьме. Радоваться воздуху может только тот, кто долгое время задыхался без него. И вот радоваться Спасителю могут те люди, которые устали жить во тьме. Во тьме общества, во тьме сердечной, во тьме учений различных. Есть радость. Рождение Его многие возможности.

Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Старый мир, да он другим и не был, и не стал другим и человек. Может, он не ездил на машине, для поездок пользуясь ослом, но как в наши дни болел за сына, дочерей любил, жену и дом. Может, не летал за облаками и в таких домах, как мы, не жил, но одним был тесно связан с нами. Он грешил, грешил, грешил, убивал, завидовал и злился, лгал и крал без всякого стыда, на богатство ближнего зарился, на его жену и на стада. Идолов из камня и металла делал он и поклонялся им. Мы же из другого материала идолов различных мастерим. В поисках потерянного рая жил, как мы, надеялся, страдал, и, как мы, живя и умирая, славил Бога или проклинал. Тот же вызов вечный, всем нам общий, тот же выбор перед ним стоял, жизнь или смерть. И, слыша голос Божий, смелый выбирал, а трус бежал. Может быть, у нас теперь ракеты, атомные бомбы в закромах, но, как прежде, людям всей планеты Бог велит покаяться в грехах. И, как прежде, те, кто сокрушение, принимают Божию любовь, принимают вечное спасение через ту же жертву, ту же кровь. Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Хочет Бог, чтобы несчастным не был, но чтоб был счастливым человеком.

Как-то к одной пожилой женщине, которая посещала церковь, но была очень бедна и снимала где-то небольшую комнатку, пришел диакон из той церкви, желая посетить ее. Он долго стучал в дверь, потом подошел к окну. Хотел заглянуть, но окно было затянуто шторкой. Он и в окна стучал, в одно, в другое. Хотя старушка должна была быть дома, но никто не открывал, и не было ничего слышно. С грустью он ушел. Через какое-то время он встретил эту старушку в собрании. «А где вы были на той неделе, в такой-то вот день? Я приходил к вам. Тут вот от церкви выделили для вас помощь материальную, денежки. Хотел вам отдать, а вас вот дома не было». На это она ответила: «Ой, я была дома, я слышала, что кто-то стучал и в двери, и в окна, но я, говорит, боялась открывать, показываться, так как думала, что эта хозяйка пришла требовать деньги за квартиру, которую ей долго не платила, которая была ей должна». Что-то подобное происходит со многими людьми по отношению к Богу. Они думают, что Богу от них что-то нужно. Но если посмотреть прямо, трезво, честно, что мы можем дать Богу? С больного человека даже хорошего анализа не возьмешь. Когда мы всю жизнь прожили без Бога, ходили во тьме и к тому же любили эту тьму, и, как говорится, пили грех как холодную воду, что с нас можно взять? Библия говорит о том, что Сын Человеческий пришел взыскать, найти и спасти погибшие, тех, которые были ни на что не годны, не то чтобы уже бы войти в святое небо, но не годно даже здесь на земле жить в семье, быть нужным на производстве, быть в радость соседям и окружающим, быть чем-то светлым в этом темном мире. Что от этих людей можно взять? Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие.

Иисус Христос говорил о себе: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кроме того, Он говорил о себе же, что Он – путь, истина и жизнь, и что Он – хлеб живой, сшедший с небес, и Он – вода живая. И Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И оказывается, людей нужно спасать не только когда-то от будущего ада и наказания за грех. Нет, людям нужно спасение сейчас, чтобы, живя на земле, жить полноценной, радостной, светлой и святой жизнью. Чтобы любить других и быть любимым. Чтобы быть чистым и светлым и самому творить добро и свет и радость для окружающих. В этом находится истинный смысл жизни. Много было учителей, и Христос говорил о них, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

Люди не становятся христианами от того, что они посещают церковь или даже долгое время в ней находятся. Я знал одного человека, который долгое время жил в своем гараже, который находился вдали от дома, где ему было далеко-далеко неуютно. И вот он жил в гараже, но за это время у него вместо ног не выросли колеса, и он не стал урчать как двигатель. Он оставался человеком. Не всегда может быть гладко выбритый, но он был тем же, каким был до этого. Можно десятилетиями ходить в собрание, но оставаться со своим же плотским, нервным, психованным характером. Можно оставаться лгунишкой или воришкой. Можно быть не в радость тем людям, с которыми ты общаешься и даже у себя дома. Христианство начинается там, где Христос, свет жизни, входит в сердце. И тогда такие люди становятся светом миру. Это христианство. Без Христа невозможно делать ничего. Сам Христос сказал об этом. «Ибо без меня не можете делать ничего». Сейчас разные христиане хвалятся разными дарами. У одних одно есть, у других другое. Но Христос говорил, что вы узнаете истинных учеников не по дарам, но по плодам их узнаете их. И плод этот, прежде всего, плод характера, плод Святого Духа в жизни человека, в его характере, в его поведении и в отношении к окружающим. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, вера, воздержание. На таковых нет закона. И это привлекает людей. Мудрый привлекает души. И прежде всего тот, у кого есть этот плод Духа Святого в его жизни, в его характере и поведении.

Многие христианские лидеры и церковные организации занимаются тем, как бы побольше привлечь людей в свои церкви. И для этого они устраивают чуть ли не театры, представления, чуть ли не ток-шоу или дискотеки, и различными путями, лишь бы как-то сблизиться с народом и сделать церковь удобной для людей. Но всякой свинье удобно в ее навозе, в ее луже, так как никакому грязному человеку, пьянице или блуднику неудобно зайти в святое место, где ощущается явно какое-то присутствие святости или величия Божьего, потому что в людях сидит это сознание где-то глубоко в сердце, что они не чисты, они не правы, а Бог святой. И если церковь Божию, которая есть столб и утверждение истины, превращать в какой-то проходной двор, то от этого никакого улучшения не будет или пробуждения. Бог есть свет, и поступающий по правде идет к свету, ибо дела его в Боге соделаны. А ненавидящий свет уходит от него и старается всякими путями заглушить его или забросать грязью. Я помню, в школьные годы нам преподавали легенду о сердце Данка. Там рассказывалось о том, как одно племя осталось без света. И поскольку в той местности была почти сплошная ночь, они жили во тьме. И трудно было без света, но люди как-то привыкли. Молодой парень Данка отправился на поиски света. И когда он с большим трудом, с большими трудностями принес все-таки свет в свое племя, то оказалось, что этот свет многим не понравился. Люди привыкли уже жить в своей грязи, они были грязные, не умытые, не было никакого порядка ни в жизни, ни в жилье. И когда Данка принес этот свет, то этот свет осветил все самые темные грязные уголочки ихней жизни. И вместо того, чтобы как-то приводить свою жизнь в порядок, чтобы этот огонь как-то поддерживать, чтобы он горел все ярче и ярче, люди восстали на него и убили, и затушили этот свет. Но он в последнее мгновение вырвал свое сердце и поднял его, и этот свет от его сердца осветил все это племя. В наше время нужны люди, которые, получив жизнь от Бога, могли бы свое сердце поставить на обзор. Апостол Павел говорил, что мы, как ссор для мира, выставлены на позор, то есть на всеобщее зрение и обозрение. Христос говорил, что не может укрыться город, стоящий наверху горы, и никто горящую свечу не ставит под сосуд, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. И настоящее христианство только там, где Христос живет в сердце и освещает всю жизнь человека, его характер, его отношение к людям, его отношение к Богу, к окружающим.

Вот почему Слово Божие говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Люди, любящие грех, живущие во тьме, они ненавидят свет. И что бы они ни говорили, как бы они ни прикрывались заключениями современных ученых, но суть в том, что поступающий по правде идет к свету, а не поступающий, он ненавидит свет. И если не идет к нему, а убегает и прячется в свою тьму, то еще и постарается потушить там, где этот свет есть. В этом многие из нас имели возможность убедиться на собственном опыте.

Первая и наибольшая заповедь в законе говорит: «Итак, Господь Бог наш, един есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя». Интересно, что в православии это сделали таким видимым образом, чтобы простые люди могли это запомнить, даже не заучивая наизусть тексты Писания. Вы помните это крестное знамение? Три пальца вместе. Хотя, кажется, у староверов только два пальца. Но наш Господь единый есть. Три пальца. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Без сердца в христианстве делать нечего. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею. И если в нашем христианстве не задействовано все сердце, если оно не горит, но сухое и пустое, то это не христианство, а просто обряды, маскировка или что-то еще похуже. Кто-то сказал: «Наша вера – это то, что мы делаем. Остальное – это просто религиозные разговоры». Итак, возлюби Господа Бога твоего, Отца, Сына и Духа Святого, всем сердцем и, три пальца на лоб, всем разумением твоим. И потом помните, рука опускается вниз на живот. Живот – это со старославянского «жизнь» переводится. «Всем разумением твоим и всею крепостью твоею». И потом помните, рука идет на одно плечо и на другое. «И ближнего твоего справа и слева возлюби, как самого себя». Настоящее христианство приводит в общение с Богом, который есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И потом этот свет через верующих людей разливается во все стороны. И этот свет они несут своей жизнью, в своем поведении и в своем характере.

0: Что пользы в том, что остаются ограды, коль храмы разрушены? Иоанн Златоуст. Что пользы в том, когда целы ограды? Вот здесь ограды, и ограды там, и сторожа. Ведь сторожей не надо, коль за оградой разоренный храм. Пришли воры, поуносили злато, в разбитых окнах слышно ветра свист, и на ступеньках мраморных богатых лежит опавший золотистый лист. Дверь тяжела, огромный ключ вращая, привратник открывает вонный час, и служащий лампаду зажигает, и раздается песнопенье глас. Те, что придут, нет среди них богатых. Богатые не любят пустоты. Им по душе и серебра оклады, и золотые в жемчугах кресты. Но нет сего. Придут простолюдины, преклонятся на каменном полу. Куда идти? Им дороги руины, и там в руинах вознесут хвалу. Не отвлечет внимания семисвечник, и не пойдут иконостас лобзать. Все унесли, но Бог живой и вечный презрит мольбы, даруя благодать. На пыльном камне отекут колени, местами пятна, мокрые от слез. Но не спошлет с небес благословение на сокрушенных Иисус Христос. Он им в защиту, как воитель, станет. Кто духом нищ, останется при нем, чтобы служить в нерукотворном храме перед небесным Божьим алтарем. О, кто б поведал, скоро ль миг настанет, когда услышал Божию трубу, как стайки птиц из разоренных храмов вспорхнут остатки в сретении Христу. Гряди, Господь, здесь нет уже ограды для тех, кто ищет неземной страны. И кто б поведал, для чего ограды, коль храмы, что внутри, разорены. Мы настолько свыклись с нашим теплым духовным состоянием, что просто его не замечаем. Как народ израильский был уверен, что делает все как положено, так и современным христианам кажется, что у них все в порядке, или, по крайней мере, выглядит не так уж плохо. Впрочем, внешне это, возможно, так и обстоит. Обычной чередой совершаются богослужения, прекрасно поют хоры. В установленном порядке проходят молитвенные часы, братские встречи, молодежные, женские, детские собрания, спевки, евангелизации, семинары, конференции, съезды и так далее. Казалось бы, не на что жаловаться, если бы не одно обстоятельство. Жизнь и сердца христиан при всей этой кажущейся активности практически не меняются. В послании Иакова есть очень важное, звучащее для нас предостережением слова. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Иакова 1:22. При обилии информации, которую христиане получают сегодня, существует реальная опасность такого самообмана. Прекрасный знаток Священного Писания и автор многочисленных книг по толкованию текстов Библии, американский доктор теологических наук Уильям Макдональд говорит об этом так. В мысли,
1: что, посещая собрания, конференции и семинары, мы совершаем труд Божий, таится искусно замаскированная ложь. Мы выслушиваем проповеди и ведем беседы о том, что должны делать, и в наши сердца закрадывается заблуждение, что вот сейчас-то мы и исполняем Его волю. На самом же деле мы усердно трудимся над увеличением своей ответственности и занимаемся самообманом. Мы уверили себя, что являемся духовными, хотя на самом деле плотские, что мы растем, хотя на самом деле находимся в застое, что мы мудры, хотя на самом деле до смешного неразумны и глупы. Иисус сказал, что мудр тот, кто слышит Его слова и исполняет их. Глупец тоже слышит Его слова, но это отнюдь не побуждает его к действию. Мало просто выслушать проповедь и на пути из церкви сказать: «Как проповедник это все хорошо изложил!» Намного важнее, придя домой, принять решение жить по этой истине, о которой говорилось в проповеди. Кто-то сказал, что хорошая проповедь не только дает пищу для ума, согревает сердце и пробуждает совесть, но и заставляет волю начать действовать. В одной церкви, прервав свою проповедь на середине, пастор спросил слушателей, о чем они пели в начале собрания. Тишина. Тогда он спросил, какое место Писания они читали. Снова тишина. А какие были сделаны объявления? Никто не смог ничего вспомнить. Люди просто играли в церковь. Вот почему перед началом собрания каждому пришедшему было бы полезно задать себе вопрос: зачем я пришел? Хочу ли я, чтобы Бог говорил ко мне лично? Буду ли я делать то, что Он мне скажет? Мертвое море названо так потому, что в нем нет никакой жизни. В него впадает несколько рек, но ни одна не вытекает. В нашей жизни обилие информации без применения тоже ведет к застою. Поэтому вопрос Господа относится именно к нам с вами. «Что вы называете меня Господом и не делаете того, что я говорю?» И это именно так, дорогие друзья. Если Слово Божие перестает для нас быть действующим и нисколько не изменяет нашу жизнь, тогда, регулярно ходя в церковь, мы, как и израильский народ, тоже напрасно топчем дворы Господни. Один честный христианин, размышляя по этому поводу и сокрушаясь об отсутствии в себе победной жизни, вспомнил известную басню о поваре и коте Ваське и метко выразил это в своем четверостишии. «Говорю про веру, говорю, слушаю все проповеди, слушаю, только вот для Бога не горю, слушаю, а сам как Васька, кушаю». Согласитесь, что со многими из нас так и бывает. На каждом богослужении мы тоже слушаем, какой должна быть наша жизнь. Только от этого, увы, ничего не меняется. Мы продолжаем жить, как жили, и грешить, как грешили раньше. При этом многие умудряются даже считать, что имеют все, и им уже не к чему больше стремиться. В связи с этим особенно актуальными являются слова Господа, обращенные когда-то к Лаодикийской церкви. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение 3:17.
0: Есть в жизни горы и долины, но больше ровного пути. Дай, Господи, найти средину и ею жизнь свою пройти. Средь обстоятельств мнимо веских не дай мне за течением плыть. Не дай, Господь, в пеленках детских всю жизнь до седины пробыть. Но и пройдя через все уроки, не дай прогоркнуть и устать, не дай состариться до срока, дай сердце детским сохранять. Не дай мне благами земными, присытившись, тебя забыть. Но и не дай святое имя, дойдя до нищеты, хулить. Храни меня везде и всюду. Не дай, потворствуя врагу, в надменности твердить «я буду» или в боязни «не смогу». Встречаясь с радостью или болью, твоею жизнью дай мне жить, чтоб для земли быть в правду солью, не медом и не желчью быть. Дай сил и воинам быть смелым, и добрым быть жнецом твоим. Не дай, Господь, мне больше сделать, чтоб это не было людским. Свой у тебя удел для женщин, твой план во мне дай понимать. Но и не дай мне сделать меньше, чтобы награды не терять. О, помоги во всем надежно быть от начала до конца, быть мудрой дочерью, серьезной, такой, что радует отца. Чтобы, когда придет мгновенье, земную довершив стезю, услышать: «Дочка, с возвращением, войди в небесную семью».
1: Прослушав эту запись, передайте ее дальше, из рук в руки, из машины в машину, от сердца к сердцу.
2: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко.

Наш век — амбар ростовщика, где все, что ветхо и подгнило, собрала времени рука и в кучу пеструю сложила. Какой здесь понабросан хлам? Добро и зло мы видим вместе. То здесь валяются, то там куски стыда, обрывки чести, остатки дружбы вековой, куски веселого раздолья, остатки честности былой, любовь, изъеденная молью. А где-то там, в сыром углу, вдали, на самом заднем плане, кусочек правды на полу лежит, завернутый в обман.

0: А теперь некоторые мысли из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова».
1: Глава 5. «Не полагайся на имущества твои и не говори, станет на жизнь мою. Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего, и не говори, кто властен в делах моих, ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою. Не говори, я грешил, и что мне было, ибо Господь долготерпелив. При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам, и не говори, милосердие Его велико, Он простит множество грехов моих, ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его. Немедли обратиться к Господу, и не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения. Не вей при всяком ветре, и не ходи всякою стезею. Таков двоязычный грешник. Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово. Будь скор к слушанию, и обдуманно давай ответ. Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Не прослыви наушникам, и не коварствуй языком твоим, ибо на воре стыд, и на двоязычном злое порицание. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом. Глава 6. Не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор, так и грешник двоязычный. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов. Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим один из тысячи. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытании и не скоро вверяйся ему. Бывает друг в нужное для него время и не останется с тобою в день скорби твоей. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Бывает другом участник в трапезе и не останется с тобою в день скорби твоей. В имении твоем он будет как ты и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. Но если ты будешь уничижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. Верный друг – крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Верный друг – врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее, ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее. Для невежд она очень сурова, и неразумный не останется с нею. Она будет на нем, как тяжелый камень испытания, и он не замедлит сбросить ее. Премудрость соответствует имени своему, и немногим открывается. послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни совета моего. Наложи на ноги твои путы ее, и на шею твою цепь ее. Подставь ей плечо твое, и носи ее, и не тяготись узами ее. Приблизься к ней всею душою твоею, и всею силою твоею соблюдай пути ее. Исследуй ее и ищи, и она будет познана тобою, и, сделавшись обладателем ее, не покидай ее, ибо, наконец, ты найдешь в ней успокоение, и она обратится в радость тебе. Путы ее будут тебе крепкою защитою, и цепи ее славным одеянием, ибо на ней украшение золотое, и узы ее гиацинтовые нити. Как одеждою славы ты облечешься ею, и возложишь ее на себя, как венец радости. Сын мой, если ты пожелаешь ее, то научишься, и если предашься ей душою твоею, то будешь ко всему способен. Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее. Если преклонишь ухо твое, то будешь мудр. Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому. Люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные, да не ускользают от тебя. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Размышляй о повелении Господа, и всегда поучайся в заповедях его. Он укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе.
0: Когда-то Христос, идя на распятие, сказал плачущим о нем женщинам: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И потому будем думать о себе, будем плакать о себе, о нашей черствости, о нашей холодности, о том, что мы сами не стремимся к Богу и не ищем Его всем сердцем и всей душою, а также о детях наших, которые, не видя в нас этого огня, и сами бывают очень холодны и неразумны. Молитва о том, чтобы дети чувствовали себя любимыми. Господи, мы молимся о том, чтобы наши дети чувствовали себя любимыми и нужными. Наполни их сердца Твоей любовью прямо сейчас и помоги им понять, как велика и безгранична Твоя любовь. В Твоем Слове говорится, что Ты так возлюбил нас, что послал Сына Своего Единородного на смерть ради нас. Огради наших детей от всякой дьявольской лжи, которая навязывается им с целью посеять семя сомнения в их сердцах. Иисус сказал: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Иоанна 15:9. Господи, помоги нашим детям пребывать в Твоей любви, чтобы они могли сказать вместе с Давидом: «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Псалом 142:8. Покажи, что Твоя любовь к ним безгранична, и помоги им принять ее. Мы просим Тебя, научи нас любить наших детей безусловно, как любишь их Ты. Научи нас проявлять свою любовь к ним так, чтобы они смогли ощутить ее. Покажи нам, как мы должны передать им Твою любовь, чтобы они осознали, как сильно Ты их любишь. Мы просим, чтобы все члены нашей семьи любили друг друга и принимали друг друга такими, какими они есть, и пусть они найдут одобрение и поддержку.

0: и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна 4:16.
1: В Сиэтле час ночи.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Можно ли быть богатым? Богатство. Для одних богатство – это иметь все, что необходимо, плюс немного больше. Для других богатство – это иметь намного больше, чем имеют другие люди. Так или иначе, богатые люди были, они и есть. Богатые люди есть и среди нас. Почему мы говорим о богатстве? Потому что человек может стать богатым, одновременно с тем, как он может стать и бедным. Но сегодня мы говорим, можно ли быть богатым. Что находим мы в Писании? Мы находим там очень много примеров богатых людей. А где еще больше примеров мы видим богатых людей? Конечно, в нашей жизни. В нашей жизни богатых людей, конечно, не больше, чем бедных, но тоже довольно-таки много. Что испытывают к ним другие люди? В основном чувство зависти. Другие же скажут, богатые тоже плачут. И так далее. Много ли богатых среди христиан? Доля богатых меньше, чем в мире. Но среди христиан есть люди богатые. Или по-другому обеспеченные. Таковые были и раньше. На страницах Божьего Слова мы видим такие примеры. Сразу вспоминается Авраам. Авраам имел очень большое богатство. Где мы об этом читаем? Мы читаем об этом в книге Бытие, 25 главе, 7-8 стих. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, насыщенный жизнью, и приложился к своему народу. Но это уже описание последних дней жизни Авраама. Когда он умер, он насытился жизнью. Он был богат. Бытие 13 глава, стих 2. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. То есть нет никаких сомнений, что Авраам был богатым человеком. Кого еще мы можем вспомнить? Да немало примеров в Библии. Но вспомним такого человека, как праведный Иов. Что сказано про него? А о нем мы читаем в книге Иова, 42 глава, с 12 по 17 стих. «И благословил Бог последние дни Иова более нежнее прежние». Вот здесь мы немного ставим такую точку в этом предложении. Мы вспомним, какие прежние дни. А Иов и так был богат. У него было много имущества, которое было отнято дьяволом. Итак, нежели прежнее. У него было

после уже всех происшествий, которые с ним случились. Было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар валов, 1000 ослиц. Было у него 7 сыновей, 3 дочери. И нарек он имя первое – Емима. Имя второе – Кассия. Имя третье – Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между их братьями. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей, сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. В Библии описание богатства, как правило, связано с какими-то животными. Да, здесь вот Иовы были 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, валы, ослицы. Конечно, такие примеры были для того времени. Да, у кого людей было много скотины, тот и был богат. Сегодня, конечно, ситуация поменялась. Сегодня кто богат? Ну, конечно, крупный фермер тоже богат, да. Какие-то концерны, агро. Но если взять обычного человека, сегодня уже не скажешь, богат тот, кто располагает огромным количеством скота. Нет, богат тот, кто располагает большими активами, недвижимостью. Это современный критерий. Как бы то ни было, примеры в далеком прошлом, примеры современные. Все, что объединяет этих людей, это то, что у богатых всегда больше имущества или денег, чем у других людей. Почему? Встает всегда вопрос. Почему богатому так тяжело прийти к Богу? Иисус Христос сам ответил на этот вопрос. Радостная весть от Матфея, 19 глава, 23 стих. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». С одной стороны, мы видим примеры богатейших людей. Авраам, Иов, Соломон, Давид. Много имен Библии богатых людей. А Иисус говорит: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». А наша тема: можно ли быть богатым? Посмотрите, что Иисус сказал: трудно войти. Он не сказал, что невозможно войти, но войти трудно. Почему богатому трудно войти в Царство Небесное? Почему богатому трудно уверовать в Бога? Ответ здесь кроется в том, кому принадлежит наше сердце. В конечном итоге, на что или кого мы уповаем. Что еще сказал Иисус Христос, Матфея 6 глава, 19 по 21 стих? «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот основной итог слов Христа. Трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Можно ли быть богатым? Библия не запрещает, но предупреждает, что очень трудно войти в Царство Небесное. Потому что богатство строит в жизни человеку картину, что у него все хорошо. Богатство делает человека зависимым. Человек зависит от богатства.
Потому что человек, который располагает большими деньгами, он думает о том, как их сберечь. Да и неплохо бы еще и приумножить. Человек завязан абсолютно на этой теме. Нельзя сказать, что мы не касаемся этой темы. Безусловно, мы касаемся. У нас есть те или иные финансы. Но. И да, надо добавить, конечно, среди нас есть богатые. Но. В чем состоит наше упование? Вот случись что. Простой пример. Случись что. Что мы думаем делать в этой ситуации? Кто нам поможет? Наши финансы, богатство или Бог? На кого мы уповаем? Безусловно, что богатые люди есть, которые веруют в Иисуса. Безусловно, что Библия не запрещает быть богатым. Но очень ясное предупреждение. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что такое богатство? Для вас это сокровище? Смысл жизни? Цели жизни? Или это то, что сопутствует вашей жизни, но не является ее центром? Центр – это Христос. Все, что мы имеем в нашей жизни, помогает нам служить Богу. Что мы имеем в контексте темы богатства? Если мы имеем деньги, и мы считаемся богатым там, где мы живем, мы получили огромную возможность обильно жертвовать. Что сказал сам Бог? Ибо доброохотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам, 9 глава, стих 7. Итак, богатым быть можно, но очень аккуратно. Иначе, говорит послание Иакова, 5 глава, с 1 стиха. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело. Ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот к чему приводит богатство, которое становится центром жизни. Оно приводит к краху. В какой момент крах произойдет? Да, человек может создать финансовую империю, но не последовать за Иисусом, не принять жертву Иисуса Христа, не уверовать в Иисуса Христа, не стать его учеником. Вот вроде бы человек, крупный бизнесмен, создал бизнес-империю, богатейший человек. Что к нему не подходит слова из письма Иакова, 5 глава? Подходит. И что такое конечный счет в данном случае? Конечный счет – это не только наша жизнь. Да, в жизни все могло удастся. А что дальше? Суд у великого белого престола. Для чего человек получил богатство? Чтобы удовлетворить свои нужды? Чтобы возвеличиться перед другими? Зачем он получил их? Поэтому, дорогие друзья, в богатстве большая опасность. Иисус предупредил, верблюду легче пройти сквозь игольное ушко. Библия предупреждает об этом. Она не запрещает нам быть богатыми. Нет. И даже это очень хорошо. Потому что человек богатый, кто располагает многими финансами, он может своими возможностями
помогать другим. Обильно помогать другим. Тем, у кого таких возможностей нет. Богатство святых. Основное богатство кроется не в деньгах, оно кроется в Иисусе Христе. Мы в Иисусе стали все богаты. А что сопутствует нашей жизни? Больше или меньше финансы? Это уже не самое главное. Никогда не делайте богатство центром вашей жизни. Никогда не давайте богатству, даже если вы богаты, завладеть вами. Мы Господни. Пусть Бог царствует в нашей жизни для того, чтобы нам прославлять Его через все наши возможности. Можно ли быть богатым? Можно, только очень, очень осторожно. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: кто сильней. В конце столицы у моста всегда толпа и суета, пешком, конем или на осле, в печали и на веселе шумят, торопятся, бегут, от разных звуков гул и гуд. Стоят два нищих у перил, и каждый взгляд в толпу вперил. Здесь каждый день с утра они текут рекой недели, дни. Печаль на лицах глубока, к прохожим тянется рука. Для бедных щедрый дар нечаст, иной богач гроша не даст. Тот, что направо, не молчит, одно и то ж все дни кричит. Не позабыт бывает тот, кто от царя награду ждет. Другого речь совсем проста, ее твердят все дни уста. Нет Божьим милостям конца, клюповаешь на Творца. В карете едет царь к мосту, охрана скачет за версту, бездонно голубая высь, дорогу шире сторонись. И в нищих страх заговорил, посторонились от перил. Широк, могуч речной рубеж, а просьбы, выкрики все те ж. Услышал царь, о чем кричат, он вопрошает у солдат. И тот, и этот, как сухарь, с сочувствием промолвил царь. Министр владыке доложил, какою мыслью каждый жил. Царю приятен нищий тот, кто от него награду ждет. Царям внимание подстать, он хочет нищих испытать. Звучит, как повеление, речь. Сегодня ж малый хлеб испечь и бриллиант в 500 карат запечь, чтоб был проситель рад. Вот скоростью сверх всяких мер к мосту летит верхом курьер. Ты от владыки ждешь всего, так вот подарок от него. Но нищий страшно огорчен. Другого ждал подарка он. Хлеб, и к тому же очень мал. Вот что мне царь в насмешку дал. Так много хлеба набралось, хоть рыбам в эту речку брось. Услышав то, скорбит другой. Приятель милый, дорогой, а я сегодня ничего не получил ни от кого, не ел от самой от зари. Коль хочешь, царский хлеб бери, дай Бог, чтоб ты, поев, окреп. И нищий бросил царский хлеб. Сменился счастьем грустный вид. Разломан хлеб. Что в нем блестит? Сокровище, как дар Христа. Стоять не надо у моста. Душа, как яркая свеча, а благодарность горяча. Он в город поспешил тогда, здесь больше не был никогда. Уже день третий под исход. Царь все благодаренье ждет. Но нищий не спешит в дворец и мчится вновь к мосту гонец. К царю немедленно, сейчас. Тепло в душе, восторг из глаз, по телу от волнения жар. Как видно, будет щедрым дар. Вот нищий пред царем в дворце, но видит строгость на лице. Дрожит, трясется. Не дрожи, что сделал с хлебом, расскажи. И нищий, строгости боясь, поведал правду, не таясь. Царь засмеялся и сказал: другого мне доставить в зал. Спешат гонцы, но где же тот, кто милостей от Бога ждет? Продавший дивный бриллиант, теперь богач, красавец, франт. Переменившись, помнит он, что Богом к счастью вознесен. А тот, кто бросил царский дар, по-прежнему и нищ, и стар. И понял царь в раздумье дней, что Бог земных владык сильней.
1: Вспомнить порою

Моря кольцо утонувшее чудом каким-то достать.

прошлом мы все доброту насаждавшие, каждый как света звено. Ныне мы листья

0: мы с тобой. У матери единственный сынок, ее отрада, счастье, утешение. Но вот настал разлуки грустный срок, сын уезжает в город на ученье. Мать говорит: мой мальчик, не забудь, всегда я буду о тебе молиться, чтобы Господь благословил твой путь, чтобы мог ты счастья прочного добиться. Молись и ты, особенно тогда, когда на сердце грустно и уныло, когда грозит твоей душе беда, и все тебе среди людей не мило. В воскресный день, когда услышу я, как в 10 бьют часы на нашей башне, к тебе стремиться будет мысль моя с желанием молитвенным всегдашним. Я преклоню колени в этот час, и ты, мой сын, колено преклоненно, проси Творца, чтоб дух твой не угас, чтоб не смутил лукавый беззаконно. Тогда моя молитва и твоя сольются вместе, это будет сила. И за тебя спокойно буду я, мой дорогой, единственный, мой милый. Ты обещаешь? Обещаю, мать. Объятья на прощанье, поцелуи. Мы можем сердце матери понять и слез ее сверкающие струи. Уехал сын, осталась мать одна. А там, где он, товарищей без счета, пускает в ход коварство сатана. Запачкать душу — вот его забота. Идем мы завтра утром на пикник. Ты с нами, Джон. Коль не пойдешь, обидишь. Я б не хотел, но ты же не старик. Мы запасли вина и пива, видишь? Все, кто не с нами, значит, против нас. Студенты, как одна семья родная. Жизнь — это дружбы, верности запас. Коль дружбы нет, зачем и жизнь земная? Сердца подобны жаркому костру, коль к общему стремятся интересу. Ну что ж, согласен. Выйдем поутру, пройдем за город, вдоль реки и к лесу. Настало утро. Собрались толпой. В мешках, в корзинках снеть, вино и пиво. Вот поравнялись с бурной рекой, и зазвенело пение игриво. Но вот часы на дальней башне бьют. Джон слушает, считает. 9, 10. Друзья мои, пусть будет строг ваш суд. Я не могу сегодня куролесить. Я не могу идти на ваш пикник. Я должен быть сейчас, немедля, в церкви. Ха-ха! И хохот дикой был велик, и чувства дружбы в их сердцах померкли. «Коль так, друзья, должны мы окрестить сейчас студента Джона в речке этой!» Им удалось товарища схватить. «Так приготовься и на нас не сетуй!» Он в их руках раскачивают. Миг, и должен будет он с волной бороться. Тогда пронзил их души Джонов крик. «Ужели здесь человека не найдется? Послушайте сначала, а потом вы сможете осуществить угрозы. Сейчас я вспомнил свой родимый дом. Там мать в молитве, там за сына слезы. я обещание искреннее дал молиться в эти самые мгновения. Как мог забыть я то, что обещал? Поверьте мне, оставьте озверенье.
1: Смутились все. Коль так, иди туда. И пальцами на город указали. Мы не свершим жестокого суда. Они все вместе искренно сказали.
0: Джон поспешил. Он не бежал, летел.
1: Друзья его задумались глубоко. Товарищ наш избрал иной удел, в котором нет бесчинства и порока. А мы ужели будем пить и петь? И в воду все бутылки полетели. Товарищ Джон помог им всем прозреть, приблизиться помог к великой цели.
2: «Эй, Джон, постой, и мы идем с тобой!»
1: Они бежали, чтобы настигнуть друга. Так был проигран сатаною бой. Так светом счастья заменилось вьюга.

наговорная водица. А что, желанные вы мои, в вашем городе на водицу-то шепчут? Слыхали про то, а и нет? Наговорный-то водиц называется. А какая целебная, от всего помогает. Про других рассказывать не буду, про себя расскажу, как мне эта водица, матушка, помогла. Да ведь как помогла-то, лучше и не надобно. Вот послушайте, как дело-то было. Это я с молоду-то куды, как байка была. Так ведь все и прозвали. Бой, девка. Ну да и муженек-то мне попал под стать. Прямо атаман мужик. Такой скандальный, такой поперешный. Все ему не так да не едок. Ну, я тоже за словом-то бывало в карман не лезла. Он мне слово, я 5. Он 5, я 25. Бывало, утро-то начнется, а у нас шум, споры, ругань, хоть свет их вон выноси. А разбираться начнем, виноватого нет. Все ты неладный, все ты поперешный, все ты. Да полно, я ли? Не ты ли со своим-то долгим языком? Один раз вот так-то расшумелись, а мимо шла странница. В окошко постукатала, подзывает, спрашивает. Желанная ты моя, что такая война-то у вас каждый день? Какой там каждый день, каждый час? Так что ж ты не сходишь к старцу, что в слободке живет, на водицу шепчет? Людям помогает, бывает, и тебе поможет. На другое утро пошла пораньше, полдюжину яичек в подарок понесла. С собой пустую бутылку захватила для водиц. Прихожу, стоит келейка одноконная. На крылечке старец, седой, бородка клинышком, глаза добрые. С чем раба Божия понаведалась? Да вот, говорю, с мужем неладно живу. Дай-ка скляницу свою. Зачерпнул из ведра водицы ковшиком, налил в бутылочку и стал шептать. Шептал, шептал, шептал и говорит. Вот, милая моя, как домой-то придешь, да как муж-то на тебя наскочит, да ругать-то тебя начнет, а ты-то ему на это ни словечко не молви, и склянец-то глотни, да и держи во рту-то, пока не угомонится. Отдала я старцу яички, заторопилась домой. Бегу, а мне навстречу мой атаман. Ох уж эти бабы-стрекотухи проклятушие уйдут, да и провалятся. А я-то ему на это ни словечко. Отвернулась, из бутылочки-то хлебнула, да и держу, а про себя молитву творю. Немного погодя, гляжу, замолчал. Ну, тогда я водицу-то и проглотила. Прихожу домой, в торопях ставлю самовар. Труба-то самоварная и выскочи из рук. По полу загремела. Опять осатанел мужик. Ох уж эти бабы-неудахи! Руки-то не тем концом к тулову приставлены. А я-то опять скорее за водицу. Хлебнула, да и держу во рту. Гляжу, тише, тише, тише, и угомонился. Так у нас, желанные вы мои, с той поры и пошло. Он за ругань, я за водицу. Он за ругань, я за водицу. А ростом был под потолок, в плечах коса и сажень. И такой-то махонький глоточек такую махинщу сдерживал. Вот она сила какая водиц-то в той в наговорной. Но коль в вашем городе нет старцев,
какие на водичку шепчут. Простую, ненаговорную, прямо из-под крана. Держите во рту, когда вас кто-нибудь ругает. Поможет, да еще как поможет-то за милую душу.

кукушке с соловьями радость детства. Послушайте родные голоса, они любимой родины наследство, лишь ими живы русские леса. В минувшее сейчас заглянем все мы, в прекрасное, что было на веку. Как описать звучащие поэмы, трель соловья и грустное ку-ку? Как много смысла в этом песнопенье! Я им живу, я с ним душой расту. О, Господи, прими благодаренье за этот дар, за эту любовь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Бедствие библейских масштабов. Когда египетский фараон отказался отпустить народ Израиля из Египта, Господь наслал на него 10 казней, и 8 из них было нашествие на Египет саранчи. Моисей предупредил упрямого фараона, что саранча покроет всю землю, съест весь урожай и наполнит все дома. Книга Исход, 10 глава. Из Священного Писания становится ясно, что такого ужасного нашествия саранчи никогда прежде не было и никогда более не будет. Зная кое-что о современных бедствиях, причиняемых саранчой, мы можем представить себе, что довелось пережить народу Египта из-за ожесточения фараона. Саранча весит всего 2 грамма, но съедает в день количество пищи, равное ее весу. Казалось бы, это немного, однако рой саранчи может покрыть собой территорию в 1000 квадратных километров с плотностью 40-80 миллионов насекомых на 1 квадратный километр. Рой таких масштабов способен уничтожить 80 тысяч тонн еды в день. Этого хватило бы 40 тысячам человек на целый год. Саранча может опускаться на землю почти так же стремительно, как это произошло в Египте. Известно, что пустынная саранча пролетает без остановки до 2600 километров. Эта информация вполне согласуется с Библией. Зная о том, каким губительным последствиям может привести налет саранчи, мы можем лучше представить себе бедствие египтян. Ведь такое нашествие, как то, о котором говорится в книге «Исход», действительно никогда больше не повторилось. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную радиопрограмму «Капля росы», в которой мы изучаем стих за стихом в Евангелии. Сегодня мы продолжим изучение послания апостола Иакова. Откройте первую главу послания апостола Иакова и прочтем стихи 23 и 24. «Ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Дорогие друзья, не допускайте, чтобы Слово Божие, Евангелие, было для вас обыкновенной книгой. Не уклоняйтесь от его принятия сердцем. Не считайте Евангелие обыкновенной книгой, оно подобно стрелке, показывающей направление, по которому нам должно идти. Писание говорит, что «все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 3 глава, стих 23. Никто не может сам своими силами освободиться от своего греха. Псалмопевец говорит: «Мой грех всегда предо мною». Есть только один путь к освобождению от греха – посмотреть в Божье зеркало, признать себя грешником и принести грехи к ногам Господа Иисуса Христа. Писание говорит так: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Римлянам 6 глава, стих 23. Почему Бог предусмотрел именно такой путь освобождения от греха, а не другой путь? Этого мы не знаем и вряд ли узнаем на земле. В жизни есть много таких вопросов, на которые нам трудно и даже невозможно найти ответы. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 главе, стих 12, писал так: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 2, дополняет это такими словами: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Чудное Слово Божие также отражает в некоторой степени и красоту, и славу вечной жизни, которая ожидает верующих. Вот почему верующему надо быть в постоянном контакте со своим Господом и, читая Слово Божие, слушая Слово, принимать его в свое сердце, воплощать его в личную жизнь. Как быть, если верующий все-таки споткнулся и согрешил? На этот вопрос Писание дает такой ответ: «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Когда кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи с 1 по 10. Дорогие друзья, радиослушатели, вы только что прослушали тексты Священного Писания, которые, как зеркало, открывают нам, кто мы есть. В этом свете мы можем увидеть каждый самого себя, и если Дух Святой обличает нас во грехах, нам нужно принести их к ногам Иисуса и примириться с Богом. Только это делает человека истинно счастливым. Слушайте нас завтра в это же самое время.
До свидания, друзья.

0: армия освободила один из самых крупных нацистских лагерей Освенцим, где были замучены миллионы людей. В Израиле день катастрофы и героизма Йом-Ха-Шоа отмечается по еврейскому календарю 27-го Нисана, день начала восстания в Варшавском гетто. В григорианском календаре эта дата может соответствовать промежутку между 7 апреля и 7 мая. Дата 27-го Нисана была предложена первым премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом. В Венгрии День памяти отмечается 16 апреля. В этот день в 1944 году евреев страны начали массово переселять в гетто. В Латвии День памяти жертв геноцида еврейского народа отмечается 4 июля. В этот день в 1941 году были сожжены все рижские синагоги с находившимися внутри евреями. В Румынии День памяти жертв Холокоста отмечается 9 октября. В этот день в 1941 году началась депортация евреев Буковины, Молдавии и Румынии в концлагеря и гетто. Германия отмечает День памяти жертв Холокоста 27 января, как всемирный. В 2011 году этот день был впервые посвящен цыганским жертвам геноцида.
1: Дети Авраама.
2: Здесь нет различия между иудеем и еллином.
1: Римлянам 10 глава 12 стих. Нам сейчас трудно представить, что праотец еврейского народа родился в языческой среде. До 70 лет он жил в идолопоклоническом Уре Халдейском, но затем по Божьему призыву покинул этот город и хоть не сразу, но пришел в землю обетованную. Впервые Авраам назван евреем только в 14 главе книги Бытие.
2: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре».
1: Бытие, 14 глава, 13 стих. Евреи в переводе значит пришельцы, пришедшие из другой страны. И действительно, язычники с удивлением наблюдали за этим необычным народом, который, в отличие от них, поклонялся неведомому им язычникам Богу. Евреи были настолько не похожи на других, что даже и между народами не числились. Числа, 23 глава, 9 стих. Да, уж кого Бог приближает к себе, люди особенные. Но, как говорится, положение обязывает. Обязывает к особенному, святому образу жизни. Потому что уникальность Божьих людей – не в их собственных заслугах и природных способностях, а только в расположении к ним Творца всего видимого и невидимого. Но когда избранные им начинают пренебрегать небесными ценностями и разрешают себе прикипеть сердцем к идолам, то истинного еврейства остается только название. А Бог ищет и находит новых пришельцев и странников и неуклонно продолжает исполнять свой вечный замысел. Он создает церковь, которая состоит из тех, кто не только духовно вышли из своей земли и своего родства. Сравните Бытие, 12 глава, 1 стих и Луки, 14 глава, 26 стих. Но еще и отрешились от всего, что имеют. Луки 14:33. Да и к тому же вообще умерли для себя и своей эгоистической жизни. Римлянам 6 глава 3 и 4 стихи. Те, кто достойно представляет Бога на земле, всегда под Его особым покровительством. Но что удивительно, одна из высших оценок, которую Господь дает новозаветным христианам,

0: Они – дети Авраама по вере. Галатам 3 глава 7 стих. Вот так еврей Авраам стал отцом всех верующих в необрезании. Римлянам 4 глава 11 стих. Отцом всех тех странников и пришельцев, которые, являя верность Богу, отображают Его всей своей жизнью, освящая и осоляя этот темный и испорченный грехом мир. Так и хочется в восхищении воскликнуть:
1: «О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»
0: Римлянам 11 глава 33 стих. И правда, какой необновленный духовным возрождением человеческий ум способен понять и вместить обращенные к нам христианам из язычников удивительной глубины Божьи слова.
1: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
0: Галатам 3 глава 29 стих. Поистине, только непостижимая любовь Господня, величайшей премудрости своей, смогла составить этот чудесный план. Сохранить и восстановить отступивший Израиль, а в промежутке составить себе новый народ, приобретая церковь. Но и это еще не все. Бог никогда не забывал и не переставал любить своего первенца Израиля. Господь не отверг отступивший от него народ. Римлянам 11 глава 1-2 стихи. И Он не только вернет себе Израиль, но и совершит нечто изумительное. Сделает из евреев и бывших язычников одно, упразднив вражду плотью своею, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Ефесянам 2 глава 15 стих. «Я счастлива, что и я, дочь Авраама по вере, что Бог евреев стал и моим Богом, и что очень скоро Господь Иисус соединит всех своих детей в одну вечную небесную семью, где нет Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, но все и во всем Христос». Колоссянам 3 глава 11 стих. Нет больше различия еврей или язычник, коль Бога величим, между нами нет стычек. Вражду уничтожил Христос на Голгофе, и ныне Сын Божий спасает любовью. Захвачен Он целью создать город новый. Израиль и Церковь сольются в одно в нем. Нам даром спасение, но кровь Иисуса – цена для прощения греховного груза. Народы, скорее Христу поклонитесь, ведь Бог всех евреев для мира – Спаситель. Размышление и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина. Желаю всем читателям счастливого и мирного 2012 года, здоровья и крепости сил. И пусть через алтарь как можно больше людей познает великую истину в Иисусе Христе. Мы сейчас проводим служение в тюрьме среди тех, кто приговорен к длительным срокам заключения. Хотелось бы передать им выпуски алтаря, но начальство пока не разрешает. Леонид Банчик, Израиль. От редакции. Просим ваших молитв о том, чтобы забытый алтарь разрешили читать и в тюрьмах Израиля.
2: Ключ к капкану. «Где Дух Господень, там свобода». 2 Коринфянам 3:17. а книга уже написана. Давно являюсь читателем вашей газеты и благодарю за это Бога. Родился в 1976 году в Азербайджане, но последнее время проживал в Омске. Употреблял наркотики, а последствия этого зла всем известны. В марте 2007 года попал в тюрьму на 8 лет. Здесь в 2008 году принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Благодарю моих верующих родственников за их молитвы и Бога, что ответил на них, и я смог покаяться. Уже зная, что получу срок, у меня появилось желание написать в заключении книгу. Родилось это желание в размышлениях о страданиях моих и моих близких. Я еще не знал содержания книги, но цель ее представлял себе ясно. Оградить людей от наркотиков и помочь тем, кто уже стал наркоманом. И начало книги у меня уже было. Это моя жизнь. Но в первые же дни заключения у меня в руках оказалась Библия. Я стал ее читать и через год понял, что книга, которая может помочь человеку освободиться от сатанинских оков, уже написана. Она написана самим Богом. Я много раз пытался вылечиться от своей зависимости. Пытался как-то измениться и здесь, в лагере, но безуспешно. И только когда воззвал к Богу, Иисусу Христу, Он освободил меня. Он изменил мою жизнь, сделав ее свободной и счастливой. В Евангелии от Луки, в 7 главе, один начальник-сотник просит Христа исцелить его слугу. «Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Так и меня Господь вылечил, слыша молитвы моих родных. Слава Богу, у меня есть эта книга. Она может помочь всем, кто страдает и устал от жизни в зависимости и в грехе. Виталий Калмыков, тюрьма, Омск, Россия.
1: Чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их.
2: Иеремия 36:3. Библия дана нам Богом. Она обличает людей, идущих кривою дорогой, в плену философских идей. Господь словом предупреждает, что беды настигнут того, кто Божьего не принимает, что злое погубит его. Придумывают объяснения поступкам, недобрым делам. Не нужно им Божье мнение, нет места библейским словам. Родители, люди, родные, стараясь, не могут внушить те истины, очень простые, от Господа жить, не грешить. От дьявола искушения им надо противостоять. Без Господа наши внушения упрямым, как жаль не принять. Итак, неужели через бедствия возможно благое понять и через болезни последствия душой Иисуса узнать? Мы молим о их спасении. Спаси, Иисус, весь наш дом. Пусть будут невзгоды лишения, в обитель с родными войдем. Молитва — надежное средство, мы просим Христа обо всем. И кто обратится в дни бедствия, не пожалеет о том. Валентина Гербер. Пишет вам получатель. Пишет вам старый получатель забытого алтаря. Именно получатель, так как подписаться не могу. Читаю всю газету, каждая страничка просто разговаривает с тобой. В октябрьском выпуске вы просили молиться о немецком забытом алтаре. И тут же приписали, что он будет рассылаться только по Германии. Я очень прошу найти исключение и высылать мне еще и немецкий алтарь. Я бы с удовольствием написал вам по-немецки, но мне рекомендовано писать по-русски. В тюрьме же я. Игорь Белосуцев, тюрьма, Соликамск, Россия.
0: У дверей ада. Часто слышу сводки новостей о разных страшных преступлениях в мире. То тут, то там взрывают, грабят, насилуют, убивают. Невинные жертвы, Некоторые еще только совсем недавно родились. Но нет различия у зла, нет жалости, нет морали. И мы задаем себе вопрос: откуда же это зло? Что за сила движет мыслью человека, когда еще вчера он был уважаемым и примерным семьянином? А он ли это? Нет ли ошибки? Нет, ошибки нет. Это тот же человек. Мы видим реалии жизни суровой. Беззаконие на каждом шагу. Чиновники обманывают, начальство ворует, родные жестоко нас предают. Нет сомнений, в мире лютует свирепая сила, и имя ей — сатана. Он извращает умы человеческие, разрушая все кругом. Как это происходит? Как сатана действует? Я спрашивал осужденных за особо тяжкие преступления. И в 90% сыграли роль фильмы-боевики со сценами кражи и насилия. Опрошенные признаются в том, что фильмы и глянцевые обложки порно-журналов посеяли в их сердцах то злое семя, которое вскоре взошло и принесло губительные плоды. Я тоже сижу за особо тяжкое преступление. С раннего детства рос в атмосфере пьяного угара, драк, крови и ненависти. Мою маму часто на моих глазах избивал до полусмерти отчим. Я ненавидел отчима. Мамы не стало, когда мне исполнилось 12 лет. Это было начало 90-х годов, когда зарубежные фильмы-боевики и фильмы с порнографией заполнили полки наших видеотек, киосков и магазинов. В видеотеке мы, подростки, проводили по 6-7 часов, набирали спиртное, сигареты и впитывали в себя весь этот разврат. Мне хотелось быть терминатором, Гайвером, мне хотелось подражать Ван Дамму, Брюсу Ли. Я хотел быть профессиональным вором, хотел быть кем угодно, но только не полицейским. Потому что, как правило, они всегда в этих фильмах проигрывали. Поэтому я избирал ту сторону, которая была сильной. Эти фильмы во многом способствовали тому, что я начал воровать. А потом и руку поднял на человека и совершил жестокое убийство. Меня лишили свободы на 21 год. В СИЗО, следственный изолятор, и в колонии я с жадностью смотрел эти фильмы и даже жертвовал сном. Колония предназначена исправлять человека, но уверяю вас, что это совсем не так. Один оперативник как-то сказал мне: «Так было в советские времена, так есть и сейчас. Одна половина преступников сидит, а другая охраняет». Спустя время этот человек оказался на скамье подсудимых. И лишь Божье слово пролило на все это свет.
1: «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их.
0: Римлянам 3 глава с 10 по 18 стихи. Как современна Библия! Бог описывает нынешнее поколение. Очень похоже. Бог называет причину проблемы — грех. Это слово «грех» сегодня заменяют другими словами. «Я ошибся», «Я не подрасчитал», «Я поступил немудро». «Сатана» значит «противник». Это он противится воле Бога и восстает против всего доброго. Он же обольщал и обольщает род человеческий. Действуя через киноиндустрию, развращает добрые нравы, используя рекламу разврата и жестокости. Не без его участия создано и оружие массового уничтожения. Сатана говорит: «Счастье в деньгах». Счастье – это вседозволенность и разврат, но это ложь. Нет счастья, мира и покоя, когда и тело, и душа стонут под бременем греха. Не успокоится душа без Бога. Душа пустою будет до самых врат ада, если никто тебя не образумит и не направит на путь, ведущий в рай. Вот и я тебе говорю, прошу, убеждаю. Не губи свою душу, обратись от всего сердца к Иисусу. Он примет тебя, дарует тебе покой, наполнит счастьем и поведет в отчий дом. Там для всех места хватит. Ведь лишь по Божьей милости мы живы еще на этой растленной земле. Терпение Бога не вечно, и Он накажет каждого, кто служит чреву своему. И нас всех, если не покаемся, не избегнет никто. Был и я у дверей ада, шел путем разврата, сеял смерть, горе и слезы, потому что был слеп и обманут. Сатана обольстил меня, он считал меня своим сыном, но я не знал, поверьте, я не знал, что однажды придется за все ответить перед Божьим престолом. Я не знал, что у человека есть тело, душа и дух. Не знал, что есть вечность. Не знал, что от нас зависит, где мы ее проведем, в раю или в аду. Бог открылся мне и открыл, что счастье только в Иисусе. Смысл жизни – знать Бога и любить. Он простил меня и возродил для новой жизни. И теперь я покоюсь в Божьих руках, наслаждаюсь обилием мира. Нашу жизнь формирует либо Бог во благо и к добру, либо это делает сатана во зло и на разрушение. Проанализируйте свою прошлую и настоящую жизнь. Подумайте о будущей, вечной жизни. То, что мы слушаем, читаем и смотрим, определяет то, кто мы есть. В наших силах и в нашей воле изменить ситуацию с фильмами и литературой. Мы можем молиться и просить Бога о мудрости для государственных деятелей, для тех, кто работает на телевидении. Мы не должны молчать, пока сатана убивает, рушит, грабит и мучает. Молитесь, чтобы Бог сокрушил и разрушил дела сатаны на радио, на телевидении, в киностудиях и в умах наших правителей. Александр Громов, тюрьма, Ямало-Ненецкий округ, Россия. Я понял. Жил я, как живут миллионы других людей. Все мои интересы были в кругу семьи, работы, друзей. Старался никому не делать зла, помогал родителям, брату, сестренке. Но в течение полугода у меня умерли отец, мать и брат. Но это огромное для меня горе еще только начиналось. Подавленное психическое состояние привело к тому, что я начал пить, воровать и, наконец, поднял руку на человека, лишив его жизни. Мне дали пожизненное. Покаялся в тюрьме спустя 3 года. Через 4 года принял водное крещение. И вот я член церкви уже 5 лет. Все эти годы умолял Бога открыть мне, почему и за что на меня свалилась столько горя. Конечно, как многие верующие говорил, что Господь допустил все это, чтобы я покаялся, чтобы обрел Христа, обрел вечную жизнь. Верю в это, верю, что так оно и есть. Но почему для этого должны были уйти родители, брат? Почему младшая сестренка оказалась в интернате? Эти мысли не давали покоя долгие годы, разрушая веру, отнимали мир и наполняли сердце тоской. Но я понял. Дорогие мои, я понял. И если у вас кто-то из близких находится в местах лишения свободы, или вы прикованы к постели, или вы неизлечимо больны, не отчаивайтесь. Господь как был, так и остается рядом с вами. В страданиях Он хочет сделать нас сильными и мужественными. Не только спасти нас, но сделать светом для других, чтобы и они были спасены. Чтобы мы поняли, кто Он для нас и кто мы друг для друга. Он хочет быть для нас всем воплощением мира, радости, любви. Чтобы мы видели Его друг в друге и относились к другим, как ко Христу. Чтобы весь мир видел, что мы Его дети. Именно поэтому, дорогие, нам нужно страдать. Александр Горелый. Тюрьма. Виница. Украина.
2: Впервые услышал брат. В одном выпуске «Забытого алтаря» прочитал письмо Андрея Гурина, а из Белоруссии писем нет, и почувствовал себя на седьмом небе. В данный момент я переписываюсь с этим человеком. Хочу вам сказать, что через общение с Андреем я смог обрести много духовной литературы, и в том числе старые выпуски газеты «Забытый алтарь». У меня есть теперь возможность предложить ребятам почитать о Христе. Это прекрасная евангелизационная газета. Моя жизнь, даже если и в тюрьме, счастливая, потому что я встретился здесь с Богом Иисусом Христом. А это мои стихи. У каждого из нас была своя дорога, и не было нам легкого пути. Мы спотыкались часто, падали так много. Легко ли с грехами и пороками идти? Но вот однажды к нам пришли другие, иные люди, но не внешне, а душой, и дали нам понять, мы Богу не чужие, и сердце нашего коснулся Дух Святой. И я был там, смотрел на сцену клуба, откуда мне сказали слово «брат». И сердце замерло, как в ожидании чуда, и неземною радостью я был объят. Сколь славен Бог, когда друзья могли пред Господом за грешников молиться. Я видел, слезы по щекам текли, и теплый свет из душ теплом струился. Тогда я понял, мне не жить отныне без Бога, веры и святой любви. Я наступил на горло собственной гордыни, и душу я омыл в святой крови. Спасибо вам, по вере, сестры, братья, что показали Божий светлый путь. Пусть сеет сатана свои проклятия, на путь греха нам больше не свернуть. Александр Катковский. Тюрьма, Беларусь. Зачитаны до дыр. В 2008 году в журнале «Евангелие за колючей проволокой» было напечатано мое письмо. Этот журнал попал в Сакраменто, Калифорнию, после чего я получил оттуда газету «Забытый алтарь». С тех пор я и сам пишу в алтарь. А вот газету не получаю. Долларов и евро, как и родных, у меня нет. Что нужно сделать, чтобы получать газету? Мне очень нужна эта газета, и очень прошу, опубликуйте мою просьбу обращения. Может быть, мне кто-нибудь оформит подписку. Алтарь здесь редкость, а те номера, которые у нас были, зачитаны до дыр. Мне 51 год. Я принял Господа в свое сердце и стараюсь показывать это окружающим своим образом жизни. Еще хочу рассказать о чуде, сотворенном Богом. Прошло 10 лет, как я узнал о смерти своей родной младшей сестры Любовы Васильевны Гавриловой и заочно похоронил ее. А вот недавно во сне прославлял Бога. Я 5 раз просыпался и засыпал, а сон продолжался. Утром я пошел к дневальному с вопросом, нет ли мне письма. И он дал мне письмо из женской колонии. Оно было от моей сестренки Любы. Я был крайне удивлен, почти шокирован, ведь ночью еще ничего не знал о такой радостной вести, а дух мой уже благодарил и славил Господа. Иван Торопов, тюрьма, Иркутская область, Россия. Стараюсь быть довольным. Благодарю Господа за вас, за забытый алтарь, а вместе с тем несколько совестно мне. Я часто нахожу на страницах алтаря просьбу присылать газету бесплатно ввиду материальных трудностей. А ваши возможности, естественно, ограничены. И в этой связи я задаюсь вопросом, а имею ли я право, имею ли я действительно нужду за счет благотворительности получать газету? Нужда ли это? Поэтому неловко мне. И получать хочется, и мысль о том, что, может быть, кому-то нужнее, нежели мне, угнетает. И я пришел к выводу, что мы часто путаем свои желания со своими нуждами. Денег нет, но получать хочется. Но хочется – это еще не нужда. Во времена первых христиан не было ни газет, ни радио, ни телевизоров. Даже иметь книги, писания далеко не каждый мог себе позволить. Иметь Слово Божие – вот это действительно необходимо. И еще, в забытом алтаре за август 2011 года в рубрике «Открытый конверт» я прочел письмо Игоря Яковлева о том, что редакция даст отчет Богу, почему не публиковала обращение бедных и нищих с просьбой оказать им помощь. Под бедными и нищими автор подразумевает осужденных. Насчет отчета Богу хочу напомнить, что каждый за себя самого даст отчет. И как написано, суд прежде с нас начнется. А если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Я тоже отбываю пожизненное заключение и имею дерзновение заявить, по милости Божией я верующий. И могу сказать о себе по человеческому разумению, что я бедный и нищий, и имею нужду. Но так ли это на самом деле? Конечно, нет. В Евангелии сказано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Благочестие, наверное, далеко стоит от меня. Так стараюсь быть хотя бы довольным. Мы имеем здесь и пропитание, и одежду, нас одевают и 3 раза в день кормят. Пусть норма питания минимальная, но есть. Кто-то там за забором не имеет и этого. Дети голодают, и были бы счастливы хоть раз в день поесть то, что нам дают. А мы не всегда берем и не всегда съедаем. Нам выдают гигиенические наборы, спим мы на чистом белье. Божьей милостью я сыт и одет, и помню, что не хлебом единым сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сказано:
1: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, препираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений».
2: Иакова 4 глава 2-3 стихи. Хотеть – это не нуждаться. Александр Греба, тюрьма, Ямало-Ненецкий округ, Россия.
3: Письма из-за колючей проволоки. Любовь нам знакома. Довелось мне прочесть плохие отзывы о тех, кто находится в местах лишения свободы и просит помощи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Матвея 15:27. Поймите, мы как те псы, сидим под столом и ожидаем, что и нам передадут крохи со стола. Те крохи, которые помогают нам выжить. Но порою мы осмеливаемся сами напоминать о себе вам, чтобы получить те крохи, не дожидаясь, пока нас заметят и подадут. Иисус сказал: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матвея 11:28. И вот мы приходим в надежде, что нас поймут, и мы обращаемся к христианам, способным нас понять и полюбить такими, какие мы есть. Александр Скорук, тюрьма, Житомирская область, Украина. В том, что нам любовь знакома, убедиться просто. Страждешь, посади у дома белую березку. В час весны зеленоглазой. То Творцу угодно превратить всю землю сразу в яркие полотна. Умножая чье-то счастье, отними печали. Боль, что делится на части, тише, чем в начале. Нам с тобой дано немало, помоги просящим. Делай, что на сердце пало, что считаешь нужным. Сохранит навек бумага милых строк маниста. Все на радость и на благо, если оно чисто. Прислал Александр Скорук. Тюрьма. Я не крещеный. Хочу обратиться через вашу газету к читателям. Может, Господь расположит сердце кого-нибудь, и Он сможет мне помочь. Тяжело мне сейчас, а должен здесь, в тюрьме, выстоять. Немного о себе. Мне 44 года. Я не крещенный, но по духу христианин, только, конечно, грешник. И еще не умею замаливать грехи. Помогите мне христианской литературой, которой здесь так не хватает. Владимир Каштынник, тюрьма, Гродно, Беларусь. Писать не умею. Очень полюбил алтарь. И когда читаю его, появляется желание что-нибудь написать в него. Но не получается из-за того, что не умею писать. Может, Господь научит, и тогда я напишу. Когда прочитываю алтарь, посылаю его на волю сестре в Господе. Она, в свою очередь, отдает его молодой девушке, которая не верит в Иисуса Христа. Мы молимся о ней, чтобы Господь, может, и через алтарь коснулся ее сердца. Подписка подходит к концу, но очень не хочется расставаться с вами. Может, кто-нибудь подпишет меня на следующий год? Александр Ковалев, тюрьма, Россия. Неспокойно на душе. Мне очень нравится газета «Забытый алтарь». Сначала читаю ее сам, потом ребята в номере, потом желающие в других камерах. А уж затем отдаю в библиотеку колонии, чтобы все желающие из других отрядов могли почитать ее. Хочу поделиться с вами тем, чем порадовал меня Господь за очень короткий промежуток времени. Я о таком помышлять не мог. Все произошло быстро, одно за другим. Мне снизили срок наказания на 3 месяца в связи с изменениями в Уголовном кодексе. А на следующий день получил бандероль с канцелярскими товарами и почтовыми марками. А еще узнал, что на мой лицевой счет теперь переводятся деньги, чтобы я смог купить предметы первой необходимости – и продукты питания в нашем магазине. Я не смог узнать, от кого эти деньги. Может, через вас люди, пославшие мне перевод, смогут узнать, что я очень им благодарен. На душе как-то неспокойно. Мне помогают, а я даже не могу сказать спасибо. потому делаю это сейчас через газету. Андрей Гладской, тюрьма, Кировская область, Россия. Со страниц Евангелия через века до нас доносится призыв Господа об оказании милосердия, сострадания и любви друг к другу. Какой глубокий смысл несут его слова. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матвея 7:12. Если бы люди во всех случаях жизни поступали с другими именно так, как они бы хотели, чтобы поступали с ними, тогда с земли исчезли бы ложь, лукавство, распри, раздоры, ненависть, убийство. Оглядываясь назад, не могу без боли вспоминать времена совершения моих преступлений. Валерий Боровинских. Тюрьма Соль-Илецк, Россия. Год назад, по нашей просьбе, вы оформили нам подписку на газету «Забытый алтарь» за счет благотворительной карточки номер 15900. Газету мы полюбили, прожили с ней год, с нетерпением ожидая каждый следующий номер. Сейчас все номера в нашей библиотеке. Просим, если возможно, оформить подписку и на 2012 год. Будем вам очень признательны. Дмитрий Беспалов, тюрьма, Ставропольский край, Россия. Очень хотелось бы регулярно получать газету. Когда я ее читаю, такое ощущение, будто я на время попадаю в другой мир. А когда заканчиваю читать, так грустно становится от того, что заканчивается последняя статья. Владимир Клинк. Тюрьма, Кировская область, Россия.
4: Здесь, дорогие друзья, закончено чтение газеты «Забытый алтарь» за февраль 2012 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. Дорогие друзья, я обращаюсь теперь с просьбой к тем, кто с самого начала получал наши озвученные издания. Это было с января месяца 2004 года. Я помню, что когда мы еще записывали на кассетах, и это было до мая 2006 года, сестра Мария Хейкель записала свое свидетельство для вас. Но у меня оно, к сожалению, где-то потерялось. Наверное, в тот момент, где я с кассет переписала все на диски. А кассеты оригинальные я уже выслала тоже кому-то во Фрунзе или в Бишкек. Поэтому очень хотелось бы найти это свидетельство. Посмотрите, послушайте, может, вы где-то еще найдете. Было бы очень хорошо, если бы я получила от кого-то свидетельство Марии Хейкель. И еще прошу прощения, дорогие друзья, если я не исполнила все ваши желания, потому что я знаю, что у меня тут есть специальные просьбы. Вот точно помню, кто-то просил и диск с Галининой «Вольф. Стихи или песни», но не могу сейчас прямо вот вспомнить, кто это был. Поэтому, если и, может, и другие что-то просили у меня, а я не выполнила. Я прошу прощения и прошу, дорогие друзья, напоминайте мне еще раз по возможности, позвоните, если нет, напишите и напоминайте. Я постараюсь исправиться и все-таки где-то сделать себе список со всеми вашими желаниями, чтобы их и исполнить. Благодарю за ваше понимание и еще раз прошу, извините за мою невнимательность.

Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной кассеты «Забытый алтарь». Эта звукозапись выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», куда вы можете обратиться по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8А 32758 Detmold, Германия. За содержание этих изданий ответственность

0: наша непрофессиональная, мы всегда рады вашим отзывам и сердечно благодарим за вашу материальную и молитвенную поддержку. Для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Елена Зудерман,
4: Татьяна Валь.
0: Желаем Божьих благословений при слушании этого диска.
1: Вы слушаете «Забытый алтарь» за апрель 2012 года. Божье слово, как выстрел, прямо в сердце летит. И нет в мире двух истин, слово Бога — гранит. Он тебе заповедал выбрать праведный путь, тайны мира поведал, чтоб не мог ты свернуть. У тебя есть спасение от беды и вражды. Ты же Божье творенье, нет прекрасней мечты. Ты прими в сердце Бога, Он давно тебя ждет. Он укажет дорогу и по ней поведет. Юлия Лазукина, Хабаровск, Россия.
5: «Через годы и океаны». Этот человек, назовем его Игорем, был заказным убийцей. На его счету почти 20 прерванных жизней. Несколько лет тому назад он добровольно сдался властям и признал все свои преступления. Ему оставили жизнь. Жизнь за решеткой. Получив от него первое письмо, мы поразились. Как же мог свет Божьей любви воссиять в таком сердце? Нам этого не понять, если не вспомнить, что на Голгофе стояло три креста. Три. И на одном из крестов, рядом с Иисусом, висел такой же Игорь. И Господь принял его покаяние и ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». Прошло несколько лет с момента получения нами первого письма от Игоря. И только получив этот очередной пакет из тюрьмы от него, мы поняли, почему он однажды, и верим навсегда, пришел к Богу. Все тяжкие годы Игоря, полные преступлений и тьмы, за него молились, не уставая, прощая и моля о прощении Небесного Отца. И случилось чудо. Мертвый ожил. Душа снова начала дышать. Кто молился? Прочтите это драгоценное письмо. Много может усиленная молитва праведного. И во свидетельство всем, кто стоит в молитве о спасении родных и близких, шлю вам копию письма, которое получил немногим более года тому назад. Это письмо от моей первой жены, о которой более 20 лет я ничего не знал. Господь взыскал меня 8 лет назад в камере для пожизненно приговоренных. Все это время, проходя через испытания, я удивлялся тому, что устоял, и спрашивал: «Господи, как ты это делаешь? Ведь я только противлюсь, мешаю тебе, а ты снова меня сохранил». И мое обращение к Господу всегда было для меня тайной. Это письмо многое прояснило. Оказывается, за меня горячо молились. Спасибо и за ваши молитвы о моих детях. Верю и очень сильно хочу, чтобы многие из тех, кого мы любим, вымаливая у Господа, отдали ему свои сердца. Игорь С. Имя изменено. Тюрьма, Украина. Здравствуй, Игорь. Позволь мне обращаться к тебе этим именем. Так я называла тебя 32 года назад, когда была твоей первой женой. Возможно, тебе покажется странным, что я пишу тебе, но я хочу поделиться с тобой очень для меня важным. За эти годы моя жизнь кардинально изменилась. В поисках счастья я блуждала по разным зарубежьям, и все мои путешествия заканчивались безуспешно. Ничто меня не удовлетворяло. В душе была пустота, не было радости от жизни. И вот однажды я зашла в небольшую церковь и услышала проповедь про Иисуса Христа. В тот момент мне показалось, что сам Бог пригласил меня на это собрание. Я услышала, что Иисус Христос пришел на эту землю для меня и для всех людей, которые на земле есть и которые еще будут рождаться. Он был распят и воскрес для нашего оправдания. Все грехи наши Он взял на Себя, чтобы освободить нас от всякой зависимости и дать спасение. Я открыла дверь своего сердца и пригласила Иисуса быть господином моей жизни. Мой образ жизни менялся постепенно. С тех пор для меня приоритетом стали Господь, Слово Божье, Его законы и мои личные отношения с Богом. Уверовала я в 1996 году в городе Нью-Йорке, а 1 октября приняла водное крещение прямо в Атлантическом океане. С того момента для меня церковь стала большой семьей. Каждый новый день я благодарю Бога и прославляю Его имя. Я не могу сказать, что у меня все гладко. Нет. Господь работает, проводит через разные обстоятельства. Бывает нелегко, но я знаю, что с Иисусом все преодолею, потому что Он все обращает во благо. Теперь хочу я рассказать, как Бог вкладывал в мое сердце желание молиться о тебе. Это случилось в августе 2000 года. Вначале я не совсем понимала, как за тебя молиться, но сам Дух Святой вкладывал ходатайство о тебе в мой дух. Порой молитвы были со слезами. Я сама удивлялась силе этих молитв. Я вопияла, чтобы Господь не погубил твоей души, а помиловал тебя. У меня было впечатление, что это не мои слезы, а Его, Божье. В 2001 году мне предстояла поездка в Украину от нашей церкви, чтобы посетить детские дома в Киеве и в Тернополе. 14 мая приехала я в Киев. В моих мыслях было желание найти тебя и рассказать тебе о живом Боге. Два раза я приезжала к дому, где жили твои родители, но никто не открывал дверь, и соседи тоже не отозвались. Я пыталась звонить по телефону, но так и не удалось мне тебя найти. Даже узнать о тебе я не могла. Когда я вернулась в Нью-Йорк, меня огорчало то, что я не донесла тебе благую весть. Все, что у меня оставалось, это молиться за твое спасение. На протяжении 7 лет я молилась о тебе, но по-прежнему ничего не знала. Однажды я задала вопросы Богу. А может, мои молитвы напрасны? А может, Игорь уже давно знает Бога? А я бью воздух пустыми словами. И все мои сомнения излила Господу. Буквально через 3 дня я получила ответ от Бога. Это невероятно, но факт. По интернету я просматриваю киевскую газету «Сегодня». И вдруг я увидела твою фотографию, имя и фамилию, и все, что с тобой случилось. Но главное, я услышала, что ты искренне говорил о Боге. Отец Небесный велик. Он может ответить и через океан. У него нет преград. О тебе было написано 3 статьи. Вот таким образом я получила ответы на свои вопросы. Это было для меня подтверждение. Верен Господь. Игорь, из тех статей я поняла, что приобрела в тебе брата во Христе Иисусе. Поверь, самое ценное на земле – это Господь. Все остальное тленное. Господь говорит,
6: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
5: Матфея 18:18. Пока мы живем на земле, это репетиция, а настоящая жизнь нас ждет на небесах. Слава Богу, что Иисус еще приходит к нам, живущим на земле, как адвокат. На небесах Он предстанет пред каждым в облике судьи святого. Игорь, пусть свет Господень горит в твоем сердце и зажигает твоих ближних. Пусть твой разум насыщает Словом Божьим, чтобы ты мог нести благую весть для погибающих.
6: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.
5: Числа 6:24-26. Игорь, я хочу попросить у тебя прощения. Прости меня, пожалуйста, за все злое, что я причинила тебе, за свою неверность тебе. Прости меня. За измену прости меня. За ложь прости меня. За ребенка твоего, которого не сохранила, а вынесла приговор смерти. Прости меня. За то, что не сделала тебя счастливым. Прости меня. Прости, пожалуйста. Сестра во Христе Иисусе Л.
7: В Сиэтле 3 часа утра.
8: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы и здоровы, и опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал, что в древности в некоторых странах правительство закрывало все кофейни. Почему? Потому что в них собирались заговорщики за чашкой кофе и делали там перевороты и составляли планы революций. Вы можете поставить это видео на паузу. Приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая. Только не надо делать никаких революций, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, 6 стих. Здесь записаны такие слова. «При всем скажу, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать тему урожая. И мы говорили, что для того, чтобы был хороший урожай, необходимо наблюдать за тем, что мы сеем. Сегодня, продолжая эту тему,

понимают, что это был не мудрый, а глупый поступок. Почему? Да потому что, как мы прочитали в начале, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, а кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Поэтому для того, чтобы был у нас хороший урожай, необходимо сеять щедро. И вот возникает вопрос, сколько мы сеем в нашей жизни? И это относится к тому, сколько мы отдаем Богу нашего времени, сколько мы отдаем Ему своих сил, какие мы отдаем Ему свои возможности, свои способности, сколько мы отдаем Ему своих финансов, от этого будет зависеть наш урожай. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас к тому, чтобы мы сеяли щедро. Потому что если мы будем сеять щедро, тогда мы щедро и пожнем. Однажды в нашу церковь приехала гуманитарная помощь из-за рубежа. И когда мы разгружали контейнер, то среди хороших вещей мы также обнаружили некоторые вещи. Это была одежда без пуговиц или сапоги со сломанной молнией. То есть люди отдавали то, что им не надо. Там были и другие вещи, которые совершенно никому не нужны. То есть получается, как в той пословице, «На тебе, Боже, что мне не гоже». Интересно, что мы нашли там коробку с чаем. И сверху был прикреплена была такая записка, что этот чай был заварен только один раз. С тех пор в нашей семье появилась шутка. Когда я сажусь пить чай со своей женой, то я спрашиваю ее, ты кем будешь сегодня, бизнесменом или миссионером? И если она выбирала бизнесмена, значит я буду миссионером. И я брал пакетик чая и вначале завариваю ей чай, а потом себе. Когда мы читаем Священное Писание, Господь призывает нас к обратному. Он желает, чтобы мы отдавали лучшее, чтобы мы отдавали первое, чтобы Он был нашим приоритетом, чтобы Он стоял у нас на первом месте, а потом уже все остальное. Иногда меня люди спрашивают, должны ли мы отдавать Богу десятину? Ведь это было в Ветхом Завете. И я обычно отвечаю, что да, по закону, надо отдавать десятину. Если отдаете меньше десятины, значит это беззаконие. А вот если отдаете больше, то это по благодати. Потому что по благодати всегда больше. Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что закон говорит «не убей». А благодать приравнивает ненависть к убийству. Закон говорит «не прелюбодействуй». А благодать приравнивает похотливый взгляд к прелюбодеянию. Закон говорит «ненавидь врага твоего». А благодать говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Само слово «благодать» буквально означает «давать благо». И Господь призывает нас к тому, чтобы мы давали благо. Он говорит «давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплю вам в лоно ваше». Я хочу рассказать вам пример за одного очень интересного американца. Вы знаете, он рассказал мне историю, что в молодости он дал обет Богу, что он будет отдавать десятую часть всех своих доходов на служение. И он выполнял свое обещание, в скорости он открыл свою фирму, потом эта фирма переросла в компанию, и он отдавал десятую часть, потом понял, что этого мало, начал отдавать двадцатую, потом тридцатую, потом половину, а потом решил себе оставлять 10%, а Богу отдавать 90%. И тогда, когда были различные трудные времена, и там были и депрессии, и различные экономические кризисы, то, несмотря на то, что многие компании обанкротились, его компания осталась невредима. Почему? Он говорил, что он всегда молился Богу и говорил, «Господи, это не моя компания, это твоя компания, потому что я здесь имею только 10%. И вот прошло время, и он стал миллиардером. Но вместе с этим он очень скромно жил. Он жил в простом доме, ездил на старенькой машине, которую он сам любил ремонтировать.

одевался, я сказал бы, ну, чересчур скромно. Когда смотришь на него, то никогда в жизни не подумаешь, что перед тобой стоит миллиардер. Этого человека звали Пол Гордон, а его компания называется Gordon Food Service. Я думаю, что в вечности он будет еще богаче, чем на земле. Потому что Господь говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Я хочу рассказать вам еще один пример. Одна маленькая девочка, ей было где-то 5 лет, она была в церкви и услышала проповедь своего пастора, который говорил о том, что Господь никогда у нас не останется в долгу. И то, что мы жертвуем Богу, то, что мы отдаем на служение, Он всегда возвратит больше. И Он сказал, вы можете проверить сами. И вы знаете, она решила проверить. Она завела тетрадку и там записывала, вот сколько она пожертвовала Богу и сколько она получила. И она вела эту тетрадку, а точнее тетрадки, на протяжении 70 лет. И она говорила, что не было ни одного года, чтобы она пожертвовала больше, чем получила. И вы знаете, в процессе, когда вот эта девочка выросла, она открыла свою компанию, эта компания начала развиваться, распространяться, и прошло время, она тоже стала миллиардером, и эта компания в настоящее время, она находится в 40 странах мира. И в этой компании сегодня работает 2,5 миллиона сотрудников. Я думаю, что многие женщины слышали ее имя и даже пользовались продукцией ее компании. Ее звали Мэри Кей. Господь говорит, доброохотно дающего любит Бог. Блажение отдавать, чем принимать. Поэтому независимо от того, или это физическая сфера, или это духовная сфера, но для того, чтобы был хороший урожай, с одной стороны, необходимо обращать внимание на то, что мы сеем, а с другой стороны, необходимо обращать внимание на то, сколько мы сеем. Поэтому, дорогие, пусть Господь поможет всем нам, чтобы мы сеяли только доброе, только прекрасное, и чтобы сеяли много. Я желаю вам благословенного дня, до новых встреч!

Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Эрнста Модерзона «Иаков и Иосиф». Иосиф. Вторая часть.

Счастлив ли ты? Если же все-таки несчастлив, то это зависит не от твоих обстоятельств. Это зависит от того, что ты не проводишь жизнь в присутствии Божьем, перед очами Господа. Ты не черпаешь из Его полноты благодать на благодать. Отдайся твоему Господу еще полнее. Открой Ему свое сердце, посвяти Ему свою жизнь, и ты узнаешь, как быть счастливым и как делать других счастливыми. Иосиф показал, как можно быть счастливым. Но мы можем еще чему-то научиться, а именно искусству делать других счастливыми. Не сказано ли в книге «Бытие»: «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Потифар испытывал успех во всем, что имел, и во всем, что делал. Но этому успеху содействовал Иосиф. Поэтому мы можем научиться у Иосифа, как делать других счастливыми. Иосиф не принадлежал к тем, кто в мыслях своих жил только прошлым, постоянно размышлял о том, что раньше все было совершенно иначе. Полезно ли это? Дарует ли это кому-либо преимущество? Нет, никому. Так только ослабляют действительность настоящего, сожалея о прошлом. Многие вдовы поступают именно так, думая только о том, что некогда было совершенно иначе, и потому дети их лишаются присмотра и опеки матери. Иосиф жил настоящим. Он не думал с болью, со вздохами: «Некогда было так». Он говорил себе: «Сейчас я раб в доме Потифара. Задача моя — верно служить моему господину». С большой верностью и добросовестностью он посвятил себя даже самому малому и ничтожному служению, которое ему следовало исполнить. Очень скоро господин его обратил внимание на его верность. Такого раба у него еще никогда не было. За что бы ни принялся Иосиф, во всем у него был успех. Ибо у него был сокровенный источник силы, из которого он черпал. Очевидно было, что Иосиф пришел в дом Потифара с благословением и счастьем. Бог признал служение Иосифа. Он воздал Потифару благом за то, что он принял в свой дом Иосифа. Да и не могло быть иначе. Тот, кто действительно находится в искренней живой связи с Господом, тот становится благословением для окружающих. От него исходит влияние, независимо от того, знает ли он об этом и хочет ли он это. Путь к тому, чтобы быть счастливым, состоит в том, чтобы в ежедневной жизни, в доме, на работе, находиться во внутренней связи с Господом, чтобы из этой связи извлекать силу для хождения с Богом и пред Богом. Это производит впечатление и сегодня, как и во дни Иосифа. Я желал бы, чтобы ты и все дети Божии жили так, чтобы у всех оказалось живое впечатление о славе общения с Богом. Я умоляю тебя ради Иисуса, ради необращенных душ в твоем окружении, докажи свою веру в жизни будней, чтобы твоя жизнь, как и жизнь Иосифа, раскрыла блаженное искусство, как делать других счастливыми.

Сохраняющая благость. Бытие, глава 39, стихи с 6 по 10. Это было приятное положение, которое Иосиф с годами занял в доме Потифара. Господин его был благосклонен к нему. Иосиф подымался со ступени на ступень, пока не стал дворецким и управляющим. Потифар безгранично доверял ему. И так жизнь Иосифа была приятной. Только облачко появилось на его небосклоне. Оно омрачало его счастье. Жена Потифара глядела на него. Ей нечего было делать. Работу в доме совершали рабы. Для самых различных работ было достаточно рабов. Ей оставалось только повелевать. Но день ее не был заполнен. Это скверное дело, когда нечего делать. Верна пословица: праздность — начало всех пороков. До тех пор, пока Давид занимался делами управления, до тех пор он был мужем по сердцу Бога. Когда же он удобно расположился в своем доме, тогда и совершилось его падение. Жена Потифара полюбила прекрасного молодого человека. Она охотно беседовала с ним. Он рассказал ей о своей родине. Может быть, он думал, что у нее интерес к этому, и рассказывал о великих делах Божиих в прошлом. Она слушала его напряженно. Но привлекали ее внимание не те истории, которые он рассказывал. Вдохновенное выражение его лица привлекало ее. И вот однажды, совершенно неожиданно, она удивила его признанием в любви. Иосиф испугался. Он не думал об этом даже самым отдаленным образом. Он сказал ей, что было бы большим грехом против Потифара, если бы он уступил ей. Она ведь жена Потифара и обязана хранить ему верность и любовь. А он только раб Потифара, которому господин его доверяет, поэтому было бы позором не оправдать этого доверия. Кроме того, это не только грех против Потифара, это и тяжелый грех против Бога, а это для него еще важнее. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Как хорошо, что уже в молодые годы Иосиф пришел к решению: лучше умереть, нежели согрешить. Что бы случилось сейчас с Иосифом, если бы он не придерживался этого правила? Он погиб бы в это время искушений. Жена Потифара окружала его своими обольстительными кознями. Она ежедневно обращалась к нему с этим предложением. Должно быть, Иосиф часто стоял на коленях в своей горнице, чтобы умолять Бога о силе для победы. Как он искренне, должно быть, боролся: «О Боже, помоги мне! Я погибну, если ты не поможешь мне!» Иосиф был молод. В его жилах текла горячая кровь, а жена Потифара располагала всеми кознями обольщения, чтобы достичь цели. Поэтому у Иосифа не оставалось иного пути, как в молитве ухватиться за Господа. Он не решался положиться на собственные принципы и силу. Он знал, что и самые лучшие принципы лишены силы, если их пожирает, как тоненькую ниточку, огонь страсти. Многие уже пытались оглядеться в искушениях на собственные принципы. Они уповали на собственные силы и оказались посрамленными. Если до сих пор ты старался бороться с искушениями собственными добрыми намерениями и прекрасными принципами, не делай этого более. Так ты не придешь к цели. Собственными силами мы ничего не сделаем, мы только вскоре погибнем. Искушение нельзя прогнать посредством нескольких добрых намерений. Он князь и сильный. Великая сила и обилие коварства — это его страшное оружие.
Это верно. Так можем ли мы чего-либо достичь в борьбе против этого князя тьмы посредством нескольких добрых намерений? Никогда. Слава Богу, что нам не нужно бороться с ним собственными силами. Мы терпели бы только печальное поражение. Послание к евреям побуждает нас приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, имеется благодать для благовременной помощи. О, когда же помощь своевременна? Перед согрешением или после? И после согрешения имеется благодать. Но это прощающая благодать. Своевременная помощь — это помощь перед согрешением, в час искушения. Своевременная помощь дарует сохраняющую благодать. Почему многие не принимают во внимание эту сохраняющую благодать? Почему так много падений среди детей Божиих? Потому что они еще много уповают на себя. Сохраняющей благодатью считается только тот, кто молится о своевременной помощи, кто глубоко убежден в том, что он не совершит и шага на узком пути, если благодать Господа не будет сопровождать до конца. Сохраняющей благодатью считается лишь тот, кто основательно пережил внутреннее банкротство, кто пришел к познанию «я ничего и не могу ничего, от меня и от моей жизни нет ничего на этой земле». Пришел ли ты уже к этому познанию? Сокрушил ли уже Господь твое упование на самого себя, как Он сокрушил сустав бедра Иакова в ту ночь у Иавока? Пришел ли ты уже к познанию собственной неспособности и негодности? Тогда правильно воспользуйся благодатью. Тогда, как требует этого Петр, возложи свою надежду на благодать. До сих пор ты уповал на самого себя и свои принципы. Этот недостаток может восполнить благодать. Благодать Божия кровь Христа обращает все во благо. Кто обанкротился, кто перестал уповать на себя, кто уже ничего не ожидает от себя, тот возлагает все упование на благодать. Тот начинает всякий день словами: «О Господи, вот передо мной опять день со своими задачами и требованиями, со своими искушениями и опасностями. Как я проживу его? Господи, я поручаю себя Твоей благодати, которая сохранит меня от зла». Тот, кто начинает свои дни и так проходит их, кто совершает свою утреннюю молитву с сознанием: «Я ничего не могу, но я уповаю на Тебя, Господи», тот обретет благодать для своевременной помощи. Тот обеспечит себе помощь и руководство Господа во всех положениях, в которых окажется. Тот останется в молитвенной связи с Господом. Это испытал Иосиф. Он доверился благодати Божией, и благодать Божия сохранила его и провела его с победой через это тяжелое и опасное время. Благодать Божия хочет сохранить и нас. Мы только должны разрешить ей сохранить нас. Мы должны всецело возложить свою надежду на благодать. Поступаешь ли ты так? Если ты поступаешь так, тогда ты превратишься в нечто во славу Его дивной благодати.

Иисус – победитель. Бытие, глава 39, стих 10. Искушение становилось очень опасным, так как ежедневно повторялось. Во время первой атаки искушение отражено, но если оно будет повторяться ежедневно, то Иосиф, может быть, устанет, наконец, как Самсон, уступивший Далиле. О, враг исполнен злого коварства! В течение всех тысячелетий, что человечество существует на земле, он не делал ничего иного, как только изучал род человеческий. Он вполне точно знает, как уловить каждого человека и привести его к падению. У одного слабое место в том, что он не может смотреть на деньги, которые он может взять. Другой же может проходить мимо них. В этом нет для него опасности. Ему даже не приходит мысль, что он мог бы присвоить их. Тот же, у кого это слабое место, чувствует, что какая-то магнитная сила влечет его к деньгам. Таким было слабое место Иуды. Как часто Иисус подымал свой палец, чтобы предостеречь Иуду, но он отвергал предостережение. Он попал в сеть врага. У другого слабое место в той области, в которой жена Потифара искушала Иосифа. Для многих особая опасность в этой области. Враг приводит многих к падению, искушая их похотью плоти. Этот грех можно назвать наиболее распространенным и всеобщим грехом. Поэтому так важно бодрствовать и поставить стражу у ворот, через которые враг охотно проникает. Глаза читают книгу, которая возбуждает фантазию и мысли, или же они рассматривают картину, которая побуждает нечистые мысли и похоти. Поэтому необходимо поставить стражей, которые охраняли бы ворота очей, чтобы враг не мог проникнуть через них. Обращай внимание на то, что читаешь. Будь осторожен с литературой. Многие погибли уже, отравив свое воображение ложной литературой, запятнав свою совесть, погубив свою жизнь. Другие ворота — это уши. Вот мы слушаем двусмысленные речи или сомнительные шутки. Человек слушает, а услышанное проникает в кладовые памяти и хранится там. Будь на страже. Поставь стражей у ворот ушей, чтобы враг не мог проникнуть через них. Если ты знаешь, что вот здесь опасность для тебя, тогда уйди с дороги. Кто идет навстречу опасности, тот погибает. Если ты знаешь, что это общество опасно для тебя, что ты не услышишь там ничего хорошего, тогда оставь его. Враг у дела. Он всегда на посту, у него никогда нет каникул, он не берет отпуска, как раз тогда, когда ты одержал победу, часто хуже всего. Когда ты радуешься своей победой и предаешься покою, тогда он из засады посылает свои стрелы в тебя. Он придет опять. Не забудь этого. Жена Потифара ежедневно расставляла свои козни. Это делало ее такой опасной. Можно было легко подумать, это уже преодоленная точка. С этим я уже справился, здесь нет для меня опасности. Но это как раз и дает врагу ключ к обольщению. Стой на страже, бодрствуй и молись. Смотри на Иисуса, доверься Ему. И Он был искушаем. Он был искушаем во всем, как и мы. Но он победоносно противостоял всем искушениям. Теперь он может помочь искушаемым. Ты знаешь собственное бессилие. По крайней мере, я надеюсь, что ты знаешь это. Ты знаешь силу дьявола. Она велика, но ты так слаб, а его сила велика. И все же не бойся, если будешь уповать на Иисуса и созидать на нем. Если ты придешь к сознанию собственного бессилия,
Если тебе ясна опасность врага, то и тогда не бойся, не отчаивайся, но положись на Господа, который в состоянии даровать тебе победу и сохранить тебя. Так поступил Иосиф. Несмотря на собственное бессилие и на козни обольстительницы, он смотрел на Господа, и Господь даровал ему победу. Поступи так же. Не считайся с собой, с собственной силой или с собственным бессилием. Не бойся врага и его силы. Считайся с Богом. Доверься Господу и узнаешь, что Иисус – победитель. Критический день. Бытие, глава 39, стихи с 11 по 20. В эти критические дни и недели Иосиф впервые болезненно осознал, что он раб. Был бы он свободным человеком, он немедленно покинул бы этот дом. Но он был привязан к этому дому. Когда жена Потифара звала его, он должен был являться. Она была госпожой. Какое тяжелое положение! Как Иосиф умолял Господа о том, чтобы он положил этому конец, чтобы он провел его незапятнанным через эти искушения. И Бог положил конец. Закончились и эти искушения. Как это случилось? Однажды все слуги трудились на поле. Сознательно ли жена Потифара все так устроила, или же она только воспользовалась случаем? Ну, хорошо, она была совершенно одна в доме. Но вот вошел Иосиф в дом. Несомненно, у него было дело, иначе он не вошел бы в дом. Тогда искусительница воспользовалась удобным случаем для последней атаки. Во что бы то ни стало, она хотела достичь цели. Ей была невыносима мысль, что он в своей чистоте действительно одержит победу и будет презирать ее за бесстыдство. Он должен упасть. Красивая женщина знает, как пользоваться своими кознями. Она заверяла его, что умрет, если он отвергнет ее любовь. Она обняла его своими руками за шею. Она шептала ему в ухо пламенные слова любви. Это должно было поколебать Иосифа. Итак, выйдет ли его вера невредимой из огня этих искушений? Или адский жар пожрет его веру? Он не напрасно так часто молился об охраняющей благодати. И благодать сохранила его. Бог напомнил ему об изгнании из рая, о великом потопе, который истребил род человеческий, о гибели Содома и Гоморры. И вот тогда-то в душе его опять возникло решение его детских лет. Лучше умереть, нежели согрешить. Он освободился из объятий обольстительницы. И когда она пыталась удержать его, он предпочел покинуть свои одежды в ее руках, но убежать. Как затравленная дичь, вбежал он в свою горницу. Пульс стучал, но он вышел невредимым. «О, Боже, я благодарю Тебя!» — молился он. «Я благодарю Тебя, что Ты сохранил меня! Господи, но так не может более продолжаться! Положи конец, Господи, положи конец! Избавь меня из этого ужасного положения!» Затем Потифар вошел в дом. Готовый, как всегда, к услугам, Иосиф приготовился к встрече с ним. Как он радовался, как благодарил Бога в тиши, что он может открыто и честно смотреть своему господину в глаза, что он не стоял перед ним, как блудник. Но вот Потифар вошел к жене. Иосиф опять укрылся в своей горнице. Предчувствовал ли он, что наступит сейчас?
Знал ли он, что жена Потифара также может пламенно ненавидеть, как и любить? Его позвали. Потифар стоит. Его Иосиф никогда не видел таким. Вены налились на челе, глаза метали молнии. Иосиф, менее всего я мог ожидать от тебя подобного. Все твое благочестие — ложь и обман. Необходимая черта — прикрыть твое бесчестие. Что же ответил Иосиф? Он ничего не ответил. Почему же? Что же он мог ответить? Если он станет защищаться, он должен будет обвинить свою госпожу, тогда он вынужден будет разрушить брак своего господина, который сделал ему так много добра. Должен ли он такой ценой спасать свою честь? Нет. Лучше молчать и принять на себя ложное подозрение, нежели причинить эту боль своему господину Потифару. Он молчит. Вот здесь и находим прообраз того, кто, как овца, введен был на заклание, кто молчал перед стригущими, не раскрывая своих уст. Но молчание Иосифа можно было воспринять как признание собственной виновности. Одежда в руках его повелительницы тоже была достаточным доказательством. Когда раб вызывал гнев господина, его бичевали. Нет ничего особенного в том, что его подвергли бичеванию. Может быть, потому именно ни слова не говорится об этом, так как это было само собой разумеющимся делом. Рабы сорвали с него одежды и подвергли его избиению, пока он не потерял сознание. Жена Потифара видела это и радовалась сатанинской радостью его мучениям. Затем Иосифа отнесли в темницу. И Бог допустил это? Да, Бог допустил. И это праведный Бог? Да, это праведный Бог. Мы не всегда понимаем Его. Порою мы вопрошаем Его, для чего, Господи, для чего? Но настанет час, когда мы поймем, что Бог совершил все во благо нам. Когда Иосиф прибыл в темницу, когда вернулось к нему сознание, что же он сделал прежде всего? Я уверен, что из груди его вознеслась искренняя молитва благодарности. Он молился о том, чтобы Господь положил конец страшному искушению. Бог сделал это. Змея не последовала за ним в темницу. Здесь он был в безопасности пред ней. И потому он благодарил Бога за это место убежища. Если еще могу добавить слово к этой захватывающей истории, то только одно. Очень хорошо, что Иосиф бежал в этот критический час. Часто бегство – самая лучшая борьба, поэтому и Павел говорит, что нужно бежать от похоти юности. Часто говорят, что сегодня искушения для молодых людей в больших городах так велики, что нельзя преодолеть их. Однако можно, лишь обратившись в бегство. Кто посещает места мирских похотей, конечно, не победит искушений. Но тот и не убежит. Он ищет опасностей, он ищет грехи. Хочешь ли победить? Хочешь ли одержать победу в искушениях и опасностях? Тогда беги. Не вступай в борьбу с силой искушений. Сойди лучше с дороги. И если твои товарищи будут насмехаться над целомудренным Иосифом, я умоляю тебя ради твоей души, ради твоего Спасителя, беги.

Жить — это славить. Бытие, глава 39, стихи 21-22. В темнице. И сегодня тюрьма не является приятным местом пребывания. Но нынешняя тюрьма в сравнении с той темницей подобие дворцу. Почему же Иосиф оказался в темнице? Потому что он был верен и послушен воле Божией. Потому что правило его жизни было таково: лучше умереть, нежели согрешить. Как близок был Иосиф к тому, чтобы ошибиться в справедливости Божией, чтобы усомниться в том, действительно ли существует Бог. Ибо если существует Бог, то как же он может допустить такую вопиющую несправедливость? Говорил ли так Иосиф? Усомнился ли он в Боге? Роптал ли на него? Нет, ни одним словом, ни одной мыслью. Где же об этом сказано? В словах: «И Господь был с Иосифом». А мог ли быть Господь с ним, если бы он роптал и негодовал на него? Нет, это было бы совершенно невозможно. Господь был с ним, потому что он был с Господом. Иосиф согласился и с этим путем, и был доволен им. Он рассматривал то, что был в темнице, как ответ на свои молитвы, как окончание тяжелых искушений в доме Потифара. Здесь он обрел покой от обольстительницы. Здесь он был в безопасности. И за это он был благодарен Богу от всего сердца. Вот весьма важный урок, который мы можем изучить в жизни Иосифа. Жить — это быть согласным с Богом, с Его управлением и Его руководством. Я знаю человека, который оказался в темнице. Вначале он не мог согласиться с тем, что сидел за колючей проволокой, в то время как его товарищи пребывали на родине. Сперва он возмущался. Но вскоре ему стало ясно, что жить — это согласоваться с руководством Божиим. Он начал одобрять этот путь, противником которого был вначале, и он не жаловался более, жизнь его снова обрела смысл. Он сказал себе, что Бог послал его сюда, что у Бога, конечно, свои намерения. Поэтому время за колючей проволокой оказалось для него весьма целительным классом в школе жизни. Когда же он изучил тот урок, который Бог предусмотрел в своем учебном плане, тогда открылись врата колючей проволоки. Иосиф не знал, какие намерения были у Бога. Он не знал, что должен взойти на престол, как правитель Египта. Но вот Бог хотел воспитать и приготовить его для этого места. Кто хочет занять особое положение, тот должен посещать высшую школу. Кого Бог хочет употребить особым образом, тому он содействует в посещении этой высшей школы. Только удивительно, что высшие школы Божии — это, собственно, школы глубины. Прежде чем Бог возведет нас, Он раньше низведет нас. Высшая школа Иосифа была в темнице. Таков закон в Царстве Божием: прежде вниз, затем вверх. Через крест к венцу, через ночь к свету. Так случилось и с нашим Спасителем. Бог усовершил страданиями князя нашего спасения. Иисус должен был испытать поношение и глубочайшее уничижение, прежде чем Бог возвысил его и дал ему имя превыше всех имен. И его путь к престолу проходил через крест. И наш путь не иной.
мы тоже призваны к венцу и престолу. Написано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И еще: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И наш путь к престолу пролегает через крест. И мы должны пройти через глубинные школы Божии, чтобы занять свое место на приготовленном нам престоле. Иначе быть не может. Так мы учимся смотреть на бедствия жизни другими глазами. Мы не останавливаемся на нынешних скорбях, но позади всего и над всем видим Господа, который, стремясь к цели, выполняет свои планы для нашего спасения. Так учится человек согласовываться с Богом и быть довольным. Так познает человек: жить — это славить. Не правда ли ты хотел бы достичь престола? Конечно. Тогда ты должен благоволить и тому пути, который ведет к престолу. Будь убежден, этот мрачный путь ведет к твоему спасению. Этой скорбью Бог пользуется для твоего воспитания. Подумай только, если бы ты общался только с достойными людьми, которые обращались бы с тобой вежливо, получилось бы что-либо из тебя? Была бы тогда у тебя возможность упражнения в кротости и терпении, в нежности и дружелюбии? Научился бы ты тогда терпеть несправедливости и любить врагов? Потому знай, что Господь ведет тебя правильно, если Он принял тебя в свою школу уничижения, потому что у Него славные намерения в отношении тебя. Кто постиг это, тому открыты глаза. Мне не приключится ничего, кроме того, что Он предусмотрел. А Он определил мне благо. Тот научится благодарить Бога за все. В жизни того оправдается истина: жить — это славить. О, если бы это постигли все дети Божии! Если бы они увидели цель, если бы они были довольны Богом и тем, что Он посылает! Тогда оправдается истина, несмотря на мрак и трудности, которые исходят непосредственно от Бога или посредством людей, что жить — это славить.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневные чтения из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу», и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: Бог, Бог наш. Псалом 66, стих 5. Удивительно, как мало мы пользуемся духовными благословениями, которые дает нам Бог. Но еще более удивительно, как мало мы пользуемся самим Богом. Хотя Он наш Бог, но мы мало обращаемся к Нему и мало у Него просим. Как редко мы просим совета у руки Господней. Как часто мы решаем свои дела, не ища Его водительства. В несчастьях наших, как неизменно стараемся мы сами нести бремена свои, вместо того, чтобы возложить их на Господа, чтобы Он поддержал нас. И это не потому, что мы не имеем на это прав. Ибо Господь как бы говорит нам: «Я твой, душа, приходи и пользуйся мною, как тебе угодно. Ты можешь беспрепятственно приходить к моей сокровищнице, и чем чаще ты это делаешь, тем ты желаннее». Это наша собственная вина, если мы не пользуемся богатством нашего Бога. Итак, поскольку у тебя есть такой друг, и он приглашает тебя, обогащайся у него каждый день, никогда не испытывай нужды. Пока у тебя есть Бог, к которому ты можешь пойти, никогда не бойся и не изнемогай. Пока у тебя есть Бог, который может помочь тебе, иди к своему сокровищу и бери все, что тебе нужно. Здесь все, что ты можешь пожелать. Научись божественному мастерству делать Бога всем для тебя. Он может обеспечить тебя всем, или еще лучше, Он может заменить тебе все. Итак, позволь мне убедить тебя пользоваться твоим Богом. Пользуйся им в молитве. Приходи к Нему часто, потому что Он твой Бог. О, неужели ты оставишь неиспользованным столь великое право? Лети к Нему, расскажи Ему обо всех твоих нуждах. Во всякое время постоянно пользуйся им своей верой. Если темный рог обложил тебя тучами, используй твоего Бога как солнце. Если сильный враг окружил тебя, найди в Иегове щит, ибо он солнце и щит для народа его. Если ты заблудился в лабиринтах жизни, используй его как проводника, ибо он направит тебя. Кем бы ты ни был и где бы ты ни был, помни, Бог – именно то, что тебе нужно, и именно там, где тебе нужно, и что Он может сделать все, что тебе нужно. –

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Разговорные столики. Деяния, 2 глава, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме». Одиночество крадет у нас чувство благополучия. Оно влияет на наше здоровье, поведение в социальных сетях, питание и так далее. Проведенное исследование показывает, что почти 2/3 всех людей, независимо от возраста и пола, время от времени чувствуют себя одинокими. В связи с этим в одном британском супермаркете установили в кафе разговорные столики, чтобы люди могли налаживать взаимоотношения друг с другом. Те, кому хочется общения, просто садятся за такой столик, либо присоединяясь к компании, либо показывая, что не прочь пообщаться. Завязываются разговоры, которые создают чувство общности. Верующие в первой церкви тоже стремились к общению. Друг без друга они, наверное, чувствовали бы себя очень одинокими в своей вере, которая была чем-то новым для мира. Поэтому они не только пребывали в учении апостолов, чтобы узнать, что значит идти за Христом, но также каждый день единодушно пребывали в храме и собирались, преломляя по домам хлеб, ради общения и взаимной поддержки. Мы нуждаемся в отношениях с людьми. Такими создал нас Бог. Болезненные периоды одиночества указывают на эту нужду. Как и членам Первой Церкви, нам важно участвовать в дружеском общении, как того требует наша природа, и приглашать окружающих, которым тоже нужно общение. Как вы сегодня можете с кем-нибудь пообщаться? Как вы, возможно, упускаете шансы завязать дружбу? Помоги нам, Боже, искать отношений ради себя и ради других.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Его надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Он видит полное собрание сенаторов. Он видит статую Помпея, к подножию которой упал когда-то мертвый Цезарь, пораженный Брутом. Голова его точно в тумане. Он слышит страстную речь отца, который обвиняет его в несовершенных им преступлениях. Слышит ненавистное имя Антипатра. В сенате мертвая тишина. Это говорит уже не он, а Александр. Кажется, он сам не помнит, что говорит, но точно сквозь туман видит, как холодные лица сенаторов проясняются, как одобрительно, ласково смотрит на него сам император. Какое дивное красноречие! Доносится до него чей-то сдержанный шепот. «Это юный Цицерон», — подтверждает кто-то. «Жаль, что он потерян для Рима». Голос молодого оратора обрывается от накипевших слез. Он вспоминает мать. «Уж лучше умереть». «Пусть отец», — с рыданием заключил он, «казнит своих детей, если он того желает, но пусть не возводит на них тяжких обвинений. Мы готовы умереть». Что это? Он видит, что на глазах некоторых сенаторов появляются слезы. Император, взволнованный и бледный, встает и как бы протягивает руки к молодому оратору. «Потерять такого сына, гордость отца!» Взволнованно говорит он и обнимает Александра. «Отец!» — обращается он затем к Ироду. «Ты хочешь лишиться такого сына? О, император, я сам не знал его!» Только и смог проговорить Ирод. И Александр в его объятиях, они оба плачут, ведь это сын Мариамны. О, незабвенная тень! Примирившийся отец и сын возвращаются в Иерусалим. Ирод тотчас же созывает народное собрание. Когда ему доложили, что Синедрион и народ уже ждут его, он вышел облаченный в Порфиру, вывел всех своих сыновей – Антипатра, Александра и Ариставула. За ними выступили жены царской семьи, мать Ирода, дряхлая уже Кипра, которую поддерживала Соломея, за ними хорошенькая Глафира, жена Александра, Дарида, жена Ирода, выступавшая несколько в стороне, и, наконец, совсем почти ребенок, Вереника, дочь Соломеи и жена Ариставула. Народ угрюмо ждал. Ирод начал говорить. Он рассказал о своей поездке в Рим и, поблагодарив Бога и императора за восстановление согласия в его семье, продолжил. «Это согласие я желаю укрепить еще больше. Император предоставил мне полную власть в государстве и выбор преемника, стремясь теперь, без ущерба для моих интересов, действовать в духе его начертаний, я назначаю царями трех моих сыновей и молю прежде Бога, а затем вас, присоединиться к этому решению, одному старшинство, другим высокое происхождение дают право на престолонаследие». При словах «высокое происхождение» Глафира с ужимкой хорошенького котенка взглянула на Соломею, которая злобно сверкала глазами. «Император помирил их», — продолжал Ирод, — «а отец вводит их во власть. Примите же этих моих сыновей, даруйте каждому из них, как повелевает долг и обычай, должное уважение по старшинству, так как торжество того, который почитается выше своих лет, не может быть так велико, как скорбь другого, возрастом которого пренебрегают. Глафира и Соломея опять переглянулись. Последняя торжествующе и злорадно. Кто бы из родственников и друзей не состоял в свете каждого из них, продолжал Ирод. Я обещаю всех утвердить в их должностях, но они должны ручаться мне за сохранение согласия между собой, так как я слишком хорошо знаю, что ссоры и дрязги происходят от злонамеренности окружающих. Когда же последние действуют честно, тогда они сохранят любовь. При этом я объявляю мою волю. Она в том, чтобы не только мои сыновья, но и начальники моего войска пока еще повиновались исключительно мне, потому что не царство, а только часть царства я передаю сыновьям. Они будут наслаждаться положением царей, но тяжесть государственных дел будет лежать на мне, хотя я и неохотно ношу ее. Пусть каждый подумает о моих годах, моем образе жизни и благочестии. Я еще не так стар, чтобы на меня уже можно было махнуть рукой. Не предаюсь я и роскоши, которая губит молодых людей. А божество я всегда так чтил, что могу надеяться на самую долговечную жизнь. Кто с мыслью о моей смерти будет льстить сыновьям, тот в интересах последних же будет наказан мною. Ведь не из зависти к ним, выпистыванным мною, я урезаю у них излишние почести, а потому что знаю, лесть делает молодых людей надменными и самоуверенными. Каждый из их окружения пусть знает, что за честное служение он получит мою личную благодарность, а за сеяние раздора он не будет вознагражден даже тем, к кому будет отнесена его лесть. Я надеюсь, все будут стремиться к одной цели со мной, которая вместе с тем и есть цель моих сыновей. Для них самих полезно, чтобы я остался их владыкой и в добром согласии с ними. Вы же, мои добрые дети, помните, что существует священный закон природы, сохраняющий любовь даже у животных. Затем помните императора, Созидателя нашего мира. Помните и меня, вашего родителя, который просит вас там, где он может приказывать. Оставайтесь братьями. Я даю вам царские порфиры и царское содержание и взываю к Богу, чтобы он охранял мое решение до тех пор, пока вы сохраняете согласие между собою. Слушая сына, старая Кипра плакала слезами умиления. Младшие же женщины недоверчиво улыбались. И только юная Вереника, совсем еще ребенок, хотя уже мать, в невинности души верила искренности дядюшки. Закончив речь, Ирод обнял сыновей и распустил собрание. Примирение семейства Ирода было только кажущимся. Женщины продолжали вести между собой словесную войну. Уколы, намеки, презрительные жесты, многозначительные взгляды, пожимания плечами, улыбки – все пускалось в ход. И когда слухи доходили до мужей, те начинали злиться. Рабыни усердно помогали господам и раздували огонь своими сплетнями. Вон, царь дарит своей старухе Дариде и молоденьким наложницам царские одежды Мариамны, говорила рабыня Глафиры рабыне Соломее. А вот, скоро наденут на них власяницы и заставит ткать верблюжью шерсть. «Не дождетесь вы этого!» — сердилась рабыня Соломея. «Скорее вашу гречанку Глафиру пошлют мыть овец в овечьей купели или полоскать белье в Кедронском потоке». Юная Вереника часто плакала от того, что ее муж Ареставу, женатый на ней не по своей воле, часто упрекал ее низким происхождением. «Да как же так?» — плакала Вереника. «Ведь моя мать, сестра царя и твоя тетка. Как же я низкого происхождения? Тогда и ты низкого?»
1: «Нет, моя мать была царица»,
0: — возразил Ареставу, который тоже был еще мальчишкой.
1: «И отец мой царь, а твой кто? Простой военачальник».
0: Все это усердными рабынями да евнухами переносилось в уши Дариды и Антипатра, а от них доходило до самого Ирода. И он злобствовал. Упрек низким происхождением относился прямо к нему. Он сам был не из царского рода. А между тем шушуканье рабынь становились все ядовитее. «Ах, что-то делается, и уму непостижимо. У нас в Каппадокии ничего такого и быть не может», — говорила рабыня Глафиры другой рабыне. «Сегодня, говорят, отрубили головы всем мне бабам и даже мужу Соломея Костобару». «Это все по наветам самой же змеи Соломеи», — укоризненно качая головой, проговорила старая рабыня, которая когда-то служила Александре, матери Мариамны и самой Мариамне.
2: «Это на своего мужа?»
0: — изумилась молодая рабыня.
1: «Да, это старая история. Тут замешаны Фивор, брат царя, и его голова чуть не слетела», — говорила старая рабыня. «Еще когда Соломея была совсем молоденькая, и мы все сидели запершись в крепости Масаде, а царь, тогда еще не царь, а тетрарх, бежал от парфян и от царя Антигона, брата Александры и дяди покойной Мариамны. Да возрадуется его душенька на лоне Авраама. И когда у нас не хватило воды, и мы собирались уже помирать, так какой-то добрый человек тайно от парфяна Антигона доставлял нам воду, а ради этой самой Соломеи, и называл себя сыном Петры. А кто он такой был, никто не знал. Так с той поры он и сидел в душе Соломеи, хотя ее потом царь и выдал замуж за своего любимца Иосифа. Только она не любила его, а все думала о сыне Петры. Потом Иосиф вдруг пропал без вести. По секрету во дворце говорили евнухи, что это было дело рук самого царя, который будто бы приревновал его к царице Мариамне. Только она, голубушка, была тут не повинна. А потом царь выдал Соломею за Костобара, которого сегодня казнили. А Костобар — это тоже был любимец царя и тоже идумей. В то время, когда царь воротился из Рима и высвободил нас из Масады, а потом силой взял Иерусалим, то поручил Костобару охрану города, чтобы никто из его врагов не ушел от кары. И поработал тогда Костобар всех знатных и богатых иудеев, кого казнил мечом, кого распял на кресте, а богатство их отобрал для царя, да и себя не забыл. Пощадил он только знатнейший род Бне-Бабы, родственников Маковеев, и укрыл в потайном месте. Об их укрывательстве проведала Соломея от мужа, но молчала до тех пор, пока не появился тот, о ком она день и ночь думала с самой Масады.
0: «Кто же он был такой?» — перебила рассказчицу молодая рабыня Глафиры. Большая охотница до сплетен.
1: А оказался он знатным арабом по имени Силлай. Он наместник аравийского царя Обада и давно искал случая увести в Петру Соломею, которую полюбил еще девочкой, бывая в доме Антипатра, отца нашего царя. А взять ее замуж ему нельзя было, потому что царь наш давно во вражде с арабами и ненавидел этого Силлая, который наговорил римскому императору про нашего царя такого, что Август даже перестал принимать послов Ирода. Когда Соломея узнала, кто такой этот сын Петры, и увидала его, то воспылала к нему такой страстью, что решилась погубить ненавистного мужа и бежать к Силлаю, если царь не отдаст ее за него. «А где же она его увидела?» — спросила молоденькая рабыня, сгорая от любопытства. «В Масаде, когда царь ездил в прошлом году к императору, а нас отослал в Масаду». «Так вот, чтобы избавиться от мужа, она и донесла на него. А сегодня вот и солетела его голова вместе с бнебабами. Ох, чего я не видела на своем веку!
2: А как же брат-то, царя? Ферур замешан тут?»
1: «Сейчас расскажу. За него царь хотел отдать свою дочь. Так Ферур не захотел, потому что у него есть молоденькая рабыня, беленькая такая, из Скифии. Он на нее не надышится. Только царь его простил. А теперь вот Соломея и на него донесла, чтобы только самой избавиться от Костобара. Она сказала царю, что Костобар хотел помочь Ферору бежать со своей возлюбленной рабыней к апарфянам, а потом вместе с ними свергнуть Ирода с престола и самому сесть на него. Ну, понятно, начались пытки, сначала с нашего брата, со слуг, только Ферор вывернулся, а сестру выдал.
2: Вот злодеи! Невольно вырвалась у молоденькой рабыни. А особенно эта змея Соломея, ведь сама уже бабушка. Вон, у Вереники, один сынишка, тоже Ирод, по дедушке уже ползает, да и другим ребенком беременна. А бабушка бесится, шашни у нее с арабом. Уж и ваши, господа, хороши, прошипела вдруг рабыня Соломея, нечаянно подслушавшая их разговор.
3: «Вот, ваш хваленый царевич Александр, муж твоей гордячки, что проделывает с евнухами царя? Спроси-ка свою гордячку, знает она об этом».
2: «О чем это?» — задорно спросила рабыня Глафиры.
3: «А о том, о чем стыдно и говорить. Тьфу, какая мерзость! Вот пусть проведает царь».
2: И Ирод все узнал через ту же свою сестру Соломею. Три евнуха, его самые младшие и самые любимые, о которых ему донесли, были: один виночерпий, другой хлебодар и третий, который приготовлял ложе царю и сам спал возле него. Их тотчас же подвергли пыткам. Имел ли основание донос, неизвестно и даже сомнительно, так как доносчиком была сама Соломея. Но пытки кого угодно вынудят сказать то, чего от них мучители добиваются. Пытал же их притом старый Рамзес, самый злой Аргус Ирода, ненавидевший из ревности молоденьких любимчиков царя. Не вытерпев мучений, Хлебодар обещал все рассказать, если прекратят пытку. Пытку прекратили. «Царевич Александр говорил нам», — лепетал несчастный, заплетающимся от боли языком. «От Ирода вам нечего ждать, он старый повеса, красит себе волосы, но все же он не может казаться вам молодым. Вы, — говорит, — только слушайтесь меня, скоро я силой отниму власть у Ирода. Отомщу своим врагам, а друзей сделаю богатыми и счастливыми. Вас, — говорит, — прежде всех.
3: Знатнейшие люди, говорит, уже присягнули мне втихомолку и обещали помогать. А военачальники и центурионы армии находятся со мной в тайном сговоре.
2: Дальше несчастный говорить не мог. Он упал в обморок.
3: Эти показания, говорит иудейский историк, до того устрашили Ирода, что в первое время он даже не осмеливался действовать открыто. Он разослал тайных разведчиков, которые день и ночь шныряли по городу и должны были докладывать ему обо всем, что они замечали, видели и слышали. Как только кто-то навлекал на себя подозрение, он был немедленно предаваем смерти. Двор переполнился ужаснейшими преступлениями и злодеяниями. Каждый измышлял обвинения, каждый клеветал, руководствуясь личной или клановой враждой. И многие злоупотребляли кровожадным гневом царя, обращая этот гнев против своих противников. Ложь мгновенно находила веру себе, и едва только произносилось обвинение, тотчас совершалась казнь. Часто случалось, что только что обвинявший сам был обвиняем и вместе со своей жертвой шел на казнь, ибо Ирод из опасения за свою жизнь осуждал на смерть без следствия и суда. Его дух был до того помрачен, что он не мог спокойно смотреть даже на совершенно невинных людей и даже к друзьям своим относился в высшей степени враждебно. Антипатр же ловко пользовался несчастьем Александра. Он теснее сплотил вокруг себя всю свору своих родственников и вместе с ними пускал в ход всевозможные наветы. Ложными доносами и наветами он вместе со своими друзьями нагнал на Ирода такой страх, что ему постоянно мерещился Александр, не иначе, как с поднятым над ним мечом. И, наконец, он приказал схватить сына и заковать в кандалы. Вместе с тем Ирод начал подвергать пыткам друзей сына. Большинство из них умирало молча. Они не выдавали более того, что в действительности знали. Но те, которые были доведены до лжесвидетельства, показали, что Александр и брат его Аристовул посягали на жизнь отца, что будто бы они выжидали только случая, чтобы убить его на охоте и тогда бежать в Рим. Эти признания были добыты жесточайшими пытками, а Ироду только этого и хотелось. Итак, Александр в тюрьме в оковах, но голова и руки его свободны. Недаром он учился в Риме и был отмечен самим Августом.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте откроем 13 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава начинает новый раздел в Евангелии, который продолжается до 17 главы и повествует нам о периоде продолжительностью около 24 часов, который начался с того вечера, в который Иисус был предан. Несмотря на то, что этот период жизни Иисуса является сравнительно коротким, он очень важен, и Иоанн посвящает почти четверть своего Евангелия тому, чтобы описать этот отрезок времени продолжительностью около суток. Около четверти своего Евангелия он посвящает этим суткам. Таким образом, нам очень важно внимательно рассмотреть все, что было написано об этом промежутке времени. И рассматривая его, мы сможем увидеть само сердце Иисуса. Эта часть Евангелия от Иоанна дает нам удивительное, новое представление о сердце Иисуса. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, пишет Иоанн, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их.

же той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это и есть любовь до конца, любовь до предела, и это то, насколько Он возлюбил своих. Как это прекрасно осознавать, что мы включены в число тех, которые принадлежат Ему. Насколько сильно Он возлюбил вас? Он возлюбил вас до предела. Он возлюбил вас до конца. Он возлюбил вас настолько, что совершил ваше искупление. Итак, все это происходит перед тем, как Иисус вкусил пасхальную вечерю со своими учениками, зная, что пришел час Его. Если вы помните, то с самого начала Евангелия Иисус повторял: «Еще не настал час Мой». «Мой час еще не пришел». И когда Он говорил о Своем часе, Он всегда говорил о том часе, когда Он должен был совершить Свою величайшую жертву для вашего искупления. Это был тот самый час, когда Он должен был быть прославлен. Прославлен в Своем подчинении Отцу. Прославлен, идя на крест и умерев за наши грехи. И во время вечери, в более точном переводе, после вечери, когда вечеря была окончена, Он вместе со Своими учениками совершил иудейскую Пасху согласно закону. И вот во время, то есть после, в конце вечери, дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. И Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Итак, пасхальная вечеря закончена. Сатана вошел в сердце Иуды Искариота. И Иисус, зная, что все закончено, что это был последний раз, когда Он возлежал на вечере со Своими учениками, Иисус взял полотенце и припоясался. Человек, который припоясывался полотенцем, обычно был рабом или слугой. Это являлось признаком раба, причем такого раба, который находился на самой низшей ступени, который являлся наименьшим между другими рабами. Иисус взял это полотенце и припоясал себя им. Его ученики не понимали, что он делает, зачем он припоясал себя этим полотенцем, ведь это то, что обычно делали рабы. Потом Иисус влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И я думаю, что совершенно понятно, с каким выражением он это произнес. «Эй, подожди минутку, ты что, думаешь, что ты будешь умывать мои ноги?» Петр осознал, какое чудовищное несоответствие было во всем этом, в том, чтобы Господь умывал его, Петра, ноги, его ступни. И это напоминает то, как Иоанн Креститель обратился к Иисусу, когда тот пришел креститься у него. Иоанн сказал: «Послушай, ведь это же невозможно, ведь это я должен креститься у тебя». Иисус ответил тогда ему: «Просто сделай это, ибо так надлежит мне исполнить всякую правду». Итак, Петр был встревожен этим, и Иисус сказал ему: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». «Сейчас ты не понимаешь того, что я делаю, Петр, но подожди немного, и ты поймешь». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Петр просто ощущал, что это неправильно. Что-то здесь не так, как должно быть. Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя,
не имеешь счастья со мною».

0: Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Мне очень нравится Петр. Он не очень-то много понимает, но он всецело отдан тому, что понимает. Если что-то правильно, значит, это надо делать. «Ну что ж, Господи, конечно, омой мне тогда и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Омовение ног было общепринятой процедурой в римских банях. Люди омывали ноги после того, как они выходили из банного помещения и шли в комнату, в которой одевались. Пока они шли в раздевалку, на их ноги налипали грязь, пыль и песок. И перед тем, как войти в раздевалку, им необходимо было помыть ноги, смыть грязь, которая налипла на них по дороге. Сами они были полностью чисты. Они только что провели час или два, моясь в бане. Но песок и грязь налипали на их ноги, пока они шли от банного помещения к раздевалке. В сущности, Иисус здесь говорит, что когда мы ходим в этом мире, какая-то грязь может налипнуть на нас. Это происходит просто от того, что мы ходим в этом мире. Но эта грязь только на поверхности. Она не находится в нашем разуме, не находится в самой сущности нашей жизни. Она просто налипает нам на ноги. И все, что нам необходимо, это омыть ноги. Сердце уже чисто. Ваш разум уже чист. Вам необходимо очиститься только от внешнего загрязнения. И в церкви как раз и происходит нечто подобное. В течение всей недели мы ходили в миру. Мы слышали грязные словечки, которые часто произносят люди в этом мире. Сегодня, например, мы зашли в кафе, и за соседним столиком сидела женщина, из уст которой изливались такие слова, которые, если бы вы когда-нибудь и решились произнести, то постарались бы сделать это настолько тихо, насколько это возможно, чтобы никто не услышал. Я сидел и думал: «О, Господи, очисти, пожалуйста, мои уши, очисти мой разум, просто вычисти всю эту грязь, всю грязь, которая вливается сейчас в мои мысли и в мои уши. Очисти меня от всей этой мерзости, которую она изливает». И мы довольно часто встречаемся с такого рода явлениями, когда мы ходим в этом мире. И когда существует это поверхностное, наружное загрязнение, так хорошо бывает просто прийти и находиться в присутствии Господа. Иисус сказал: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Давайте позволим Слову Божьему очищать и омывать нас. Давайте испытывать это очищение Словом Божьим, когда мы собираемся здесь вместе в присутствии Божьем. Иисус сказал: «Я не говорю о физической чистоте. Я же сказал тебе, что ты не понял, что я сейчас делаю, Петр». И потом Иисус добавил: «Вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, на время омовения ног он отложил в сторону свои одежды для того, чтобы припоясаться полотенцем и уподобиться слуге, чтобы быть как слуга. И когда он вновь надел свои одежды, он возлег и сказал: «Знаете ли, что я сделал вам?» Я удивлен, что Петр не ответил ему: «Да, Господи, конечно знаю, ты помыл мои ноги». Это показало бы, что он ничего не понял. Иисус сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». И вот из-за этих слов в евангельском повествовании в некоторых церквях существует целая традиция омовения ног. Это стало у них обрядом, который они регулярно выполняют. Если они хотят включить омовение ног в свое служение, меня это совершенно не возмущает. Но я думаю, что, соблюдая этот ритуал, эту традицию омовения ног, люди упускают из вида самое главное. Весь урок и смысл этого действия заключался в служении, в том, чтобы служить друг другу. В те дни, о которых повествует Евангелие, служение кому-то проявлялось в омовении ног. Сейчас мы живем в обществе, в котором нет рабов. Открытые сандалии также не очень распространены, так что омовение чьих-либо ног не является таким уж общепринятым явлением в культуре нашего современного общества. Возможно, лучшим способом послужить было бы, скажем, помочь вашим ближним сходить за покупками или посидеть с их детьми. Для того, чтобы служить моим братьям во имя Господа, мне следует быть слугой. Здесь Иисус в сущности говорит: нет такого дела, нет такого занятия, которое было бы ниже вашего достоинства. Просто служите один другому. Будьте друг другу слугами. Будьте готовы отдать себя тому, чтобы послужить другому человеку. Не ставьте себя на пьедестал, не возвышайте себя. Не возноситесь так, чтобы заставлять других людей служить вам. «Посмотрите», — сказал Иисус, — «я показал вам пример, пример того, какими слугами вам следует быть и как вам следует служить всем». Он говорил это, обращаясь к своим ученикам, к тем, которые должны были стать первыми служителями церкви. Будучи служителем, вам не следует искать славы и думать о себе как о чем-то важном и великом. Думать о том, что люди должны ждать вас, потому что вы ведь служитель, что они должны подносить вам кофе, когда вы приходите, что они должны приходить и спрашивать вас о том, как они могут помочь вам, как они могут послужить вам, как они могут сделать что-то для вас, потому что, ну, видите ли, он же, о, служитель. К сожалению, у многих людей, которые находятся в служении, сложилось именно такое представление: если я служитель, то обо мне должны заботиться, ко мне должны относиться с терпимостью. Но это совсем не то, что подразумевает само слово «служитель». Слово «служитель» подразумевает человека, который служит другим. Иными словами, слугу. Значит, это я должен подносить вам чашечку кофе. Это я должен предлагать вам стул или кресло. Я должен заботиться о вас, стараться, чтобы вы почувствовали себя удобно. И если я начинаю думать, что я настолько велик, настолько значителен, что это вы должны терпеть меня и служить мне, то значит, что мне необходимо заниматься каким-то другим делом, а не служением. Если я не желаю служить и не желаю заботиться о чьих-либо нуждах, это значит, что я ставлю себя выше моего Господа. А это уже приводит к очень большим трудностям. Если это случается, это значит, что у меня нет такого же отношения, как у моего Господа. и в таком случае я не свидетельствую о нем своей жизнью. Говоря об отношении слуги, Иисус сказал: «Видите ли вы, что я сделал вам? Если же я, будучи вашим учителем и Господом...» Вы называете меня учителем и Господом, и это правильно, потому что я действительно ваш Господь и Учитель. Но если я, будучи вашим Господом, желаю служить вам, вы также должны служить друг другу. Не возвышайте, не выделяйте сами себя, не ставьте себя в какое-то особенное положение, ожидая, что другие люди будут служить вам. Вы должны идти и служить нуждам людей в этом мире. Нам нужно больше служителей, которые являются служителями от слова «слуга», которые являются истинными служителями Иисуса Христа. «Если это знаете, — сказал Иисус, — блаженны вы, когда исполняете». Не только знаете, потому что просто знания недостаточно. Иаков сказал в своем послании: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». И радость, которую доставляет служение друг другу в теле Христовом, это воистину великая радость. Я должен признаться, что временами мне совсем не кажется, что это что-то радостное. Некоторые из служений, которые мне доводилось делать, я делал, скрипя зубами. И я честно признаюсь вам в этом. Я всегда чувствую себя виноватым, когда служу не от всего сердца. Но иногда такое все-таки случается. Обычно это бывает, когда я подбираю сигаретные окурки, которые валяются вокруг церкви, и выбрасываю их. Это действительно одно из тех дел, которые я не переношу. Это у меня с самого детства. Когда я был еще маленьким мальчиком, мама всегда говорила мне: «Никогда не трогай сигареты, никогда не прикасайся к сигарете». И каждый раз я чувствую себя виноватым и непослушным, когда я собираю окурки вокруг церкви. Я просто ненавижу прикасаться к ним. И довольно часто, когда я подбираю и выкидываю эти окурки, я немного ворчу про себя. И это продолжается до тех пор, пока Господь не начинает говорить со мной. Он спрашивает: «А для кого ты это все делаешь?» И я говорю: «Я делаю это для тебя, Господь, ни для кого больше». Тогда Он говорит мне: «Ну, почему же ты тогда ворчишь? Почему ты недоволен?» Но в основном я, конечно, нахожу радость в служении, потому что Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали это мне». Итак, служа ближнему, я тем самым служу Господу. И чего бы я ни делал для других, в действительности я делаю это для Него. Я его слуга. Он заповедал мне служить телу Христову. И я, будучи его слугой, просто повинуюсь его указаниям, его заповедям, когда служу телу Христову. В служении телу Христову я служу самому Христу. Так что эти служения неразделимы, они очень прочно связаны между собой. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: «Едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. И когда он говорит «я», он использует имя Бога, которое использовалось в Ветхом Завете. «Дабы вы поверили, что это я». «Я есмь сущий», — говорит он. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом. Он знал, что Иуда предаст его. Он избрал Иуду, зная тот жребий, который полагался ему, зная, что Писание должно быть исполнено. Он избрал его. Писание говорит: «Человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Но, несмотря на все это, то, что Иуда собирался сделать, даже после того, как он был там с Иисусом, все это возмущало Дух Господа. Итак, Иисус возмутился Духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Здесь Иоанн, конечно же, говорит о самом себе. Он говорит об этом ученике в третьем лице. Но этим учеником в действительности был сам Иоанн. Один из учеников его, которого любил Иисус. Несомненно, и сам Иоанн был любящим человеком. Это легко понять, читая то, что он написал. Все, что он пишет, он всегда пишет с любовью. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, вероятно, лежал рядом с Иоанном и прошептал ему: «Иоанн, спроси, о ком это он говорит». Иоанн, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Обмакнуть кусок хлеба и подать его другому человеку было тем же самым, что произнести тост за этого человека или сказать ему приветственную речь. Это являлось знаком дружбы. Я думаю, что этим Иисус даже в тот момент говорил: «Иуда, если ты хочешь выйти из игры, ты можешь выйти. Ты не обязан проходить через все это, несмотря на то, что ты уже был у первосвященников и договорился, сторговался с ними. Я все равно хочу оставаться твоим другом». И после сего куска, пишет Иоанн, вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». «Час настал», — сказал Иисус, — «я буду прославлен». Как? Каким образом он будет прославлен? Очень необычным образом, через распятие на кресте. Дети. И это единственный раз, когда Иисус использовал это слово. Это очень нежное слово. Текна. Маленькие дети. Детушки. Иоанн использует это слово в своих посланиях. «Дети», — сказал Иисус, — «недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заповедь новая. Это всеобъемлющее, величайшее из всех заповедей, потому что теперь вам не следует беспокоиться о заповедях, говорящих «не лжесвидетельствуй», «не кради», «не прелюбодействуй», «не желай того, что принадлежит ближнему» и так далее. Вам не нужно беспокоиться ни о чем из этого, если вы соблюдете эту новую заповедь Иисуса. «Как я возлюбил вас», — сказал Он, — «так и вы долюбите друг друга». Это наивысшая, отдающая, самопожертвенная любовь. Он хочет, чтобы мы проявляли по отношению друг к другу именно такую любовь.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Снежный барс, снежный леопард и лербис, крупное хищное млекопитающее семейство кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Эти животные могут совершенно невероятное прыгать по различным горам с наклоном 90 и более градусов. Невероятно, эти кадры надо видеть. Кадры вы увидите в нашем телеграм-канале «События с призму Писания», а мы только скажем, что снежный леопард способен на такое для нас непостижимое, как для людей. Потому что Творец заложил в нем все необходимые навыки, чтобы он мог жить и выживать в условиях дикой природы. Благослови наш Создатель, который сотворил каждого такой, какой он должен быть. Римлянам 9 глава, стих 5. Подмосковье 57-летний житель Балашихи покончил с собой после того, как получил из ремонта свой автомобиль Hyundai Tucson. Своей жене он написал, что ремонт ему навязали в одном из местных центров. Известно, что клиенту сервисного центра выставили огромный счет, но сразу после ремонта двигатель снова сломался. По словам близких, последние 2 недели мужчина был в депрессии. Его тело нашли в лесу, рядом с ним лежало огнестрельное оружие. Главная причина убийств, убийство другого или убийство себя, кроется не в какой-то отдельной проблеме. Она кроется в греховной генетике прародителей человеческого рода, Адама и Евы. Бытие 4 глава, стих 8. Генетика идет со времен еще второго поколения людей. Первые дети Адам и Ева. Каин Авель. Что сделал Каин брату? Бытие 4:8. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. Когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего,

Христос может. Только Он может освободить от власти греховных ген Адама. Только в Иисусе можно решить абсолютно любую проблему. Ведь по вере человек становится ребенком самого Бога. Римлянам 6:18, радостная весть от Иоанна, 1 глава, стих 12. По словам младшего пастора Самсона Акбибора, разрушение здания общины, искупленной христианской церкви Бога в городе Кантагора, Нигерия, около 3 часов ночи, стало вторым случаем, когда мусульмане разрушили молитвенный зал на этом месте. Первый случай произошел 10 лет назад, когда исламисты сожгли здание еще строящейся церкви. И в первом и втором случае все сгорело. Дьякон церкви Джон Абое призвал мусульманских лидеров города принять меры по сохранению религиозной свободы христиан, преимущества в мусульманском районе местного самоуправления Кантагора. Прискорбно, но факт, что христианские церкви во многих местах мира становятся предметом нападений и других варварских действий со стороны христиан-ненавистников. Поэтому и нужно заметить, что храмом Бога после первого прихода Христа не названо больше никакое сооружение, но человек, верующий в Иисуса, мы прочитаем 2 Коринфянам 6:16. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Как прискорбно бы это ни звучало. Прискорбно терять собственность. То, куда ты вкладывал силы, деньги. То, где ты собирался. Это очень, конечно, трагично. Но это все-таки не главное. Потому что главное – это сам человек. Иисус Христос основал церковь не из здания, а из людей. Эту церковь не то что ненавистники. Ее даже врата ада не одолеют. Матфея 16 глава стих 18. Благодарите Бога за принадлежность к церкви Христа. И молитесь за всех гонимых за Его имя. Не так давно жители города Куритибы, Бразилия, заметили в небе неопознанный летательный объект – простонародье НЛО. Некоторые специалисты уже якобы подтвердили подлинность видео с летающей тарелкой. Командование ВВС страны не дали по этому поводу объяснений. Ох уж эта тема инопланетян, она излюбленная у СМИ. Сколько и где эти гуманоидов не видели? Сколько тарелок люди видели? Сколько их самих? Все хотят они вот с землянами установить контакт. Да что-то не получается. Инопланетяне и НЛО — это только одно из множества других явлений, с чем сталкиваются люди. Кто-то йети видел, кто-то русалку, кто-то лешего, кто-то домового. И кого-то домовой даже пробуждал удушением. Что сказать? Так это то, что это все поле одной ягоды. Какой? Самое что ни на есть сатанинской. Бесовской. Это все бесы, которые вводят людей в заблуждение, чтобы те дальше об этом распространялись. Но это еще не самое страшное. Самое страшное то, что после таких встреч у людей от испуга может случится что-то плохое. Все бесы боятся Христа. Если прогоните их именем Иисуса, от нечисти не останется и следа. Гарантия 100%. Проверьте сами, расскажите об этом друзьям. Ведь Иисус уже все сделал за нас. Колоссянам 2:15. Иисус уже отнял власть у них. У властей и начальств властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Слава Иисусу Христу! На этом наша передача подошла к концу. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Воспоминания. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». В день поминовения я думаю о многих ветеранах, но особенно о своем отце и дядях, которые служили в армии во время Второй мировой войны. Они вернулись домой, а сотни тысяч других семей трагически лишились дорогих людей, ушедших служить своей стране. Но если их спросить, то и мой папа, и большинство солдат того времени сказали бы, что были готовы отдать жизнь, чтобы защитить своих любимых и то, что, по их убеждению, было правильным. Когда кто-то гибнет, защищая свою страну, то на погребальных богослужениях часто цитируют текст из Евангелия от Иоанна. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но какие события стоят за этим стихом? Иисус сказал эти слова ученикам во время последней вечери незадолго до смерти. И, кстати, один из членов этого узкого круга, Иуда Искариот, уже ушел, чтобы предать его. Христос все это знал и, тем не менее, решил пожертвовать своей жизнью ради друзей и врагов. Он хотел и был готов умереть за тех, кто однажды уверует в Него, даже за тех, кто все еще были Его врагами. В свою очередь, Он просил учеников любить друг друга, как Он возлюбил их. Его безмерная любовь побуждает нас жертвенно любить других, как друзей, так и недругов. Прежде чем уверовать в Иисуса, мы были Его врагами, и все же Он умер за нас. Как вы можете почтить Господа за Его смерть на кресте ради вас? Как вы можете жертвенно любить других? Господь Иисус, мы так благодарны, что Ты согласился умереть за нас.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

0: Далеко от полей России, от просторов ее и рек, в Иудее родился Мессия, настоящий святой человек. Был он прост и доступен народу, взор сочувствием к людям дышал, а лжецов и тиранов свободы беспощадно в речах обличал. Он изведал страданья и слезы, распят был он злобной толпой. Не об этом ли плачут березы соком светлым ранней весной? Не о том ли, как слезы святые небо часто дождями льет? Не об этом ли в песнях России затаенная грусть живет? Не грусти, дорогая природа, не печалься душой человек. На Голгофе начало восхода новой жизни и счастья навек. Эту жизнь на крестах распинали, это счастье жгли на кострах. Но, о чудо, другие вставали и несли его с верой в сердцах. Есть страна на земле, Россия, есть в ней верные Богу сыны, незаметные люди, простые, но Христовою силой полны. Вера в Бога рекою могучей по просторам России течет. Иисус, друг людей самый лучший, призывает к спасению народ.
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! Господь положил мне на сердце говорить сегодня на тему «Мир с Богом». Обычно враги не желают встречаться. Они обходят один другого, и если когда и встречаются, то это приводит их к еще большему огорчению, к большей ненависти. Что-то подобного происходит между человеком и Богом. Они враги. Но разница велика, потому что только одна сторона не желает мира. Это сторона человеческая. Бог идет навстречу человеку, а человек всеми своими способами убегает от Бога, не желая с ним встретиться. Ах, как ужасно обманут человек! Он убегает от того, кто желает дать ему жизнь с избытком, жизнь полноценную. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе написано так: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Бог желает заключить мир с человеком, и поэтому Он продолжает любить человека, хотя человек и недостоин этой любви. Иисус Христос пришел на землю, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Апостол Павел пишет в первом послании Тимофею в первой главе: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». В послании к Римлянам 5 главе так написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус Христос продолжает действовать, чтобы человека спасти. И в Откровении в 3 главе, в 20 стихе написано: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Все вышеприведенные тексты указывают на инициативу Бога для примирения его с человеком. А человек продолжает убегать от Бога, продолжает воевать против Бога. И в послании к Римлянам в 3 главе написано: «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, все совратились с пути, уста их полны злословия, ноги их быстры на пролитие крови, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Но как бы то ни было, и куда бы только ни убегал человек от Бога, он обязательно встретится с ним. И есть только две встречи с Богом: встреча печальная или же встреча радостная. Рассмотрим эти две встречи. Печальная встреча человека с Богом – это та, когда Бог встречает человека вне его желания, когда Бог встречает человека с тем, чтобы возвестить ему наказание за его поведение и злобное отношение к нему, к своему Создателю. В Библии мы находим много описаний таких печальных встреч, но мы приведем для примера только несколько. В книге Деяний, то есть в книге Даниила, в 5 главе, описано большое пиршество, устроенное Валтасаром. Его отец Навуходоносор был встречен Богом за надменность и жестокость. Он был отлучен от людей, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог. Все это знал Валтасар, что пережил его отец. Но, несмотря на это, он не смирил сердца своего. На этом пиршестве славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В самом большом разгаре веселья Бог встретил Валтасаря. И великие его, то есть и ликование его превратилось в неописуемый страх и смерть. Он увидел кисть руки человеческой, которая писала на стене чертога. Валтасар до того испугался, что колени его стали биться одно о другое. Никто не мог прочитать написанное, кроме Даниила. А написано было так: «Мене-мене текель у парсин». Значение этих слов объяснил пророк Даниил. «Мене» — это значит «исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текель» означает «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес» означает «разделено царство твое и дано медянам и персам». В ту же самую ночь Валтасар был убит. Воистину, это весьма печальная встреча человека с Богом. В книге Деяний в начале 5 главы описана печальная встреча с Богом Анании и его жены Сапфиры. Они продали имение свое, и не все вырученные, то есть и не все вырученные деньги принесли к апостолам. чтобы те правильно по нужде распределили их. Ананию и Сапфиру никто и не заставлял, чтобы все вырученные деньги за продажу своего имения принести к апостолам. А вот они согласились солгать. Принесли только часть вырученных денег, а сказали апостолам, что они принесли все деньги. Дух Святой открыл апостолу Петру, что они говорят неправду, и строго их обличил. Анания и Сапфира умерли, что солгали Богу, и великий страх объял церковь и всех слышавших его. Это печальная встреча. В книге «Деяния» в начале 9 главы описано, как Бог встретил гонителя Савла, который шел в Дамаск преследовать верующих в Иисуса Христа. От этой встречи Савл ослеп, его слепым повели в Дамаск. И только через молитву мужа Божия, Ананию, Бог вернул ему зрение. В книге Откровения в 6 главе написана печальная будущность нечестивых людей при виде лица Божия. Читаю. «Цари земные и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? Да, это весьма печальная встреча с Богом. Дорогие радиослушатели, не ожидайте того часа, когда Бог вне вашего желания встретит вас, потому что такая встреча весьма печальна. Если Бог желает примириться с вами и зовет вас к миру с Ним, то почему же не отозваться на Его приглашение? То почему же не прийти к Нему, чтобы заключить мир с Ним, чего так жаждет ваша душа? И такая встреча с Богом по вашему желанию будет для вас радостной встречей. Евангелие от Луки в начале 19 главы описана радостная встреча Закхея с Иисусом Христом. Там написано так. «Некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же встал, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Воистину это была радостная встреча Закхея с Иисусом Христом. Во время служения Иисуса Христа на земле, как мы читаем в четверо Евангелии, все те люди, которые пришли к Нему, пережили радостную встречу с Ним. Они были исцелены от болезней. Матери, принесшие своих детей к Иисусу, пережили радость, потому что Он благословил их детей. Грешники, пришедшие к Нему, получили прощение своих грехов. А в день Пятидесятницы, на призыв апостола Петра к покаянию, пришли к Богу и заключили с Ним мир около 3000 человек. Бог и в наши дни продолжает звать людей, чтобы они пришли к Нему. И в наши дни все те люди, которые приходят к Богу, переживают радостную с Ним встречу, потому что заключают с Ним мир, получив от Него прощение своих грехов и присоединившись к Его народу, к Его живой Вселенской Церкви. Мир с Богом – эта истина должна быть центральной истиной в жизни каждого человека. Ведь если нет мира с Богом, тогда и не может быть настоящего мира с людьми. А мир на земле необходим между народами, странами. Мир необходим в стране, в семье. Мир необходим между мужем и его женою, между детьми и родителями. Мир между братьями и сестрами. Сегодня, как никогда раньше, люди говорят о необходимости мира на земле, но они стремятся к нему неправильным путем. Они желают создать мир сами, без Бога, а поэтому и никогда не достигнут его, потому что человек по природе грешник, то есть нарушитель всех святых и социальных правил. Исправить самого себя человек не может. Ни воспитание, ни образование, ни культура, ничто не может исцелить искалеченную душу человека. Есть только один врач – это Бог. И только тогда, когда человек придет к Богу с верой и истинным покаянием, сознанием своих грехов, Бог исцеляет его душу, заключает с ним мир. И тогда человек становится новой тварью, дитятью Бога и носителем истинного мира, которого так жаждет душа каждого человека. В заключении желательно прочитать еще раз тот текст, которого мы прочитали в начале нашей проповеди. Он призывает нас к примирению с Богом. Читаю. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Дорогой радиослушатель, если вы еще не примирились с Богом, то постарайтесь же примириться с Ним, пока еще не поздно. Мир с Богом принесет вам много радости, и вы станете человеком мира во всех отношениях вашей жизни. Испытав на себе мир Божий, вы обязательно пожелаете рассказывать о нем вашим близким и друзьям и всем людям, призывая их примириться с Богом, потому что мир с Богом – это есть центральная истина в жизни каждого человека, которая дает отраду и славную надежду на лучшее будущее. Сделайте это сейчас, сегодня. Господь вам в помощь. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать послание к римлянам, третью главу. Главу, в которой содержится самая сердцевина Евангелия, благой вести, которую, однако, апостол Павел счел необходимым предварить одним очень важным выводом, что все под грехом, все согрешили. И первая часть сегодняшнего чтения как раз об этом. Апостол, подводя итог всем предыдущим рассуждениям, делает вот этот вывод. Все согрешили, все под грехом, мы все в одной тонущей лодке. Нам тяжело говорить об этом, нам тяжело признавать это, но пока мы этого не признаем, для нас бессмысленна благая весть. И уж лучше признать себя погибающим, чем действительно погибнуть. А потому прочитаем. С 9 стиха 3 главы послания к римлянам до 20 стиха. «Так что же, в лучшем ли мы, иудеи, положении? Вовсе нет. Мы ведь выяснили уже, что все люди, иудеи они или язычники, все под грехом. В Писании так и сказано. Нет праведного, нет ни одного. Нет разумеющих, никто Бога не ищет. Все сбились с пути и разом стали негодны». Нет творящего доброе, ни одного нет. Их гортань – зияющая могила. Языком своим обманывают люди. Во рту у них яд змеиный, и на устах одни проклятия и горечь. Скоро они на пролитие крови. Всюду разор и бедствие на путях человеческих. Не знают люди пути к миру, страха Божия лишились они. Но мы знаем. В законе, сказанное к тем обращено, кто подчинен закону, никто, чтобы не пытался оправдаться. Перед Богом весь мир виновен. Из смертных пред Ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. С законом лишь приходит осознание греха. Поразмышляем теперь вместе над этими словами. Прежде всего, апостол подводит итог предыдущим размышлениям, что иудеи, или мы сегодня могли бы сказать вообще религиозные люди, не в лучшем положении, чем те, кто отвергает Бога и не хочет думать о нем, каковы тогда были в большинстве своем язычники, потому что в Писании сказано о том, что нет праведного ни одного, и мы сейчас более подробно рассмотрим, в каком смысле нет ни одного праведного. Но вот обратим внимание на 19 стих, который мы прочитали. «В законе сказанное к тем обращено, кто подчинен закону». Апостол говорит прежде всего иудеям, потому что, да, увы, люди не чуждые религии, так скажем. Они-то как раз более других и склонны возлагать свою надежду на религию, а не на Бога. На храмы, а не на Бога. На обряды, а не на Иисуса Христа. Так вот, апостол Павел говорит всем таковым, всем нам, ровно настолько, насколько мы можем быть к этому склонны, а к этому, увы, все склонны. Так вот, он говорит, что если что написано в законе, то оно написано тем, кто подчинен закону, или тем, кто читает и изучает закон, можем добавить мы. Если это сказано в Писании, то сказано тем, кто Писание читает. А раз так, то не нужно думать, что раз я подчинен закону, читаю Писание, то про меня это не сказано. Нет, это как раз именно что про меня. Чтобы никто не пытался оправдаться, потому что перед Богом весь мир виновен. Если посмотреть эти стихи с 10 по 18 о греховности человеческой, это все из псалмов. Такая нарезка, можно сказать, из псалмов о греховности всех людей. Я перечислю сейчас. Это из псалма 13-го, 5-го псалма, 139-го псалма, 9-го псалма. Вот. Еще, правда, есть из притчи, 1 глава, 16 стих, цитата. И еще 35-й псалом встречается. Такой вот набор цитат из Ветхого Завета. В основном из псалмов. Псалмы были наиболее известны. И вот оказывается, что то, что все знали, что все пели, является обвинительным актом против всего человечества и также в особенности против народа Божьего. Но если посмотреть, о чем именно здесь сказано, кроме общих слов, что никто Бога не ищет, да, не ищет так, как надо бы искать, так, как ищут воды и хлеба во время жажды и голода. Много сказано о грехах языка. Гортань – зияющая могила. Гортань – это то, чем мы говорим. и зияющая могила – это то, откуда несет трупным ядом, разложением. Почему? Потому что люди обманывают своим языком, а где ложь, там и смерть. И поэтому во рту яд змеиный, ну и кроме лжи еще проклятие и горечь. Что, это только было верно в первом веке? Да нет, конечно, и в 21-м это также верно. Можно, конечно, сказать, что не все люди скоры на пролитие крови, не все убивают. Но давайте вспомним, как сказал Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, что кто ненавидит брата своего, тот человек-убийца. И, кстати, совет мой тем, кто не ощутил еще из прочитанного, насколько греховность любого человека зияет по сравнению с Божьими нормами праведности, таким людям мой совет – перечитайте Нагорную проповедь. Это полезно всем нам время от времени, чтобы увидеть, насколько мы не дотягиваем до той праведности, которой ожидает от нас Господь, а стало быть, насколько мы греховны, потому что отсутствие праведности и есть греховность. И слова о том, что всюду разор и бедствие на путях человеческих, не знают люди пути к миру, страха Божия лишились они, как часто мы повторяем их в наши дни и думаем наивно, что это только в наше время так. Нет, так было всегда, по крайней мере, в первом веке точно было так. А впрочем, поскольку весь мир виновен пред Богом, то значит и во все времена, и во всех странах, и во всяком состоянии людей. Перед Богом весь мир виновен. И нужно прийти к этому, ну и главное прийти к тому, что перед Богом я виновен. Потому что Господь сказал так, и мы откроем и прочитаем сейчас, по сути, ту же мысль, выраженную кратко в Евангелии от Марка. Слова эти сказал Господь Иисус Христос, когда книжники из фарисеев, увидев, что Он ест вместе со сборщиками налогов и другими отверженными, кого считали великими грешниками, спросили учеников Иисуса Христа, как может Он есть со сборщиками налогов и грешниками? Как может Он с такими грешниками вообще иметь дело? Таков был смысл вопроса, и вот как ответил Иисус, и как записано в Евангелии от Марка во 2 главе 17 стиха. Иисус услышал это и сказал им, «Мне здоровым нужен врач, а больным. Пришел не праведников я призвать, а грешников». А теперь вспомним, что грешники мы все. А значит, Христос пришел призвать всех. Но только тот, кто признает себя грешником, тот и слышит призыв Иисуса Христа. Тот же, кто не признает, тот ничего и не услышит. Апостол Павел предупреждает, что из смертных, то есть из людей, перед Богом не может быть ни один признан правым за то, что соблюдает он закон. Почему? Да потому что тогда потребовалось бы стопроцентное соблюдение закона. А это для человека невозможно, или вернее, можно сказать так, это то, чего мы не делаем. В одном конкретном случае я, может быть, и могу соблюсти закон, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом. Но постоянно, но всегда не получится. А между тем, один акт непослушания закона уже делает меня виновным пред Богом. Мне помогло понять это мне самому такой опыт. Когда я учился печатать вслепую на пишущей машинке, а потом уже на клавиатуре компьютера, то надо было выполнять многие упражнения. Упражнения эти состояли в том, что одни и те же слова или сочетание букв, или сочетание слов нужно было перепечатывать по много раз, по 10 раз, по 20 раз. И важно было сделать как можно меньше ошибок. Бывали и такие упражнения, где не надо было сделать ни одной ошибки. Сделал одну ошибку, начинаю упражнение сначала. И это были очень мучительные упражнения, потому что хотя каждую букву я уже умел вслепую печатать и знал, как нужно двинуть пальцем, чтобы напечатать. Но напечатать несколько строчек и потом повторить это еще 10 раз и ни разу не ошибиться, потому что ошибка означает, что нужно все начинать сначала, это было очень мучительное упражнение. Иногда я думал, что тот, кто придумал это упражнение, настоящий садист. Но, конечно, дело было не в этом. Человек, который придумал такую систему упражнений, добивался одного, чтобы люди в итоге научились правильно печатать на клавиатуре компьютера. Примерно так же действует и наш Господь. И Он говорит, праведность – это не тогда, когда вам один раз или два раза или три раза удается поступать праведно. Праведность – это когда вы всегда поступаете праведно. Не получается этого у вас, значит, вы виновны. Но раз вы виновны, вам нужно прощение. И прощение будет вам дано. Не по делам вашим, а даром. И об этом, о том, что прощение дается даром, следующие стихи. Все-таки перед чтением вернусь снова к 20 стиху. «С законом лишь приходит осознание греха. Как, печатая упражнение, я убеждался в том, что я еще далек от совершенства, так и закон. Его назначение в том, чтобы привести нас к сознанию своих грехов. А что же потом? Ну, пришел я к сознанию своих грехов. А что дальше? А дальше читаем с 21 стиха и по 27. «Некогда о праведности Божьей свидетельствовали закон и пророки. Теперь же она открылась людям отдельно от закона. И это праведность Божья, на вере в Иисуса Христа основанная. Она для всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили ведь, и славы Божьей лишены, а оправдываются даром только Его благодатью, через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение по вере в пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда Он в долготерпении оставлял грехи без наказания, так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса». Поразмышляем над этими стихами, в которых самая сердцевина благой вести. Да, когда-то Моисей в законе и пророки в других книгах Ветхого Завета говорили о том, что Бог праведен. Но это нужно было принимать верой, потому что не видно было, чтобы все грехи были наказаны. Теперь же Бог открыл свою праведность в том, что за каждый грех наказание несет не сам человек, но тот, кто добровольно взял на себя наказание за наши грехи – Иисус Христос. Тот, кто с этим соглашается, кто в это верит и на этом основании дальше живет, того Бог делает затем праведным уже и по существу, по поведению его. Но вопрос о справедливом наказании решается даром, без заслуг, благодаря Иисусу Христу, Его благодати, то есть Его любви, в которой Он принес Себя за нас. В этом совершилось умилостивление гнева Божьего. То есть гнев Божий умилостивлен Его пролитой кровью. Бог видит кровь Своего Сына Иисуса Христа, безвинной жертвы за наши грехи, и говорит: «Да, этого достаточно, чтобы справедливость торжествовала». Тут могут быть возражения сразу. Как же так? Какая же справедливость, если умер праведный за неправедных? Но ровно эти слова и написаны в одном из посланий апостола Петра. Да, именно это и произошло, но это справедливо, потому что Господь Иисус Христос добровольно, по любви своей, пошел на эту жертву. Мы еще будем много размышлять над этими словами. Сейчас же я хотел только пожелать вам, всем, дорогие друзья, чтобы вы были в числе тех, кто верой принял, независимо от своих заслуг, а по благодати Иисуса Христа, это прощение, это оправдание, это спасение, по вере в Его пролитую кровь. И в этой вере был тверд во всей земной жизни. Да благословит этим Господь всех нас. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Самое главное – молитва, дыхание веры. Случалось ли с вами такое, что вы слышите чью-то молитву, и она отличается от всего, к чему вы привыкли? Простые слова, полные глубокого почтения и радости, слова того, кто хорошо понимает величие и близость личности, к которой обращается. Ее содержание переполнено непривычными интересами, а отношение к Богу, которое вы слышите в этой молитве, сверкает так, что вы не сможете этого повторить, даже если запишите все слова. В этот момент как будто настраивается резкость в объективе, и вам хочется сказать: «Я хочу так же». Возможно, что-то похожее, только намного большее, испытывали ученики Иисуса, когда слышали Его разговор с Отцом. Однажды после Его молитвы кто-то из них, захваченный этим «Я хочу так же», обратился к Нему и сказал: «Господи, научи нас молиться». В ответ Христос оставил образец молитвы как отвес, предназначенный направлять наше мышление. Когда я прикладываю этот отвес к себе, у меня выходит то кривовато, то вовсе криво. Поэтому то, что вы сейчас читаете, это не наставление опытного проповедника, который сходил туда и обратно, а только приглашение свериться с картой от того, кто сам еще на пути. Если внимательно осмотреться, придется признать, что молитва «Отче наш» стала одним из наиболее частых выражений религиозного формализма. Как ни печально, но эталон превратился в трафарет. Мы продырявили «Отче наш», оставаясь довольными тем, что получается каждый раз, когда мы обводим контуры этой молитвы. Удовлетворится ли вызубренной формулой тот, для кого наши мысли и мотивы столь же очевидны, как слова на этой бумаге? Желание молиться правильно.

людьми. Представьте, что в общении с моей женой я начну употреблять формулы или шаблонные фразы. Она заподозрит неладное при первом же повторе. Как она должна себя чувствовать, если я разговариваю с ней подобным образом? Несколько фраз утром, несколько таких же фраз вечером. Одно-два предложения 3 раза в день перед едой, причем одинаковые в каждом случае. Одно свидание в неделю, во время которого я занят своими мыслями. Один раз в начале месяца на свидание я трогательно плачу, сожалея о том, как мало люблю ее. Затем на следующий день снова несколько фраз утром, несколько таких же фраз вечером. Одно-два предложения 3 раза в день перед едой, причем одинаковые. Если мои отношения с женой будут развиваться таким образом, то уже через неделю она будет в глубокой депрессии. Какая разница, каким проникновенным голосом ты это произносишь? Что все это значит? Ты говоришь как ласковый автоответчик. С другой стороны, содержание искренней молитвы, высказанной незаученными словами, ясно говорит о том, что у человека болит, чего он боится и что его радует. Обычно мы не просим у Бога о том, что не считаем важным. Молитва – это состояние сердца, которое попало на язык. Слова, отражающие желание и ценности того, кто молится. Зачастую содержание наших молитв транслирует ценности, столь же далекие от Христовых, как Восток от Запада. И если это так, то мы не решим проблему копированием молитвы Иисуса Христа. Молитва – это вопрос сердца. Каждый богобоязненный человек понимает, насколько он нуждается в милости, прощении и преображении. В нас нет ресурса для изменения самих себя, но слава Богу, они есть в том, кто повелел молиться. А потому мы понимаем, насколько важен этот благословенный навык, и от сердца говорим: «Господи, научи нас молиться». На рассвете ли дня, на рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях. Я взываю к Нему, и Он слышит меня, посылает мне благословение. С Ним я рано встаю, с Ним я честно тружусь, с Ним я все подниму и осилю. Его имя ношу, как святыней хвалюсь, и в нем черпаю бодрость и силу. И когда в час ночной я иду на покой и о нем в тишине размышляю, говорит Бог со мной о стране неземной, и я голос его различаю. Шепот робкий в ответ он услышит, поймет и святое участие примет. Он по просьбе моей бурю в море уймет, и по вере моей горы сдвинет. На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях. И когда на земле жить останется мне лишь секунду одну, лишь мгновенье, я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча догорая, озарила мне путь к счастью радостных встреч со святыми в обителях рая. Лауреаты Нобелевской премии о молитве. Артур Холли Комптон стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1927 году за открытие эффекта, впоследствии названного его именем, эффектом Комптона. Называется явление изменения длины волны электромагнитного излучения
вследствие рассеяния

его электронами. Христианский Бог – это Бог любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Пожалуй, стоит также уточнить, что христианская любовь – не плотская страсть и не восторженное благоговение, а дружба, проявляющаяся в добрых делах ради ближнего. Молитва Богу любви означает серьезное размышление о том, как делать это добро. И действия, проистекающие из такой молитвы, высочайший акт поклонения Богу любви. В 1909 году Гульельмо Маркони был удостоен Нобелевской премии по физике за изобретение первой успешной системы беспроволочного телеграфа. Его революционные труды положили начало развитию электронных средств связи в современном мире. Чем больше я работаю с силами природы, тем сильнее чувствую Божью щедрость, излитую на человека. Думаю, было бы величайшей трагедией, если бы человек утратил веру в молитву. Если бы не молитва, я бы, наверное, потерпел неудачу там, где достиг успеха, позволив мне добиться всего того, чего я добился. Бог сделал меня просто орудием своей воли ради откровения своей божественной силы.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Действительно ли Ноев ковчег видели в 1989 году? Поднявшись на огромное плато, раскинувшееся на западной стороне горы Арарат, они увидели знакомые темные очертания. В точности так описывали Ноев ковчег другие исследователи, побывавшие в этой местности. Это было в 1989 году. Чак Аарон и Боб Гарб, убежденные креационисты, рассчитывали, что видимая часть темного объекта имела около 18 метров в ширину, примерно 70 метров в длину и возвышалась из снега и льда на 90 метров. На следующее утро они вернулись на то же место, сфотографировали увиденное и запечатлели на видеопленку. Времени на съемки было мало, поскольку погода резко ухудшилась. На следующий год другая группа исследователей прибыла на плато на вертолете. Они не могли приземлиться, но зато им удалось подлететь к объекту ближе и сделать фотографии лучшего качества. Позже, анализируя данные, они пришли к выводу, что непонятным темным объектом был кусок скалы необычной формы. Это типичная история о поисках Ноева ковчега. Хорошо, что наша вера в истинность Божьего Слова не зависит от материальных свидетельств. Многие креационисты считают, что даже если бы ковчег нашли и перевезли на Таймс-сквер в Нью-Йорк, неверующие все равно выдумали бы свое собственное объяснение, дискредитирующее историю Божьего суда над миром всемирного потопа. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день Христа и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему. Филиппийцам, 1 глава, с 9 по 11 стихи. Как здорово замечать, когда в нашей жизни происходят изменения. Возрастает вера и надежда. Проявляется любовь, происходит познание Бога. Кстати, все живое растет. Мы так созданы и устроены Господом, чтобы расти, развиваться, преображаться. Создавший нас Бог не желает, чтобы мы навсегда оставались беспомощными младенцами. Он желает нашего возрастания, обогащения знаниями и рассудительностью, проявлением сострадания и любви, выработки терпения и опытности. Апостол Павел молится не о том, чтобы у христиан было все хорошо. Это обычно мы желаем друг другу. Павел же в своем наставлении призывает к духовной зрелости, чтобы уметь определить в жизни, что является лучшим для нас. Лучшее Божье не всегда означает лучшее для нас, в нашем понимании, но оно всегда лучшее по меркам Бога. Он знает в каждый сезон нашей жизни, что может помочь именно нам, поэтому Господь постоянно работает над нами и работает в нас. Помните, что результат Божьей работы в нас – не наше счастье, а изменение нашего характера. Изменение нас внутри. Павел пишет, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас. В Библии сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею в вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Будущность наша в том, чтобы прославлять Создателя, нашего Небесного Отца, принеся плод праведности. Нам важно иметь терпение в процессе возрастания, чтобы принести плод праведности. Как хочется просить Господа, чтобы у нас было хорошо, все было хорошо, без проблем. Но послушайте того, кто создал нас и любит нас безмерно. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Исаия 41:10. Во время трудностей и переживаний уповай на любящего Господа и доверяйся только Ему.

Метко сказано. Истинная дружба подобна алмазу и выдерживает высокую температуру случайных раздражений. Скрытая вражда не выдерживает даже намека на обиду.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На нашем сайте имеется много проповедей, в которых мы с различных сторон рассматривали Бога, нашего Небесного Отца. Имеется проповедь под названием «Божья десница». Имеется также проповедь под названием «Палец», то есть «Божий перст». Продолжением перста является ладонь. Затем идет рука, за рукой следует плечо, которое примыкает к груди. Все это очень интересно. А сегодня мы рассмотрим с вами тему под названием «Божьи руки». Это часть тела, о которой будет идти речь в нашей теме. Руки, которыми Бог обнимает или поддерживает своих возлюбленных. Поэтому обратимся ко Второзаконию, глава 33, стих 27. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Из этого места Писания мы возьмем за наш главный текст только первую часть. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки». Займемся сегодня этим сообщением Слова Божьего. Если Слово Божье говорит о том, что Бог двигает своей рукой, то это всегда каким-то образом связано с Его силой. Об этом Святой Дух говорит во многих местах Писания. К примеру, об этом мы читаем у пророка Иеремии, глава 32, стих 17. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою рукою. Для Тебя ничего нет невозможного. Посредством Божьей руки и Его силой, которая связана с Божьей рукой, выражено одновременно всемогущество Бога. Для Тебя ничего нет невозможного. Нет ничего такого, что Божья рука не смогла бы сделать. Нет такого препятствия, которое Божья рука не могла бы сломать. Нет ничего такого, чего Бог не мог бы сделать». Особенно в событии, когда Бог выводил свой народ Израиль из Египта, то Святой Дух постоянно указывает нам на мощные действия Бога. Об этом мы читаем во Второзаконии, глава 9, стих 29. «А они, твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской силою твоею великою и твоей протянутой рукою». Эта Божья сила показала всему тогдашнему миру, что Бог Израилев является единым истинным Богом. Враги Израиля боялись этого великого Бога. Репутация или слава Израиля и чудеса, которые творил этот единый и живой Бог, намного опережали продвижение Израиля и слухом наполнили Ханаан. Поэтому мужество врагов, как говорит Слово Божье, расплавилось. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 2, стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они, два соглядатая, легли спать, она, то есть Раав, взошла к ним на кровлю и сказала им: „Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Всех жителей Ханаана охватил страх перед этим мощным Богом, который сражается за израильский народ и ведет его в Ханаан. Свидетельство Божьей власти, которое Он показал своему народу Израилю в Египте через эти 10 казней, вывод Израиля из Египта через Черное море и охрана Израиля в пустыне должны были укрепить его доверие к Богу. Эти мощные действия Бога в Ветхом Завете должны были для Израиля быть видимым доказательством, что здесь действует живой и всемогущий Бог. А это что-то такое, в отношении чего, возможно, и мы сегодня еще тоскуем и желаем, чтобы Бог иногда совершал такие большие знамения. Неверующие люди постоянно этого желают или даже требуют, но и мы иногда, конечно, думаем, если бы Бог совершил такое знамение или чудо, возможно, мне тогда легче будет доверять Богу в моей повседневной жизни. Бог надеялся, что на основании того, что Он совершил на глазах израильтян, на основании той силы и любви, которую Он им оказал, они автоматически будут Ему доверять, перед Ним благоговеть и верно следовать за Ним. Но мы знаем, что, несмотря на это впечатляющее действие Бога, израильтяне не оставались Богу верными. Но эта неверность Израиля, его своеволие и непослушание Богу так далеко зашло, как говорит Слово Божие, что Бог вынужден своей сильной рукой вести войну против Израиля, потому что в своем своеволии и грехах их сердца настолько возмутились против Бога, как читаем у пророка Исаии в главе 63, стихи с 9 по 11. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его, это был Иисус, спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». А теперь начинается «но». «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». А теперь последует самое главное. «Поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, то есть Бог, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, то есть в сердце Моисея, Святого Духа своего?» Это значит, что несмотря на все мощные действия Бога, несмотря на свою силу, которую Бог проявил в глазах своего народа, но сердца израильтян не были тогда так тронуты, как Бог этого желал и ожидал. К великому сожалению, Он не завоевал у них доверие к себе. Мы ведем с вами речь о Божьих руках, о том, что по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их уже во все дни древние. Но в этом месте Писания мы с вами неожиданно наткнулись на необычное для Ветхого Завета сообщение в отношении Святого Духа, которое гласит: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Или «Где тот, то есть Бог, который вложил в сердце его, в сердце Моисея, Святого Духа своего. Ведь это для нас совершенно неожиданно, потому что мы привыкли, что такие события характерны только Новому Завету. И лично я раньше не обращал внимания на это место Писания, на это славное сообщение о действии Святого Духа в Ветхом Завете. Для углубления нашего познания это сообщение очень важно, чтобы мы немного подробнее рассмотрели это сообщение. У немцев имеется в распоряжении еще один прекрасный перевод Библии, который сделал Шляхтер. От стиха 7 и до стиха 19 этой главы 63 Шляхтер написал заголовок «Молитва народа». Поэтому я добавлю к нашему тексту еще стихи 7 и 8. «Вспомяну милости Господни и славу Господню за все, — говорит Израиль, — что Господь даровал нам, и великую доброту Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не будут неверными». Бог надеялся на них, и Он был для них спасителем. Но мы сконцентрируем теперь наше внимание на выражении. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Для Бога это ужасный грех, поэтому Он и в Новом Завете предупреждает в послании Ефесянам, глава 4, стих 30, «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день, то есть до дня избавления». Однако начнем с того, что Святой Дух является третьим лицом триединства Бога – Отец, Сын и Святой Дух. Чтобы получить понятие о деятельности Святого Духа в Ветхом Завете по заданию Бога, мы начнем с вами от противного, поэтому обратимся к Евангелию от Иоанна. И в главе 16 прочитаем стихи с 7 по 14. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел к Отцу, ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Святой Дух, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Отсюда мы видим, что в Святой Троице Святой Дух имеет определенное задание. Остановимся на одном из этих заданий. «И Он, придя, обличит мир, то есть всех безбожных людей, о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Это значит, что, во-первых, Святой Дух имеет способность обличать. Во-вторых, на основании этой способности он имеет задание обличать неверующих людей мира сего в том, что неверие в Иисуса Христа является грехом. Следовательно, Святой Дух имеет не только задание наставлять детей Божиих на всякую истину, но имеет также способность наставлять и неверующих людей, что они даже сами этого не замечают. Я думаю, что в этом вопросе мы с вами продвинулись еще на один шаг вперед. Но как Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, послание евреям 13 стих 8, так и Святой Дух был в Ветхом Завете тот же, как и сегодня. Это логично, только рамки его деятельности в Ветхом Завете были значительно меньше, чем сегодня. Сегодня, во время благодати, Святой Дух играет одну из главных ролей в деле спасения людей для жизни вечной, в их запечатывании, чтобы они не могли потерять жизнь вечную. Когда погибший грешник с покаянием в своих грехах приходит к Господу Иисусу, то Иисус прощает ему его грехи, дарит жизнь вечную, а Небесный Отец запечатывает его Святым Духом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Отдельным личностям Бог давал и в Ветхом Завете Святого Духа, но не для спасения, для жизни вечной. Но Святого Духа Бог давал отдельным Божьим мужам, которых Он призывал на очень ответственное служение, как мы это видим в Исаии, глава 63, стих 11, по отношению к Моисею. «Тогда народ его, то есть Израиль, вспомнил древние дни Моисеевы и говорит, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, в сердце Моисея, Святого Духа своего, который вел по правую Моисея свою величественную руку?» То есть своего Сына Иисуса Христа. В лице ангела Господня мы постоянно видим в Ветхом Завете Господа Иисуса. В сердце Моисея Бог вложил Святого Духа, чтобы через Моисея и своего Сына Иисуса Христа, который, как здесь читаем, шел по правую Моисея, Бог мог прийти со своим народом Израилем к цели. Между прочим, следует отметить, что без действия Святого Духа Моисей не мог бы и Пятикнижие написать. Другой наглядный пример мы видим в Сауле, которого Бог призывал на царя над Израилем. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 9, стих 17. «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Стих 27. «Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел впереди. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Первая книга Царств, глава 10, стих 1. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот, Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». И далее читаем в стихах с 5 по 7. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, или же Святой Дух, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. Но из-за своеволия и непослушания Саула Господу Святой Дух впоследствии от него отступил, то есть Бог забрал у Саула Святого Духа, которого он ему раньше дал. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 16, стихи 13 и 14. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму, а от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Этот пример с Саулом однозначно говорит о том, что в Ветхом Завете Бог давал отдельным личностям Святого Духа и снова мог его забрать, но не у всех его забирал. В Новом Завете, как я выше уже отметил, Бог действует через Святого Духа иначе. Согласно второго послания к Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22, уверовавших грешников Бог сам запечатывает Святым Духом. А дальше читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 13 и 14. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». На небесах все дети Божии имеют от Небесного Отца наследство, которое в корне отличается от нашей награды. Награду мы зарабатываем нашим служением на земле в плоти, нашим трудом, а наше наследство от Отца для всех детей Божиих одинаково. Это просто подарок от Отца, к которому мы не можем ничего прибавить и ничего от Него отнять. Награду мы можем частично или даже полностью потерять. Святой Дух, которым Бог нас запечатывает при покаянии, является залогом этого наследия, этой награды от Отца, как читаем в Ефесянах, глава 1, стих 14. А о Божьем наследстве, которое хранится для нас на небесах, мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» или «к надежде», «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Это наше наследство от Небесного Отца, которое хранится для нас на небесах неприкосновенным. Через Святого Духа Бог действовал в Ветхом Завете подобно тому, как Он действовал и через Ангела Господня, как мы недавно рассматривали в проповеди «Ангел Господень». В этом ангеле Господнем мы в конечном счете видим Господа Иисуса, однако переходим снова к Божьим рукам. Божьи руки являются не только прообразом Его силы, которой ничего не может противостоять, но с другой стороны, Божьи руки являются также прообразом Божьей любви, выражением утешения, защищенности и безопасности, как мы на практике это показываем, когда кого-нибудь обнимаем. В нашем главном тексте, во Второзаконии 33, стих 27, речь идет о вечном факте. «Прибежище твое Бог древний и под тобою вечные руки». Это обетование, которое мы здесь находим, очень ценно для всех детей Божьих, потому что и все мы находим прибежище у этого древнего Бога. На основании дела Иисуса на Голгофском кресте нам прощены не только наши грехи, но мы должны также знать и наслаждаться любовью того, который ради нас совершил это дело на Голгофе. В нашем главном тексте Святой Дух нам не только показывает, как Бог шел перед своим народом, бил его врагов и равнял перед Израилем путь, но показывает также, как Он нес на своих руках свой народ и защищал его. Но Израиль обратил свое сердце не только против мощных и чудных действий Бога. По этому поводу Святой Дух дает нам очень трагическое сообщение у пророка Осии в главе 11, стихи с 3 по 5. «Я сам приучал Ефрема ходить, — говорит Бог, — носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, то есть ассирийцы, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». И как выглядит дело у нас в этом вопросе? В отношении нас, детей Божьих, наш главный текст может иметь еще более глубокое значение, чем в отношении Израиля. Именно на пути через этот мир, на нашем личном пути веры, мы должны знать, что под нами находятся вечные руки любви нашего Господа Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья! В наш век всевозможных научных открытий и социальных достижений в большинстве стран мира трудно себе представить, чтобы нашелся еще народ, которого совершенно не коснулась цивилизация. Это, конечно, до некоторой степени относится к некоторым отдельным племенам индейцев Южной Америки, но все-таки их историю можно кое-как проследить, потому что от времени до времени они соприкасались с внешним для них миром. Народ, с которым я хочу вас познакомить, живет в глубине острова Новая Гвинея и до настоящего времени не имел никакого контакта с цивилизацией. В 1952 году группа миссионеров в первый раз проникла в занимаемый ими район. Без особых трудностей экспедиция прошла вдоль долины Бальем, где среди туземцев уже трудится другая миссия, и поэтому население привыкло к виду белых людей. Когда же миссионеры вошли в девственные, еще никем не исследованные местности, то по временам им грозила со всех сторон опасность от небольших групп озлобленных и воинственно настроенных дикарей с криками и угрозами, следовавших за ними. Подчас, когда миссионеры шли по извилистым тропинкам, от острия их копий было только несколько сантиметров от них, и тогда каждое неосторожное движение было бы равносильно смерти. Однажды они подошли к реке, которую невозможно было перейти вброд. Со всех сторон их окружила толпа озлобленных, кричащих туземцев с намерением расправиться с этими белыми дьяволами, вторгшимися в их неприкосновенную территорию. В таком положении, когда нельзя было ни через реку переправиться, ни бежать назад, миссионеры в молитве обратились за помощью к Отцу Небесному. Вдруг, несмотря на ясный день и сияющее солнце, раздался удар грома. Туземцы, по-видимому, предполагая, что белые дьяволы теперь набросятся на них, побежали, подобно испуганным обезьянам, на окружающие холмы. В промежутке времени миссионеры вызвали по радио понтон, на котором после грозы и пересекли реку. По мере того, как экспедиция медленно по горным тропинкам продвигалась вперед, сердца миссионеров сжимались от боли, когда они за этими вековечными пределами к ужасу своему увидели человеческие существа, более похожие на животных, чем на людей. Углубляясь в течение последующих лет все дальше и дальше вглубь страны, они столкнулись с вещами просто невероятными, так что в своих письмах в главную миссию просили усиленно молиться за них. В одном из писем были такие слова: «Если Бог не поможет нам и не укажет своих особых путей, то мы не знаем, как мы сможем еще оставаться среди этих существ, так мало похожих на людей». Действительно, жили они в выкопанных в земле ямах, валялись в грязи, подражая свиньям, которых считали священными животными. В дополнение к этой и без того безотрадной картине они были обезображены висевшими у них на шеях зобами весом до 10 фунтов. Чтобы во всей полноте увидеть чудное действие Божьей благодати, в среде этих заброшенных, невежественных людей необходимо вообще познакомиться с их жизнью. Происхождение их определить было невозможно, так как исторические данные не шли дальше одного поколения. Вся их духовная жизнь ограничивалась суевериями и страхом перед злыми духами. Никакого представления о Боге, о добре, о зле они не имели. По мере того, как миссионеры изучали их язык, они постоянно искали слово «Бог» или нечто, относящееся к нему, но на все вопросы туземцы отвечали, что они никакого понятия о Боге не имеют. Иногда этих бедных людей охватывал какой-то непонятный фанатический страх, под влиянием которого они, ища смерти, готовы были целой группой взойти на скалу и броситься оттуда вниз, так, как это иногда бывает с некоторыми породами.

или несколько жен, которым был поручен беспрестанный уход за свиньями. Причем эти женщины были всецело ответственны за их благосостояние. И если что-либо со свиньями случалось, жены подвергались побоям, вплоть до перелома костей. Но самым отвратительным обычаем в жизни дикарей было отсечение пальца. Если в племени умирал человек, то родственникам посылали часть человеческого пальца, отрубленного по второй сустав. Обычно для этой операции выбирали молодую девушку, а иногда и юношу. К пальцу на высоте ногтя привязывали пучок травы, затем руку клали на доску, и ко второму суставу прикладывалось каменное долото, ударяя по которому куском дерева отрубали часть пальца. Ее относили родственникам умершего для выражения соболезнования, так, как у нас в таком случае посылают письма или цветы. Палец потом высушивался и на некоторое время подвешивался к хижине. До прибытия миссионеров эти люди никогда в жизни не мылись. Чтобы предохранить себя от холода, они намазывали свои тела свиным салом и потом для красоты разрисовывали сажей. Волосы их были заплетены вместе с грязью в длинные косы. От отсутствия гигиены тела их были покрыты прыщами и нарывами с головы до ног. Мужчины большую часть времени проводили в войнах с соседними племенами, а женщины занимались семьей, свиньями и огородами. Не буду вдаваться в дальнейшие подробности их жизни, но сказанного вполне достаточно, чтобы уяснить себе то великое дело искупления, которое Бог совершил в течение последующего десятилетия через своих служителей в этой заброшенной стране. И вот к концу 1956 года было организовано 6 миссионерских станций, исходя из которых начата была евангелизация этих ужасных, грязных и физически отвратительных людей. Для этой цели была использована группа молодых миссионеров, посвятивших себя этому и желавших использовать Богом данную возможность. После 3 лет проповеди в регулярных собраниях приблизительно 4000 туземцев Дух Святой начал действовать в их сердцах, особенно в местности, находившейся вблизи главного евангельского центра. Без ведома миссионера туземцы начали в своих деревнях рассуждать между собой о том, чему их учили в собраниях. Пришло время, когда они убедились в истинности того, что слышали, и заявили о своем уверовании. На основании этой веры они приняли очень важное решение – отказаться от пользования своим оружием и удалить от себя всякого рода амулеты. Такой поступок был великим свидетельством веры как для туземцев, так и для миссионеров. И Бог обильно благословил его. Немедленно после этого появилась жажда научиться читать, чтобы изучать Священное Писание. Из уверовавших была организована церковь, которая быстро укреплялась и возрастала. Началось это духовное пробуждение по милости Божией с уверования 4000 человек. Теперь же в этой местности приблизительно 14000 верующих из племени Дани, из среды которых около 6000 уже приняли крещение. В горах Новой Гвинеи сейчас разбросаны 31 церковь, возглавляемых пасторами из туземцев, которые учат других тому, чему сами научились, пользуясь напечатанными для них частями Священного Писания. Так, в течение одного десятилетия эти люди обратились от тьмы к свету. Их, мертвых по грехам и преступлениям, Господь возродил к новой духовной жизни через то Писание, которое для мира сего есть безумие. Какая полная славы победа Евангелия Христова!

оставив темный след. Твой самолет таранит воздух, а ты остался, сжав в руке билет. Пришел в аэропорт ты поздно, твой рейс ушел, и поминай, как звали. Под ветром ледяным остался ты, исполненный обиды и печали. И счастье так, к нему ты не спешил, и ждать тебя оно не захотело. И радость так, в полшага от души, стрелой летящей пролетела. И так любовь умчалась стороной. Любить имел ты пламенное право, но опоздал, избравши путь иной, свернув с дороги влево или вправо. Спасение, так твердишь ты с давних пор, успею я когда-нибудь вожажду. Смотри, не ошибись, как тот сапер, который ошибается однажды. Не опоздай, ведь может жизнь уйти, как иногда, не подождав мгновение, трамвай уходит. Ты остался на пути. Не опоздай, не ошибись, поверь мне.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель. И сегодня с нами пресвитер Городокской церкви Александр Пекарчик. Тема его проповеди – слова Христа: «Ты иди за мной». Присоединяйтесь к размышлениям нашего гостя.

Мир вам, дорогие друзья! Пока человек жив, можно сказать, что он в пути. Он идет по дороге земной жизни. Но кто может достоверно сказать, что ждет нас впереди? Что встретится на жизненной дороге? Мы все, конечно, хотим видеть в своей жизни только добрые, хорошие, сияющие, прекрасные. Я не против. Пусть такового и будет побольше в нашей жизни. Но с течением времени, по мере нашего духовного роста, мы можем увидеть, что вокруг нас, к сожалению, причем иногда даже в христианской среде, может быть, не всегда все идеально и радужно, как нам представлялось. И вот тут-то, когда мы встретимся с малыми или большими трудностями на нашем христианском пути, вот тут-то и важно не спасовать, не оступиться, не впасть в депрессию, не махнуть рукой на всех и вся, а вспомнить слова Христа, которые будут всегда обращены лично к нам на протяжении всей нашей жизни. «Ты иди за мной». Если бросить взгляд вглубь веков, то исторически эти слова были сказаны Христом почти 2000 лет назад апостолу Петру. И вы наверняка знаете, где об этом написано. В последней главе Евангелия от Иоанна, 21 главе. Будем читать стихи с 20 по 22. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, поклонившись груди его, сказал: „Господи, кто предаст тебя?“ Его увидев, Петр говорит Иисусу: „Господи, а он что?“ Иисус говорит ему: „Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною“». Этот разговор произошел на берегу Тивериадского или в других прочтениях Тибериадского моря. Сразу представляется шум волн, свежий морской воздух. Написано, что это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Во время трапезы, кстати, шеф-поваром который был сам Иисус Христос, в присутствии как минимум 7 учеников Христа и произошла вышеизложенная беседа Иисуса с Петром. И именно в этой знаменитой беседе, оставленной на страницах Священного Писания, Иисус и реабилитировал Петра, восстановил его, вдохновил и окрылил своего импульсивного апостола. Именно во время ее Христос трижды спросил у Петра: «Любишь ли ты меня?» На что последний ответил: «Ты знаешь, что я люблю тебя». И потом, в конце этой беседы, Христос приоткрыл Петру завесу кончины его жизни, обстоятельства, при которых он умрет, какой смертью он прославит Бога. И после всего этого Иисус сказал Петру: «Иди за мною», или иными словами сказал: «Следуй за мной». Эта фраза «иди за мною» записана дважды на протяжении 4 стихов с 19 по 22 в этой главе Евангелия от Иоанна. Все слова Божии важны, но если они повторяются дважды, значит, нам нужно обратить на них особое внимание. Последовал ли Петр после этих слов за Христом? Остался ли верен он своему Спасителю до конца, в буквальном смысле, до последнего вздоха? Мы смело отвечаем на эти два вопроса утвердительно «да». Трудно ли было Петру следовать за Христом после сказанных ему слов? Кажется, очень даже нелегко. А какие бы чувства возникли у нас, если бы тогда на месте Петра оказались мы, и нам бы Христос сказал, что наш переход в вечность будет связан с мученической смертью? А у нас не подступил ли бы комок к горлу после таких слов о нашей судьбе? Но Петр прошел свою оставшуюся жизнь, следуя только за Христом, которого горячо и искренне любил, в своей верности следования за Господом до конца. Он навсегда остался образцом для всех нас.
В своем первом послании Петр примерно через 30 лет после этого знаменитого разговора со Христом пророчески произнесет такие слова: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Согласно распространенному преданию, Петр в конце жизни посчитал, что для него будет слишком большой честью умереть так, как умер его учитель. И поэтому он обратился к своим палачам с последней просьбой, чтобы его пригвоздили ко кресту не так, как Христа. Эту просьбу удовлетворили, и великий апостол умер на кресте, распятый вниз головой. А теперь зададим себе вопрос. Трудно ли нам, живущим сейчас, в 21 веке, идти за Христом? Некоторое время назад, прочитав очередную порцию новостей, я как-то не выдержал и сказал своей жене: «Кажется, что мир сошел с ума». Там, в столице одной уважаемой страны, в центральной церкви очень консервативной конфессии вдруг дали зеленый свет сочетанию однополых пар. Там прошел, а там готовится дикий номер на Евровидении. Там рушится семья. Там еще одна семейная пара с тремя детьми на грани развода. Тут проблема, там зависимость, там тяжесть. И мы, глядя на все это, можем спросить самого себя: а нужно ли мне идти за Христом? На правильном ли я пути? Ведь так многие в настоящее время не идут по этому пути. Плюс ко всему, вдруг по прошествии времени мы к своему ужасу увидим, что идущие рядом с нами не совсем и не всегда верны данному когда-то обещанию служить Богу в доброй совести. Пусть, конечно, Бог милует от таких ситуаций, но хочется сказать несколько важных слов. Что бы ни случилось вокруг, что бы разочаровывающее нас мы не увидели вокруг себя, нужно следовать за Христом. Пусть нас никогда не смутят и не собьют с Божьего пути окружающие люди. «Ты будь верен до смерти», написано в книге Откровения, 2 главе. «Что тебе до того?» говорит Христос. «Каждый из нас за себя даст отчет Богу», написано в послании к римлянам. «Ты следуй за мной», говорит, обращаясь лично к нам, Господь. Это заповедь самого Господа, это Его повеление. И поэтому никакой другой разумной альтернативы пути жизни в глобальном смысле нет. Да, многие мира сего могут следовать за великими, как им кажется, идеями, вескими, с их точки зрения, философскими мыслями, но все эти идеи лопаются мыльным пузырем тогда, когда человек стоит на грани вечности. Сколько помню, на похоронах на краю вырытой могильной ямы никто не спорит о Боге, вечности, церкви. Где-то в глубине души тогда человек понимает, что самым правильным направлением жизни было бы идти за Христом. Но правда, человек тут же, сразу после траура, тщательно пытается отогнать прочь эту мысль от себя. Или прячет где-то глубоко-глубоко в тайнике души здравое суждение до следующих похорон близких людей. А зря. Ведь только Христос может привести бессмертную сущность человека в райские обители, потому что только Он есть путь, истина и жизнь. И поэтому идти за Христом – самое разумное, правильное и блаженное направление в жизни. В наш век товарно-денежных отношений позвольте привести одно, может, не совсем корректное сравнение, но хочется сказать, нет ничего в этой жизни более выгодного, чем следовать за Христом. Но кто бы из нас отказался, скажем, от миллиарда другого зеленых бумажек? Никто. Так почему же в наше время люди так бездумно и с такой легкостью расстаются хотя бы
с небесным городом Иерусалимом, одни улицы которого будут прекраснее и драгоценнее, чем все золото нашей планеты Земля. Почему некоторые во главу жизни ставят сиюминутное, попирая вечное? Надеюсь, вы понимаете, что я не проповедую некий фанатизм, как некоторые не совсем здоровые люди призывают иногда напрочь отказаться от земных благ. Я говорю лишь о глобальных приоритетах в жизни. Ведь когда мы на чаше весов взвешиваем земное и небесное, временное и вечное, грешное и святое, то последнее оказывается несравненно весомее и прекраснее. Но ведь механизм, если так можно выразиться, получения всего этого вечного и святого именно в следовании за Господом, о котором мы сегодня и ведем речь. Стив Джобс, культовая личность 21 века, один из основателей известнейшей по всему миру корпорации Apple, имея перед уходом вечное состояние около 7 миллиардов долларов, в своем последнем послании из больничной палаты сказал, я прочитаю выборочно и кратко, «Мне удалось достичь вершин успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. На настоящий момент я лежу на больничной койке. Теперь я понял, что богатство и признание, которыми я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда я в темноте смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Теперь самое время подумать о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Да, трижды глупо отказываться от жизни. Но не идти за Христом – это ведь и значит потерять жизнь вечную. И эту утрату восполнить не сможет никто и ничто. Кстати, следует заметить, что многие современные люди сейчас в жизни охотно следуют не за Богом, а за идолами. Не деревянными и каменными, а электронными и жидкокристаллическими. Посмотришь на некоторых и с горестью констатируешь, у него главное в жизни вовсе не Бог, а игра в какие-нибудь танчики. Попутно можно отметить и такой момент, что идти за Христом значит присоединиться к словам Давида, который говорил «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». Бог не гарантирует на земле состояние Билла Гейтса или Карлоса Слима, но Он обещает не оставить без хлеба насущного, следующего за Ним. В этом убедились не раз многие-многие христиане всех веков. А к кому мы обратимся? Позвольте задать вопрос. Когда нам больно ранили душу? Кому помолимся в минуту несчастья? Кому кинемся в минуты горя? Станем ли искать помощи у последней модели айфона? Обратимся ли к учебнику человеческой философии? Как-то прочитал такую свежую фразу. Ищи Бога, потому что Google не ответит на главные вопросы. Ну что ж, пожалуй, это актуально в наше время. Так неужели так трудно признать, что утешить душу может лишь живой, воскресший Христос. Так неужели не надо следовать за Ним хотя бы для того, чтобы иметь покой в душе, который, кстати, так упорно ищут многие люди и так и не находят, если только не принимают Христа в свою жизнь? В одном христианском гимне поется «Твоя душа – песчинка в мироздании», но я, с большой буквы, с тобою разделяю боль, чтоб четко отпечаталось в сознании. Господь наш — это вечная любовь,
Господь наш – это вечная любовь. Неужели мы найдем где-то большую любовь по отношению к нам, чем та, которую нас возлюбил Христос? Больше и выше этой любви нет во всей вселенной. Да, идти за Христом не значит всегда идти по лепесткам роз, но благословения Христовы перекрывают все огорчения жизни. Мне еще раз хочется повторить эту фразу. Благословения Христовы перекрывают все огорчения нашей жизни. И каждый христианин, я думаю, испытал это на практике своей личной жизни. Итак, когда отвечают тебе незаслуженно злом за соделанное тобою добро, иди за Христом. Когда в школе, колледже, университете нет рядом таких же верующих, которые шли бы и рядом с тобой по пути Христовым, иди за Христом. Когда нечаянно споткнулся и упал, вставай и иди за Христом. Когда вокруг видишь охладевших в вере и отступающих от заповедей Божьих, когда разочаровался в людях, у тебя нет повода разочаровываться во Христе. Иди за Христом. Когда неожиданно бьют по рукам не за проступки, а за добрые дела во имя Господа, иди за Христом. Когда не замечают на земле, иди за Христом. Тебя обязательно отметят и наградят на небе. Когда дико устал от всех и вся, когда все надоело, иди за Христом. Идите за Христом. Обращайте внимание не столько на других, сколько на свое личное состояние пред Богом. Что тебе до того? Ты иди за мною. А если уж и смотрите на других, следующих так же, как и вы, за Иисусом, то старайтесь обращать внимание на то доброе, чему можно поучиться у них в следовании за Господом. Если провести опрос среди искренних христиан, пожалели ли они лично о сделанном выборе хоть раз? Безо всякого пафоса они наверняка скажут: «Ни разу не припомню, чтобы пожалел о выбранном пути». Ведь не идти за Христом значит идти за грехом. Неужели грех милее Христа? В это трудно поверить. Не идти за Христом значит быть живым мертвецом при жизни, потому что конец такого пути – смерть. Не идти за Христом значит променять любовь Христа на что-то другое. На что? И напрасно искать разумной альтернативы, чтобы не следовать за Христом. Такой однозначно нет, не было и никогда не будет. И если бы фразу, о которой мы сегодня все это время повторяем и говорим, произнес человек, у нас нашлось бы, наверное, основание не прислушиваться к ней. Но если слова «иди за мной» произносит сам Бог, то я, простите, тогда не понимаю людей, которые ищут причины не следовать за Христом. Идите за Христом. На кону ни много ни мало – вечность. Выбор надо делать сейчас. Шансов за могильной плитой изменить свою судьбу нет. У нас больше шансов, что сегодня вечером к нам лично приедет Роман Абрамович и просто так подарит нам свою последнюю яхту стоимостью около 400 миллионов долларов, чем то, что мы сможем повлиять или изменить свое место пребывания в раю или в аду в вечности. У нас есть хоть ничтожнейший, но все же шанс сорвать в лотерею самый большой в мире джекпот. Но изменить свою участь в вечности после земной жизни шансов абсолютно нет. Поэтому идите, следуйте за Христом. За год жизни в распоряжении человека всего лишь около 31 миллиона мгновений. Давайте не тратить их на пустоту. Давайте не тратить их на то, о чем придется впоследствии горько жалеть.
следуйте за Господом всегда, всю жизнь. «Иди за мною», — говорит Христос. Что говорим в ответ мы?

Послесловие будет коротким. Это два утверждения и вопрос. Не идти за Христом – значит потерять жизнь. Идти за Христом – это найти вечность. На какой дороге находишься ты? На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Пекарчик. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю! Наш следующий гость – пресвитер Аршанской церкви Марат Нурсултанов с темой «Недетские игры». Благословений!

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас –

0: Ой, ребята, представляете, Андрюша с Яриком кого-то несут. Кто же это может быть у нас в гостях?
1: Здравствуйте, Аня.
2: Здравствуйте. И ты, малыш, поздоровайся. Ну же, давай, давай.
0: Привет, ребята. Вы принесли котенка? Но он же еще маленький.
1: Нет, он уже подрос. Вы же помните, какими они крохами были, когда родились? А теперь он легко бегает по квартире и пьет молоко из блюдечка.
0: Да, конечно, он у нас уже герой по сравнению с первыми днями беспомощного котеночка. Но я думаю, что его мама все равно сейчас очень волнуется о своем малыше.
2: И что же нам теперь делать? Его нельзя было уносить.
1: Да успокойся ты, мы же на чуть-чуть. За час с ним ничего не случится.
2: Нет, а вдруг Симка расстроится и заболеет?
1: Да у Симки еще целых четверо таких осталось. Она и не заметит пропажи.
2: Все-таки я тебе и волнуюсь.
0: Ребята, а давайте все вместе проверим ваши теории и узнаем, кто из вас прав. Я предлагаю поехать к вам домой прямо сейчас и посмотреть, что делает Симка. Как вам идея?
2: Класс, я за!
1: Ой, я уверена, что она спокойно спит себе и не заметила еще пропажи. Но чтобы он не мяукал, можно сейчас отвезти его обратно.
0: Вот и здорово!

0: Мама, мама, где Симка?
1: Ярик, ну чего ты так кричишь? Ты что, забыл, что папа с мамой поехали к бабушке в больницу? Мы сейчас и сами Симку найдем.
0: А, точно.
2: Ой, ребята, смотрите, вон Симка. Она и правда ищет котенка.
1: Ага, бегает по комнате, заглядывает под диван. Протяжно мяукает. Ну ладно, красавчик, иди к своим братикам и сестричкам. Покажись маме, что ты тоже здесь.
0: Ой, смотрите, как она его облизывает, обнюхивает. Наверное, спрашивает, где он был. Хорошо, что мы его быстрее повезли обратно.
2: Да, это мы правильно сделали.
1: Оказывается, Симка умеет считать до 5. Ой, смотрите, теперь Симка укладывается спать, а все они рядышком с ней. Это так интересно наблюдать. Даже телевизор не нужен.
0: Ага, как только они родились, я постоянно только за ними и смотрю. Я видел, как они открыли глазки.
2: Здорово, ребята. Ведь наблюдая за ними, мы можем многому научиться. Что, например, тебе, Ярик, нравится в них больше всего?
0: Мне нравится, как они все время рядом с мамой. Они не хотят оставлять ее ни на минуту.
1: Да, бедной Симке иногда приходится попросту сбегать от них, чтобы покушать самой и немного передохнуть.
2: Вот первый вывод уже и готов. Вы можете так же, как эти котята, быть все время рядом со своей мамой. Прислушиваться к тому, что она говорит. Спрашивать у нее совет, помогать ей и показывать ей свою любовь. Но еще нужно и не забывать о том, что иногда маме хочется немного отдохнуть от вас и сделать что-то, где не обязательно ваше присутствие. Поэтому вы можете пойти поиграть сами или с друзьями на улице. Андрюша, а что тебе больше всего нравится, когда ты наблюдаешь за котятами?
1: Мне нравится смотреть, как они с каждым днем становятся все более самостоятельными. Но все равно Симка им еще помогает. Моет их и кушать дает. И знаете, что я заметил? Они тоже пытаются помыть друг другу шерстки, подражая Симке. Они учатся всему от нее.
2: Классно! Это говорит нам о том, что котята пробуют поддерживать друг друга. Они дружелюбны и любят своих братиков и сестричек. Ребята, в этом нам пример, что какими бы мы ни были маленькими, для нас всегда найдется какое-то задание, чтобы помочь своим братикам и сестричкам. Даже ты, маленький радиослушатель, если ты думаешь, что ты младший в семье и все должны любить тебя и помогать тебе, то ты ошибаешься. Малыш или малышка, подойди сегодня вечером к старшей сестричке или братику, к маме или папе, бабушке или дедушке. Поцелуй их на ночь. Пожелай спокойной ночи и скажи, что ты их сильно-сильно любишь. Я думаю, что они будут очень рады такому поступку. Ребята, старайтесь брать пример с ваших родителей. Что они делают для вас, то и вы, если уже можете, постарайтесь сделать для них и своих родных.
0: Ой, смотрите, смотрите скорей. Котенок пытается залезть на диван.
1: Ах ты ж такой, он же может его поцарапать. Сейчас я его сниму.
2: Нет, подожди, Андрюша. Видишь, Симка заволновалась. Я думаю, она сейчас тоже что-то предпримет. Давай посмотрим, что.
1: О, я думаю, что она сейчас его снимет. Смотрите, она уже идет к нему.
0: Ой, Симка взяла его за шкурку.
2: Правильно. Кошки всегда своих детей так берут. Видишь, она крепко держит его за шкурку возле шеи и спокойно несет к домику.
1: Интересно, она его сейчас накажет?
2: По-своему, наверное, да. Видишь, она положила его рядом с собой и что-то тихонько мурлычет. Наверное, объясняет, что ему еще рано преодолевать такую высоту, ведь он мог и упасть, и повредить себе лапку.
0: А теперь котенок ластится с ней. Наверное, просит прощения. И благодарит, что мама его спасла.
1: Ага, она его моет, наверное, в знак примирения. Ой, это так здорово! Правда, интересно за ними наблюдать?
2: Да, мне они тоже нравятся. И теперь вы получили урок о послушании и прощении от котят. Все-таки мне кажется, что котята иногда послушнее нас. Видели, он не попытался снова сбежать от мамы, чтобы настоять на своем и забраться туда, куда ему так хочется. Он сразу понял, что если мама против, значит, не нужно этого делать. попросил по-своему прощения и теперь мирно лежит рядышком. Он знает, что мама ему желает только добра, и когда он будет готов покорять вершины, она обязательно ему разрешит.
0: И наша мама также все знает?
2: Конечно. И наши мамы, если что-то запрещают, это не значит, что они просто вредные или сегодня у них плохое настроение. Они тоже ждут момент, когда мы еще немножко вырастем и сможем это сделать без вреда для себя. Мама всегда желает самого лучшего и для тебя, Ярик, и для тебя, Андрюша, и для тебя, маленький или большой радиослушатель. А еще у нас есть тот, кто создал всех нас. Он специально создал семью, где есть мама и папа, чтобы показать, как они относятся к своим детям, так и он относится ко всем нам. Потому что мы для него тоже дети. Наш Творец, великий Бог, любит нас и тоже желает нам только самого лучшего. Поэтому, если у нас сейчас чего-то нет, значит, просто нужно еще немножко подрасти, и он обязательно даст это нам. Рядом с нашим Создателем всегда безопасно и спокойно, так как рядом с мамой. Поэтому царь Давид сказал такие слова: «В тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». 56-й псалом, 2 стих. Ребята, запомните, что нам ничего не будет страшно, если вы будете знать, что рядом с вами наш Творец и те, кого Он дал нам, наша мама и папа. Заметьте, нам с вами повезло даже больше, чем котятам. У нас есть рядом целых два больших человека, которые хотят, чтобы у нас все было хорошо. А у них только Симка.
3: А вот кто бы хотел, чтобы его папа был президентом?
4: Я хотела.
5: Я тогда бы смогла есть самое лучшее мороженое в Риге. Нет, в Латвии. Нет, во всем мире.
6: Здорово! Но это еще что? А вот я бы тогда целыми днями в лунопарке катался. С утра до вечера. Бесплатно.
7: Ой, классно как. А я бы ходила по городу и чувствовала, что это все мое. И кто бы меня даже пальцем не тронул.
8: Точно.
3: А вы что, разве не знаете, что вы уже дети царя?
4: Да.
3: Да, причем царя всех царей.
6: Ай, точно! Точно, ведь это же Бог!
3: Конечно, Бог наш отец, а мы его
4: дети!

0: вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам по номеру 050-999-99-54.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время и на этой волне.
0: До свидания и Божьих вам благословений!

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
2: Приглашаем вас затронуть тему, очень известную, знакомую, обсуждаемую в средствах массовой информации со всех сторон. Она будет продолжением разговора о добрачных отношениях. Итак, аборты. Мы решили построить наш разговор на историях, реальных и тех, которые когда-то могли бы быть рассказаны.

Где-то в голубой прекрасной дали, скрытой лазурными облаками, куда не может проникнуть человеческий взгляд даже с помощью самого мощного телескопа, есть необычный дом, прекрасный, как Эдемский сад. В этом чудесном уголке небес живут дети. Вернее, они когда-то станут настоящими детьми, а пока это души нерожденных малышей. Однажды в этот прекрасный уголок зашел Бог-Отец. Он очень любил сюда заходить, потому что эти создания так светлы и чисты. Стайка веселых, беззаботных детских душ окружила его со всех сторон в нетерпении, ожидая его слов. Ведь сегодня пришла чья-то очередь пойти в неизвестный, пугающий земной мир. Хотя в небесной колыбели нет времени, некоторым детям приходится долго ожидать своей очереди. Бог-Отец указал на некоторых и сказал: «Сегодня пришла ваша очередь пойти на землю». В глазах Отца радость и грусть. Радость от того, что каждая новая жизнь – это процесс творения, и Отцу вспоминается время, когда из-под его рук вышел самый первый человек. А грусть в его глазах от того, что многие из этих милых созданий, придя в земной мир и повзрослев, почему-то забывают о прекрасном небесном доме и о нем, добром Отце, руки которого любовно соткали каждого из них. Стайка детских душ, чья очередь пришла сегодня, окружила Бога Отца. И им немного страшно, ведь они не выбирают своих родителей. Вот один из малышей привлек мое внимание. Его воздушные, прозрачные черты почему-то знакомы и близки. Что-то неуловимо родное чудится в его личике. Неужели это он? Неужели это наш малыш? Так вот, почему мне знакомы его черты, ведь он похож на нас, своих папу и маму. Малыш, ты пришел к нам из прекрасного небесного дома. Бог послал тебя к нам. Мы долго ожидали тебя, а ты в своей очереди, чтобы прийти к нам. Ты еще не родился. Ты только проходишь процесс подготовки, чтобы однажды, сделав первый вздох, стать жителем земли. Малыш, об одном очень прошу тебя. Когда ты придешь к нам, пусть в глубинах твоего сознания навсегда останется память о прекрасном доме и небесном Отце, который однажды, положив руку на твое невесомое плечо, сказал: «Малыш, сегодня пришла твоя очередь».

Первый день жизни ребенка. Сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, образуя клетку меньше, чем крупинка соли, и содержащую в себе 46 хромосом, сложный генетический план, который определяет каждую деталь: пол, цвет глаз и волос, рост. С этого момента каждый день клетка активно развивается, и уже на 20-й день начинает формироваться головной и спинной мозг, нервная система. Здесь же на 21-й день начинает биться крохотное сердечко. Всего лишь на 35-й день можно различить 5 пальчиков на ручках малыша. К 12-й неделе, времени, когда допускается аборт, ребенок уже двигается, у него уже есть веки, они закрыты. Он реагирует на поглаживание живота, сгибает пальчики, морщит лобик, глотает. Он спит и просыпается, открывает и закрывает рот. Этот маленький 12-недельный человек является полностью сформировавшимся и абсолютно узнаваемым человеческим существом. Его сердечко работает слаженно и ритмично. Давайте сейчас послушаем биение сердца нерожденного ребенка в возрасте 6 недель после зачатия.

Я еще не рожден, но в сновидениях я уже вижу будущую жизнь. Я вижу себя ребенком, играющим на лугу, где много цветов. Рядом со мной моя мама. Я выбираю самые красивые цветы, срываю их и приношу ей, и она складывает их в букет. Вдруг на небе появляется темная грозовая туча, она растет на глазах, и вот она уже покрыла солнце. Раздаются раскаты грома. Я в страхе бегу к маме. Она берет меня на руки и говорит: «Не бойся». И я сразу же успокаиваюсь. С мамой мне ничего не страшно. Где-то гремит гром, от которого, кажется, содрогается земля. Но рядом со мной моя мать, и я засыпаю на ее руках. Я вижу второй сон. Мама и отец о чем-то тихо беседуют друг с другом. Мой отец говорит: «Как я благодарен тебе, что ты оставила нашего ребенка, наше счастье. Без него я не представляю себе жизнь. Она была бы серой и пустой». Я вижу другой сон. Я болен. Мое тело как будто горит в огне. Рядом со мной у кровати сидит мама. Сколько бессонных ночей провела она около моего изголовья, я не знаю. Мне кажется, какая-то сила идет от моей матери и не дает мне умереть. Она видит, что я открыл глаза, тихонечко вытирает слезы и улыбается мне. После моего рождения, когда я научусь говорить, я расскажу маме эти сны.

0: «Мама, почему мое сердце сжимается от тревоги? Куда ты несешь меня? Я вижу комнату, полную черных демонов. Я хочу бежать, но я пойман, как зверь, в сети. Чудовище в образе человека хочет убить меня. Вот, у меня отсекают руку. Вот железные лапы схватили мою головку и сжимают ее. Это невыносимо больно. Я слышу хруст своих костей. Где ты, та мама, которая снилась мне?»
1: Моя мама сделала в своей жизни 13 абортов. В живых нас осталось только двое – я и мой старший брат. Мама не хотела и моего брата. Он был первый ее ребенок, а она была молодая, многого не понимала. Мама рассказала, как нарочно прыгала с высокого крыльца из забора, еще что-то предпринимала, чтобы избавиться от ребенка. Но организм был молодой, крепкий, и мой брат родился. Мама говорит, что она всегда чувствовала отчуждение сына. Жизнь ребенка, от которого хотели всеми силами избавиться, не будет счастливой. Так было и с моим братом. В 22 года он трагически погиб. Мама помнит, как одного из ее детей после подпольного аборта захоронили на кладбище. Двоих других, это были двойняшки, пустили по мутному ручью, образовавшемуся от таяния снега. Мама говорит, что меня она хотела, но и моя жизнь была какой-то безрадостной с самого начала. Странно, но я помню, что даже в раннем возрасте у меня появлялись мысли: «А зачем я живу? Лучше бы умереть». Состояние, как будто я придавлена тяжелой плитой. Уверена, это последствия маминых абортов. Сейчас мама раскаивается в содеянном и говорит, что все это она делала по незнанию. Мне жаль ее и смертельно жаль моих неродившихся братьев и сестер. Они должны были совершить собственное путешествие по этой земле. Каждая человеческая душа на земле должна совершенствоваться, расти, чтобы потом в вечности обрести свой вечный дом. Мама лишила своих детей возможности прожить свою уникальную жизнь. Обращаюсь к тем, кто сейчас оказался перед выбором – быть или не быть вашему ребенку. Умоляю, остановитесь, подумайте. Моей маме 66 лет, она ужасно мучается, прозрение пришло к ней слишком поздно. Я так хочу, чтобы вы не обрекали себя на запоздалые муки совести».

0: В Библии слово «аборт» не встречается. Тем не менее, мы можем сделать вполне ясные выводы. Аборты, как таковые, существовали и в древности, поскольку о них говорит Аристотель, Гиппократ, Овидий. Древние израильтяне не жили в вакууме и не могли не знать о существовании аборта. Наверняка они были распространены среди народов, непосредственно окружавших Палестину. Тем не менее, искусственный, преднамеренный аборт не упоминается в законе и пророках. Это говорит о том, что древнему еврею не могло даже прийти в голову уничтожать свое потомство таким чудовищным образом. И это даже при том, что иудеи нередко отступали от Бога, предаваясь идолопоклонству.
1: В Библии абсолютно ясно и недвусмысленно прослеживается мысль о том, что жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента зачатия.
0: Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери твоей. Пророк Исаия, 44 глава, 2 стих.
1: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Псалом 138.
0: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Пророк Иеремия, 1 глава, 5 стих.
1: Нет никакого сомнения. Библия ясно говорит о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия, и, следовательно, аборт, на каком бы сроке он ни производился, является убийством. Заповедь «не убивай» вне всякого сомнения относится и к нерожденным детям.
0: Впервые в мире аборт был узаконен в Европе в период Французской революции на короткое время, затем в России после Октябрьской революции 17 года. Таким образом, Советская Россия стала первой страной, где произошла легализация аборта.
1: После Русской революции волна либерализма захлестнула весь мир. В Соединенных Штатах появляется Американская лига по контролю над рождаемостью, основательница Маргарет Зангер. Впоследствии лидеры фашистской Германии, вдохновленные ее идеями, начинает политику уничтожения неугодных рас на оккупированных территориях. Лигой также была разработана методика тихого геноцида с помощью распространения и навязывания населению абортов, контрацептивов, стерилизации и порнографии. Впоследствии Лига по контролю над рождаемостью была переименована в Международную федерацию планирования семьи.
0: Метод конвейерных убийств в медицинских учреждениях приводит к размытию понятий добра и зла среди медиков и среди всего народа. Такая тенденция свидетельствует о нравственной деградации общества.
1: В известном фильме «Безмолвный крик» врач-гинеколог доктор Бернард Натансон рассказывает о ходе аборта.
0: «Перед нами 12-недельный плод. Мы видим, как бьется сердце в груди ребенка. Оно совершает около 140 ударов в минуту. Ребенок спокойно движется в матке. Мы видим, что время от времени он немного меняет положение, хотя расположен все в том же направлении. Вот движется его рука. Большой палец приближается ко рту. Движения его спокойны, он находится в защищенном пространстве. Тень, которая приближается, — это инструмент. Он приближается к ребенку, а он пытается отодвинуться и начинает совершать активные панические движения. Сердечные удары учащаются и достигают приблизительно 200 в минуту. Рот ребенка раскрыт. Это безмолвный крик ребенка, который скоро должен погибнуть. Он, несомненно, ощущает смертельную опасность. Вот мембрана прорвана. Околоплодная жидкость вышла. Вакуумный инструмент присасывается к телу ребенка. Под действием давления он притягивает тело ребенка, отрывая его от головы. Ног уже нет. Мы видим движение инструмента, разрывающего тело. Голова слишком велика для того, чтобы ее можно было удалить из матки. Врач вводит другой инструмент, охватывает им голову и раздавливает. Теперь на экране можно рассмотреть только осколки, куски тканей, указывающие на то, что здесь недавно было живое, беспомощное, крошечное человеческое существо.
1: Согласно статистике, в Украине 50 из 100 женщин делают аборт, в Соединенных Штатах 25, в Канаде 21, в Румынии 78 из 100 женщин убивают своих детей. Следующая история была рассказана американским врачом и произошла в 40-х годах прошлого столетия.
2: В один прекрасный декабрьский день я должен был сказать моей пациентке правду. Диагноз ее был неутешительным. Она была очень близка к смерти от туберкулеза. Она знала об этом и уже смирилась, попросив только об одном. «Если я доживу до Рождества, то я хочу, чтобы вы мне пообещали отпустить меня домой». Это меня обеспокоило. Я знал, что отпускать ее нельзя. У нее была открытая форма туберкулеза, и она, кашляя, могла распространять инфекцию. Но я пообещал. Честно говоря, я думал, что она не доживет до Рождества. В тех обстоятельствах это было самое простое, что можно было для нее сделать. И если бы я не дал обещания, то вряд ли бы я сейчас рассказывал вам эту историю. Туберкулезная полость в нижней доле легкого – это редкий случай. Когда ее положили в больницу, то сразу возникла проблема, как добраться до источника болезни. Если бы была поражена верхняя доля легкого, то можно было бы сделать операцию. Врачи применяли самые различные методы, но они не принесли результата. Она так исхудала, что весила около 40 килограмм. У нее была высокая температура, которая колебалась от 41 до 42. Как ни странно, но она дожила до Рождества, хотя и была едва живой. Она напомнила мне об обещании, и мне пришлось его сдержать. На следующий день ее привезли обратно в больницу. Она все больше стала ослабевать. Никто не мог смотреть равнодушно на то, как она борется с болезнью. Каждый день ее состояние понемногу ухудшалось. Однако каждый день она боролась за жизнь. Это продолжалось, к нашему удивлению, в течение недель. Вскоре она весила не больше 36 килограмм. Она не могла есть, и появлялись все новые осложнения. Ее тошнило. Она рвала, даже не имея пищи в желудке. Я был озадачен. Затем я позвал главного врача, и после обследования тот был озадачен не менее, чем я. Но в шутку спросил, не кажется ли мне, что она беременна. Такое предположение было совершенно нелепым. Она была настолько слаба и больна, что едва ли была способна зачать. Но на всякий случай я провел тест на беременность. И к моему удивлению результат был положительный. Будучи на волоске от смерти, она несла в себе еще одну жизнь. Это было невероятно. Когда я сказал ей об этом, она улыбнулась и немного покраснела. По медицинским законам мы могли бы ей сделать аборт, поскольку зародыш угрожал жизни, которая и без того находилась в опасности. В то время туберкулез был причиной номер один для совершения аборта. Но мы этого не сделали. Пациентка и ее муж были против. К тому же это уже была не ранняя стадия беременности. И мы думали, что ее организм в любом случае отвергнет ребенка. Мы кормили ее внутривенно и наблюдали, как она борется за две жизни в теле, в котором лишь божественное вмешательство могло поддержать хотя бы одну жизнь. Борьба продолжалась в течение недель, и у нас даже не возникало сомнений, что она умирает. Но она продолжала вынашивать ребенка. А затем начало происходить самое невероятное. Начала падать температура. Она стала кушать и набирать вес. Флюорография показала, что рост туберкулезной полости прекратился. А потом еще одна флюорография показала, что диафрагма стала поднимать нижнюю долю пораженного легкого, освобождая пространство для ребенка. Природа сделала то, что не удалось сделать нам – соединить разорванные ткани легкого вместе. Ребенок спас жизнь матери. И он действительно ее спас. К тому времени, как родился нормальный здоровый ребенок, туберкулезная полость была закрыта. А ведь убей она ребенка, ничего бы этого не произошло. Для меня этот случай был и остается чудом.

0: Слушатель, представьте сейчас себя в роли судьи. Вам дана власть вершить судьбы. Предложили бы вы сделать аборт в следующих ситуациях?
1: Первая ситуация. Проповедник и его жена живут очень-очень бедно. У них уже есть 14 детей. Вдруг жена обнаруживает, что беременна 15-м ребенком.
0: Вторая ситуация. Мать больна туберкулезом. В семье четверо детей, первый из которых слепой, второй умер, третий глухой, у четвертого туберкулез. Жена обнаруживает, что снова беременна.
1: Третья ситуация. Белый мужчина изнасиловал 13-летнюю чернокожую девочку, которая после этого забеременела.
0: И последнее. Молоденькая девушка беременна. Она не замужем. Ее жених не отец ребенка, и он этим очень недоволен. Предложили бы вы ей сделать аборт?
1: Слушатель, не знаю, какой ответ вы дали, но если положительный, то в первом случае вы бы убили Джона Уэсли, одного из величайших евангелистов 19-го столетия. Во втором случае вы бы убили Бетховена. В третьем случае вы бы убили Этель Уотерс, известную чернокожую христианскую певицу. Если ваш ответ «да», в четвертом случае вы бы подписали смертный приговор Иисусу Христу.
0: Дорогие слушатели, парни и девушки, мужья и жены, даже если ваша жизнь полна безысходности, не убивайте своего ребенка. Это грех. Даже если вы сами не в состоянии позаботиться о нем, о ребенке позаботится Небесный Отец, сотворивший и его, и вас.
1: Иисус пришел в этот мир таким же крохотным и беспомощным, как тот ребенок, что вы носите сейчас под сердцем. Но в этой слабости и явилась сила Божьей любви. Сам Творец в Сыне Своем пришел в мир умереть страшной смертью, чтобы каждый верующий в Него смог родиться заново, обретя новую жизнь. Не отвергайте Божьего дара. Обратитесь к Нему. Раскайтесь в самом страшном грехе – жизни без Бога. Все остальные грехи – следствие этого греха. Отец Небесный любит вас и ждет вас. –

0: Слушатели, наше время в эфире подошло к концу. Для вас сегодня работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. Нам можно писать по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина.
1: До следующей встречи в эфире, друзья, в это же время и на этой же волне. Храни вас Господь!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

Здравствуйте, дорогие мои ребята, мальчики и девочки. Сегодня мы будем говорить с вами о смирении. Слово Божье учит нас: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда человек имеет смирение, он имеет и благословение. Возле дома в саду вместе со своими подругами играла Настя. День был чудесный. Сегодня девочки решили сшить своим куклам красивые шляпки. Они уже представляли, какими красивыми будут их куклы. Как вдруг Настя услышала, что ее зовет мама. Ах, как это было не кстати! Но она все-таки пошла домой. «Настя, я прошу, помоги мне, пожалуйста, прополоть грядки с морковью. Это нужно сделать именно сейчас», — сказала мама. «Ах, но почему уже сейчас?» Настя попыталась возразить, но мама была уже в огороде. Девочка расстроилась. «Вот именно сейчас, когда мы так хорошо играем, надо все бросить и идти помогать маме. Девочки, наверное, уже шьют шляпки. Что с этой морковью сделается? Можно ведь и потом это сделать», — размышляла Настя. Но, постояв еще немного, она все-таки пошла в огород. Она любила свою маму, и ей не хотелось ее огорчать. Мама работала на грядке и тихонько пела о любви Бога. Настя вспомнила стих из Библии: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Она мысленно обратилась к Господу: «Боже, помоги мне быть послушной». Затем посмотрела на маму и подумала: «Как хорошо, что я все-таки пришла помогать ей. Как бы она огорчилась, если бы я не послушалась ее». Сердце Насти наполнилась миром. Теперь, подпевая маме, она стала старательно убирать сорняки. Когда сорняки были убраны, мама сказала Насте: «Умница, доченька, спасибо за помощь, а теперь беги умойся и одень свое нарядное платье. Мы сейчас пойдем в гости к тете Ларисе. Сегодня ведь у Алеши день рождения, твой братишка ждет тебя». Так вот почему надо было быстрее полоть грядки. Если бы она не послушалась, мама не взяла бы ее на день рождения Алеши. Настя была счастлива, что победила себя. Смирившись, она пережила радость от того, что не огорчила маму и что теперь может побыть на дне рождения братишки. Да, ребята, послушание – это один из признаков смирения. Слово Божье учит нас, чтобы мы были смиренными. Смириться – это значит покориться кому-нибудь. Но ведь это так непривычно людям. В нас, людях, чаще проявляется гордость, чем смирение. Как большие, взрослые люди, так и маленькие. Все хотят, чтобы их замечали, возвышали. Люди гордятся своими успехами. Ребята, гордость – это когда у человека высокое мнение о себе. А вот чтобы признать свою ошибку, попросить прощения или не обижать того, кто тебя обидел, для этого нужно иметь особые силы, правда? Господь в своем слове говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божию». Ребята, оказывается, смирение просто необходимо нам, потому что это повеление Божие. Если мы имеем смирение, оно помогает нам не огорчаться, когда оказывают предпочтение не тебе, а другим. А это нелегко. Тебе становится не по себе, когда при тебе хвалят Витю, любят больше Нину, а тебя как бы не замечают. Не унывай,
умей порадоваться за них. И тогда вместо обиды твое сердце наполнит мир и радость. Библия говорит: «Почитайте один другого высшим себя». Когда прозвенел звонок, все выбежали из класса. Новичок Миша так и старался подставить кому-нибудь подножку или толкнуть кого-нибудь. Пробегая мимо Ани, он сильно толкнул ее. Аня чуть не упала. Было обидно и больно. Слезы появились на глазах, и она готова была стукнуть его в ответ. Но тут она что-то вспомнила и сказала спокойным голосом: «Миша, подожди минуточку». Достав из портфеля яблоко, она протянула его обидчику. «Бери и кушай на здоровье. Знаешь, какое оно вкусное?» Миша растерялся, покраснел и опустил голову. Он никак не ожидал такого. «Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду», — тихо сказал он. Ане нелегко было это сделать, но ей помог Господь. Господь напомнил ей золотой стих, который они недавно учили в воскресной школе. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ребята, тот человек, который хочет всем своим сердцем любить Господа, он будет учиться смирению. В далекие времена, когда в Израиле народом управляли цари, часто народ Божий нарушал его заповеди. Израильтяне поступали, как им хотелось. Они поклонялись разным идолам. За их непослушание Господь посылал наказание народу. Господь допускал, чтобы их земли были завоеваны. Людям было тяжело в таких условиях. Один царь, которого звали Иосия, решил сделать исправление повреждений в доме Господнем. И когда производились эти работы, нашли книгу закона. Когда царь услышал слова из книги закона, которую нашли в храме, он понял причину, из-за чего народ несет наказание. Когда он это понял, он разодрал свои одежды от печали, сознавая, какой грех совершил народ. Он просил священников просить Господа за себя и за народ, и за всю Иудею. Он говорил: «Велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Иосия смирился, сознавая, какой грех совершили они, что не поступали по Слову Божьему. И знаете, ребята, Бог услышал желание царя и ответил на его искреннее смирение. Он ответил такими словами: «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом и плакал передо мною, то и я услышал тебя». Ребята, почему Господь услышал царя? Потому что царь смирился и просил о прощении. Когда Иосия услышал из книги закона повеления Божии, он понял, что эти повеления необходимо выполнять, чтобы отвести гнев Божий от народа. И тогда он дал повеление всем последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души. Он призывал народ выполнять эти постановления и не как попало, а прилагать к этому свое сердце. Царь сам стал выполнять это, и Господь отменил свое наказание для народа. Ребята, эту историю вы можете прочитать в Библии, в 4 книге Царств, в 22 и 23 главах.
Друг, если ты совершил какой-то поступок, о котором ты сам знаешь, что он плохой, например, ты взял что-то чужое или не выполнил поручение мамы, и она должна наказать тебя за это, ты не спеши оправдываться. Это не принесет тебе пользы и не избавит тебя от наказания. Если ты смиришься и все честно расскажешь маме, попросишь прощения, мама тебя обязательно простит и, может быть, отменит наказание. Когда мы смиряемся, нам самим на сердце становится приятно и радостно. Настя в нашем рассказе испытала большую радость от того, что не огорчила свою маму непослушанием, но послушно прополола морковь. Анечка сохранила мир и порадовалась тому, что избежала ссоры. Я думаю, что Миша после этого случая стал задумываться над своим поведением. Ребята, смирение – это чудесное качество в христианине. Смиренных людей благословляет сам Бог. Но вопрос – как же нам научиться смирению? Прежде всего, ребята, нужно не противиться смирению, а желать всем сердцем иметь его в своем сердечке. Это очень важно, ведь когда человек желает что-то иметь, то он старается достигать этого. Открой это желание Господу. Иисус сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Господь может научить нас смирению через свое слово. Оно открывает нам много библейских примеров, когда люди, смирившись, получили благословение. Яркий пример гордости, а потом смирения, мы находим в Навуходоносоре. Слово Божие призывает нас подражать смирению таких библейских героев, как Иосиф, Руфь, Даниил и его друзья. Ребята, но самым совершенным примером смирения для подражания является Иисус Христос. Он есть Бог. На небесах Ему служили ангелы, но ради спасения грешников Он оставил свое прекрасное небесное царство, смирился, стал как человек. Иисус, так же как мы, испытывал жажду, голод в своей земной жизни. Он служил людям, исцеляя больных, кормил голодных, а в конце своего служения позволил людям распять его. Но все это Он делал ради спасения людей, ради тебя и меня. Иисус думал больше о людях, чем о своем благополучии. О Христе написано: «Смирив себя, Он был послушен до смерти и смерти крестной. Он был послушен своему Отцу». Друг, когда тебе не хочется где-то покориться или с кем-то или с чем-то смириться, тогда ты вспомни об Иисусе, как Он смирился, и размышляй над этим. Это даст тебе силы для смирения. Проси Господа, чтобы Он помог тебе смириться. Проси Его об этом каждый день, и особенно в тот момент, когда необходимо смириться. Например, ты сел делать школьные уроки. Вдруг заходит папа и дает тебе срочное задание – убрать сейчас в гараже, а сам уезжает. Но почему ты должен бросить уроки и идти убирать? Подумай, значит, папе это необходимо, чтобы сейчас это было сделано. Смирившись, ты выполнишь поручение папы, и твое сердце наполнит радость. А с радостным сердцем легко будет сделать и уроки. В такие моменты скажи: «Господи, помоги мне смириться и выполнить Твое повеление быть послушным родителем, и Господь поможет тебе, ведь Он любит тебя».
Дорогой друг, если ты желаешь, чтобы твоя жизнь была счастливой, то ты должен стремиться приобрести смирение. Каждый день проверяй себя. Если ты будешь смиряться, то испытаешь радость. Сердце твое будет наполнено миром, и Господь будет тебя благословлять. А если ты не захочешь учиться смирению и не будешь покоряться, тогда в твоей жизни будешь иметь много проблем. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда Коля был в первом классе, он очень любил булочки с маслом, больше, чем шоколадные конфеты и мороженое. Мальчик ел одни булочки, и его маме иногда приходилось заставлять его есть кашу. За завтраком Коля съедал 4 булочки и 2 ложки каши. Ему нравились школьные завтраки только потому, что в столовой давали булочки. В школе по соседству с Колиной партой была парта Дениса. Денис был непослушным, грубым мальчиком и к тому же плохо учился. Он любил дразнить и обзывать своих одноклассников. Больше всего ему нравилось дразнить Колю. Мальчик знал, что Коля христианин, что он не любит обманывать и воровать. Ему казалось это очень смешным и непонятным. Однажды в школе во время завтрака Денис сказал Коле: «Сегодня мои родители рано ушли на работу, и я не смог позавтракать. Не мог бы ты мне дать булочку свою?» «На, возьми, у меня есть еще и яблоко. Хочешь?» Коля отдал булочку и яблоко. Мальчик не умел жадничать. На следующий день, как только Коля зашел в класс, он узнал странную новость. Учительница увидела в мусорной корзине булочку и решила узнать, кто же это сделал, и наказать этого легкомысленного ученика. А в качестве наказания она поставит его в угол во время большой переменки. В конце урока Денис вышел из-за парты, подошел к учительнице и что-то сказал ей. Никто не знал, что он сказал, кроме него самого, учительницы и Бога, от которого человек ничего скрыть не может. Когда прозвенел звонок на перемену, учительница попросила Колю остаться. Она, ничего не говоря, поставила его в угол. Мальчику было обидно, что его обвинили в поступке, которого он не совершал, а тот, кто на самом деле это сделал, играет на школьном дворе. Придя домой, Коля все рассказал маме. Она выслушала его грустную историю и сказала: «Знаешь, сынок, обидно, я знаю, но смирись. Прости своего одноклассника и постарайся его любить, как учил Иисус, ведь и с Христом поступают почти так же. Кто-то любит его всем сердцем, а кто-то отвергает, но тот, кто с ним, побеждает всегда». Тем временем обычная школьная жизнь продолжалась. Пришло время соревнований. Коля и его класс принимали участие в этих соревнованиях. Наконец-то наступил долгожданный день. Как-то получилось, что Коля и Денис должны были бежать длинную дистанцию вместе с другими мальчиками из соседней школы. На старт! Внимание! Марш! Раздался голос тренера. Сначала Коля и Денис бежали впереди, но потом Денис стал прихрамывать и неожиданно упал. Коля услышал позади себя тихий стон и подумал: «Ничего, я добегу до финиша первым, а его подымет кто-нибудь другой. Моя победа значит и его, мы ведь в одном классе». Но медсестра далеко отсюда, а у других нет возможности помочь ему. «Что же мне делать? Иисус, помоги, пожалуйста. Мне, наверное, надо вернуться
и поднять его. Коля быстро побежал обратно. Он поднял Дениса, и они медленно пошли к школьной медсестре. Учительница очень была недовольна, ведь Коля и Денис были самыми лучшими бегунами в классе. Как так могло получиться? Денис не приходил в школу несколько недель. Он вывихнул ногу. Мальчик с трудом мог ходить. Коля часто его навещал. Он давно уже забыл про тот неприятный случай с булочкой. Денису же было очень стыдно перед Колей, но у него не хватало смелости попросить прощения. Когда Денис пришел в школу, учительница была не в настроении. Она сердилась на Дениса, что он был неосторожен и вывихнул ногу, а Коля не мог найти другой выход из того положения. И вдруг она вспомнила историю с булочкой. Денис не выдержал, расплакался, поднялся со стула и сквозь слезы все рассказал. С тех пор поведение Дениса стало заметно улучшаться. Изменилось отношение учительницы и одноклассников к Коле. Денис и Коля стали хорошими друзьями. Вот так, ребята, бывает, когда мы смиряемся. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Мир вам! Вы слушаете голос странника для тех, кто на пути. Как-то к одному учителю в Древней Греции, который сидел на берегу реки, подошел один из его учеников и задал вопрос: «Учитель, как мне найти Бога?» Но учитель не отвечал, он сидел также погруженный в свои думы. Ученик снова задал этот же вопрос. И поскольку это продолжалось не один раз, учитель поднялся. Потом вдруг неожиданно схватил этого ученика за шиворот и окунул его голову в воду. И держал. Тот начал вырываться. Все сильнее, сильнее, когда он, наконец, приложив все усилия, вырвался и, раскрасневшийся, растрепанный, стал перед учителем и, задыхаясь, начал спрашивать: «Что ты со мной сделал? Зачем ты меня окунул в воду? Я же ведь мог задохнуться!» На это учитель ответил: «Если ты будешь так искать Бога, как ты искал сейчас свежего воздуха, тогда ты найдешь его». То, что сейчас происходит в мире, с одной стороны, это исполнение пророческих слов Христа о том, что будет проповедано сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Но с другой стороны, эта проповедь Евангелия нередко напоминает человека, который вылетает из-под воротни, хватает прохожего за рукав и тащит его куда-то и убеждает, говорит: «Ты серьезно болен, тебе сейчас нужно сделать срочно серьезную операцию, иначе ты умрешь». Человек вырывается, смотрит, ничего не поймет, думает: «Ну глянь, еще один цепляется, тут уже и там говорили, и там». А вы-то сами на себя-то посмотрите, кто вы и что вы. Иисус Христос говорил о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кроме того, он говорил о себе же, что он – путь, истина и жизнь, и что он – хлеб живой, шедший с небес, и он – вода живая. И Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И оказывается, людей нужно спасать не только когда-то от будущего ада и наказания за грех. Нет, людям нужно спасение сейчас, чтобы, живя на земле, жить полноценной, радостной, светлой и святой жизнью. Чтобы любить других и быть любимым. Чтобы быть чистым и светлым и самому творить добро и свет и радость для окружающих. В этом находится истинный смысл жизни. Много было учителей, и Христос говорил о них, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус говорил о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И этот свет жизни, который человек принимает в сердце свое и посвящает ему всю свою жизнь, так как «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Люди, которые приходят ко Христу с искренним сердцем, они искренне отказываются от всякого сознательного и известного им греха. Они не только просят прощения у Бога за все свои грехи и жизнь, отвергающую Его, жизнь во тьме, без света и правды, но они искренне стараются уладить отношения и с окружающими, с ближними и дальними, чтобы возместить и исправить всякое свое неправильное поведение или грехи, или поступки в отношении к другим. И жизнь такого человека тоже становится светом,
так как Христос говорил ученикам Своим: «Вы свет миру». Но если человек живет во грехе, если человек не любит другого, если он не желает и не делает добра ближним, то такой человек, по словам апостола Иоанна, во тьме ходит и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза. Потому что Бог есть свет, и всякий, поступающий по правде, идет к свету, а не поступающий не идет. И суд со стороны Бога состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, и потому возненавидели начальника жизни и предали его смерти.

Каждому человеку, кто маломальски знаком с христианством, известны какие-то библейские слова, которые говорят о том, что Бог призывает к себе всех людей, все народы.

Совсем недаром одно из многих имен Божиих, наиболее часто употребляемое людьми, означает «Спаситель». Как говорит Библия, Он есть Спаситель всех человеков, а более всего верных, искренних, тех, которые приходят к Нему всем сердцем и хотят избавиться от греха. Буквально на первой странице Нового Завета или Евангелия записаны слова ангела, который, возвещая матери Иисуса о Его рождении, сказал, что о рождении Его многие возрадуются, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Искренне радоваться ребенку может только тот, кто долгие годы был бездетным, а потом наконец-то получил это как подарок. Радоваться исцелению может только тот, кто долго и безнадежно болел, у которого не было никаких перспектив к исцелению и выздоровлению, но получив это исцеление, он может радоваться. Радоваться свету может тот, кто долгое время провел во тьме. Радоваться воздуху может только тот, кто долгое время задыхался без него. И вот радоваться Спасителю могут те люди, которые устали жить во тьме общества, во тьме сердечной, во тьме учений различных. Есть радость. Рождение Его многие возрастают.

Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Старый мир, да он другим и не был, и не стал другим и человек. Может, он не ездил на машине, для поездок пользуясь ослом, но, как в наши дни, болел за сына, дочерей любил, жену и дом. Может, не летал за облаками и в таких домах, как мы, не жил, но одним был тесно связан с нами. Он грешил, грешил, грешил, убивал, завидовал и злился, лгал и крал без всякого стыда, на богатство ближнего зарился, на его жену и на стада. Идолов из камня и металла делал он и поклонялся им. Мы же из другого материала идолов различных мастерим. В поисках потерянного рая жил, как мы, надеялся, страдал, и, как мы, живя и умирая, славил Бога или проклинал. Тот же вызов вечный, всем нам общий, тот же выбор перед ним стоял — жизнь или смерть. И, слышав голос Божий, смелый выбирал, а трус бежал. Может быть, у нас теперь ракеты, атомные бомбы в закромах, но, как прежде, людям всей планеты Бог велит покаяться в грехах. И, как прежде, те, кто в сокрушении, принимают Божью любовь, принимают вечное спасение через ту же жертву, ту же кровь. Ничего.

ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Хочет Бог, чтобы несчастным не был, но чтоб был счастливым человеком.

Как-то к одной пожилой женщине, которая посещала церковь, но была очень бедна и снимала где-то небольшую комнатку, пришел диакон из той церкви, желая посетить ее. Он долго стучал в дверь, потом подошел к окну. Хотел заглянуть, но окно было затянуто шторкой. Он и в окна стучал, в одно, в другое, хотя старушка должна была быть дома, но никто не открывал, и не было ничего слышно. С грустью он ушел. Через какое-то время он встретил эту старушку в собрании. «А где вы были на той неделе, в такой-то вот день? Я приходил к вам. Тут вот от церкви выделили для вас помощь материальную, денежки. Хотел вам отдать, а вас вот дома не было». На это она ответила: «Ой, я была дома, я слышала, что кто-то стучал и в двери, и в окна. Но я, говорит, боялась открывать, показываться, так как думала, что эта хозяйка пришла требовать деньги за квартиру, которую ей долго не платила, которую я была ей должна». Что-то подобное происходит со многими людьми по отношению к Богу. Они думают, что Богу от них что-то нужно. Но если посмотреть прямо, трезво, честно, что мы можем дать Богу? С больного человека даже хорошего анализа не возьмешь. Когда мы всю жизнь прожили без Бога, ходили во тьме и к тому же любили эту тьму, и, как говорится, пили грех как холодную воду, что с нас можно взять? Библия говорит о том, что Сын Человеческий пришел взыскать, найти и спасти погибшие, тех, которые были ни на что не годны, не то чтобы уже бы войти в святое небо, но негодно даже здесь на земле жить в семье, быть нужным на производстве, быть в радость соседям и окружающим, быть чем-то светлым в этом темном мире. Что от этих людей можно взять? Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Иисус Христос говорил о себе: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кроме того, Он говорил о себе же, что Он – путь, истина и жизнь, и что Он – хлеб живой, сшедший с небес, и Он – вода живая. И Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И оказывается, людей нужно спасать не только когда-то от будущего ада и наказания за грех. Нет, людям нужно спасение сейчас, чтобы, живя на земле, жить полноценной, радостной, светлой и святой жизнью. Чтобы любить других и быть любимым. Чтобы быть чистым и светлым и самому творить добро и свет и радость для окружающих. В этом находится истинный смысл жизни. Много было учителей, и Христос говорил о них, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

Люди не становятся христианами от того, что они посещают церковь или даже долгое время в ней находятся. Я знал одного человека, который долгое время жил в своем гараже, который находился вдали от дома, где ему было далеко-далеко неуютно. И вот он жил в гараже, но за это время у него вместо ног не выросли колеса, и он не стал урчать как двигатель. Он оставался человеком. Не всегда может быть гладко выбритый, но он был тем же, каким был до этого. Можно десятилетиями ходить в собрание, но оставаться со своим же плотским, нервным, психованным характером. Можно оставаться лгунишкой или воришкой. Можно быть не в радость тем людям, с которыми ты общаешься и даже у себя дома. Христианство начинается там, где Христос, свет жизни, входит в сердце. И тогда такие люди становятся светом миру. Это христианство. Без Христа невозможно делать ничего. Сам Христос сказал об этом. «Ибо без меня не можете делать ничего». Сейчас разные христиане хвалятся разными дарами. У одних одно есть, у других другое. Но Христос говорил, что вы узнаете истинных учеников не по дарам, но по плодам их узнаете их. И плод этот, прежде всего, плод характера, плод Святого Духа в жизни человека, в его характере, в его поведении и в отношении к окружающим. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, вера, воздержание. На таковых нет закона. И это привлекает людей. Мудрый привлекает души. И прежде всего тот, у кого есть этот плод Духа Святого в его жизни, в его характере и поведении.

Многие христианские лидеры и церковные организации занимаются тем, как бы побольше привлечь людей в свои церкви. И для этого они устраивают чуть ли не театры, представления, чуть ли не ток-шоу или дискотеки, и различными путями, лишь бы как-то сблизиться с народом и сделать церковь удобной для людей. Но всякой свинье удобно в ее навозе, в ее луже, так как никакому грязному человеку, пьянице или блуднику неудобно зайти в святое место, где ощущается явно какое-то присутствие святости или величия Божьего, потому что в людях сидит это сознание где-то глубоко в сердце, что они не чисты, они не правы, а Бог святой. И если церковь Божию, которая есть столб и утверждение истины, превращать в какой-то проходной двор, то от этого никакого улучшения не будет или пробуждения. Бог есть свет, и поступающий по правде идет к свету, ибо дела его в Боге соделаны. А ненавидящий свет уходит от него и старается всякими путями заглушить его или забросать грязью. Я помню, в школьные годы нам преподавали легенду о сердце Данка. Там рассказывалось о том, как одно племя осталось без света. И поскольку в той местности была почти сплошная ночь, они жили во тьме. И трудно было без света, но люди как-то привыкли. Молодой парень Данка отправился на поиски света. И когда он с большим трудом, с большими трудностями принес все-таки свет в свое племя, то оказалось, что этот свет многим не понравился. Люди привыкли уже жить в своей грязи, они были грязные, не умытые, не было никакого порядка ни в жизни, ни в жилье. И когда Данка принес этот свет, то этот свет осветил все самые темные грязные уголочки ихней жизни. И вместо того, чтобы как-то приводить свою жизнь в порядок, чтобы этот огонь как-то поддерживать, чтобы он горел все ярче и ярче, люди восстали на него и убили, и затушили этот свет. Но он в последнее мгновение вырвал свое сердце и поднял его, и этот свет от его сердца осветил все это племя. В наше время нужны люди, которые, получив жизнь от Бога, могли бы свое сердце поставить на обзор. Апостол Павел говорил, что мы, как ссор для мира, выставлены на позор, то есть на всеобщее зрение и обозрение. Христос говорил, что не может укрыться город, стоящий наверху горы, и никто горящую свечу не ставит под сосуд, но ставит на подсвечники, чтобы входящие видели свет. И настоящее христианство только там, где Христос живет в сердце и освещает всю жизнь человека, его характер, его отношение к людям, его отношение к Богу, к окружающим.

Вот почему Слово Божие говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Люди, любящие грех, живущие во тьме, они ненавидят свет. И что бы они ни говорили, как бы они ни прикрывались заключениями современных ученых, но суть в том, что поступающий по правде идет к свету, а не поступающий, он ненавидит свет. И если не идет к нему, а убегает и прячется в свою тьму, то еще и постарается потушить там, где этот свет есть. В этом многие из нас имели возможность убедиться на собственном опыте.

Первая и наибольшая заповедь в законе говорит: «Итак, Господь Бог наш, един есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя». Интересно, что в православии это сделали таким видимым образом, чтобы простые люди могли это запомнить, даже не заучивая наизусть тексты Писания. Вы помните это крестное знамение? Три пальца вместе. Хотя, кажется, у староверов только два пальца. Но наш Господь единый есть. Три пальца. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Без сердца в христианстве делать нечего. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею. И если в нашем христианстве не задействовано все сердце, если оно не горит, но сухое и пустое, то это не христианство, а просто обряды, маскировка или что-то еще похуже. Кто-то сказал: «Наша вера – это то, что мы делаем. Остальное – это просто религиозные разговоры». Итак, возлюби Господа Бога твоего, Отца, Сына и Духа Святого, всем сердцем и, три пальца на лоб, всем разумением твоим. И потом помните, рука опускается вниз на живот. Живот – это со старославянского «жизнь» переводится. Всем разумением твоим и всею крепостью твоею. И потом помните, рука идет на одно плечо и на другое. И ближнего твоего, справа и слева, возлюби, как самого себя. Настоящее христианство приводит в общение с Богом, который есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И потом этот свет через верующих людей разливается во все стороны. И этот свет они несут своей жизнью, в своем поведении и в своем характере.

0: Что пользы в том, что остаются ограды, коль храмы разрушены? Иоанн Златоуст. Что пользы в том, когда целы ограды? Вот здесь ограды, и ограды там, и сторожа. Ведь сторожей не надо, коль за оградой разоренный храм. Пришли воры, поуносили злато, в разбитых окнах слышно ветра свист, и на ступеньках мраморных богатых лежит опавший золотистый лист. Дверь тяжела, огромный ключ вращая, привратник открывает вонный час, и служащий лампаду зажигает, и раздается песнопенье глас. Те, что придут, нет среди них богатых. Богатые не любят пустоты, им по душе и серебра оклады, и золотые в жемчугах кресты. Но нет сего. Придут простолюдины, преклонятся на каменном полу. Куда идти? Им дороги руины, и там в руинах вознесут хвалу. Не отвлечет внимания семисвечник, и не пойдут иконостас лобзать. Все унесли, но Бог живой и вечный презрит мольбы, даруя благодать. На пыльном камне отекут колени, местами пятна, мокрые от слез. Но не спошлет с небес благословение на сокрушенных Иисус Христос. Он им в защиту, как воитель, станет. Кто духом нищ, останется при нем, чтобы служить в нерукотворном храме перед небесным Божьим алтарем. О, кто б поведал, скоро ль миг настанет, когда услышал Божию трубу, как стайки птиц из разоренных храмов вспорхнут остатки в сретении Христу. Гряди, Господь, здесь нет уже ограды для тех, кто ищет неземной страны. И кто б поведал, для чего ограды, коль храмы, что внутри, разорены?
1: Мы настолько свыклись с нашим теплым духовным состоянием, что просто его не замечаем. Как народ израильский был уверен, что делает все как положено, так и современным христианам кажется, что у них все в порядке, или, по крайней мере, выглядит не так уж плохо. Впрочем, внешне это, возможно, так и обстоит. Обычной чередой совершаются богослужения, прекрасно поют хоры. В установленном порядке проходят молитвенные часы, братские встречи, молодежные, женские, детские собрания, спевки, евангелизации, семинары, конференции, съезды и так далее. Казалось бы, не на что жаловаться, если бы не одно обстоятельство. Жизнь и сердца христиан при всей этой кажущейся активности практически не меняются. В послании Иакова есть очень важные, звучащие для нас предостережением слова: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Иакова 1:22. При обилии информации, которую христиане получают сегодня, существует реальная опасность такого самообмана. Прекрасный знаток Священного Писания и автор многочисленных книг по толкованию текстов Библии, американский доктор теологических наук Уильям Макдональд говорит об этом так: «В мысли, что, посещая собрания, конференции и семинары, мы совершаем труд Божий, таится искусно замаскированная ложь. Мы выслушиваем проповеди и ведем беседы о том, что должны делать, и в наши сердца закрадывается заблуждение, что вот сейчас-то мы и исполняем Его волю. На самом же деле мы усердно трудимся над увеличением своей ответственности и занимаемся самообманом. Мы уверили себя, что являемся духовными, хотя на самом деле плотские, что мы растем, хотя на самом деле находимся в застое, что мы мудры, хотя на самом деле до смешного неразумны и глупы. Иисус сказал, что мудр тот, кто слышит Его слова и исполняет их. Глупец тоже слышит Его слова, но это отнюдь не побуждает его к действию. Мало просто выслушать проповедь и на пути из церкви сказать: «Как проповедник это все хорошо изложил!» Намного важнее, придя домой, принять решение жить по этой истине, о которой говорилось в проповеди. Кто-то сказал, что хорошая проповедь не только дает пищу для ума, согревает сердце и пробуждает совесть, но и заставляет волю начать действовать. В одной церкви, прервав свою проповедь на середине, пастор спросил слушателей, о чем они пели в начале собрания. Тишина. Тогда он спросил, какое место Писания они читали. Снова тишина. А какие были сделаны объявления? Никто не смог ничего вспомнить. Люди просто играли в церковь. Вот почему перед началом собрания каждому пришедшему было бы полезно задать себе вопрос: «Зачем я пришел? Хочу ли я, чтобы Бог говорил ко мне лично? Буду ли я делать то, что Он мне скажет?» Мертвое море названо так потому, что в нем нет никакой жизни. В него впадает несколько рек, но ни одна не вытекает. В нашей жизни обилие информации без применения тоже ведет к застою. Поэтому вопрос Господа относится именно к нам с вами. «Что вы называете меня Господом и не делаете того, что я говорю?» И это именно так, дорогие друзья. Если Слово Божие перестает для нас быть действующим и нисколько не изменяет нашу жизнь, тогда, регулярно ходя в церковь, мы, как и израильский народ, тоже напрасно топчем дворы Господни. Один честный христианин, размышляя по этому поводу и сокрушаясь об отсутствии в себе победной жизни, вспомнил известную басню о поваре и коте Ваське и метко выразил это в своем четверостишии. «Говорю про веру, говорю, слушаю все проповеди, слушаю, только вот для Бога не горю, слушаю, а сам, как Васька, кушаю». Согласитесь, что со многими из нас так и бывает. На каждом богослужении мы тоже слушаем, какой должна быть наша жизнь. Только от этого, увы, ничего не меняется. Мы продолжаем жить, как жили, и грешить, как грешили раньше. При этом многие умудряются даже считать, что имеют все, и им уже не к чему больше стремиться. В связи с этим особенно актуальными являются слова Господа, обращенные когда-то к Лаодикийской церкви. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Откровение 3:17.
0: Есть в жизни горы и долины, но больше ровного пути. Дай, Господи, найти средину и ею жизнь свою пройти. Средь обстоятельств мнимо веских, не дай мне за течением плыть. Не дай, Господь, в пеленках детских всю жизнь до седины пробыть. Но и пройдя через все уроки, не дай прогорнуть и устать, не дай состариться до срока, дай сердце детским сохранять. Не дай мне благами земными, присытившись, тебя забыть. Но и не дай святое имя, дойдя до нищеты, хулить. Храни меня везде и всюду. Не дай, потворствуя врагу, в надменности твердить «я буду» или в боязни «не смогу». Встречаясь с радостью или болью, твоею жизнью дай мне жить, чтоб для земли быть правду солью, не медом и не желчью быть. Дай сил и воинам быть смелым, и добрым быть жнецом твоим. Не дай, Господь, мне больше сделать, чтоб это не было людским. Свой у тебя удел для женщин, твой план во мне дай понимать. Но и не дай мне сделать меньше, чтобы награды не терять. О, помоги во всем надежно быть от начала до конца, быть мудрой дочерью, серьезной, такой, что радует отца. Чтобы, когда придет мгновенье, земную довершив стезю, услышать: «Дочка, с возвращением, войди в небесную семью».
1: Прослушав эту запись, передайте ее дальше, из рук в руки, из машины в машину, от сердца к сердцу.
2: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко.

Наш век — амбар ростовщика, где все, что ветхо и подгнило, собрала времени рука и в кучу пеструю сложила. Какой здесь понабросан хлам? Добро и зло мы видим вместе. То здесь валяются, то там куски стыда, обрывки чести, остатки дружбы вековой, куски веселого раздолья, остатки честности былой, любовь, изъеденная молью. А где-то там, в сыром углу, вдали, на самом заднем плане, кусочек правды на полу лежит, завернутый в обман.

0: А теперь некоторые мысли из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова».
1: Глава 5. «Не полагайся на имущество твои и не говори, станет на жизнь мою. Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего, и не говори, кто властен в делах моих, ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою. Не говори, я грешил, и что мне было, ибо Господь долготерпелив. При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам, и не говори, милосердие Его велико, Он простит множество грехов моих, ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его. Немедля обратиться к Господу, и не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения. Не вей при всяком ветре, и не ходи всякою стезею. Таков двоязычный грешник. Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово. Будь скор к слушанию, и обдуманно давай ответ. Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Не прослыви наушникам, и не коварствуй языком твоим, ибо на воре стыд, и на двоязычном злое порицание. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом. Глава 6. Не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор, так и грешник двоязычный. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов. Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим один из тысячи. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытании и не скоро вверяйся ему. Бывает друг в нужное для него время и не останется с тобою в день скорби твоей. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Бывает другом участник в трапезе и не останется с тобою в день скорби твоей. В имении твоем он будет как ты и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. Но если ты будешь уничижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. Верный друг – крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Верный друг – врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее, ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее. Для невежд она очень сурова, и неразумный не останется с нею. Она будет на нем, как тяжелый камень испытания, и он не замедлит сбросить ее. Премудрость соответствует имени своему и немногим открывается. послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни совета моего. Наложи на ноги твои путы ее, и на шею твою цепь ее. Подставь ей плечо твое, и носи ее, и не тяготись узами ее. Приблизься к ней всею душою твоею, и всею силою твоею соблюдай пути ее. Исследуй ее и ищи, и она будет познана тобою, и, сделавшись обладателем ее, не покидай ее, ибо, наконец, ты найдешь в ней успокоение, и она обратится в радость тебе. Путы ее будут тебе крепкою защитою, и цепи ее славным одеянием, ибо на ней украшение золотое, и узы ее гиацинтовые нити. Как одеждою славы ты облечешься ею и возложишь ее на себя, как венец радости. Сын мой, если ты пожелаешь ее, то научишься, и если предашься ей душою твоею, то будешь ко всему способен. Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее. Если преклонишь ухо твое, то будешь мудр. Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому. Люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные, да не ускользают от тебя. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Размышляй о повелении Господа, и всегда поучайся в заповедях его. Он укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе.
0: Когда-то Христос, идя на распятие, сказал плачущим о нем женщинам: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И потому будем думать о себе, будем плакать о себе, о нашей черствости, о нашей холодности, о том, что мы сами не стремимся к Богу и не ищем Его всем сердцем и всей душою, а также о детях наших, которые, не видя в нас этого огня, и сами бывают очень холодны и неразумны. Молитва о том, чтобы дети чувствовали себя любимыми. Господи, мы молимся о том, чтобы наши дети чувствовали себя любимыми и нужными. Наполни их сердца Твоей любовью прямо сейчас и помоги им понять, как велика и безгранична Твоя любовь. В Твоем Слове говорится, что Ты так возлюбил нас, что послал Сына Своего Единородного на смерть ради нас. Огради наших детей от всякой дьявольской лжи, которая навязывается им с целью посеять семя сомнения в их сердцах. Иисус сказал: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Иоанна 15:9. Господи, помоги нашим детям пребывать в Твоей любви, чтобы они могли сказать вместе с Давидом: «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Псалом 142:8. Покажи, что Твоя любовь к ним безгранична, и помоги им принять ее. Мы просим Тебя, научи нас любить наших детей безусловно, как любишь их Ты. Научи нас проявлять свою любовь к ним так, чтобы они смогли ощутить ее. Покажи нам, как мы должны передать им Твою любовь, чтобы они осознали, как сильно Ты их любишь. Мы просим, чтобы все члены нашей семьи любили друг друга и принимали друг друга такими, какими они есть, и пусть они найдут одобрение и поддержку у других людей. А пока уверенность наших детей в том, что они любимы, возрастает, открой в них способность свободно делиться этой любовью с другими. Пусть их душа откроется в этой любви, и пока они будут познавать глубину Твоей любви к ним и принимать ее всей душой, сделай их сосудами, через которые Твоя любовь могла бы изливаться на окружающих. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16.
2: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
3: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Псалма 89-го. Как мы уже говорили с вами в прошлой передаче, это самый старый псалм. Ему около 2000 лет. Молитва, обращенная к Богу Моисеем, дошла до наших времен неизменной, и поэтому она уникальна. Потому что мы с сегодняшней точки зрения рассматриваем эту молитву и можем заметить, насколько она проста и уникальна. Уникальность этой молитвы заключается в том, что на протяжении многих веков она поддерживает людей, помогает найти правильный путь в любой сложной жизненной ситуации. И вся наша надежда и опора, как говорил Моисей, и как нам несет все Священное Писание, есть наш Господь Бог. Я верую, что придет Иисус на нашу землю и принесет тепло и доброту в наши сердца. И в любые сложные минуты жизни человека сам человек повторяет эти слова, что будет повиновение, и придет Иисус в нашу жизнь, на нашу землю. Неважно, сложно нам или легко, землетрясение, гроза, наводнение, ураган, человека ожидает второе пришествие Христа на нашу землю. Ибо мы знаем, что Господь всегда с нами, и все, что Он обещал нам, да исполнит Он. Молитва Моисея, человека Божия, обращена к Господу в его нестабильные годы жизни, в его самые сложные моменты жизни. Из этого псалма мы видим, что Моисей уже прожил долгие несколько десятков лет, и уже большая часть жизни позади. И он, принимая весь свой христианский опыт, обращается к Господу, говоря о том, что только в нем прибежище от человечества к человечеству, от века до века. Это он был прежде, чем были созданы горы, моря, океаны, птицы, звери. Прежде нечем родились горы. От века до века был ты, говорил Моисей. В этой молитве мы видим, что Моисей называет Господа нашей охраной. Он говорит, что в нем наше спасение, в нем наше прибежище. Он называет Господа нашим домом. А что мы понимаем под словом «дом»? Это именно то место, где человек чувствует себя спокойно, где он чувствует любовь, доброту, ласку. Он свободен. И ему удобно быть в доме. Вот так описывает Моисей Господа. И это правда. Моисей начинает свою молитву о том, насколько велик, насколько хорош и чудесен есть Господь. И постоянно, на протяжении всей молитвы своей, Моисей много раз повторяет, как велик, как чудесен Господь. Господи, Ты нам прибежище. Прежде, нежели родились горы, и образовал Ты землю и вселенную, и от века до века, Ты Бог. Посмотрите, в этих стихах мы видим три замечательных утверждения о том, насколько чудесен и велик Господь. Первый факт, о котором говорит нам Моисей, который подтверждает, что Господь велик, есть «Ты нам прибежище во всей истории», то есть от рода до рода. «Ты наш дом». Почему я сказал, что Господь есть наш дом? Поэтому мы видим это из послания к евреям. Мы читаем, что Господь — наше прибежище, наш дом. На протяжении всех поколений, с того момента, как был создан человек, мы постоянно повторяем, что Господь — наш дом. Он великий, Он чудесный, Он замечательный. Он — наше прибежище. Господь – это Господь истории. Кроме того, Моисей напоминает нам, что Он, Господь, есть Создатель, Он – Творец. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную от века до века, Ты – Бог. Из последних строк мы видим: от века до века Он – Бог, то есть постоянный. Он – Господь вечности. Он вечен. Он выше всего. Это Он – прибежище от рода до рода. Это Он образовал землю и вселенную и все то, что вокруг нас. Это Он от века и до века. Он – Бог. Моисей, обращаясь к Богу, искал ответы на свои вопросы. И Господь дал ему ответы на эти вопросы. В своей молитве, вообще в своей жизни, Моисей искал, кто есть Господь. И он понимал, кто это. Как говорит молитва Моисея: прежде чем родились горы, и Ты, Господь, образовал землю.

что Он наш судья. Он может судить, как поступает человек, правильно или неправильно, ибо Он даровал нам законы, по которым люди должны жить. Жизнь каждого человека, жизнь какой-либо страны. Но есть Господь, который может уравновесить чаши весов, поставить все на свои места, ибо вся власть и вся сила в Его руках. Ибо Он наш Господь от века и до века. Ты наш Бог, говорил в своей молитве Моисей. Из молитвы Моисея, из первых ее стихов, мы сделали вывод, что Господь наш дом, наша история. Потом мы сказали второй важный момент, что Господь — Создатель. Он образовал горы, человека, землю, свет, и Он неизменен во все времена, от века и до века. Ты — Бог. Мы — люди Божьи создания. Жизнь наша коротка. Недаром Моисей говорил, мы теряем лета наши, как звук. Мне лет наших 70 лет, а при большой крепости, говорил Моисей, 80 лет. Самая лучшая пора — это труд и болезнь. И вот проходят они быстро, и мы летим. Жизнь летит, как одна секунда. И многие писатели и поэты посвящали свои произведения именно этому. Как живет человек, насколько быстро пролетает наша жизнь. Если мы еще раз обратимся к Псалму 89, то мы увидим, что Моисей — человек мудрый, проживший всю свою жизнь. Он обращается к Богу. И тем самым мы видим это обращение. Он обращается не к нам, не к людям. Он обращается к Богу, донося свой вывод до нас, делясь с нами, что жизнь наша коротка, как быстротечна маленькая жизнь. Но с Божьим существованием ты от века и до века, Господь, возвращаешь человека и говоришь, возвратись, Сын Человеческий, и перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, ты как наводнение проносишь эти дни, и они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, а вечером засыхает. Мы исчезаем от гнева твоего, в ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед тобою и тайное наше перед светом лица твоего. Все дни наши прошли очень быстро, мы теряем лета наши, как звук. Проходят года наши быстро. Осознаете ли вы, дорогие друзья, что наша жизнь очень коротка и пролетает она мгновенно? И вдруг в конце прожитого пути ты оглядываешься назад и видишь, а как же она быстротечна и коротка? Как мы проживаем свою жизнь? Мы рождаемся, садик, школа, институт. Жизнь летит, дни наши коротки. А что мы делаем наши лучшие годы? Недаром Господь, который даровал нам жизнь, хочет, чтобы мы прожили ее более плодотворно, с верою в Него, ища смысл этой жизни. И получается так, что жизнь — это как одно вчера пролетело мгновенно. Жизнь коротка, поэтому Господь, который всегда и во все времена неизменен, от века и до века возвращает человека к жизни, говоря, возвратитесь, сыны человеческие, и служите Господу. И на этом, дорогие друзья, мне бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю программу. И хотелось пожелать вам,

0: Изучайте Библию, слушайте нашу программу, пишите нам. Это очень важно, если мы будем получать от вас ваши пожелания, вопросы. Делитесь с нами в радости и горести, ибо это есть наша жизнь. И по традиции в конце программы хотелось бы пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. «Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, Евангелие от Луки, 7 глава, 41 по 43 стихи мы читаем. Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Для того, чтобы жить и умереть счастливо, мы должны осознать три различные фазы нашей жизни. Каждая из этих фаз важна и необходима для достижения цели. Об этих фазах жизни мы будем говорить сегодня. Первый шаг – знание, как жить и умереть счастливо, состоит в том, чтобы осознать наши личные грехи и недостатки. Мы обосновываем эту мысль на опыте Симона, фарисея и Марии грешницы. Иисус Христос был приглашен в дом Симона на обед. Такое проявление гостеприимства было очень приятно. Дом и обстановка были, вероятно, во вкусе тогдашнего времени. В доме были отверстия для дверей и окон, через которые люди наблюдали, что происходило внутри дома. Такое поведение было обычным явлением того времени. Симон фарисей, усадив Иисуса, приступил к обеду. Во время обеда вошла в дом Мария. Она, наверное, не была приглашена на обед. Подойдя к Иисусу, она открыла сосуд с миром и возлила на его ноги, делая это с чувством великой скорби. Плачет и омывает ноги Иисуса слезами своими. Весьма возможно, что она встречала Иисуса раньше и знала его заботу о ее душе, поэтому то и проявило эту любовь и попечение о Господе, не стесняясь Симона. Такое поведение Марии Симону весьма не понравилось. Он в душе своей ее унизил. Он подумал в сердце своем: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Господь Иисус, зная сердечные помышления Симона, сказал ему притчу. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажите, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Притча эта иллюстрировала все случившееся в доме Симона, его поведение и отношение не только к женщине, но и ко Христу. Симон не предложил Христу ни воды для омовения ног, ни целования, как было принято встречать гостя, ни масла на голову. Он был малым должником Христу. Мария же, когда увидела Иисуса, излила пред ним всю свою любовь в акте преклонения. Она омыла его ноги слезами, отерла волосами головы своей, целовала ноги Спасителя и мазала их миром. Она была великим должником Господу. Мы сказали вначале, что первый шаг счастливой жизни – это сознание нашей великой греховности и преступления. Мария была гораздо больше счастлива, чем Симон, потому что осознала свою задолженность Господу Иисусу. Вне сомнения, Мария была великой грешницей. Об этом знали все окружающие ее. особенности те, которые любили сплетничать. Она и сама тяготила своим положением и внутренне переживала великое томление. Она была рабом порока, которого не могла сама победить, но теперь она была счастлива. Симон же был фарисей. Он был окружен ореолом почтения, творил добрые дела и слыл благочестивым. Он гордился своим положением. Он был человеком слова, не поддавался власти порока, которым была подвержена Мария. Но он был несчастным человеком. Мы должны осознать реальность греха. Мария была грешницей. В этом нет сомнения. Симон тоже был грешником. Как часто мы группируем грешников. Одного считаем большим грешником, а другого малым. Мы посчитали бы Симона благородным человеком, а Марию – грешницей. Случилось так, что маленький грешник погиб, а большая грешница нашла спасение своей душе. Для того, чтобы быть счастливым в жизни, необходимо осознать свои недостатки. Не окружайте себя ложными баррикадами гордости и не воспевайте сами себе хвалебных песен, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Здесь включены вы и я. Мы никогда не можем достичь умственного и духовного покоя, пока не увидим себя перед Богом такими, какими мы есть. Грешник, должник, обанкротившийся и не могущий уплатить своих долгов. Вторым шагом для счастливой жизни является избавление от грехов. Сознание грехов бесполезно, если мы не можем избавиться от них. Избавление от грехов возможно только через Иисуса Христа. Христос сказал Марии: «Прощаются тебе грехи». Нет более приятных слов для грешника. Мария сделала лишь одно. Она поверила словам Христа. Он стал ее личным спасителем. Все свое упование она возложила на него. Какой счастливой чувствовала себя Мария, получив избавление от своих грехов. Дорогой друг, какое у вас общение с Богом? Чувствуете ли вы себя великим грешником, сознанием великого прощения со стороны Бога? Если так, то и радость ваша будет великой при прощении ваших грехов. Вы чувствуете себя так, как некогда сказал царь Давид: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». А может быть, ваше отношение ко Христу подобно отношению Симона? Не все фарисеи в церкви. Многие из них вне церкви. Все гордые, надменные, унижающие других и возвышающие себя, уподобляются Симону и погибают во грехах своих. Затем следует третья фаза достижения счастья и жизни в смерти. Многие люди удивляются тому, что можно быть счастливым в смерти. Искренние дети Божии знают это состояние. В этом последнем шаге нашей жизни мы должны показать нашу благодарность Господу Иисусу Христу за то, что Он нам сделал в жизни нашей. Послушаем, как апостол Петр советует нам выражать нашу благодарность Господу. Это мы читаем из первого послания Петра, 2 глава. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мария нашла эту радость душе через уверенность своего спасения. Симон же, фарисей, остался несчастным и неуверенным в своем спасении. Как обстоит с вами, дорогой слушатель? Кому вы уподобляетесь, Симону или Марии? Чувствуете ли вы себя малым грешником с малой нуждой в Боге, или, подобно Марии, вы сознаете себя большим грешником и нуждаетесь в Спасителе? Господь да поможет вам разрешить эти проблемы вашей души и найти Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Тогда в жизни и в смерти мы будем довольны и счастливы. Аминь.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Вновь подошло время нашей встречи, и я приветствую всех, кто присоединился к нашей программе. С вами ее ведущая Елена Делюк. В прошлых передачах мы уже рассмотрели некоторые доспехи из списка Божьего всеоружия. Это были пояс истины, броня праведности, готовность благовествовать мир и щит веры. А сегодня мы остановимся на шлеме спасения. «И шлем спасения возьмите», – пишет апостол Павел верующим прекрасного города-крепости Ефеса, построенного по преданию амазонками. Им приписывается и постройка известного храма в честь богини Артемиды, являвшегося одним из семи чудес света. Почти во всех частях мира распространены легенды о народе, состоящем только из одних представительниц прекрасного пола. Но особенно популярны они были среди древних греков, народов Индии и Латинской Америки. Ученые предполагают, что эти легенды – отголоски воспоминаний о матриархате, эпохе, когда главой семьи была женщина. Согласно мифам, амазонки жили в Малой Азии или в районе предгорий Кавказа и Миотиды, Азовское море. Для сохранения своей численности они вступали в связь с мужчинами соседних племен, отсылая им или убивая родившихся мальчиков и оставляя у себя только девочек. Гомер в своих произведениях упоминает о войнах Белерофонта, сына коринфского царя Главка и фригийцев с амазонками. Об агрессивных женщинах-воительницах, живших более 2500 лет назад, писал и древнегреческий историк Геродот, и многие писатели древности. Сохранилось описание их одежды. Короткое до колен платье воительниц было высоко подпоясанным. Их щит, называемый пельта, напоминал формой лист плюща. Они собственноручно выделывали как свои шлемы, так и скреплявшие под их подбородком ремни. Поверх шлема носили фригийский колпак из войлока, пилиус, с наушниками, спускавшимися до плеч, затыльником и с завязками. Эта фригийская шапка часто имела коническую форму. Амазонки украшали ее жемчугом. На ногах девы-воительницы носили узкие, как трико, штаны, иногда их ноги были обнажены, и зашнурованные сапоги или высокие туфли. Остальные части их боевой одежды состояли из шкур диких зверей. Вооружением им служили тонкие копья, щиты в виде полумесяца, редко круглые. Древнегреческие мифы повествуют об участии амазонок в Троянской войне, об их походах совместно с кимерийцами в Малую Азию, Аттику и об осаде Афин. Следы амазонок можно отыскать не только в текстах древних авторов, но и в записках более поздних лет. Сейчас уже есть и материальное доказательство того, что они существовали в действительности. На Кавказе, на северном побережье Черного моря и в других местах найдены захоронения амазонок древности. Рядом с бусами лежали боевые ножи, щиты, остатки конской сбруи. Все, что служило воительницам при жизни и должно было сопровождать их на пути в мир иной. С каждым годом археологи находят все новые и новые следы амазонок, уже переставшие быть сенсацией. Но вообще-то, хотя амазонки и были хорошо вооружены, все же их нельзя назвать женщинами во всеоружии Божьем. Их оружие было не из Божьего арсенала. Тогда почему я о них рассказываю? Да потому что с исчезновением племени воительниц идеи-то их никуда не делись. Они продолжали жить еще в недалеком прошлом, находят свое применение в настоящем, да видно, что и в будущем не пожелают с ними расстаться. Борьба женщин за равные права с мужчинами, вылившаяся в феминистическое движение, идеи гражданских браков и свободной любви, все возрастающее количество разводов – все это говорит о том, что на смену амазонкам прошлого пришли новые воительницы. Только теперь в их распоряжении имеется более мощное оружие – средства массовой информации. Это оружие дает возможность атаковать по всем фронтам. Но у нас есть хорошая защита – шлем спасения. «И шлем спасения возьмите», – говорит апостол Павел. «Шлем спасения у нас есть, но для того, чтобы он нас защитил, его нужно взять и надеть». А чего же он спасает, этот шлем? В военном снаряжении римского воина шлем был очень важной частью. Он прикрывал весь череп воина. Предназначение шлема спасения не в том, чтобы дать нам спасение от наказания за грехи. Спасение в Иисусе Христе, дар благодати, мы уже получили в момент покаяния, когда примирились с Богом. А теперь нам нужен шлем для того, чтобы защитить им голову. Потому что враг человеческих душ, дьявол, атакует прежде всего разум детей Божьих. Все поступки, которые мы совершаем, вырастают из мысли, которая зарождается в нашей голове. А то, какие мысли у нас возникают, зависит от того, как мы реагируем на то, что происходит вокруг нас, что мы видим и слышим. И что мы позволяем нашим глазам видеть, на что направлен наш взор, и что мы хотим услышать. И если враг пытается подсунуть нам то, что оскверняет разум, мы можем выбирать – принять это, согласиться с этим, или надеть шлем спасения, сказав себе «стоп». «Мне это не надо. Это не для меня». И этот выбор нам приходится делать постоянно. Нам решать, где работать, как и с кем проводить свободное время, какой образ жизни избрать. Дети Божьи не могут взахлёб смотреть передачи по телевизору, где разврат погоняет развратом, слушать пошлые песни, распивать по подъездам спиртные напитки и увлекаться азартными играми. Если Бог спас нас от всего этого, нам просто не захочется так поступать. Наш разум будет защищен шлемом спасения. Мы не потерпим поражения в битве, потому что знаем, что она уже выиграна нашим Господом Иисусом Христом. И зная это, смело отражаем нападки врага, вооружившись Божьим оружием.

«Ибо мы, хозя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Второе послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих.

Программа подходит к концу. Наша следующая встреча состоится ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать ваших писем. Пишите по адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест-20, Беларусь. Пусть Бог хранит вас. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Братья и сестры, сегодня будем говорить о призвании. Не знаю, что из этого получится, но теми мыслями, что есть, попробую поделиться. Господь постоянно использует, вот так Он посмотрел, так Он решил, будучи самодостаточным и не нуждающимся в служении рук человеческих, как мы читаем в Писании, Он все равно использует людей. Он все равно совершает свои намерения в мире через нас с вами. Не сам по себе, а используя людей с их сильными сторонами и слабыми. И, как правило, эти люди разные, как мы разные все. И разные задачи Господь ставит перед теми людьми, которых Он призывает. К примеру, в числе апостолов как-то гармонично сочетались и простые рыбаки, которые говорят, мы люди не книжные, ну, мы даже не особо-то и образованные, и мытари, то есть налоговые инспектора, то есть не последние люди в обществе. Мы знаем, что потом к апостолам примкнул и очень образованный, скажем так, богослов, серьезнейший человек, это апостол Павел. Даже предателей Бог использовал в своих намерениях. Сегодня я хочу обратить внимание на то, кого может избирать Господь, как Он может избирать, и что делать мне, если вдруг призвание со стороны Бога, от Бога призвание, становится для меня лично объективной реальностью. То есть я не вообще думаю об этом как о чем-то, что, ну, может быть, где-то это происходит, а я вот понимаю, что это реальность, относящаяся ко мне. И сделаем это мы с вами на примере одного интересного человека. Немного о нем написано до того, как он стал вот нам известен, но мы попробуем рассмотреть о нем немножко. Потом, конечно, о нем информации очень много, когда он уже стал служителем Божьим. История этого человека начинается в 3 книге Царств, 19 главе. 3 книга Царств, давайте откроем 19 главу, и я прочту с 19 стиха. Это история призвания пророка по имени Елисей. Конечно, тут он еще не был пророком, это было начало пути, но все же. Читаем с 19 стиха. «И пошел он оттуда», речь идет о Илии, пророке, «и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него мелодь свою. И оставил Елисей волов и побежал за Илиёю. И сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илиёю и стал служить ему». Вот такая вот интересная история в этих трех стихах. Хочу обратить внимание вот на что. Призвать Елисея как пророка вместо Илии – это был не выбор Илии. Илия вообще, похоже, не сильно-то знал, кто такой Елисей. Но он настолько был обеспокоен и уставший в своем служении, что упросил Бога, чтобы тот заменил его. И вот в 16 стихе мы читаем, что Господь ему говорит, пойди найди вот именно этого Елисея, сына Сафатова, и его помажь в пророка вместо себя. И это очень интересно, потому что решение, кого призвать, мы видим, ну, это прерогатива Божья. А Илия, как духовно авторитетный человек, он выступает здесь как бы посредником. То есть приглашение к такого рода служению из уст такого авторитета, как Илия, но никто бы не проигнорировал, не отнесся бы к нему как-то легкомысленно, поверхностно и несерьезно. Но вместе с тем, этот человек при всем своем авторитете в данном случае выступает всего лишь как посредник. Бог избрал Елисея без участия Илии. Что интересно, До вот этого момента, как я говорю, здесь начинается, мы знакомимся здесь с Елисеем, до этого момента о каких-либо заслугах этого человека, о каких-то духовных свершениях вообще нет информации. Но вот, во всяком случае, я пока ее не нашел. Я дочитал сейчас, перечитывая до 4 книги Царств 9 главы, вот до тех пор пока еще не нашел. Еще служение Елисея продолжается. Нам мало о нем известно. Почему Бог выбрал именно его? Нам не оставлена какой-либо информации о том, как он жил, как он поклонялся Богу вот до этого, до вот того, как он появляется на страницах Священного Писания, до его встречи с пророком Ильей. Однако, на что стоит обратить внимание, это на реакцию этого человека, когда Илья, проходя мимо, бросает на него мелоть. Мелоть – это плащ, это накидка, это мантия, верхняя одежда, грубая верхняя одежда. И вот Илья нашел этого человека за работой и бросает на него мелоть. В те времена это был жест избрания. Это был жест приглашения к чему-то великому. Это был жест приглашения к чему-то Божьему. Это, в конце концов, было приглашение стать учеником, учеником пророка. И вот при всем том, что мы очень мало знаем об Елисее, интересно то, что Елисей очень точно сразу понял, что сейчас происходит. Что вообще такое происходит? Он занят своими делами, он на поле, у него планы дальновидные, мы об этом еще поговорим. Но когда вот происходит вот этот вот контакт Илии с Елисеем, Елисей сразу же понимает, что это призыв к нему. Это призыв к нему. И вывод тут напрашивается вот такой интересный. Призвать на служение определяет Бог, решает Бог. Для приглашения, для передачи своей воли, он может использовать духовно авторитетных людей, из уст которых приглашение подобное, но не будет воспринято легкомысленно. Но когда Господь призывает, призываемый обязательно сам понимать должен, сам должен понять, что

Но вместе с тем он и не был бедным человеком. Мы считаем, что у него было 12 пар валов, это немало. У него было все необходимое сельскохозяйственное оборудование. У него была земля, у него были работники. То есть он был, скажем так, средний класс, хорошо стоящий на ногах. Он мог, но это ни о чем, в принципе, не говорит в плане того, что Бог только таких избирает. Нет, это случай с Елисеем, вот мы о нем смотрим сейчас. Бог может избрать и бедного, вот как Иоанн Креститель, которого и одежды толком не было, и питание у него было очень сомнительное, но Бог его использовал. Бог избирал царей, и которые исполняли его волю. Это путь Божий, его выбор, его суверенитет. Он решает, с кем взаимодействовать и через кого совершать свои дела. Ну, в случае с Елисеем мы видим, что он был не самым бедным человеком. И это означает следующее. Это означает, что ему было что терять. Ему было что оставлять, когда речь шла о том, чтобы пойти за пророком Ильей. То есть не то, чтобы легко ему было, вот, мне терять нечего, пойду, попробую, поучусь, может, пророк из меня выйдет. Нет, ему было что оставлять по-человечески. Это не правило, я опять-таки оговариваюсь, нельзя говорить, что только так должно быть всегда, но это факт из жизни этого человека, который может быть, ну, интересен или полезен в нашем пути тоже. Он не был беден. Второе, на что я хочу обратить внимание, похоже на то, что он был мудрым человеком. Он был на поле, работал. И что интересно, это были времена, когда в Израиле только закончилась засуха. 3 года была засуха и голод в Самарии. 3 года засуха и голод, друзья. По слову Илии, по воле Божьей. И эта засуха уже закончилась. Вот в предыдущих главах мы читаем о том, как происходила вот эта вот битва 400 пророков Вааловых за то, чтобы Ваал ответил, и как Илия призывал Господа, и огонь сошел с неба, и потом дождь пошел. То есть исполнилось Слово Божье. Вот, то есть открылась перспектива некоторая. И вот этот человек по имени Елисей, он умудрился пережить 3-летний голод и 3-летнюю засуху, и при этом сохранить валов, 24 штуки, их как-то кормить надо было во время голода, представляете себе? И при этом сохранить сельскохозяйственное вот это оборудование, плуги и там все, что необходимо. При этом он не потерял землю, и что интересно, у него было что сеять. 3 года засухи, голод, так и написано в Писании. Но когда прошли дожди, и все поняли, что можно начинать посевы, у него было с чем выйти на поле. Это говорит о некой мудрости и дальновидности, друзья. Он был мудрым человеком. Еще о нем можно сказать следующее. Он был трудолюбив. И, похоже, ему очень нравилось то, что он делает, то, чем он занимается. Имея работников наемных, имея все необходимое, чтобы сидеть, ну, в крайнем случае, в шатре и наблюдать, как происходит посев, или даже дома, чтобы слуги следили, он сам шел за 12-й парой валов. Это нелегкий труд. Это нелегкий труд, но он его совершал. И ему, похоже, нравилось то, что он делает. Он был трудолюбивым человеком. Я вот о нем читал и вспоминал Давида, который, когда пас овец, очень близко воспринимал к сердцу вот это вот занятие. Если овцу какую-то похищал там хищный зверь, он сам о себе свидетельствует, говорит, я догонял и забирал из пасти. Помните, да? Ну, казалось бы, ну похитил хищник, ну что так близко к сердцу брать? Ну, значит, так оно и должно быть. А он, ему нравилось то, чем он занимается. Он чувствовал ответственность за это. Вот похоже, Елисей, вот что-то вот похожее с ним было. И следующее, что я хочу сказать, оно не касается, ну, самого Елисея, но оно говорит о обстоятельствах, в которых происходил призыв Божий. Не знаю, почему так, но Бог призывал этого человека, когда перед ним стояла перспектива неплохого заработка, друзья. Ну, вполне реально, посмотрите. Я опять напомню. Голод, 3 года, засуха, все закончилось, пошел дождь, можно сеять, а у него есть что сеять. У него есть все необходимое. И то, что пошел дождь, это не значит, что закончился голод. Это не значит, что сразу у людей появились какие-то, ну, зерно и так далее. То есть надо еще время. И вот сейчас, вложившись, сейчас потрудившись, у него была перспектива, спрос-то на зерно все равно будет, сохраняется. У него была перспектива неплохо заработать. И он, собственно, это видел, он осуществлял свои планы. Почему именно так, не знаю, но почему-то Господь обратился на него свое внимание тогда, когда он, ну, по-человечески, ну, перед ним открывались неплохие перспективы. Но тут раз, и на него падает мелодь Ильи. Еще хотел бы обратить внимание на следующее. Елисей
проявляют удивительную готовность.

Готовность пойти за этим человеком, за пророком. Удивительную готовность. Но с одной оговорочкой. Он говорит, позволь мне пойти, я пойду за тобой, да, вот я готов идти за тобой, не вопрос. Но прежде я схожу домой и поцелую отца и мать, а потом приду и последую за тобой. Ему хотелось решить какие-то свои житейские вопросы. Знаете, можно говорить о том, что это, скорее всего, была и вежливость какая-то, и почтение к родителям. Но вы себе представляете, что придя домой и рассказав своим родителям, отцу и матери, что с этого дня я уже перестаю заниматься земледелием и буду идти учиться у пророка Илии пророческому делу, скажем так, да? Ну, наверняка вызвало бы вопросы со стороны родителей, насколько вообще взвешено это решение, насколько оно вообще правильное, насколько... И не факт, что разговор этот закончился бы, ну, я сейчас уже фантазирую, понимаю, простите, что закончился бы, какое было бы решение у Елисея, непонятно. Но важно следующее. Илия не сопротивлялся, когда Елисей говорит, я пойду домой, там как-то порешаю свои вопросы, а потом приду и последую за тобой. И вот слова, которые он говорит, смотрите, он говорит ему в 20 стихе, он говорит, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Вот эти его слова, что сделал я тебе, я понимаю не иначе, как он говорит ему вот нашим языком, говорит, да ничего личного, ты вообще вправе сам решать, надо тебе это или нет. Вот Илья выступает здесь как посредник, вот смотрите. Вот Бог тебя избрал, а пойдешь ты, не пойдешь, когда ты придешь, куда ты придешь, твое решение, сам решай, твое право решать. И он говорит, можешь приходить, когда ты захочешь, ничего личного, ты мне ничем не обязан. Он говорит, что я тебе сделал, ты мне ничем не обязан, я тебе передал вот просто волю Божью. И вот Илья, вот он желая этого или не желая, но он обратил внимание вот этого человека, Елисея, на то, что с момента призвания и с того самого момента, когда Елисей осознал, что от него ожидается, ему только самому, ему одному, никому другому решать можно было и нужно было, как он отреагирует и что он изберет первостепенным и важным для себя. И, судя по всему, Елисей точно понял, что имеет в виду Илья. Потому что, как мы видим, он совсем не пошел в свой дом. А он поступает как-то совсем неожиданно. Вот берет пару валов и прямо там на поле закалывает. Берет плуг. Похоже, это была та пара, на которой он орал. И плуг, за которым он шел. Берет плуг, как-то, наверное, рубит его, ломает, измельчает, зажигает огонь, жарит мясо этих животных. И что дальше он с ним делает? Он раздает людям, которые с ним работали. Какой-то пир, какое-то пиршество, какая-то благодарность, что ли, с его стороны. Может быть, они тоже как-то свою жизнь, свои судьбы связывали с ним, с тем возможностью у него жить, у него работать, питаться от того, что они делают для Елисея. Но он не идет домой. Он как-то вот такой вот жест делает в отношении этих людей. И вот после того, как он это сделал, он оставляет все, там еще 11 пар валов остается, люди, земля, перспектива, и он идет за пророком Ильей, становится его учеником. Я не знаю, правильно ли я понял вот поступок Елисея, но мне показалось, вот есть такая фраза у людей, как сжигать за собой мосты. По-человечески похоже, что он поступал очень неразумно. Ну, нельзя складывать яйца в одну корзину. Но что-то именно так поступает вот этот человек. Это было его решение. Чем оно было продиктовано? Может быть, пониманием того, что соблазн вернуться от пророческой жизни к спокойной жизни, скажем так, в кавычках, когда все в твоих руках и в твоей власти, и ты видишь сам, что делать, и делаешь, что хочешь, будет велик, особенно когда есть к чему возвращаться. А соблазн будет велик. Снова взять все в свои руки. И этот соблазн, он может помешать осуществить призвание Божье в полной мере. Я не говорю, что у всех так. Но не у всех такие требования и ожидания, как были у Бога ожидания от пророка по имени Елисей в будущем, каким он станет пророком. Не у всех такие будут судьбы и путь такой, не у всех. Кто-то вполне может все совмещать и все нормально. Но этот человек вдруг увидел, что вот то, что ему нравилось на поле, то, что он делал своими руками, для него может быть проблемой. И он как-то вот так вот очень решительно, очень знаково, ну вот, отрезает путь назад себе. Бог избирает людей.
Бог готовит людей к призванию и избранию. И мне кажется, что Он желает, чтобы наше посвящение Ему для нас самих было не просто осмысленным, но и имело какую-то цену. Апостолы, чтобы пойти за Христом, должны были кто-то оставить свои сети, кто-то оставить прибыльный какой-то там работу, вот я говорил, мытари были. Павел, который стал апостолом Иисуса Христа, он говорит, что в иудействе, по правде законной, будучи непорочным, имея замечательные перспективы, он говорит, все, что было для меня преимуществом, ради Христа я почел тщетою. То есть очень видно, вот если так посмотреть, что Господь ожидает, что наше посвящение Ему для нас самих, оно будет иметь какую-то цену. То есть мы что-то оставляем, чтобы приобрести Христа, чтобы приобрести посвящение Ему. И что милостиво с Его стороны, это то, что вот Он дает время подумать и оставляет право ответа за нами. А вот каким будет ответ? Ну вот Елисей нам показывает такой пример. В нашем случае, если вдруг будет какой-то призыв со стороны Господа, ну, надо об этом думать, надо молиться, надо готовиться, просто адекватно все это оценивать, и да поможет нам Господь. Аминь. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Бог, Бог наш. Псалом 66, стих 5. Удивительно, как мало мы пользуемся духовными благословениями, которые дает нам Бог. Но еще более удивительно, как мало мы пользуемся самим Богом. Хотя Он наш Бог, но мы мало обращаемся к Нему и мало у Него просим. Как редко мы просим совета у руки Господней. Как часто мы решаем свои дела, не ища Его водительства. В несчастьях наших как неизменно стараемся мы сами нести бремена свои, вместо того, чтобы возложить их на Господа, чтобы Он поддержал нас. И это не потому, что мы не имеем на это прав. Ибо Господь как бы говорит нам: «Я твой, душа, приходи и пользуйся мною, как тебе угодно. Ты можешь беспрепятственно приходить к моей сокровищнице, и чем чаще ты это делаешь, тем ты желаннее». Это наша собственная вина, если мы не пользуемся богатством нашего Бога. Итак, поскольку у тебя есть такой друг, и он приглашает тебя, обогащайся у него каждый день, никогда не испытывай нужды, пока у тебя есть Бог, к которому ты можешь пойти. Никогда не бойся и не изнемогай, пока у тебя есть Бог, который может помочь тебе. Иди к своему сокровищу и бери все, что тебе нужно. Здесь все, что ты можешь пожелать. Научись божественному мастерству делать Бога всем для тебя. Он может обеспечить тебя всем, или еще лучше, Он может заменить тебе все. Итак, позволь мне убедить тебя пользоваться твоим Богом. Пользуйся им в молитве. Приходи к Нему часто, потому что Он твой Бог. О, неужели ты оставишь неиспользованным столь великое право? Лети к Нему, расскажи Ему обо всех твоих нуждах. Во всякое время постоянно пользуйся им своей верой. Если темный рог обложил тебя тучами, используй твоего Бога как солнце. Если сильный враг окружил тебя, найди в Иегове щит, ибо он солнце и щит для народа его. Если ты заблудился в лабиринтах жизни, используй его как проводника, ибо он направит тебя. Кем бы ты ни был и где бы ты ни был, помни, Бог – именно то, что тебе нужно, и именно там, где тебе нужно, и что Он может сделать все, что тебе нужно».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Иллюстрация чаяния. Псалом 106, 6 стих. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их». Во времена Великой депрессии в Соединенных Штатах известный фотограф Доротея Ланш сделала снимок Флоренс Оуэнс Томпсон и ее детей. Эта широко известная фотография под названием «Мать переселенцев» служит иллюстрацией чаяния матери после неурожая гороха. Ланш сделала ее в Непомо, штат Калифорния, когда работала на администрацию по защите фермерских хозяйств, надеясь привлечь внимание руководства к нуждам отчаявшихся сезонных работников. Книга «Плач Иеремии» представляет собой еще один фотоснимок отчаяния иудейский народ во время разрушения Иерусалима. Перед тем, как армия Навуходоносора вторглась в город, люди страдали от голода, вызванного осадой. Хотя бедствие было результатом многолетнего непослушания Богу, автор книги умолял Бога помиловать его народ. Автор 106-го псалма тоже описывает отчаянное время в истории Израиля, когда народ блуждал по пустыне. Однако его внимание переключается на важный шаг, который нужно сделать в трудные времена. «Воззвали Господу в скорби своей». И какой замечательный результат! Он избавил их от бедствий их. Вы в отчаянии? Не оставайтесь безмолвными. Взывайте к Богу. Он слышит вас и хочет возродить в вас надежду. И пусть Он не всегда выводит нас из трудных ситуаций, зато Он обещает всегда быть рядом. Когда вы получили Божью помощь в трудное время? Как вы на этой неделе поддержите того, кто переживает кризис? Небесный Отец, я благодарен за Твое утешающее присутствие.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Книга Иова, 1 глава, 1 стих. У Иова было 7 сыновей и 3 дочери. В стихе 5, 1 главы Иова говорится, что Иов постоянно приносил жертвы за своих сыновей и дочерей. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов всякий раз, когда его сыновья собирались на пир. В этом человеке мы видим идеальный пример того, кто много веков тому назад боялся Бога и не делал зла. И когда на его долю выпали тяжелые испытания, коснувшиеся его самого, его семьи и его имущества, он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Страх Божий – это не то фанатическое суеверие, которое мы видим среди людей, не знающих Бога небес и поклоняющихся идолам, созданию рук своих, забывая о Создателе, Римлянам 1:25. Авраам, очутившись в чужой стране из-за голода в его земле, боялся за безопасность своей жены Сары и за свою собственную безопасность, говоря: «Я думал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Это священный страх и трепет перед славой и могуществом Бога и перед Его святостью. Пророк Исаия рисует перед нами страх Божий в главе 6, стихах 1 и 5 своей книги. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Мы сами можем назвать некоторых людей, в которых явно виден страх Божий. Однако в нашей беседе мы будем ссылаться только на людей, о которых говорит нам Библия. Давид, царь Израиля и замечательный псалмопевец, написал: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5:8. В книге «Деяния апостолов» 10:2 мы узнаем о человеке, о котором сказано: «Корнилий, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Затем мы должны сказать также о нашем благословенном Господе, о чьем великом благоговейном страхе Божьем свидетельствует Писание. Он в дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Евреям 5 глава 7 стих. Бог любит людей, имеющих страх Божий в сердце. Как пишет псалмопевец: «Блажен муж, боящийся Господа, благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 111:1, 146:11 и 102 Псалом, 11 стих. Страх Божий – один из вернейших признаков истинной праведности, одобряемый Богом и приносящий полноту Его благословений. Народ Божий называют богобоязненным народом. Есть некоторые христиане, которые в результате полученного ими воспитания приобретают страх Божий еще до того, как уверуют во Христа. Когда такое случается, это приносит человеку большое благословение. Это самый лучший подарок, который могут дать родители своему сыну. Настав юношу при начале пути его в страхе Божьем, он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи 22:6. Царь Соломон, сын царя Давида, был очень мудрым человеком. Бог вдохновил его написать много страниц, вошедших в Священное Писание. В числе написанного Соломоном его притчи. В притче 1, стихе 7, мы читаем следующие слова. «Начало мудрости — страх Божий. Глупцы только презирают мудрость и наставление». В книге «Экклезиаст» в конце своего собственного поиска мудрости Соломон делает такое заключение. Читаем. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Экклезиаста 12 глава, 13 стих. Нам всегда приятно встречаться с молодыми людьми, которые любят и боятся Бога. Такой страх Божий мы видим и в духовном сыне апостола Павла Тимофея. Павел пишет ему, «Приводя на память нелицемерную веру твою, называя веру Тимофея нелицемерной, Павел имеет в виду, что этот молодой человек воистину имел страх Божий в своем сердце. Писание рассказывает нам еще об одном юноше, жившем в те дни, когда пророк Илия исполнял свое служение в Северном Израильском царстве. Этот рассказ находится в Третьей книге царств, в главе 18. Авдий, управитель царского дома, был человеком весьма богобоязненным. Поэтому, когда Иезавель стала истреблять пророков Божиих, Авдий спрятал их по 50 в пещере и кормил их. Авдий сказал Илье, «Раб твой, то есть он сам, Авдий, богобоязнен от юности своей». Третья книга царств, 18 глава, 12 стих. Писание снова и снова призывает нас бояться Бога. «Бойтесь Бога, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33:10. Пусть священный страх Господен и ужас перед всем, что огорчает Его, наполняет нас. В книге Откровения, 14 главе, 7 стихе, мы читаем такие слова. «И говорил он, то есть ангел, громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю». Страху Божьему учит народ Божий и пророк Аввакум. Читаем эти слова. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Пророк Аввакума, 2 глава, 20 стих. В послании к евреям, 12 главе и 28 стихе, мы читаем следующие слова. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Преданный Господу христианин старается идти правильной, истинной дорогой, следить за тем, чтобы не поддаться проискам врага его души. Он ограждает себя от всего, что не ведет его к прославлению Божьего имени. Из этого благоговейного страха рождается радость Господа. На земле есть особая группа людей, которых объединяет одна общая черта — благоговение и страх перед Господом Иисусом Христом, как пишет об этом нам пророк Малахия. Читаем эти слова. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и о чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Из книги пророка Малахии, 3 главы, 16 стих и 17. Эта книга содержит имена всех тех людей, которые боятся Бога и поклоняются Ему. И к этому списку постоянно прибавляются новые имена, пока к ним не присоединятся люди из всех народов и племен ко славе Божией. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Какую музыку ты слушаешь?»

Я хочу сегодня говорить немного. Я хочу говорить сегодня больше к молодежи. Но я хочу, чтобы старшие люди, они слышали вдвое сильнее. Чтобы родители, они настроили свое ухо и услышали это. Потому что им важно. Потому что они дают направление своим детям. И как важно, как они дают правильное направление своим детям в вопросе музыки, в вопросе пения. В вопросе музыки, которую мы слушаем, диски, которые наполняют машины, MP3-плееры, айподы, телефоны. Я хочу за эти короткие несколько минут коснуться несколько тем. У нас несколько дней назад был кем молодежный, и у нас было время свидетельств, и встает одна сестра и говорит: ровно год назад на этом месте был кемп, и меня коснулся Святой Дух, и я дала Богу обещание не слушать мирскую музыку. И я его с Божьей помощью выдержала и исполнила это слово. Я сказал: «Аллилуйя!» Дорогой друг, может быть, тебя коснулось Бог в это служение? А может быть, Он коснулся тебя еще год назад, но ты это еще не сделал? Я хочу сказать, тебе, может, придется, или было бы хорошо, если бы ты сделал такой обет Богу. Я вспоминаю одного молодого человека, которого покаяние было очень ярким в тюрьме. И когда он обратился к Богу, ему надо было сидеть еще длинных 10 лет. И он стоял однажды на коленях и сказал: «Господь, если ты дашь мне способность петь и играть, я никогда не буду петь и играть мирскую музыку». И Бог дал ему исключительный талант и петь, и играть, и писать песни. Аллилуйя! Бог слышит такие молитвы.

0: есть богослужение, а есть идолослужение. Здесь описан момент идолослужения, поклонения идолам. Что же видел в этом мире? Павел говорит, ничто, но когда приносят жертвы, они приносят их не идолу, а кому? Молодежь, кому приносят? Бесам. И далее он говорит, первое послание к Коринфянам, 10 глава, «Но я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами». Оказывается, вещи, которые мы можем слышать, видеть, осознать, прикасаться, они имеют духовную подоплеку, и дьявол, который эти духи бесовские, которые не имеют плоти, они хотят в чем-то выразиться. И апостол Павел говорит, берегитесь, что в идолослужении есть момент, когда человек соприкасается, входит в общение с бесами. Я думаю, чтобы если Бог открыл или обнажил духовный мир, и мы увидели беса, мы выбежали от него. Один человек в нашем служении, когда прежде свое покаяние, он заигрывал с бесами. Вы знаете, его жизнь пришла в полное разрушение. В полнейшее разрушение. Эти бесы, которые были, казались безобидными существами, мучили его душу. И жизнь его превратилась в кромешный ад, даже здесь, на земле. И благодаря только милости Господней, жизнь этого человека пришел свет. Итак, дорогой друг, представь себе, ты сидишь в комнате, ты слушаешь музыку. И представь себе, кто стоит за этой музыкой. Да, мы говорим за мирскую музыку. Это трудно представить. Нам не хочется это представать. В Левитам Бог через Моисея говорит о том, Левит 17 глава, 7 стих, говорит о том, что чтобы люди впредь не приносили жертвы идолам. Вы знаете, не знаю почему, но Дух Божий направил меня глянуть это слово в оригинале. Это слово означает «косматый» в еврейском языке. Вы знаете, когда ты смотришь на мирских музыкантов, особенно есть род музыки, стиль музыки, молодежь, мы знаем, о чем мы говорим. К сожалению, это прокрадывается в церкви, в христианство, когда певцы, играющие, они никто иные, как косматые. Как будто на земле вымерли парикмахеры. Люди, которые приводят их в порядок, они как будто их исчезли. Вы знаете, Писание говорит конкретно. Мы не хотим, чтобы вы имели общение с бесами. Я хочу поговорить второй момент. Итак, первый момент очень просто говорит. Если, дорогой друг, ты не хочешь в жизни, чтобы бесы приходили к тебе, берегись этого, не слушай, отложи. Если ты сделаешь этот обет пред Богом, Господь почтит твой обет и благословит тебя. Братья, вы скажете на это аминь?
1: Аминь.
0: Ваши старшие братья дали на это аминь. Я думаю, родители вы скажете на это аминь? Аминь. А молодежь, мы скажем на это аминь? Да поможет нам Господь, чтобы на следующий год были эти свидетельства. Я хочу теперь говорить другое о христианской, о том, что наполняет наши машины. Диски, которые мы покупаем после церкви, покупаем в христианском магазине, мы даунлодаем с интернета. Я хочу провести линию, которую часто проводят дети. Сыночек, что ты там слушаешь? Там бахкает так. Мама, ты послушай, какие слова. Ну, слова я не слышу, но слышу, что там бахкает. Я думаю, вы слышали это оправдание. Дорогой друг, я хочу, чтобы ты провел линию сам для себя. И поющие, и играющие. Это две линии, которые смыкаются в одну. И хорошо, как оба эти две линии, они сходятся. И не оба имеют боговдухновение. Когда-то Бог касается человека, Он пишет прекрасную песню, прекрасные стихи. А потом кто-то пишет музыку. И когда ты читаешь песню, слова, ты чувствуешь, Дух Божий касается. А когда ты включаешь музыку, которая сопровождает эту песню, ты просто в шоке, думаешь, вообще, как это мы могли сплести два разных источника? Слова, слова Божьи, музыка. Не то.

Я познакомился с одним человеком, который записал несколько дисков. Зная житие этого человека, я удивился, как человек посвящен Богу. А потом слушаю последний диск и думаю, не пойму, в чем проблема. Вроде бы слова хорошие, но музыка, что-то, как когда-то Христос сказал, не знаю, не знаете, чего вы просите. А там еще такое место, не знаете, какого духа. Я думаю, Боже, ну как этот человек мог сделать? В процессе общения с ним оказалось, я узнал, кто записывает ее музыку. Кто делает аранжировку этой музыки? Это просто его друг, с которым он дружил. Но, к сожалению, этот человек, он стоит не очень близко с Богом. Можно сказать, далековато. О, вот она в чем причина. Оказывается, сошлись две струи, смешалось, и получился слова Божьи, музыка с трудом сказать.

Итак, дорогой друг, если ты посмотришь определение музыки, для этого не надо долго искать, это очень просто. Определение музыки – это то, что задает. Я выписал это себе, я был шокирован. Оно задает стиль жизни, моду, характер, язык. It influences lifestyle, fashion, attitude and language. Оказывается, музыка очень много дает. Она откуда-то выходит. Она откуда-то приходит. И нас разобой что-то несет. Она несет определенный стиль жизни, моды, так, как мы говорим и так, как мы поводимся. Это не просто так. Я хочу, чтобы мы это обратили, молодежь. Посмотрите на фотографии известных певцов, которые зовут себя христианскими. Вы видите и моду, вы видите и стиль жизни, вы видите их характер. О, ну они поют хорошие песни. Иногда у меня взрослось большое желание. О, если бы я мог пожить с этим человеком хотя бы один день и увидеть его стиль жизни, как он общается, как он одевается и как он молится дома Богу. Если мы все бы это увидели, на следующий раз у нас бы не было желания покупать эти диски. Дорогой друг, музыка может быть боговдухновенной, а может быть не боговдухновенной. Пожилые люди, они понимают это, потому что они вкусили благость Господню. Нам же сегодня есть большая задача, большая опасность потеряться и не разобраться в богодухновенности этой музыки. Да, она продается в христианских магазинах. Под эту музыку поются христианские песни. Оно смешалось. Заберите слова и оставьте музыку. Что получится? Просто включите эту музыку. Дорогая молодежь, я знаю, что в наших кругах, в кругах молодежи, очень популярна американская музыка. Музыка этой земли, где мы живем. Я хочу, чтобы мы были очень внимательны. Я хочу, чтобы ваше сердце было внимательно. Дорогой друг, я хочу сказать слова, слова хорошие. Но вы уберите слова, вы услышите просто музыку heavy metal. Вы услышите рок-н-ролл. Вы услышите джаз. Вы услышите все исчаяние ада. И вы просто забыли. Вы просто не знаете, что эта музыка, она используется в идолопоклонстве. Как там когда-то ели, пели, сели играть. Вот эта музыка, она пришла оттуда, потихоньку, шаг за шагом. Она шла. Она не имеет боговдухновения. Она не имеет божественного корня. Ее лист, стиль жизни, который несет эта музыка, она не от Бога. Я читаю книгу Амоса, 6 глава. Я хочу, чтобы Дух Божий, Он проговорил нам сегодня. «Поете под звуки гуслей, думаете, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Божий пророк упрекал людей, Божий Дух останавливал людей. Он говорил о опасности, которая сегодня явна, которую старшие братья, старшее поколение конкретно осознают. Мы говорим, мы поем, мы владеем музыкальным инструментом, но Бог говорит, это не то. В чем же причина, как мы должны играть, как мы должны петь, что нам нужно делать, чтобы оно было бы угодно? Я думаю, предыдущий стих, он дает нам конкретное объяснение, почему эта музыка не была угодна Богу. Потому что стиль жизни, который они вели, он не был угоден Богу. Итак, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада, из тельцов стучного пастбища, пьете под звуки гуслей, думаете, что владеете музыкальным орудием, как Давид,
пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». О, как это напоминает стиль жизни молодежи в Америке. Мы едим лучшую еду, мы одеваемся в лучшие одежды, мы мажемся лучшими мастями и лучшими духами. И внать нету сокрушенное сердце, когда рядом возле нас умирает от наркотиков, разбиваются аварии наши братья, наши двоюродные братья, наши соседи, наши одноклассники, наши одногруппники, наши напарники по работе. Это страшно. Итак, стиль жизни, он несет музыку. И, дорогой друг, если ты находишь услаждение в этих сильных, громких ударниках, музыка, которая в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов сводила с ума толпы людей. И я помню, как мой неверующий брат, он шел мне и говорил после покаяния, мы выходим с концерта, и говорит, на нашем пути все улетает, все сметает, мы все разрушаем. Мы были настолько заряжены этой музыкой, просто перед нами ничего не устаивало. Это музыка этого мира, которая почему-то так сильно хочет слиться и стать рядом с христианскими словами. Дорогой друг, да не будет это в твоей жизни. Если ты нашел диск, где 10 песен нормальных, а одна ненормальная, rip it. Скачай 10, а одну выкинь, и будешь благословен Богом. Вы понимаете, о чем я говорю, молодежь? Не прокал, не глотай всю, не глотай весь диск. Говорят, когда приходят в церковь и продают диски, они знают, в какую церковь, куда нужно что нести. И там на самом дне всегда что-то есть, то, что они в наших церквях обычно не продают, не рекламируют, не поют. Но им удается все-таки это спихнуть втихаря. И мы это проглатываем. И наше поклонение Богу, оно приобретает другой смысл. И Бог говорит, отойдите от них. Не прикасайтесь с ними. И я приму вас. И мы приходим в Дом Божий, и мы говорим, Господь, мы пришли поклониться Тебе, а Бог молчит. Боже, мы славим Тебя, а Бог молчит. Боже, мы хотим служить Тебе, а Бог молчит. А Он говорит, отделите это. Отделите это. Даже не прикасайтесь. И я приму вас. Аминь. Дорогой друг, мое время истекло. Может быть, ты не думал, ты брал музыку, и ты пел песню с большим услаждением «City on your knees». Но ты убери слова, и тебе захочется плакать, тебе станет страшно. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Дорогой друг, не играй с этим. Божий гнев. Прочитай дома 32 глава. Книги о Второзаконии. И Бог говорит, такой человек, он только поскользнется на своих путях. Это страшно. 32 глава, 25 стих. Бог допустит это. Я хочу, чтобы ты, дорогой друг, сделал серьезное решение и пересмотрел все свои диски, всю свою музыку. И ты просил Бога вдохновения, чтобы Он тебе помог с помощью твоих родителей, руководителей молодежи, пасторов церкви. И ты пригласил и сказал, я не могу разобраться, я так заблудился. Помогите мне. И Дух Божий, Он поможет тебе. Аминь.

0: Самолеты бомбили город. Воздух сотрясали оглушительные взрывы снарядов дальнобойных орудий, стрелявших с моря. Даша с матерью и двумя младшими братиками вместе с другими жителями Анапы бежали из города на ближайший хутор. Одной рукой Даша крепко держала за руку 5-летнего Юрика, а в другой несла небольшой узел с вещами. Мать несла 3-летнего Вовочку. К вечеру, усталые и изнемогшие, они добрались до капустного хутора и вошли в крайний домик, пустой, мрачный и неуютный. Миновала тревожная ночь. Утром, поручив детей Даше, мать отправилась на поиски пищи. Проводив ее на улицу, Даша огляделась. За домом, вместо аккуратно разбитых грядок, высокой стеной возвышался бурьян. «Наверное, здесь давным-давно уже никто не живет», — грустно подумала Даша. Через плетень, сквозь буйную зелень деревьев, виднелась крыша соседнего дома. Со двора доносился хриплый крик петуха. Чисто голубое небо обещало ясный день. Даша так захотелось домой, в город. Невеселые мысли навевали грусть и тревогу. Война. Сегодня они провели первую ночь под жуткой, неласковой крышей. А что будет с ними завтра? Вернутся ли они еще домой? Пойдет ли она в сентябре в школу? Даша все еще стояла у калитки, как вдруг услышала приближавшийся гул. Она внимательно посмотрела на небо, гул нарастал, и вскоре в вышине показался большой самолет. Через несколько секунд он резко снизился, сбросил 2 бомбы и тут же скрылся из виду. Даша опрометью кинулась в дом. «Юрик! Вовочка! Вставайте!» Затормошила она малышей. «Нас бомбят! Прятаться надо! Скорей!» В это время где-то совсем рядом раздался сильный взрыв. За ним второй. С потолка посыпалась штукатурка. Послышался звон разбитого стекла. Дети испуганно, тараща глазенки, вцепились за Дашу. Она схватила их за руки и выбежала из дома. «Спрячьте нас где-нибудь, пожалуйста!» В отчаянии попросила она женщину из соседнего дома. «У нас негде прятаться, девочка! Беги вон туда, вот тот хутор!» Показала она в сторону холма. «Там бомбоубежище есть! Беги скорее, родная!» Даша оглянулась. Сердце ёкнуло. «Далеко-то как? Смогут ли мальчики пробежать несколько километров?» «А мама тоже пойдет с нами?» Робко спросил братик. И голос его задрожал, будто он хотел заплакать. «Да, она потом придет», успокоила его Даша, направляясь через луговое поле к ручью. Ручей оказался неглубоким, и Даша, осторожно ступая по камешкам, перенесла детей на другой берег. По обе стороны ручья в камышах ходили солдаты. На детей никто не обратил внимания. Даша подхватила Вову и пустилась бежать, изредка поглядывая на небо. Юрик едва успевал за ней. Вот и первый дом.
1: «Спрячьте нас, пожалуйста!» — жалобно попросила Даша, забежав во двор.
2: «Проходите, проходите, бедняжки, скорее!» —
0: пригласила детей старушка. Здесь можно было спрятаться. В бомбоубежище дети просидели до утра. Даша волновалась за маму. Где же она? Жива ли она? Она, наверное, тоже переживает. Когда рассвело, Даша разбудила мальчиков и вместе с ними вышла из укрытия. Стояло тихое летнее утро. Не верилось, что только вчера рядом рвались снаряды, горела земля, умирали люди. Вчерашний день вспоминался как тяжелый, страшный сон. Обласканные теплым солнцем, дети направились на капустный хутор. Кругом ни души. В поле одиноко стоял брошенный комбайн, и возвышалась огромная туча вымолоченной пшеницы. Вдруг тишину прорезал пронзительный визг миномета. От взрыва содрогнулась земля. Невдалеке фонтаном посыпались комья глины и песок. Даша упала на землю, прикрыв собой детей. Через минуту взрыв повторился ближе. «На третий раз в нас попадут!» — промелькнула Даши леденящая мысль. Она подняла голову и огляделась, ища какое-нибудь убежище. Потом вскочила, схватила детей под мышки и кинулась назад, к комбайну. Высокая трава спутывала ноги. От тяжести занемели руки. Было трудно дышать. Когда до комбайна осталось всего несколько метров, Даша с мальчиками вдруг провалилась в какую-то яму. В то же мгновение на месте, где они только что стояли, взорвалась мина. Придя в себя, Даша осмотрелась и поняла, что они оказались в старом обвалившемся погребе, когда-то обложенным кирпичом. Слева виднелись поросшие травой каменные ступеньки. Даша села на землю и обняла притихших от страха детей. Наверху со всех сторон стреляли минометы, рвались снаряды, сыпались осколки, свистели бомбы, зловеще вились самолеты. От взрывов дрожала вся земля, все, казалось, утопало в сплошном грохоте канонады. «Наверное, начинается ад», — дрожала Даша от страха. «Если бы нам кто-нибудь помог». «Ну кто поможет?» — думала она. Девочка вспоминала, как очень давно кто-то рассказывал ей о рае, о Боге, который все может. «Не смог бы он спасти нас?» С надеждой ухватилась она за эту мысль. А вдруг Бог не захочет, ведь я для него чужая? В памяти тут же всплыло множество плохих поступков. Даша в нерешительности подняла голову. В грустном облаке дыма и огня, петляя, на землю падал горящий самолет. В следующее мгновение взрыв чудовищной силы потряс всю землю.
2: «Господи, прости меня, не посылай меня в ад!»
0: В отчаянии закричала Даша, закрыв лицо руками, но голос ее утонул в грохоте и визге. Впервые в жизни она обратилась за помощью к сильному Богу. Дым пожарища густой пеленой застилал небо. Казалось, сама смерть выла и рыкала, желая поглотить перепуганных детей. Они, беззащитные, сидели в погребе, крепко обняв друг друга. Надежда на жизнь угасала с каждой минутой. «Если бы я сделала что-нибудь хорошее Богу, то Он помог бы нам», — с сожалением подумала Даша и прошептала:
2: «Господи, если Ты сохранишь нас, я всю жизнь буду служить Тебе».
0: Где-то глубоко-глубоко в сердце Даши появилась вера, что Бог услышал ее молитву. Вас с Юрой прижались к сестре, боясь пошевелиться. Они, казалось, даже повзрослели за эти дни и, сознавая опасность, не капризничали и даже не просили есть. Через некоторое время сначала один, потом другой положили голову Даши на колени и заснули. Глядя на них, она тоже захотела спать. И, откинувшись на кирпичную стену, уснула. Несколько раз сквозь сон Даша слышала вой самолетов, свист бомб, грохот рвущихся снарядов, и ей казалось, что вот-вот взлетит земля. Но через мгновение она снова засыпала, будто куда-то проваливалась. Проснулась она от глубокой тишины. «Где я?» — встрепенулась она от боли в затекших ногах, окончательно пришла в себя. Проснулись и мальчики. Даша показала им оставаться на месте, а сама поднялась и осторожно высунула голову из убежища. Прислушалась. Тишина. Потом она вылезла наверх, села на край погреба. «Значит, Бог услышал меня и оставил нас живыми и невредимыми. Он сохранил нас». С благодарностью посмотрела она в чистое голубое небо. «Такое мог сделать только Бог!» Необъяснимая радость наполнила сердце Даши. «Благодарю тебя, Господь, что ты сохранил нас!» Чуть слышно прошептала она. «Но мне все равно еще страшно. Я не знаю, как дальше быть». Изуродованное взрывами поле выглядело жалким и безжизненным. Недалеке Даша рассмотрела дорогу. Потом, подняв детей из погреба, она взяла их за руки и повела через поле. Неожиданно на дороге показался длинный обоз.
3: «Садись сюда!»
0: крикнул какой-то румын, увидев Дашу с детьми, и показал на свою телегу. Даша не решилась сесть, но пошла рядом с телегой, пока не свернула к ручью. Оттуда до хутора рукой подать. Тропинка вилась вдоль плетня. Издалека, узнав дом, в котором они ночевали, Даша от радости пустилась бежать к нему напрямик через поле. Малыши за ней. «Даша! Даша!» услышала она тревожный крик. Даша остановилась. На другом конце поля стояла растерянная мама. «Не ходи сюда! Здесь мины!» Но детей уже невозможно было остановить. «Мама, если бы ты знала, где мы были! Это страшнее, чем мины!» закричала Даша, задыхаясь от волнения. «Нас Бог сохранил!» Мать, не скрывая слез радости, бросилась обнимать Юрика, Вову и Дашу. Ей все еще не верилось, что дети остались живыми. «Мама, Бог правда есть! Я там в погребе молилась, и Он сохранил нас! Я еще пообещала Ему служить!» После этих слов на лицо матери легла тень грусти. Печально взглянув на детей, она отвернулась и суетливо стала перебирать вещи. Даша растерянно посмотрела на мать и молча вышла в огород. «Почему мама ничего не сказала? Может, она не поняла меня?» подумала Даша и, глядя на звездное небо, решила: «Я теперь всегда буду молиться и благодарить Бога». Недели через две вернулись в Анапу. Их дом уцелел. Только кое-где обвалилась штукатурка, да в окнах не осталось ни одного стекла. Даша продолжала молиться, но тайно. Она почему-то стеснялась матери. Однажды к ним пришла знакомая бабушка и сказала, что в городе стали собираться верующие. Она пригласила Дашину маму на собрание.
3: «Нет, не пойду»,
0: резко ответила мама, показывая, что не хочет больше говорить на эту тему. Бабушка печально вздохнула и ушла. А Дашу это приглашение заинтересовало.
2: «Мама, поведи меня на собрание», попросила она, как только подошло воскресенье.
0: Мать угрюмо сдвинула брови и промолчала, но Даша не отставала. Не понимая, почему мама молчит, она чуть ли не каждый день просила ее пойти вместе с ней на собрание верующих. Вспоминая о том страшном дне и о своей первой молитве, Даша стала чаще задумываться, кто такой Бог? На самом деле, Он видит всех и слышит ее молитвы? Прошло некоторое время, и мама все-таки уступила Даше.
3: «Ну, так и быть, поведу я тебя на собрание, но заходить в дом не буду».
2: «Почему?»
0: – удивилась Даша. Мать промолчала. Но когда они уже подходили к дому, где собирались верующие, она неуверенно и грустно сказала:
2: «Ой, наверное, я зайду. И если там будут проповедовать про блудного сына, значит,
3: Бог меня еще может простить. А если нет, значит, я погибла». Даша не поняла, что мама имела в виду, но спрашивать не стала. В комнате, куда они вошли, было человек 15. Все стояли на коленях и молились. Даша неслышно опустилась рядом с какой-то старушкой и, чувствуя, как колотится сердце, с интересом стала разглядывать молящихся. После молитвы спели совершенно незнакомую Даше песню, и к столу, стоящему посредине комнаты, прошел уже немолодой мужчина. Он раскрыл книгу и стал громко читать 15 главу Евангелия Луки. Это была притча о блудном сыне. Вдруг Дашина мама упала на колени и, перебивая говорящего, зарыдала.
2: «Господи, прости меня, грешницу! Прости меня, блудную дочь!»
3: По дороге домой мама радостно сказала: «Доченька, Бог помиловал меня! Теперь мы с тобой всегда будем ходить на собрание!» В тот же день Даша узнала от мамы, что она с детства ходила на собрание, любила Господа и даже была членом церкви. Но когда наступило тяжелое время гонений, испугалась, перестала молиться и читать Библию. Отступив от Господа, она думала, что Бог уже никогда не простит ее. А Даша стала постоянно ходить на богослужения. Она узнала, что Бог любит грешников и для их спасения отдал в жертву своего единственного Сына, Иисуса Христа. Он умер за грехи всех людей, но Бог воскресил его. И теперь всякий, кто кается перед Ним, кто верит в Него как в Спасителя, получает прощение грехов и вечную жизнь. Даша не сомневалась в том, что есть Бог. Никогда, ни за что она не забудет тот памятный день, когда Бог услышал ее, взывающую из колодца смерти. Еще тогда она всем сердцем поверила в могущество невидимого и теперь тянулась к нему. Хотела узнать больше и больше о его любви. Но ведь Бог святой, а Даша... Ей так хотелось быть послушной и доброй. На деле же это не получалось. С каждым днем она все больше и больше замечала, как много у ее грехов. Наступил праздничный день Рождества Христова. На собрании говорили о том, что Спаситель мира родился в убогих яслях. Ему не нашлось места в хорошем доме. Так и по сей день Иисусу Христу нет места в сердцах людей. Они заняты своими заботами и поиском греховных удовольствий. Но Он, милосердный Спаситель, и сегодня еще зовет к себе грешников и хочет войти в их сердце, хочет подарить им жизнь вечную и избавить от власти греха. Для этого человеку нужно признать себя грешником, покаяться и довериться Христу. Для Даши эти слова были ответом на давно мучивший вопрос. Когда проповедник пригласил к молитве, она вся в слезах склонилась на колени.
2: «Господи, прости меня, прости все мои грехи, я так хочу, чтобы ты жил в моем сердце и научи меня служить тебе. Боже, услышь мою молитву, как ты услышал однажды и спас нам жизнь».
3: В сердце Даши водворился чудный мир. Живой росток веры, зародившийся в суровое время, пробивался к жизни.
4: Продолжение книги вы услышите в следующую пятницу.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, дорогие! Сегодня отвечаю на вопрос, который мне задала моя дочка Тика. У нас есть одна дочка Тика, ну вы знаете ее, она выходит в интернете, у нее тоже есть канал вместе с ее мужем Сергеем, и они на этом канале проповедуют, так что советую посмотреть их канал, вы найдете здесь в описании этого видео, найдете и линк на их канал, чтобы вы подписались на их канал. Но вот такой вопрос задала мне дочка Тика. Как праздновать свой день рождения во славу Бога? Как праздновать его правильно? И я хочу ответить Тике, но думаю, что этот вопрос интересует и других христиан, других верующих, и все хотели бы узнать ответ на этот вопрос. Я посмотрел в Библии и нашел только двух человек, о которых написано, как они праздновали свой день рождения. Если я ошибаюсь, вы напишите потом в комментариях, если я что-то пропустил. Возможно, я что-то пропустил. Должно быть, наверное, еще кто-то, кто праздновал свой день рождения, о нем написано в Библии. Но я вот вспоминаю за двух людей. Первый – это фараон, фараон египетский. В книге «Бытия» в 40 главе написано, как Иосиф уже был в тюрьме. И находясь в тюрьме, вы помните, что там был виночерпий и хлебодар, главный хлебодар и главный виночерпий. Они попали в тюрьму, они увидели сон, Иосиф растолковал эти сны, и все случилось точно, как он сказал. Вот я читаю с 20 стиха, Бытие 40 глава, с 20 стиха. «На третий день рождения фараонова», значит, был день рождения фараона. «Сделал он пир», это фараон сделал пир для всех слуг своих, «и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона». Это, получается, было в этот день, в день рождения. «А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Это плохо. Очень плохо. Не забывайте о тех людях, которые делают вам добро. Этот вот главный виночерпий не вспомнил, забыл Иосифа. Только через 2 года, кажется, вспомнил о нем. Но 2 года еще пробыл в тюрьме Иосиф. Мог бы выйти тогда уже из тюрьмы. Но вот виночерпий забыл сделать что-то для него. Имел власть, имел авторитет делать что-то. Но это другой вопрос. Возвращаемся к нашему. Чему можем научиться от фараона? Ну, вообще-то от фараона много мы не можем научиться, да? Но можем чему-то. Первое, то, что он сделал пир. Нет ничего плохого в этом. То, что он сделал пир, пригласил своих людей, это праздничный стол. И это хорошо, чтобы все мы делали праздничный стол, чтобы мы праздновали день рождения. Это нормально. Да, знаю, есть и ереси, которые говорят, что нет, это плохо, не надо это делать и так далее. Нормально, нормально праздновать тогда, когда у тебя день рождения. Еще что сделал хорошо фараон в этот день, то, что он простил одного человека, он разобрался по отношению к одному человеку, он обвинял двух людей, посадил их в тюрьму, они были под судом, под следствием были эти люди. И вот одного человека он оправдал, этого человека освободил из тюрьмы. Хлебодар. Нет, виночерпия освободил. А вот хлебодара он наказал, он совершил суд. Ну, это было его положение, он должен был совершить суд. Не знаем, если этот хлебодар действительно он что-то он надумал, натворил что-то плохое. Если он задумал что-то плохое против фараона, наверное, по закону его должны были наказать. Ну, вот то, что мы видим отсюда, что этот человек праздновал этот день, праздновал вместе с людьми, вместе со своими слугами. То есть те люди, которые служили с ним, близкие его, он праздновал с этими людьми, радовался своему дню рождения, устроил праздник, еще и освободил, простил кого-то, какие-то дела, подвел итог каким-то делам. В Марка, в 6 главе, есть второй случай о праздновании дня рождения. Это Ирод. Ирод как праздновал. Я читаю с 21 стиха по 28. И написано так. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим». Точно так же, как и фараон, как и все цари, как и все люди. В день рождения нормально делать праздничный стол. Это нормально, все люди так делают. Значит, он делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь – это люди, которые служили ему, самые близкие люди к нему. Ну, нормально, чтобы на день рождения, чтобы самые близкие твои люди, те люди, с которыми ты работаешь, с которыми ты служишь, чтобы они были вместе с тобой, чтобы радовались. Все нормально было до этого момента. Нет ничего осудительного в этом, что он праздновал свой день рождения. Есть другой, другие моменты, на которые мы посмотрим дальше. «Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Вот это тоже делали цари. Цари в дни рождения своего, они раздавали подарки. Если другие люди ждут подарки, другие люди получают подарки, цари на их день рождения, они раздавали подарки другим людям. Ну, вот так, так делал и он. Он раздавал подарки, про другие здесь не говорится, но вот здесь говорится о глупости большой, которую он совершил этой девушке только потому, что она танцевала хорошо, потому что она была красивой, не знаю, привлекательной. Только из-за этого этой девушке обещать все, что не попросит, аж до половины царства. Ну, каким глупым надо быть? До какой степени нужно отдаться в объятия тщеславия, чтобы сделать такое обещание? Вот этого не надо делать ни на свой день рождения, ни по другому случаю. Никогда не надо поддаваться тщеславию, этой гордости, тщетной гордости человеческой, которая губит людей. И вот эта тщетная гордость губила и его, и этого человека. Он дал такое обещание, которое не надо было делать. Поэтому ни в день рождения, ни в другие дни не надо поддаваться тщеславию, потому что тщеславие может погубить тебя, и можешь сказать и давать такие обещания, которыми ты просто сам себя повесишь. И вот она вышла и спросила у матери своей, чего просишь? Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. Почему? Потому что Иоанн Креститель, он обличал Ирода и говорил, неправильно, что ты имеешь Иродиаду женой, потому что она жена брата твоего Филиппа, и ты взял жену брата твоего Филиппа, и это грех, и ты не должен это делать. Ну вот, ей не нравилось это вредная, злая женщина. И когда у нее появилась возможность отомстить Иоанну Крестителю, вот она так и сделала. Она сказала, дочка спросила у матери своей, ну видите, как мама, так и дочка, той же масти, той же. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить? Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. Ужас, ужас, только услышать такое, просить головы. Ну вот, девушка послушная. Она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. Вот так. Видите, как он повесил себя сам своим тщеславием. И вот тщеславие подтолкнуло его на то, чтобы он сделал это обещание. И вот когда девушка просила, и все, тогда он уже не мог ничего говорить, потому что он обещал. За танец такое давать, за танец.

Здравый ум, соблюдай здравый ум и принимай здравые решения, не поддавайся этому. Вот это урок, который надо понять. Что касается, я говорил уже, что на день рождения цари давали подарки. Вот мы увидели это у Ирода. И это неплохо, что давали люди подарки. Вот я написал книгу по истории евангельского движения, евангельских движений у нас в Бессарабии, в Молдавии во времена царской России, когда мы были частью царской России. Вот уже в этом месяце выходит книга на румынском, и сразу же отдаю ее в печать на русский. Помолитесь и вы, чтобы Бог дал мне нужные средства, чтобы можно было оплатить переводчика, чтобы можно было... Сейчас нужные средства, чтобы можно было напечатать на румынском, но потом, чтобы напечатать и на русском книгу. Но вот из этой книги я хочу вам прочитать маленький отрывок. С 1877 года в городе Кишиневе на период русско-турецкой войны размещался штаб русской армии. Сюда приезжало много лютеранских солдат, врачей и фармацевтов. Император Александр II остановился в Кишиневе и, отмечая свой день рождения, он пожертвовал лютеранской школе 600 рублей. Видите, что сделал царь? На свой день рождения царь дарил подарки, он влаживал эти деньги во что-то хорошее. И он дал 600 рублей для лютеранской школы, чтобы могли эти люди обучаться. И таким образом он показал и оценку, которую он имел для этих немецких солдат, немецких офицеров, немецких работников, которые были в русской армии. Так что это неплохо, чтобы люди научились поступать так по-царски. В день твоего рождения, чтобы ты не ожидал подарки, но чтобы ты наоборот, чтобы ты подготовил делать подарки в твой день рождения. Делать подарки, делать что-то хорошее для людей. Вот так, как поступил и Александр, и другие. Большинство царей так поступали. Один стих из Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Вот что говорит здесь этот стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Доченька дорогая, здесь говорится «все, что вы делаете». Если «все, что вы делаете», значит и ваш день рождения. Как вы празднуете ваш день рождения? Вот так. «Все, что вы делаете», значит и когда вы празднуете свой день рождения, а там вы будете и словом, и делом что-то делать. Вот и словом, и делом на этот день рождения «все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Надо поставить в центре Господа Иисуса Христа. Показать, что Он сделал в моей жизни. Как Он спас меня. Какое благословение для меня быть его учеником, провозглашать его, вот в день рождения это делать, и благодарить через него Бога и Отца. В этот день рождения есть много поводов, чтобы благодарить Бога. Ну, сейчас, чтобы подвести итог всему этому, и конкретные шаги или применение на твой вопрос, доченька. Вот такой. Первое, это планируй хорошо, как будешь праздновать твой день рождения. Так, чтобы в этот день рождения, чтобы ты прославляла Христа. Не планируй из соображений, сколько денег потребуется, вот хотела бы так. Не из этих соображений, не из соображений, что вот как бы сделать красивее. Ну, люди обычно начинают со того, что будет на столе, этот праздничный стол. Да, должен быть праздничный стол, но если все уходит на праздничный стол и на пищу, которая на праздничном столе, все останавливается, это не во славу Бога такой день рождения. Нет, надо подумать так, чтобы вот все, что будет, и то, что будет говориться в этот день, что ты будешь говорить, что другие люди будут говорить, чтобы все поставило Господа Иисуса Христа в центре. Даже украшения, которые будут в этот день, даже подарки. Подумай о том, доченька, как сделать так, чтобы прославить Господа в этот день, в день твоего рождения, но также, чтобы... прославили и другие люди, которые придут. Благодари Бога за все его благодеяния. Вот день рождения – это самый удобный случай благодарить Бога за его благодеяния. И провозглашай его благодеяния в этот день. Проповедуй Евангелие. Подумай сделать так, чтобы ты проповедовала Евангелие. И там, за этим столом, за которым будете праздновать, и в интернете, и в социальных сетях, и на вашем канале, и везде, чтобы в этот день провозглашать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Вот
вот из этой перспективы, с перспективы того, что Он тебя спас, и ты являешься Его детем сейчас. Проповедуй Евангелие вот так. И давай подарки с духовным содержанием. Хорошо, давай.

в свой день рождения давать подарки людям, но давай подарки с духовным содержанием. Ну, конечно, в первую очередь в этот день надо благодарить тем людям, которые вложили в тебя. Сделать так, чтобы вот людям, которые нуждаются вокруг, нужды, которые видишь, нужды, которые люди не могут сохранить, вот эти люди, они обрадуются, что в твой день рождения они получили такое благословение. Никогда это не забудут. Вот как было с лютеранской школой, видишь, в Кишиневе. Значит, давай подарки с духовным содержанием и давай подарки, которые будут вкладом в духовное развитие, будут вкладом в миссию, в христианскую миссию, в проповедь Евангелия, в евангелизацию, в спасение людей. Вот это мы должны делать. И, конечно, принимай с радостью поздравления и подарки, и благодари Господа за все. Благодари за тех людей, которые Бог дал в твоей жизни. Да, поможет тебе Бог. И, кстати, ты задала мне этот вопрос, пока я готовил к этому видео, я подумал о том, что и я должен праздновать свой день рождения в этом году. Ну как, каждый день праздную свой день рождения, но в этом году особенный, потому что этот год юбилейный. Так что да поможет мне Бог, чтобы все то, чему я тебя учу, чтобы я это сделал, потому что не всегда получалось вот все это делать. Я вырастил тебя, мы вместе с мамой вырастили тебя, но вот не получалось все это, чему я тебя учу, делать всегда. Но хочу исправить, вот в этот раз хочу исправить и так поступать дальше. Может, если бы ты задал этот вопрос, когда тебе было 16 лет, может, тогда и я больше вник в этот вопрос. Хорошо, что ты задала вопрос, потому что из этого вопроса, обучая тебя, я и сам учусь из Слова Божия, как мы всегда делали. Мы из Слова Божия учились вместе. Да благословит тебя Господь, да благословит Господь всех тех, которые послушают это видео. И если вы нашли полезным для себя, следуйте этим советам, которые я вам привел из священных писаний, и также поделитесь и с другими. Да благословит вас Господь.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Хочу задать вам один вопрос. Любите ли вы трудиться? Наверное, одни ребята ответят: «Да, мы любим трудиться и радуемся, когда видим, какую пользу приносит наш труд». Другие скажут: «Не очень». Но есть и такие, которые вообще не любят труд. Это ленивые ребята. Но таких очень мало. И я думаю, со временем они поймут, что трудиться нужно и что Бог любит трудолюбивых деток. Вы слушаете детскую христианскую программу «Утро жизни».

большом сосновом лесу на поляне стоит медвежья школа. Она такая же, как и ваша, только столы и стулья в ней сделаны из толстых бревен. Медвежата – прилежные ученики. Все задания, которые задает им учитель Михаил Потапович, выполняют с радостью. И задачи по математике решают, и историю учат. Весело поют на уроках пения и рисуют пейзажи на занятиях по рисованию. На уроках химии мишки узнают, из чего состоит мед. Рано утром медвежата спешат на уроки. Взявшись за лапки, с рюкзачками за спиной идут трое друзей: Степашка, Гришутка и Петруша. «Так не хочется идти в школу», — говорит Гришутка. «Лучше лежать на солнышке и кушать вкусный мед». «А я люблю учиться», — с гордостью объявил Степашка. «Хорошо, когда все знаешь. Вырасту большим медведем и стану пчеловодом. Уроки ботаники у меня самые любимые». «Самые интересные уроки географии и английского языка», — вмешался Петруша. «Закончу школу и поеду путешествовать. Мне очень хочется познакомиться со всеми медведями мира». Но медвежонку Гришутке это было неинтересно. «Мне это не нужно», — думал он. «И без знаний можно прожить. Мед в дуплах есть, берлогу построю и буду целыми днями валяться на солнышке». Сначала он прогуливал один или два урока, а потом совсем бросил школу. Родители медвежонка ничего не знали об этом. Учитель Михаил Потапович волновался за Гришутку. «Что могло случиться с медвежонком?» — думал он. «Может, он заболел? Пойду, схожу к нему домой».

Медведица Маша, мама Гришутки, очень обрадовалась приходу учителя, посадила гостя за стол и угостила липовым чаем. «Хорошо, что вы пришли», — сказала она. «Как учится мой малыш?» «Мне нечем вас порадовать», — грустно ответил Михаил Потапович. «Гришутка уже неделю не ходит в школу. Где он бывает, я не знаю». «Что же нам делать?» — заплакала мама. «Оказывается, наш сын лентяй и обманщик». «Вам нужно очень серьезно заняться воспитанием сына. Не жалейте розги и поговорите с ним. Для того, чтобы Гришутка вырос хорошим медведем, нужно приложить много усилий». Когда медвежонок пришел домой, мама-медведица взяла его за лапку и отвела к муравейнику. «Посмотри, сынок, на этих маленьких мурашек. Все они заняты работой, тащат веточки, иголочки. Муравьи работают целый день, у них нет лентяев. Смотри, вот один такой маленький, а тащит палочку намного больше себя. А эти муравьи несут большого жука, чтобы у всех было что поесть. В Библии написано: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Бог хочет, чтобы учились у муравья, чтобы не были ленивыми. Дети должны быть усердными учениками. Ленивым Бог не помогает, поэтому тебе нужно исправиться, сынок. Медвежонок заплакал. Ему было стыдно. «Мамочка, я обязательно исправлюсь. Я не буду больше прогуливать. Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста». А вечером папа-медведь занялся воспитанием сына. Для этого ему понадобились березовые прутья. Медвежонок все выдержал, потому что понял, что виноват, и получает по заслугам.

Теперь Гришутка и его друзья-медвежата, Степашка и Петруша, вместе бегут в школу, а в их тетрадках только хорошие оценки и похвалы.

Вот что написано в Библии о труде. Кто не хочет трудиться, пусть и не ест. Пойди к муравью, ленивец, посмотри, как он трудится, поучись у него. Нет у него ни начальника, ни повелителя. Он летом заготавливает пищу на зиму, и когда наступает зима, он не голодает. Каждый из вас, ребята, может что-то делать, может быть, даже самое малое. Каждому Бог дал способность трудиться. Вы можете помогать своим родителям по дому, помогать своим друзьям, дедушкам и бабушкам. И это нужно делать, нужно быть добрыми и отзывчивыми. Тогда и Бог будет благословлять вас.

0: Однажды мама сказала своему сыну: «Алёша, я иду проведать тётю Лену. Может быть, ты тоже хочешь пойти со мной?»
1: «Разве я должен идти?» – спросил Алёша.
0: «Нет, не должен», – ответила мама. «Но тётя Лена уже долгое время болеет и не встаёт с постели. Она очень любит гостей».
1: «Ну а что я могу сделать?» – спросил Алёша.
0: «Ты можешь ей помочь».
1: «Как я ей помогу? Она ничего не может сделать, и я тоже ничего не могу сделать, чтобы она стала здоровой».
0: «Да, ты не можешь сделать ее здоровой», — сказала мама, «но ты можешь сделать так, чтобы ей стало легче».
1: «Почему это ей станет легче, если я приду к ней?» — спросил Алёша.
0: «Потому что она одна, а она любит общество. Я возьму для нее журнал, мы побудем у нее немного, поговорим с ней, а потом, когда будем уходить, я оставлю ей журнал».
1: «Но о чем я буду с ней говорить?» — спросил Алёша.
0: «Тётя Лена любит детей. Она с удовольствием послушает тебя, если ты расскажешь ей о том, как у тебя идут дела в школе, о твоих друзьях», — сказала мама.
1: «Мама, а как ты думаешь, она может играть в эту игру?» — спросил Алёша, указывая на большую коробку на столе. Эту настольную игру ему подарили на день рождения.
0: «Думаю, сможет», — ответила мама, — «если ты покажешь ей, как играть, и мы втроем поиграем».
1: «Но я играю со своими друзьями», — сказал Алёша.
0: «Я рада, что у тебя есть друзья, и ты общаешься с ними, но я надеюсь, что ты научишься общаться с другими людьми и помогать им», — ответила мама.
1: «Я рада, что тётя Лена любит тебя и всегда спрашивает о тебе, когда я прихожу к ней. Это говорит о том, что ты должен помочь ей».
0: «А как ты думаешь, мама, у тёти Лены есть что-нибудь вкусненькое?»
1: «У неё всегда есть что-то вкусное», — сказала мама и улыбнулась. Алёша взял свою игру и в припрыжку побежал за мамой.

Трудитесь для Господа, ребята, не уставайте. Когда Иисус придет во всей своей славе, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Иисус поставит одних людей по правую сторону, а других по левую, и скажет тем, которые будут стоять справа от Него: «Войдите, благословенные, в царство Моего Отца. Когда я был голодным, вы меня накормили. Когда я хотел пить, вы дали мне напиться. Был странником, и вы приняли меня. Нуждался в одежде, и вы меня одели. Когда болел, вы проведали меня». Тогда праведники спросят его: «Господи, когда же это было?» И царь ответит им: «То, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне». Потом скажет и тем, которые будут стоять от него слева: «Идите от меня в огонь вечный. Когда я был голодным, вы не дали мне есть. Когда хотел пить, вы не напоили меня. Был странником, и вы меня не приняли, не одели меня, когда я в этом нуждался, не проведали меня, когда я болел». Они тоже спросят: «Господи, когда же это было?» И царь Иисус ответит им: «Так как вы не сделали этого тем, которые нуждались в помощи, вы не сделали мне». Делайте, ребята, для Иисуса все, что можете. Может быть, в вашей церкви, среди ваших друзей и знакомых есть такие девочки и мальчики, которым нужно помочь, которые будут рады даже самому маленькому подарку. Подарите им что-нибудь, угостите их и помните, что это будет для Иисуса. Это будет подарок Иисусу. А когда люди болеют, и дети, и взрослые тоже, им так хочется, чтобы кто-то пришел к ним, проведал их, поговорил с ними. Не упускайте такой возможности. Если, к примеру, вы проведаете больную старушку, вы сделаете это не только для нее, но и для Иисуса. Помните, ребята, что все ваши добрые дела идут в небо. Господь видит ваш труд. Он знает все ваши мысли. Он видит сердце человека. И Он даст награду каждому, кто для Него трудится.

Вот и окончилась наша передача. Рассказ о медвежатах написала для вас, ребята, Марина Телышева. Как всегда, мы ждем ваших писем. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. И еще один: Украина, почтовый индекс 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире.

0: Говорит радио «На пути».
1: «Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие друзья, склоним наши головы в молитве Господу. Господи Боже наш, мы славим и благодарим Тебя за любовь Твою, которую Ты проявил в Сыне Твоем Иисусе Христе, Господе нашим. Слава Тебе, Господь дорогой, за Твою любовь к нам грешным. Помоги и пробуди сердца нашего народа. Дай сознание оценить Твою любовь и принять Твое дивное спасение, которое предлагаешь так просто и через это служение по радио. Благослови всех наших радиослушателей и эту радиопередачу. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с книги «Бытие» 12 главы стихи 1, 2 и 3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земные». Наша тема: Авраам отозвался на зов Божий. После того, как Господь Бог смешал языки, люди разошлись во все стороны от Вавилона. Они опять забыли истинного Бога. Но так, как в сердце человека всегда есть стремление к поклонению, они начали поклоняться не Богу, но тому, что Он создал солнце, луну, звезды, реки, горы и тому прочее. Они начали делать изображения из камня, дерева и золота, и поклоняться этим изображениям, называя их богами. Грех опять увлек людей далеко-далеко от единого истинного Бога. Недалеко от Вавилона был построен город народом, который назывался Халдеи. Город этот был назван Ур по имени Бога Луны, которому жители города поклонялись. В городе Уре мы хотим обратить наше внимание на семью Фары, потому что один из его сыновей был Авраам. Хотя все жители Ура и сам Фара поклонялись Луне, Авраам знал истинного Бога и поклонялся Ему. В те дни трудно было найти человека, который знал истинного Бога. Грех далеко увлек людей от Бога, и мало было таких людей, которые знали о Боге и поклонялись Ему. Авраам отличался от окружающих его людей. Он служил истинному Богу, и Господь мог говорить с ним. И вот теперь Господь явился Аврааму со следующими словами: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Нелегким показалось Аврааму это повеление Божье. Он привык к удобствам большого города. Всю свою жизнь он прожил в Уре. Он любил отца своего и всех домашних. Но Бог требовал, чтобы он оставил все. Но с этим приказанием Господь дал Аврааму и обетование. Бог обещал благословить его и произвести от него великий и многочисленный народ. Господь хотел отделить Авраама от греха, который окружал его в городе Уре, чтобы он мог быть отцом народа, который бы поклонялся истинному Богу, а не идолам, как делали все народы в те дни. Хотя требование Божие было трудным, оно было во благо, а не во вред Аврааму. Авраам поверил Богу и вышел из Ура Халдейского, как приказал ему Господь. Отец его Фара и весь дом отца пошли с ним. Но дойдя до Харана, они остановились. В Харане Авраам провел 5 лет и не шел дальше в землю ханаанскую, пока не умер отец его Фара. Авраам не вполне исполнил приказ Божий. Он не вышел из дома отца своего, и это замедлило его прибытие в землю, куда вел его Господь. Но когда отец его умер, Авраам был готов оставить все и идти туда, куда вел его Господь. И вышел, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришел в землю ханаанскую. По прибытии в землю ханаанскую Авраам создал жертвенник Господу. В этой новой земле Авраам переселился с места на место и двигался к востоку. Он поставил шатер свой у Вефиля. Там Авраам опять создал жертвенник и призвал имя Господне. Везде, куда бы ни шел Авраам, он прежде всего заботился о жертвеннике, потому что только таким способом он мог
иметь общение с Богом. Но вот, в земле Ханаанской наступил голод. Это была земля, куда Господь привел Авраама. И он не имел повеления от Бога, чтобы идти в другую землю. Но Авраам не подумал об этом. И когда наступил голод, он пошел в Египет, в землю, куда не вел его Господь. Египет есть прообраз всего греховного мира. Там сразу появились затруднения и искушения, и Авраам согрешил. В Египте он не создал жертвенника и не призвал там имя Господне. Но Авраам скоро признался своей ошибкой и вышел из Египта. Он возвратился в Вифилию и там опять устроил жертвенник Господу. Братья и сестры, все дорогие друзья, когда и мы идем путем, куда не ведет нас Господь, мы поступаем несправедливо, и это прерывает наше общение с Господом. Нам всегда нужно возвратиться на путь Божий, чтобы снова восстановить общение с Ним. Дорогие друзья, радиослушатели, Господь призывает и вас сегодня, чтобы вы отозвались на Его призыв. Поэтому придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь да поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Послание к Титу.
2: Надеюсь, вы помните, братья и сестры, о том, что в настоящее время мы изучаем послание к Титу. Послание к Титу. И находимся в первой главе. Рассматриваем стихи с 6 по 9. Мы рассматриваем требования, которые Писание предъявляет к пресвитеру, к служителю церкви, к пастору. И в прошлый раз была первая проповедь, посвященная этим стихам. Сегодня вторая. И, если Господь позволит, следующее воскресенье будет третья часть из этой серии проповедей. Я бы хотел, чтобы никто из вас не подумал, что это не актуальная тема для вас. И, может быть, кто-то скажет, я не пресвитер, и пресвитером быть не собираюсь, поэтому сейчас прохладно, и мне можно вздремнуть немножечко, чтобы укрепить свои силы. Нет, друзья, это очень важная проповедь. Я бы хотел, чтобы вы бодрствовали, чтобы вы сейчас были как легкоатлеты перед стартом. Все внимание сконцентрировано, забег начался, интенсивно познавайте Слово Божие. К сожалению, я замечаю, как люди очень внимательно подходят к выбору одежды. Очень внимательно они подходят к выбору одежды, сестры особенно, молодые, они прям живут этим. Вот это, конечно, может быть, чрезмерной крайностью. Они так внимательно ухаживают за своими руками, волосами, и так дальше. Люди внимательно подходят к выбору автомобиля. Люди внимательно подходят к выбору дома, где жить, месту жительства. К чему еще внимательно они подходят? И ко всему остальному. Но люди с таким безразличием подходят к выбору своих духовных наставников. Они могут часами трудиться над своей внешностью, годами работать над тем, чтобы иметь жилье, и ничего не делают, палец о палец не ударят, как говорится, в том, чтобы разобраться, а являются ли их пастыри, за которыми они идут, настоящими, соответствующими требованиями Библии. Или, может быть, им нужно перейти в другую церковь, или им, может, нужно сменить духовного наставника, сменить пастыря. В этой плоскости люди, как правило, совсем не трудятся. А это очень важная плоскость, потому что если мы не следуем за служителями, которые соответствуют требованиям Библии, то мы приведем к трагедии, мы приведем к катастрофе. И уже эта история уже имеет такой прецедент. Вспомните Израиль. Народ Божий, Израиль, они были невнимательны к тому, чтобы разобраться, где же истинный пастырь, а где лжепастырь. Они не могли разобраться, что Иисус является истинным пастырем, а книжники, фарисеи, первосвященники являются лжепастырями. Они не разобрались. А может быть, кто-то и догадался, но боялся, потому что, как сказано в 9 главе Евангелия от Иоанна, лжепастыри, фарисеи, они уже решили отлучать всякого, кто последует за истинным пастырем Иисусом Христом. Они решили отлучать всякого, кто от синагоги, отлучать всякого от синагоги, кто признает Иисуса Христом, Иисуса Мессией. Так что Израиль не разобрался, а может быть разобрался, но испугался, и они отвергли истинного пастыря Иисуса Христа и пошли за лжепастырями, фарисеями, и это привело их к абсолютной трагедии, к религиозной трагедии. Храм был разрушен, вы знаете, уничтожен, поклонения в храме нет по сей день. Это привело их к государственной, к национальной трагедии. Государство Израиль перестало существовать, и миллионы евреев были убиты, начиная от первого века до времен Гитлера, и еще миллионы будут убиты, как говорит Писание, во времена Антихриста, в дни великой скорби. Они пришли к национальной трагедии, они пришли к духовной трагедии, они перестали существовать как нация, их поклонение вообще перестало существовать. Так что если мы не будем следовать за истинными пастырями, но позволим себя обмануть лжепастырем, то мы придем к трагедии нашей жизни. Это все было вступление к тому, чтобы мы сейчас очень внимательно прочитали стих 6, 7, 8 и 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Знать требования к пресвитеру очень важно. Трагедия современной церкви, которую можно наблюдать, которую я наблюдаю, к сожалению, состоит в том, что множество людей следует за пастырями, которые абсолютно не соответствуют требованиям Писания. Множество людей следует за служителями, которые абсолютно не соответствуют тем требованиям, которые мы только что прочитали. Они следуют за теми, кто не держится здравого учения, они либо вообще не знают учения многих основных доктрин Библии, либо противятся некоторым из них. Они следуют за теми, кто не является примерами, управляющими в своих семьях, потому что их дети укоряемы в распутстве, непокорности, жены далеки от христианского благочестия, и сами они нарушают супружескую верность, имеют различные серьезные проблемы. Церковь, в которой руководство не соответствует требованиям Библии, никогда не будет духовно здоровой. Церковь, в которой руководство не соответствует требованиям Библии, никогда не сможет воспитывать духовно зрелых христиан. Там будут проблемы, проблемы, проблемы и проблемы. Возрастать люди при служителях, которые грубо не соответствуют требованиям Писания, не будут никогда. Но, к сожалению, как я уже сказал, множество людей следует за служителями, которые не соответствуют требованиям Писания. И я наблюдаю эту печальную картину, друзья, и это буквально разбивает мое сердце. Я скажу вам честно, я сильно расстраиваюсь. Я сильно расстраиваюсь, когда я вижу, как люди следуют за служителями, еще и с радостью, которые абсолютно...

Слова Божьего разобраться и увидеть, что их служители совершенно не соответствуют требованиям Писания. Это как бы первая часть картины, первая грань. Вторая. Некоторые следуют за пастырями, которые не соответствуют требованиям Библии. И вдруг каким-то образом, читая Библию, читая христианские книги, посещая конференции, общаясь с другими верующими, вдруг каким-то образом они начинают понимать, ага, здесь серьезное несоответствие. Здесь большая проблема. Должен держаться здравого учения, а он ему противится. Должен быть образцовым мужем, а он вообще разводится. Должен иметь детей верных, а дети преступники. Люди начинают понимать. Должен быть муж одной жены, а он изменял своей жене, или жена изменяла ему. Люди начинают понимать, что этот служитель не соответствует требованиям Писания. Вроде бы прогресс, вроде бы человек понимает, но дальше срабатывает одна печальная такая схема. Дальше эти люди порой говорят, ну хорошо, они не соответствуют, ну и пусть не соответствуют. Мы все равно будем в их церкви, мы все равно будем за ними следовать, мы будем следовать и сами будем возрастать. Знаете, они говорят, ну мы знаем, что пресвитер не соответствует требованиям слова, но он хороший человек, мы любим его, он любит нас. И еще его несоответствие требованиям Библии не мешает нам развиваться духовно. Он не соответствует, ну и пусть себе не соответствует. Но мы все равно будем расти духовно, мы будем становиться зрелыми и так далее. Друзья, это обман. Это великий обман. Люди не могут понять простую истину, что если они находятся в церкви со служителями рядом, которые грубо не соответствуют Слову Божьему, они никогда не возрастут. Они не будут возрастать. И в качестве вступления этой проповеди я хочу привести 4 причины, поясняющие, почему следование за служителями, которые грубо не соответствуют требованиям Писания, не позволят духовно расти. Следование за служителями, которые грубо не соответствуют требованиям Писания, не позволит вам духовно расти. 4 причины. Я думал о них много лет. Серьезно. Первая причина. Плохой пример оказывает влияние. Плохой пример оказывает влияние. То есть, если вы следуете за служителями, которые не соответствуют требованиям Библии, то их отрицательный пример обязательно окажет на вас влияние. По-другому не получится. Какой бы ни был христианин, нахождение рядом с человеком, представляющим из себя живой компромисс, несогласие с требованиями Библии смирит христианина с мыслью, что жизнь в компромиссе возможна. Если пресвитер живет в компромиссе, он не соответствует требованиям Писания, но он служит, это значит, что и я могу жить в компромиссе. Правильно? Значит, мне можно что-то там не делать, где-то обманов, где-то еще что-то делать, хитрить, лукавить. Мне немножко можно, ему немножко можно, так он вообще пастырь. А мне, может, даже чуть побольше. У людей создается иллюзия, что личное благочестие не самое главное. Дальше, как правило, такие служители, они пытаются компенсировать свое несоответствие Писанию активной религиозной деятельностью. Они много делают, строят, там проповедуют, все, что хотите, там дела милосердия творят. И таким образом они пытаются компенсировать свое несоответствие, что невозможно. Знаете, чему это учит людей? Люди начинают думать, что самое главное – это не то, кем является человек, а самое главное, что он делает. То есть на первом месте в такой церкви оказывается не личное благочестие, на первом месте оказывается деятельность. Если деятельность большая, значит благочестие вообще не важно. Эту модель люди начинают копировать и перенимать. Я вижу это много-много раз. В церквах, где служители грубо не соответствуют Писанию и пытаются это компенсировать активной религиозной деятельностью, члены церкви копируют это. Знаете, что происходит? Встречаешь мужчину, который не живет благочестиво. Его семья на грани развода, дети неверующие, находятся в ложном учении, или же они вообще отвергают, вообще
отвергают

0: Евангелие, находясь на позиции атеистов. И этот человек, он грубо не соответствует требованиям Писания, но он активно трудится, он много жертвует, ездит, там какие-то конференции проводит. Потому что он много лет жил в церкви, где пастор не соответствовал Писанию, но зато занимался активной религиозной деятельностью. И он воспринял эту модель. Женщины, например, в таких церквах очень часто бывают, они просто нагло непослушны своим мужьям. Грубо, резко, дерзко, непослушны своим мужьям. Они непокорные. Но зато они такие великие служительницы. Они служат там, поют, детей учат, иногда еще и мужчин могут научить. Вот она, вот плохой пример влияет, вот плохой пример влияет очень ясно. Пресвитер пытается компенсировать свое несоответствие требованиям Библии религиозной деятельностью, это воспринимают люди. Так что не обманывайтесь, пресвитер, не соответствующий требованиям Библии, не останется ни для кого безвредным таким, знаете, экспонатом. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Так что если человек находится в церкви, где служители не соответствуют требованиям Писания, он не будет развиваться, потому что их плохой пример развратит его самые благие намерения рано или поздно. Вторая причина. Если вы следуете за служителями, которые не соответствуют требованиям Писания, ваш духовный рост будет ограничен. Вы не вырастете выше их. Сам Иисус сказал в Луки 6:40, ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Пресвитер не может привести церковь на более высокий уровень духовного роста, чем тот, на котором он сам находится. Недостатки в богословии и практической жизни перейдут в жизнь ученика и жизни учителя. Следовательно, следуя за пресвитером, который сам противится Библии, так как служит вопреки ее требованиям, предъявляемым к пресвитеру, максимум которого может достичь христианин в своем духовном развитии, следующий за ним, это стать таким же компромиссным человеком, привыкшим жить в непослушании Слову Божьему. Если вы следуете за служителем, который живет в компромиссе, то максимум вы достигнете такого же уровня компромисса. Но выше, Христос говорит, не бывает. Конечно, бывают исключения, бывают лютеры, бывают реформаторы, но они рождаются нечасто. А в основной своей массе люди копируют грехи своего руководства, и они не развиваются. Третья причина – нахождение в духовной слабой церкви. Если вы последуете за служителем, который не соответствует требованиям Писания, вы будете жить в духовно слабой, неразвитой церкви, и поэтому вы не возрастете. Руководство, не соответствующее требованиям, никогда не сможет построить сильно духовно и зрелой церкви. Им нужно просто уйти. Если они грубо не соответствуют Писанию, ничего не поможет. Ни программы, ни мероприятия не помогут, ни кукольный театр, ни спектакль, ни балет, ничего не поможет. Им нужно просто уйти, и на их место должны прийти благочестивые служители, которые любят истину и соответствуют требованиям Писания. Потому что они никогда, эти несоответствующие требованиям Писания служители, никогда не построят духовно зрелой церкви. Следовательно, следуя за такими пресвитерами, люди всегда будут находиться в неразвитой церкви. Служитель, несоответствующий требованиям Библии, всегда будет бояться смело проповедовать Слово Божие, разоблачать грех и заблуждение. Его проповеди будут чрезмерно мягкими, расплывчатыми, туманными. Знаете почему? Потому что он боится, что если он сам будет твердо проповедовать Слово Божие, то тогда требования Писания твердо применят к нему. А если их применят к нему, тогда он не сможет руководить. Поэтому он проповедует туманно, расплывчато. Он желает, чтобы именно такой подход к Слову доминировал в церкви. Только при таком отношении к Слову его несоответствие трудно будет заметить. В связи с тем, что компромиссный служитель не сможет смело обличать грех, церковь превратится в уютное место для упрямых грешников. Я вам скажу, пойдите в церковь, где служитель не соответствует требованиям Писания, и, как правило, грешникам там хорошо. Им там очень хорошо. Им там удобно, им там комфортно, потому что их там не обличают. В ней будет хорошо отлученным за грех из других церквей. Им там будет нравиться. Их не обличают и с радостью принимают. В такой церкви будут, даже христиане не будут меняться, потому что их не будут обличать, и у них создается иллюзия, будто все их в жизни хорошо, и менять особо ничего не нужно. Люди иногда мне говорят: ты проповедуешь так, что мы чувствуем себя грешниками. Это хорошо. Если я буду проповедовать так, что вы будете чувствовать себя из воскресенья к воскресенью такими правильными, вообще идеальными людьми, это будет страшное, самое худшее место на земле. Гордых религиозных лицемеров. Поэтому мы все, надо проповедовать так, чтобы мы все были нищими духом. Чтобы мы вот так лежали перед Богом и говорили: Господи, помилуй Тебя, только благодатью я могу спастись. Конечно, служитель, не соответствующий требованиям Писания, он не будет так проповедовать. Поэтому даже верующие не будут обличены, не будут изменяться. Они будут жить в иллюзии, что почти все знают, всего достигли, у них все нормально, все хорошо. Они вообще достигли чуть ли не совершенства. И таких сегодня множество, правда? Тысячи. Лжеверующие, невозрожденные, религиозные лицемеры будут себя в такой церкви чувствовать как? Как рыба в воде, все хорошо, все нормально. Комфортно, удобно, льстят слуху. Если вы последуете за пресвитерами, не соответствующими требованиям Библии, именно среди таких людей, в такой церкви, вам придется жить. Вам в такой церкви придется строить семью. Среди таких людей вам придется воспитывать детей. И среди таких друзей вам придется выбирать друзей. И вы хотите сказать, что это никак не мешает вашему духовному росту? Что же тогда мешает? Что же тогда вообще может помешать? И последнее, четвертая причина, поясняющая, почему следование за служителем, не соответствующим требованиям Библии, мешает духовному росту. Потому что произойдет отвержение истинных служителей. Компромиссный служитель, не соответствующий требованиям Библии, он лояльный и мягкий ко всем, кроме тех, кто проповедует истину. К этим людям он очень злой и очень жестокий, потому что они способны обличить его и показать его несоответствие. Поэтому компромиссный служитель будет делать все, чтобы очернить тех, кто проповедует истину. Он всячески будет очернять тех, кто твердо держится Слова Божьего. В результате он настроит свое окружение, а может быть всю церковь, против самых верных истине, самых благородных, самых благословенных пастырей. Таким образом, служитель, не соответствующий требованиям Библии, не может дать рост церкви сам, и отрезает дорогу для церкви, ведущую к тем пастырям, которые могли бы им помочь. Именно так делали фарисеи. Они не могли дать духовного роста Израилю. Они не могли повести Израиль путем реформ, преобразований. Они жили в иллюзии, что у них все хорошо, что они войдут в небо, они семя Авраамова. И как только появился истинный пастырь Иисус Христос, истинный пастырь Иисус Христос постоянно разоблачал их и показывал их несоответствие, постоянно в Нагорной проповеди, в Евангелии от Иоанна, везде, в Луки, Матфея, Марка. Он везде показывает, что вы не соответствуете, вы гробы окрашены, вы лицемеры. Я ненавижу ваше поклонение, я ненавижу ваше богослужение, я ненавижу ваши жертвы, я ненавижу ваши молитвы. Все, что вы делаете, это сплошная мерзость. И фарисеи сказали: как хорошо, наконец-то кто-то нам помог, показал, следуем все за ним. Они сказали: не верим тебе, ты от дьявола, в тебе бес, ты одержимый, ты негодный человек. Ты самарянин, ты язычник, по сути говоря, ты идолопоклонник. Только самарянин, по их мнению, мог сказать, что семя Авраамова попадет в ад. Только самарянин мог такое сказать. Ты одержимый и сумасшедший, Евангелие от Иоанна, 10 глава. И они отвратили целую нацию от истинного пастыря. От истинного пастыря. Таким образом, закрыли последнюю надежду на преобразование для народа Божьего. Так что люди, которые следуют за служителями, не соответствующими требованиям Библии, не могут духовно возрастать. Во-первых, плохой пример окажет на них отрицательное влияние. Во-вторых, их духовный рост будет ограничен, ученик не выше учителя. В-третьих, нахождение в духовно незрелой церкви, воспитанной служителем, не соответствующим требованиям Писания, окажет плохое влияние. И в-четвертых, противясь истинным служителям, которые могут обличить несоответствующего пресвитера, последний будет настраивать церковь против тех, кто верно, бескомпромиссно преподает слово, лишая тем самым людей последней надежды на то, что хоть кто-то поведет их путем духовного роста и объяснит им истину. Не стоит обманываться, друзья. Нахождение в церкви, где руководство не соответствует требованиям Библии, не пройдет бесследно ни для кого. Итак, друзья, для того, чтобы не стать жертвой служителей, которые не соответствуют требованиям Библии, для того, чтобы не быть обманутым, нам нужно хорошо знать, что говорит Писание на этот счет. И в прошлое воскресенье мы начали рассматривать три отличия пастыря по сердцу Бога и рассмотрели первое. В прошлое воскресенье мы рассмотрели первое отличие пастыря по сердцу Бога. Я коротко вам его напомню. Управление семьей, стих 6. Управление семьей. Стих 6. Управляя семьей, пастырь по сердцу Бога, во-первых, имеет репутацию хорошего семьянина. Если кто не порочен, то есть он известен как хороший семьянин, и он далек от скандалов, от того, чтобы бить свою жену, угрожать своей жене, разводиться, изменять и так далее. В общем, репутация хорошего семьянина. Во-вторых, хорошо управляющий семьей отличается супружеской верностью. Он муж одной жены. Это человек преданный, верный своей жене. Он ей не изменяет, не разводится с ней и так дальше. И в-третьих, хорошо управляющий семьей имеет верных детей. Детей, имеющих верных, неукоряемых в распутстве и непокорности. Верные дети – это возрожденные дети. Если они взрослые, если они маленькие, согласно 1 Тимофею 3:4, это послушные дети. Всякий, кто не соответствует этим требованиям, этим стандартам, не может быть пресвитером. Управление семьей, так как этого хочет Бог, это первое отличие пастыря по сердцу Бога. Так, да? И мы разобрали это в прошлый раз. Управление семьей – первое отличие. А сегодня второе отличие пастыря по сердцу Бога. Личные качества руководителя. Второе отличие касается личных качеств духовного лидера. Обратим внимание на стих 7 и 8. Сегодня будем рассматривать стих 7 и 8. И в этих стихах описывается способность к эффективному руководству, а также описываются определенные черты характера. Негативные, которые должны отсутствовать, и позитивные, которые должны присутствовать. Итак, прежде всего, среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должна быть способность к руководству. Посмотрите внимательно, стих 7а. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Он способен к руководству. И прежде чем объяснить это слово «домостроитель», я хочу сделать небольшое замечание. Прежде чем объяснить этот пункт, рассказать, что это значит способность к руководству, я хочу сделать небольшое замечание. Обратите внимание, что в 5 стихе Павел говорит, ты должен поставить пресвитера. Видите, 5 стих. А в 7 стихе Павел говорит, епископ должен быть непорочен. Все это указывает на то, что пресвитер и епископ – это один и тот же человек. Так, да? Иногда люди говорят, что в церкви есть пресвитер или пастор, над ним стоит епископ, над епископом кардинал, или папа римский, или кто угодно там. Вот. И эти люди имеют власть над церковью. Мы только что разговаривали с братьями, в поместную церковь приехал какой-то человек вышестоящий, который там указывал в церкви, что нужно делать. Все это связано с непониманием этих истин. И они думают, что епископ – это епископ. Некоторые думают, что епископ – это старший пресвитер, а пастырь – это пастырь. Но это все не так, друзья. Пастырь, епископ и пресвитер – это не три разные должности. Это не иерархия, там, пресвитер, пастырь, епископ. Это все описание одного и служения одного и того же человека. Пастырь, епископ и пресвитер – это один и тот же человек. Павел говорит, ты должен поставить пресвитеров, а епископ должен быть. Это одно и то же, да? Пресвитер и епископ – это одно и то же. И также из других текстов Писания, например, 1 Петра 5:1-2, мы видим, что епископ, пресвитер и пастор тоже относятся к одному и тому же человеку. Епископ буквально означает надзиратель. человек, который присматривает, надзирает за другими. Греческое «епископос». Термин «епископ» описывает функцию церковного руководителя. Говорит о том, что он делает. Он надзирает за стадом, обеспечивает защиту стада от лжеучений и рост в познании истины и практическую святость. Термин «пресвитер», греческое «пресбутерос», буквально означает «старец», «старейшина». Термин «пресвитер» описывает не функцию церковного руководителя, а его положение в церкви. Он уважаемый человек, он авторитетный и уважаемый человек. Итак, руководитель церкви должен быть, во-первых, епископом, то есть он надзирает за стадом, смотрит, чтобы никакого ложного учения не было, чтобы люди возрастали в истине, возрастали в освящении. Во-вторых, руководитель церкви должен быть пресвитером, то есть он старейшина, он уважаемый, авторитетный человек. И в-третьих, третий термин «пастор», греческое «поймен», описывает не положение и не служение, а отношение к людям, наполненное любовью и заботой пастуха. Так что пресвитер, епископ и пастор – это один и тот же человек, у которого есть разные функции, разные функции. Ну, точно так же, как какой-то, например, может быть, сельский врач. Он может быть и стоматологом, и хирургом, и еще кем-то. Вот точно так же и здесь. Один и тот же руководитель, он должен быть и епископом-надзирателем, и пресвитером, занимать авторитетное положение, и пастором, заботиться об овцах. И этот руководитель, епископ, должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Непорочен, как Божий домостроитель. То есть он должен быть способен к руководству. Слово «непорочен» говорит о репутации, а слово «домостроитель», греческое «ойкономос», описывает управляющего домом или хозяйством. Во времена Павла в греческом и римском обществе домостроителей нанимали для управления домом или для управления хозяйством. Домостроитель – это не тот, кто строит дома. Я слышал проповедь, и там объяснялось, что пресвитер должен быть домостроителем, должен кирпичи складывать. Но нет, это слово говорит несколько о другом. Это слово говорит об управлении. Управляющий, и было обычно так: какой-то богатый человек имел дом, хозяйство, или хозяйство какое-то, или, может быть, виноградник он имел, или, может быть, он имел поля какие-то, и так дальше. И он нанимал разумного управляющего, который бы мог следить за всем этим хозяйством, вовремя платить рабочим, он бы заботился о рабах, если таковые были, он бы заботился о том, чтобы там собирать урожай, продавать урожай. В общем, человек, который ведет все дела от имени хозяина. Пресвитер – это домостроитель, то есть он сам не хозяин церкви. Хозяин церкви кто? Христос. Он управляющий, управляющий от имени Христа в церкви. Домостроитель. Пастырь является в церкви управляющим от имени главы Христа. Поэтому пастырь должен быть способен к руководству. Он руководит от имени Христа, управляет церковью от имени Христа. Конечно, люди, у которых нет навыков руководства, которые не могут управлять собственной жизнью, одной маленькой собственной жизнью не могут управлять. Не могут не прийти вовремя, не сделать ничего вовремя. Ничего не могут. У них нет способности к руководству. То есть одним собой не могут управлять. Если им еще Господь дает жену, и тут они вообще растерялись, и у них вообще катастрофа жизни, полностью запутались, то, конечно, у них нет способности к руководству. Поэтому Писание и говорит, что сначала должен управлять домом своим, 1 Тимофею, а потом уже заботиться о церкви. Так, да? Так, служитель – это управляющий. Но если бы вы были хозяином, и вы хотели взять себе хорошего управляющего, и вы бы поручили ему присматривать за каким-то маленьким участком хозяйства, когда бы вы пришли туда, и там бы все было бы ужасно, все было бы растеряно, разбросано, все животные умерли от голода, потому что он их не кормил вовремя и так далее. Вы бы доверили ему все хозяйство? Нет, конечно. Так и здесь. Если человек не умеет управлять своей жизнью, своей семьей, то как он будет управлять церковью? От имени Бога никак не сможет. Поэтому пастырь по сердцу Бога, он управляющий, непорочный управляющий. Епископ, надзиратель должен быть непорочен, как Божий управляющий. Он хорошо управляет церковью. Он обладает дальновидностью, он способен смотреть в будущее, прогнозировать развитие служения церкви. Он обладает дисциплиной, его жизнь высоко организована, время подчинено высшей цели Господу, дисциплина в чтении, дисциплина в изучении, дисциплина в служении. Дисциплина. Многие люди не понимают, что такое дисциплина. Люди, которые, они как-то неожиданно, вот они вот что-то у них, какие-то неожиданные вещи возникают. Давайте неожиданно туда пойдем или придем сюда. Они на меня даже некоторые люди обижаются. Они говорят, давайте неожиданно сделаем то. Я говорю, я не могу неожиданно ничего сделать, потому что у меня вся неделя расписана по часу. И я не могу делать то, что я не запланировал. Если я что-то сделаю, то, что я не запланировал, то у меня произойдет сбой в моем насыщенном графике, и служение развалится. Но так как те, кто сами живут дисциплинированно, они меня понимают. А те, кто сами живут недисциплинированно, они обижаются, потому что у них вся жизнь хаос. И они думают, что все живут в хаосе. А раз я живу в хаосе, значит, ты живешь в хаосе. Значит, ты можешь делать всегда все, что хочешь. Если я тебе предлагаю делать, что хочешь, а ты не делаешь, значит, ты меня не любишь. Вот как мыслят люди. Поэтому, если вы организуете свою жизнь, у вас нет, я не могу просто проснуться утром и сказать, ну, что бы мне сделать? Ну, пойду я погуляю. Погулял, ну, пойду рыбу половлю. Я не могу так сделать. Я не могу, у меня все расписано. Даже если кто-то в церкви умирает, вот, то мне не всегда так просто прийти на похороны, потому что я теряю полдня изучение Писания, и тогда я не успеваю подготовиться к одной из многочисленных проповедей, и у меня трудности возникают. Но так человек умирает, это действительно в расписание никак не включишь. А если то, что можно включить, все нужно включить. Все, что можно включить, все нужно включить. Поэтому для того, чтобы руководить, нужно жить организованной, дисциплинированной жизнью, иначе жизнь развалится, жизнь пройдет впустую, вам будет жалко растраченные годы, вам уже сколько-то лет, и вы еще ничего полезного, может быть, не сделали для Христа, поэтому задумайтесь, организуйте свою жизнь. Итак, руководителя отличает дисциплина, отличает посвященность. Он не делит основные интересы своей жизни между служением Господу и чем-то еще. Развитие церкви – вот его главный интерес и смысл жизни. У пресвитера главный интерес и смысл жизни – церковь и дело Божие. Больше его ничего не интересует на равном уровне. Ничего. Он может где-то отдохнуть, восстановить силы. Но самая большая страсть его жизни, самый большой интерес – это изучение, провозглашение, проповедь, обличение, наставление, увещевание. Это смысл жизни. Без этого жизнь не имеет смысла, и она глупа и потеряна. Жизнь потеряна. Если не посвятить ее церковь, жизнь глупа и потеряна. Вот так должен мыслить лидер. Его отличает мудрость, основанная на знании Слова Божьего. Его отличает мужество и смирение. Он мужественно ведет народ вперед, несмотря на клевету, на угрозы, может быть, со стороны властей или еще кого-то. Он мужественно ведет народ вперед, и в то же самое время он находится в состоянии смирения перед Богом, осознавая свою слабость и ничтожность. Вот каким должен быть хороший домоуправитель, домостроитель, управляющий, руководитель. Человек, который не обладает такими добродетелями, не может быть пресвитером. Так, да? Однако к личным качествам пастыря по сердцу Бога относится не только способность к руководству, но и определенный характер. Итак, отметим особенности характера. Вторая часть 7 стиха, 7b, 8. И мы здесь видим 5 негативных черт характера, которые не должны отсутствовать, и 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец. Это негативные черты характера, которые должны отсутствовать. И дальше 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. 5 негативных черт характера, которые должны отсутствовать. Давайте их рассмотрим. Стих 7b. Во-первых, пресвитер не должен быть самоуправным, не дерзок. Слово «дерзок», перевод греческого слова «автаде», данное прилагательное описывает высокомерного эгоиста, который отстаивает только свои собственные интересы и с безразличием относится к интересам другим. Мне рассказывали об одном пресвитере, который взял и все вечерние служения на неделе перенес на первую половину дня. И община возмутилась, люди сказали, ну мы не можем, мы работаем. Он сказал, а мне какое до того дело, мне так удобно. Вот это дерзок, самоуправный. То есть человек, пресвитер не должен быть таким. Он не должен быть самоуправным. Он не должен делать просто то, что ему хочется. Он должен делать то, что полезно для духовного развития церкви. Во-вторых, пресвитер не должен быть вспыльчивым, гневливым человеком. Не гневлив. Гневлив – греческое «аргилос». Описывает не единичные вспышки гнева, а постоянную склонность к гневу и раздражению. Человек, который постоянно раздражен, постоянно гневается, постоянно кричит, постоянно приходит в ярость, не пригоден для служения пресвитера. Недавно мне рассказывали о том, как проходит церковный совет в одной из церквей здесь неподалеку от Ростова. Все время совета пресвитеры и служители кричат друг на друга. Это они расписываются, мы непригодны, по сути говоря, потому что они все время кричат. И это катастрофа, друзья. Это трагедия. Конечно, следует признать, что иногда даже самые лучшие пастыри вспыхивали гневом и раздражались. Помните, Моисей ударил по скале, Павел называет первосвященника стеной подбеленной, но это плохо и неправильно. И, кстати, Павел признал это и сказал, что не знал, что это человек первосвященник. Даже редкие вспышки ярости и гнева – это плохо, не угодно Богу. А частые, постоянные говорят о том, что человек вообще не может быть пресвитером. В-третьих, пресвитер не должен быть пьяницей, не пьяница. Человек, который известен своей любовью к алкогольным напиткам, не может нести служение пресвитера. Так как пресвитер подает пример стаду, он должен отказаться даже от самых легких алкогольных напитков. Если я скажу, что я пью самое легкое вино, если я скажу даже, что я пью безалкогольное пиво, я уверен, что кто-то решит, что ему можно пить легкоалкогольное. Так, да? Поэтому, так как пресвитер подает пример стаду, он не должен употреблять алкогольные напитки вообще. Только таким образом, если он не хочет, конечно, чтобы в его церкви были пьяницы. Люди, они постоянно ищут себе лазейку, чтобы делать грех. Чтобы пойти на компромисс с грехом. И они ищут, ага, вот так. Значит, ему вот так можно, мне вот так. Понимаете? Поэтому с нашей стороны мы должны всячески лишить их такой возможности для самооправдания. А совет, данный Павлом Тимофею, впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частных недугов. 1 Тимофею 5:23. Этот совет не может быть использован для оправдания употребления алкоголя. Потому что этот совет дан, если перефразировать эти слова, их можно сказать так. Купи себе фильтр, чтобы очищать воду. Вот, по сути, что говорит Павел Тимофею. Вы пьете прямо с-под крана, лучше купите фильтр, потому что у вас будут проблемы с желудком. Дело в том, что в те времена не было чистой воды, не было холодильника. Нельзя было открыть холодильник, взять баночку там, сока, пепсиколы, молока, минеральной воды. Нельзя было это сделать. Была вода, как сегодня в странах третьего мира, неочищенная, грязная. И эту воду нужно было дезинфицировать, обеззараживать. Ее обеззараживали тем, что добавляли в нее немного вина в пропорции 1 к 8 или 1 к 10. И Тимофей понимал, что нельзя вообще к алкоголю притрагиваться. И даже отказался от фильтра, даже не хотел ее обеззараживать. Павел говорит, нет, ну надо все-таки воду фильтровать. Надо все-таки, конечно, ее разбавлять, немножечко вина добавлять, чтобы болезнетворные микробы там погибали. Сегодня достаточно чистой воды. Так ли, да? Если человек хочет оправдать свое употребление алкоголя на основании 1 Тимофея, он должен доказать нам, что у него, у бедняги, нет недостаток в питьевой воде. Да, он должен доказать нам это. Вот. Но он не сможет. Здесь мы поставили прекрасные, вы видите, вот с одной стороны, со второй стороны, прекрасные аппараты, которые дают вам воду чистую, написано «горная вода». И там внизу еще есть и так дальше. Так что, друзья, пресвитер не должен быть пьяницей. Я думаю, что любящие Господа христиане должны отказаться от употребления алкогольных напитков для того, чтобы не быть соблазном для ближних, не вести других к греху. В-четвертых, пресвитер не должен быть бийцей. Не должен быть бийцей, он не должен драться. Он не должен решать некоторые вопросы при помощи кулаков. Возможно, в первом веке иногда некоторые пасторы выходили из себя и били, может быть, членов церкви, потому что люди иногда проявляют упрямство, непослушание. Вот, и Павел объясняет, что это все-таки ненормальное дело, и такого быть не должно. В-пятых, пресвитер не должен быть любителем наживы, не корыстолюбец. Словом «корыстолюбец» обозначали человека, который любой ценой, правдами и неправдами, стремится к материальной выгоде. Конечно, пресвитер имеет полное право на то, чтобы получать поддержку от церкви, да? Имеет. Почему? Потому что так заповедал Господь. Иисус Христос дал заповедь и сказал, что пресвитер обязан брать материальную поддержку от церкви. 1 Коринфянам 9:14. Так и Господь повелел, не порекомендовал даже, да, повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Сам Бог повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Поэтому пресвитер может брать добровольные подарки членов церкви. 1 Коринфянам 9:11 Павел говорит: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Очень простая мысль. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Так как духовные ценности превосходят материальные, превосходят ли духовные ценности материальные? Нужно ответить на этот вопрос. Превосходят? Да. Павел объясняет простую вещь. Коринфяне. Так как духовные ценности превосходят материальные, следовательно, нет ничего великого, необычного в том, чтобы отдающий большее, превосходящее, отдающий духовные ценности, получал в ответ меньшее, незначительное, материальные ценности. Вот какая здесь логика. В Луки 10:7 сказано: «Трудящийся достоин награды за труды свои». В духовно зрелой церкви труд пресвитеров оценивается очень высоко, поэтому и материальное вознаграждение за их служение будет щедрым, соответствующим. Я думаю, что люди оскорбляют Бога. Недавно мне рассказали, что одному служителю, который трудится в изучении Писания, церковь оказывает поддержку в 1000 рублей. Я думаю, что это грех, и это просто это насмешка. Знаете, что церковь говорит? Духовные ценности – это ничто для нас. Это ничто. Мы материалисты, мы живем земным. А духовное для нас ничего не значит. Ну, если вы материалисты, ну, займитесь чем-то другим, что ли, не знаю. Зачем церковь играть? Может быть, заняться чем-то другим, каким-то другим делом. Конечно, церковь может быть не научена, мы понимаем все эти вещи, но если люди уже достаточно обучены, и они понимают, что духовные ценности выше, чем земные, то, конечно, это должно проявляться в реальности. Но, однако, истинный пастор служит не из-за денег, и даже если церковь не будет его вовсе поддерживать, он продолжит свое служение. И даже если церковь будет платить ему деньги гораздо меньше, чем он мог бы заработать, если бы стал бизнесменом или работал в какой-то фирме, и даже в этом случае он будет продолжать свое служение, потому что он не такой, как непокорные, пустословы и обманщики, и здесь из первой главы послания к Титу. Стих 11. «Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти». То есть ими движет корысть, любовь к деньгам. Всякий, кто думает, любой человек, который думает: классное дело служение, можно обогатиться, можно мало работать и получать деньги, это лжепастырь и лжепророк. Всякий человек, который так думает. Вот классно, не нужно уставать, не нужно напрягаться, просто рассказывай что-то, говори с людьми и получишь много денег. Вот любой человек, который так думает, это лжепророк, лжепастырь и непокорный, скорее всего, пустослов и обманщик, которым должно заграждать уста. Итак, служение ради денег, ради обогащения – признак лжепророка. Ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец. Все вышеперечисленные качества не должны быть частью характера истинного пастыря. Рассмотрим теперь 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Мы рассмотрели те, которые должны отсутствовать. И в заключении рассмотрим 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Стих 8. держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы, прошу прощения, стих 8, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Шесть позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Первое, во-первых, пресвитер должен быть гостеприимным, но странолюбив. Странолюбив – это перевод греческого слова «филоксенос», любящий странников. Во времена Нового Завета путешествующие миссионеры и другие христиане нуждались в том, чтобы останавливаться в домах верующих, потому что гостиницы были такими развратными местами, где было много блудниц, пьяниц и так дальше. Поэтому в церкви была большая нужда в том, чтобы приезжающие люди останавливались в церкви, и пресвитер должен показывать пример и принимать странников в свой дом. Итак, пресвитер должен быть гостеприимным. Однако верующие должны быть тактичны и проявлять достаточно такта, чтобы не злоупотреблять этим гостеприимством. Они должны понимать, что у пресвитера очень много работы, труда, очень много обязанностей. Он и так слишком много перегружен общением с людьми, поэтому ему нужно достаточно времени на подготовку проповеди, на то, чтобы общаться со своей семьей, на то, чтобы отдохнуть от беспрерывного общения, разговоров, для того, чтобы быть плодотворным в следующем общении. То есть человек может попасть в такую атмосферу постоянного общения, что пресвитер станет бесполезным. Объясню как. Если я буду все время ходить по гостям и принимать гостей дома, я не смогу готовить проповедь и перестану проповедовать. Так, да? Дальше, после того, что я вам не смогу сказать проповедь, а что-то здесь наговорю целую кучу, то, что будет не полезно для вас, или будет не так качественно, после этого ко мне подойдут люди, и я пойду делать для них консультации. Ну, консультировать их, как возрастать в освящении. Но так как всю неделю я не пребывал в слове, то я их и проконсультирую соответствующим образом. Они, ну, ничего не смогу им дать. Таким образом, если служитель не будет иметь достаточно времени для изучения, для проповеди и для отдыха, нужно же еще и отдохнуть. Люди придут ко мне на консультацию, я буду сидеть разбитый в кресле с повышенным давлением, у меня будут закатываться глаза, и я буду засыпать. У меня был один печальный опыт такой в жизни, когда я перетрудился, и приехал один человек из Германии, он хотел, чтобы я с ним пообщался, и я буквально заснул, беседуя с ним, заснул. Я боролся, я заснул. Мне было стыдно. Ну, я сел боком, чтобы он не видел, что я сплю. Но я заснул. Я просто устал. Я просто физически устал. Поэтому здесь должно быть достаточно времени для подготовки проповеди, для общения, для изучения и так дальше. Так что пресвитер должен быть гостеприимным, но люди должны быть тактичными. Я помню, несколько лет назад две сестры постучали к нам в дом и сказали, что, ну, члены нашей церкви сказали, что вот они должны снять квартиру, но сейчас просто они не успели ее снять, поэтому, ну, не могли бы мы вот им позволить переночевать. Но мы сказали, конечно, да, но тогда они куда-то руку протянули, еще третья девушка вышла. Она сказала, она тоже будет с нами, она неверующая, но ей тоже негде переночевать. Я говорю, ну, конечно, мы с радостью их встретили, пообщались, ну, кормили их, общались, говорили, провели такой план. Я отложил все дела, отложил подготовку проповеди, думал, что сегодня я, так как здесь есть люди, их послал Господь, мне надо с ними общаться, завтра я займусь изучением Писания и смогу подготовиться к воскресенью. Поэтому я максимально потрудился, пообщался с ними, они переночевали, и на следующий день они никуда не пошли. Им так понравился наш радушный прием, и они остались еще на второй день. Ну, я общался с ними и второй день, надеюсь, что они на третий день уйдут, и я смогу заняться изучением. Ну, им так понравилось, что они на третий день остались. И, в общем, они жили, у нас жили, и так прошел месяц. Вот. И я люблю их, и до сих пор, в Господе. Но они буквально парализовали меня на целый месяц. Я не мог целый месяц достаточно изучать Писание. Я не мог целый месяц принимать других людей, которые нуждаются в консультациях, потому что здесь бесконечная консультация. Таким образом, церковь недополучала питания в Слове Божьем. Ну и, конечно, в семье я не мог достаточно общаться с семьей, уделять им внимание и так далее. Таким образом, они парализовали церковь. Я не мог отдохнуть, я не мог принимать других людей, я не мог изучать Писание. Вот. Но все это спустя месяц как-то Господь разрешил. Так что пресвитер должен быть гостеприимным, но члены церкви должны быть разумными. Перейдем к следующему все-таки моменту. Здесь еще много иллюстраций всплывает у меня в голове, но я думаю, что это достаточно. Вы уже и основную идею уловили. Во-вторых, пресвитер должен быть любящим добро. Любящий добро. Фраза «любящий добро» является переводом сложносоставного греческого слова «филогатос», описывающего любовь к тому, что по сути своей является добром. Пресвитер должен любить все хорошее. Благочестивых, святых людей, книги, обучающие истины, ведущие к благочестию, общение, ведущее к духовной пользе верующих. Стремясь ко всему этому, он должен удаляться от сомнительных людей, сомнительных занятий, всего того, что противоречит или не соответствует учению Христа. Любящий добро восхищается Богом, Его Словом, восхищается людьми, верными истине. Он никогда не будет восхищаться тем, что связано с грехом. Он никогда не будет завидовать нечестивым людям, людям этого мира. Пресвитер, который не любит братьев, верно преподающих Слово Божие, не любит книги, верно разъясняющие Слово Божие, но любит какие-то мирские вещи, восхищается тем, чем восхищаются люди этого мира. Такой человек не является любящим добро. Правильно? Можно сказать, что он любит зло, по сути говоря. В-третьих, пресвитер должен быть человеком, контролирующим свое мышление, целомудрен. Он управляет своими мыслями очень хорошо. Это проявляется, с одной стороны, в том, что он направляет свои мысли о том, что связано с благочестием, со служением. И с другой стороны, он не позволяет себе думать о том, что аморально или просто глупо. Я беседую с некоторыми людьми, от избытка сердца говорят уста, и они просто очень часто говорят о том, что глупо. Они говорят о несосветной глупости, бессмысленности, бесполезности, и даже этого не понимают. Пресвитер, он не должен быть человек, который размышляет или живет какой-то глупостью. В-четвертых, пресвитер должен быть справедлив. Переведенное так слово в греческом происходит от слова «дикайос». Это слово указывает на все, что прилично, правильно. Справедливый пресвитер – это пресвитер, который старается быть объективным. Он не пытается защищать любимчиков и атаковать тем, кто его неприятен. Справедливый пресвитер, он не является человеком, который не видит свое близкое окружение, но видит зато тех, кто далеко. Это такое, знаете, нарушение объективной позиции. Поэтому пресвитер должен быть справедлив. В-пятых, пресвитер должен быть благочестивым человеком. Благочестив. Греческое «хосиос». Еще его можно перевести как «свят», «чист», «не запачкан грехом». В жизни пастора не должно быть ни одного греха, с которым он не хотел бы бороться, отказывался бы признать, исповедать и оставить. Подавая пример церкви, пресвитер не должен показывать ни одного греха. И в-шестых, пресвитер должен уметь владеть собой, воздержан. Он держит себя в руках, контролирует свои чувства и желания. Он не позволяет себе немного расслабиться до того, чтобы немного погрешить. Я надеюсь, вы заметили, что Слово Божие предъявляет высочайшие требования к пресвитеру, к церковному руководству. Поэтому любой, кто не соответствует этим высоким требованиям, не может вести церковь путем духовного роста. Служители, которые не соответствуют требованиям Писания, могут льстить слуху, привлекая недалеких плотских христиан и лжеверующих, могут развивать человеческие отношения, как в многочисленных светских клубах, могут противиться бескомпромиссной проповеди слова, которое обличает их и их подход к служению, но при этом всем знаете, чего они никогда не могут сделать? Они никогда не могут воспитать духовно зрелых учеников. И я верю, я уверен на 100%, что духовно зрелые верующие, люди, которые ценят истину больше всего в своей жизни, никогда не последуют за служителями, грубо не соответствующими требованиям Бога. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

0: Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать программу «Хвалите Господа». 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит «Радио на пути».

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Можно ли быть богатым? Богатство. Для одних богатство – это иметь все, что необходимо, плюс немного больше. Для других богатство – это иметь намного больше, чем имеют другие люди. Так или иначе, богатые люди были, они и есть. Богатые люди есть и среди нас. Почему мы говорим о богатстве? Потому что человек может стать богатым, одновременно с тем, как он может стать и бедным. Но сегодня мы говорим, можно ли быть богатым. Что находим мы в Писании? Мы находим там очень много примеров богатых людей. А где еще больше примеров мы видим богатых людей? Конечно, в нашей жизни. В нашей жизни богатых людей, конечно, не больше, чем бедных, но тоже довольно-таки много. Что испытывают к ним другие люди? В основном чувство зависти. Другие же скажут, богатые тоже плачут. И так далее. Много ли богатых среди христиан? Доля богатых меньше, чем в мире. Но среди христиан есть люди богатые. Или по-другому обеспеченные. Таковые были и раньше. На страницах Божьего Слова мы видим такие примеры. Сразу вспоминается Авраам. Авраам имел очень большое богатство. Где мы об этом читаем? Мы читаем об этом в книге Бытие, 25 главе, 7-8 стих. Дни жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, насыщенный жизнью, и приложился к своему народу. Но это уже описание последних дней жизни Авраама. Когда он умер, он насытился жизнью. Он был богат. Бытие 13 глава, стих 2. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. То есть нет никаких сомнений, что Авраам был богатым человеком. Кого еще мы можем вспомнить? Да немало примеров в Библии. Но вспомним такого человека, как праведный Иов. Что сказано про него? А о нем мы читаем в книге Иова, 42 глава, с 12 по 17 стих. «И благословил Бог последние дни Иова более нежне прежние». Здесь мы немного ставим такую точку. В этом предложении мы вспомним, какие прежние дни. А Иов и так был богат, у него было много имущества, которое было отнято дьяволом. Итак, нежели прежние, у него было, после уже всех происшествий, которые с ним случились, было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов, 1000 ослиц. Было у него 7 сыновей, 3 дочери, и нарек он имя первый – Емима. Имя второе – Кассия, имя третье – Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между их братьями. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей, сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. В Библии описание богатства, как правило, связано с какими-то животными. Да, здесь вот Иовы были 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, волы, ослицы. Конечно, такие примеры были для того времени. Да, кого людей было много скотины, тот и был богат. Сегодня, конечно, ситуация поменялась. Сегодня кто богат? Ну, конечно, крупный фермер тоже богат, да. Какие-то концерны, агро. Но если взять обычного человека, сегодня уже не скажешь, богат тот, кто располагает огромным количеством скота. Нет, богат тот, кто располагает большими активами, недвижимостью. Это современный критерий. Как бы то ни было, примеры в далеком прошлом, примеры современные. Все, что объединяет этих людей, это то, что у богатых всегда больше имущества или денег, чем у других людей. Почему? Встает всегда вопрос. Почему богатому так тяжело прийти к Богу? Иисус Христос сам ответил на этот вопрос. Радостная весть от Матфея, 19 глава, 23 стих. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». С одной стороны, мы видим примеры богатейших людей. Авраам, Иов, Соломон, Давид. Много имен в Библии богатых людей. А Иисус говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное. А наша тема: можно ли быть богатым? Посмотрите, что Иисус сказал: трудно войти. Он не сказал, что невозможно войти, но войти трудно. Почему богатому трудно войти в Царство Небесное? Почему богатому трудно уверовать в Бога? Ответ здесь кроется в том, кому принадлежит наше сердце. В конечном итоге, на что или кого мы уповаем? Что еще сказал Иисус Христос, Матфея 6 глава, 19 по 21 стих? «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот основной итог слов Христа. Трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Можно ли быть богатым? Библия не запрещает, но предупреждает, что очень трудно войти в Царство Небесное, потому что богатство строит в жизни человеку картину, то у него все хорошо. Богатство делает человека зависимым. Человек зависит от богатства. Потому что человек, который располагает большими деньгами, он думает о том, как их сберечь. Да и неплохо бы еще и приумножить. Человек завязан абсолютно на этой теме. Нельзя сказать, что мы не касаемся этой темы. Безусловно, мы касаемся. У нас есть те или иные финансы. Но, и да, надо добавить, конечно, среди нас есть богатые.

которые веруют в Иисуса. Безусловно, что Библия не запрещает быть богатым. Но очень ясное предупреждение, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что такое богатство? Для вас это сокровище? Смысл жизни? Цели жизни? Или это то, что сопутствует вашей жизни, но не является ее центром? Центр – это Христос. Все, что мы имеем в нашей жизни, помогает нам служить Богу. Что мы имеем в контексте темы богатства? Если мы имеем деньги, и мы считаемся богатым там, где мы живем, мы получили огромную возможность обильно жертвовать. Что сказал сам Бог? Ибо доброохотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам, 9 глава, стих 7. Итак, богатым быть можно, но очень аккуратно. Иначе, говорит послание Иакова, 5 глава, с 1 стиха. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело. Ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот к чему приводит богатство, которое становится центром жизни. Оно приводит к краху. В какой момент крах произойдет? Да, человек может создать финансовую империю, но не последовать за Иисусом, не принять жертву Иисуса Христа, не уверовать в Иисуса Христа, не стать Его учеником. Вот вроде бы человек, крупный бизнесмен, создал бизнес-империю, богатейший человек. Что к нему не подходят слова из письма Иакова, 5 глава? Подходят. И что такое конечный счет в данном случае? Конечный счет – это не только наша жизнь. Да, в жизни все могло удастся. А что дальше? Суд у великого белого престола. Для чего человек получил богатство? Чтобы удовлетворить свои нужды? Чтобы возвеличиться перед другими? Зачем он получил их? Поэтому, дорогие друзья, в богатстве большая опасность. Иисус предупредил: верблюду легче пройти сквозь игольное ушко. Библия предупреждает об этом. Она не запрещает нам быть богатыми. Нет. И даже это очень хорошо. Потому что человек богатый, кто располагает многими финансами, он может своими возможностями помогать другим. Обильно помогать другим. Тем, у кого таких возможностей нет. Богатство святых. Основное богатство кроется не в деньгах, оно кроется в Иисусе Христе. Мы в Иисусе стали все богаты. А что сопутствует нашей жизни? Больше или меньше финансы? Это уже не самое главное. Никогда не делайте богатство центром вашей жизни. Никогда не давайте богатству, даже если вы богаты, завладеть вами. Мы Господни. Пусть Бог царствует в нашей жизни для того, чтобы нам прославлять Его через все наши возможности. Можно ли быть богатым? Можно, только очень

очень осторожно. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация». –

0: Здравствуйте, малышки,
1: девчонки и мальчишки.
0: Рады мы вам рассказать,
1: как о Господе узнать.
0: И хотим мы с вами
1: быть всегда друзьями.
0: А зовут нас
1: тетя Оля
0: и ее сынишка
1: Эдди.
2: Ребята, вы помните, в прошлой передаче вы слушали рассказ о двух маленьких черепашках, Чаки и Юки, которые отправились куда-то, куда их звал неведомый голос? Помните? Хотите узнать, что было дальше? Сегодня вы все узнаете. Сейчас садитесь поудобнее и слушайте.
3: Однажды, после обеда, когда солнышко обогрело наши спинки, и мы снова двинулись в путь, большая ворона вдруг крикнула с дерева:
4: «Карр! А куда так спешат эти маленькие черепашки? Неужели вас тоже позвал голос?»
5: «Да!» — храбро ответила Юка.
4: «Карр! Карр! Карр! Я уже давно прошла! Боюсь, что вы опоздаете!»
5: «Я ужасно испугался! Как опоздаем? Нет! Мы не должны опоздать! Мы с Юкой бросились бежать, только бы успеть!» «Был вечер, мы совсем выбились из сил. Я увидел, что Юка плакала. Тихо, тихо, одними слезинками. Мы в отчаянии остановились у большого дерева. Вдруг огромная сова бесшумно слетела с дерева.
6: «Я помогу вам. Я знаю, куда надо лететь».
5: Она подхватила нас, и мы поплыли по небу. Звезды сияли вокруг нас. Мы летели, летели две маленькие болотные черепашки, Чак и Юка. Летели туда, куда нас неудержимо звал неведомый голос. Мы не заметили, как уснули. А когда проснулись, то совы не было, и мы лежали на обочине дороги. По дороге шли звери,
6: шли буйволы, олени, косули, а рядом с ними тигры и львы. Бежали зайцы и белки, летели птицы, и никто никого не трогал.
5: И опять раздался голос: «Чак, Юка, идите в ковчег».
6: Мы увидели ковчег. Это был большой корабль, похожий на дом без окон.
5: Только одно отверстие было в нем, и в нем была одна единственная дверь. Все звери входили в эту дверь. Рядом стоял человек.
6: «Это Ной»,
5: сказал мне голос. Мы с Юкой подошли последними, хотя и очень торопились.
7: «А вот и вы»,
5: улыбнулся Ной.
7: «Не волнуйтесь, без вас ковчег не уплывет».
5: Забираясь в ковчег, я подумала о том, как он поплывет, ведь кругом ни капельки воды.
6: После нас вошли люди. Их было 8 человек. И дверь в ковчег закрылась сама собой крепко-накрепко.
5: Сначала было темно, но потом мои глаза привыкли к темноте, и я смог разглядеть все вокруг. Я увидел разных зверей и птиц. Тут были медведи, лисицы, маленькие хомячки и овечки. Было даже 2 толстых бегемота. Были звери, каких я никогда не видел в своей жизни, а некоторых даже и не слышал. Были симпатичные кенгуру, очень похожие на черепах броненосцы, полосатые зебры, еще много-много диковинных зверей. Сначала все молчали. Мы, честно говоря, очень устали и несколько дней отсыпались, а потом осваивались в новой непривычной обстановке. Ковчег стоял на месте. Мы не знали, когда и как он поплывет. Вообще-то, я сомневался, что он может поплыть, ведь он стоял на высоком каменистом склоне, и до ближайшей воды было несколько дней пути. Но мне очень хотелось, чтобы ковчег все-таки поплыл. Я никогда не плавал в ковчеге. И Юка. Мне было стыдно, она ведь доверилась мне. А теперь мы сидели с ней в темном ковчеге и никуда не плыли.
6: И тут мы услышали снаружи шум. Какие-то люди громко кричали:
8: «Эй, Най, куда ты собрался, безумец? Ты думаешь, что этот деревянный ящик может плыть по земле? Ну и глупец!»
5: И мы услышали, как они стали швырять камнями в ковчег. Мне было страшно и стыдно. Все звери молчали. Люди, которые находились в верхнем отделении, тоже молчали. Ночью дождь звонко забарабанил по нашему деревянному кораблю. Он лил все сильнее и сильнее. Такого дождя никто из нас не видел в своей жизни. Вода лилась с неба 40 дней и 40 ночей. Наконец наш ковчег покачнулся и медленно поплыл по волнам. Все закричали: «Ура!» Мы с Йогой кричали, наверное, громче всех. Я не знал, куда мы поплывем и как долго продлится наше путешествие. Но я был счастлив, что голос, который позвал меня сюда, не обманул меня. Мне было стыдно за те мгновения, когда я не доверял ему. Но ведь я только маленькая болотная черепашка, а все, что произошло со мной, так непривычно и необыкновенно. И знаете, однажды ночью, когда все спали, я услышал, как лев всхлипнул и вздохнул во сне. Это был самый сильный и храбрый зверь среди нас. И уж если он плачет по ночам, то что говорить обо мне? Я, честно говоря, трусишка. И если бы рядом со мной не было Юки, я бы где-то на половине пути зарылся в песок и никуда бы не пошел. И вот мы плывем. Звери незаметно повеселели и оживились. Все стали вспоминать свое путешествие к ковчегу, трудности и опасности. Мы в который раз слушали эти удивительные истории. Каждый из нас слышал голос, который позвал его в путь. И каждого из нас этот голос довел до ковчега. Мы очень хотели узнать, что же это был за голос и куда, в конце концов, мы плывем. Но этого никто не знал. Ни лев, ни мудрая сова, ни маленький мышонок-разведчик, который частенько бегал в верхнее отделение, где были люди, и подслушивал их разговоры. Люди приходили к нам, приносили нам еду и воду, но никто из нас не решался спросить у них об этом. Все же однажды, когда Ной пришел нас кормить, я набрался храбрости и спросил у него: «Ной, пожалуйста, скажи нам, куда мы плывем? Что с нами произошло? Ну почему мы, такие разные звери, оказались здесь в ковчеге? Что за голос позвал нас сюда и зачем?» Ной взял меня на руки и поднес к своему лицу. У него были седые волосы и мягкая седая борода. Я очень близко увидел его глаза. Он сказал мне: «Я расскажу тебе, малыш, одну историю. Давным-давно этой земли не было. Не было времени, не было дня и ночи. Была вечность. И был вечный Бог. Он создал небо и землю. Он сказал: „Да будет свет“. И небо и земля светились его чудным светом. Он повелел появиться звездам, растениям, птицам. Он сотворил животных и населил ими прекрасный сад. Он сотворил людей. Это его голос ты слышал, малыш. Не каждый слышит этот голос, и не каждый, кто слышит, повинуется ему. Если бы ты знал, Чак, как была прекрасна та земля, которую Бог дал первым людям. Это был чудесный сад, где росли замечательные цветы и травы, где деревья приносили разнообразные плоды, где было много ягод. Всем, и людям, и животным, хватало тепла, пищи и воды. Но было в этом саду дерево, плоды которого Бог запретил людям есть. Однако люди ослушались Бога, и Он прогнал их из этого чудесного сада. Их жизнь стала очень нелегкой. Земля, на которой они оказались, была дикой и неприветливой. Она не хотела сама давать им плоды. Людям пришлось тяжело трудиться, чтобы прокормить себя. Их сердца ожесточились, и они все реже и реже слышали голос своего Творца. И зло на земле умножилось. Люди стали ненавидеть друг друга, звери тоже стали враждовать между собой. Голос говорил им:
7: не делайте зло. Но люди не слушали. Они не хотели слышать голоса Божия. Знаешь, малыш, почему мы здесь, в ковчеге? Мы услышали его. Он захотел нас спасти и сказал нам об этом. Мы вняли его голосу и пошли за ним. Он сказал мне, как построить ковчег, и показал каждому из вас дорогу к нему. И сейчас он охраняет нас в пути. Я верю, что он сохранит нас, и мы будем счастливы.
3: Ной улыбнулся и осторожно опустил меня на соломенную подстилку. Мы плыли и плыли, но на сердце у меня было легко и радостно. Я знал, что тот, кто позвал меня, никогда не оставит меня. Он обо всем позаботится, надо только доверять ему.
5: Наконец ковчег качнулся и застыл на месте.
3: Он остановился. Под ним была земля. Как мы радовались! Наш ковчег остановился на вершине горы. Но кругом была вода, и мы не могли выйти наружу. Мы стали ждать, пока спадет вода. Вдруг мышонок-разведчик запищал громко и пронзительно.
4: «Слушайте! Слушайте! Ной выпустил ворона!»
3: Мы ожидали возвращения ворона, желая знать, что он увидел. И вот ворон, усталый и обессиленный, вернулся в ковчег.
9: «Кругом вода и вода. Земли не видно.
3: Через некоторое время мышонок опять потревожил нас.
4: «Слушайте! Слушайте! Ной выпустил голубя!»
3: Но и голубь вернулся ни с чем. «Кругом вода, вода, земли не видно». Через 7 дней Ной снова выпустил голубя. Мы с надеждой ждали возвращения голубя. И тут мышонок ворвался в наше отделение и оглушительно запищал.
4: «Слушайте! Слушайте! Голубь вернулся!»
3: К нам вошел Ной. Он улыбался, а на его плече сидел голубь. В клюве у голубя был самый настоящий, зелененький, свеженький масленичный листочек. Ай, как же мы радовались! Еще через 7 дней Ной опять выпустил голубя. И голубь не вернулся. Мы поняли, что наше путешествие подошло к концу. Вода сошла. Когда земля подсохла, дверь ковчега отворилась, а там за дверью сияло солнце, ослепительно синело чистое небо. Там была сочная зеленая трава. И вот вышел из ковчега Ной со своей семьей, а за ним выпорхнули птицы, и побежало, поскакало, поползло зверье в разные стороны. Мы с Югой были, конечно, последними. Мы вышли из ковчега и застыли в изумлении. Как прекрасна была эта земля! Ой, как чист и свеж был воздух! Цветы и травы наполняли его своим ароматом. Серебряные нити ручьев и рек скользили меж каменистых склонов, а над всей этой красотой висела радуга. Я увидел внизу, в долине, небольшое озеро. Оно напоминало мне мой родной пруд. И я сказал Юке: «Мне кажется, там найдется место для 2 маленьких черепашек. Я, пожалуй, пойду посмотрю».
5: «Я с тобой, Чак!»
3: — ответила Юка.

0: Ну вот и все. Такие дружные эти Чак и Юка, верно? Вам они понравились? А что для вас было интересно в этом рассказе? Что вы запомнили? А может быть, что-то было непонятно? Напишите нам или нарисуйте. Это нам будет очень приятно.
1: А сейчас, малыши, мы с вами расстаемся.
2: Но ненадолго.
1: Мы будем рады вашим письмам.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о весьма необычной и захватывающей теме, а именно о пророческом даровании. О даре пророчества в современной церкви существуют различные мнения. Книга «Деяния святых апостолов» повествует нам: «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». Христиане, никогда не встречавшиеся с истинным пророческим дарованием, или же напротив, наблюдая лжепророков, склонны утверждать, что пророческие дарования отменены Господом после написания Священного Писания. Другие, напротив, утверждают, ссылаясь на апостола Павла, что все могут сегодня пророчествовать. В определенных христианских кругах существует наивное мнение о том, что верующих можно обучить особому пророческому мастерству. Встречаются даже пророческие школы, в которых так называемые опытные наставники обучают пророческим навыкам. В лучшем случае мы можем над этим посмеяться, а в худшем лжепророки приводят к многочисленным жизненным катастрофам и горьким слезам. Господь Иисус Христос предупреждал нас. Евангелие от Марка, 13 глава. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Но помимо лжепророков в ранней церкви, а также в период реформации, встречались христиане с явно выраженным истинным пророческим дарованием. Сегодня мы поговорим о пророках Шотландии 17 века. На Эдинбургском кладбище есть такая надпись. С 27 мая 1661 года, когда был обезглавлен высокоблагородный маркиз Арглайский, до 17 мая 1688 года, когда пострадал Джон Ренвик, за то же дело было умерщвлено тем или иным способом и замучено до 18 тысяч благородных мучеников, кровью своей исповедовавших Иисуса Христа. Это было в те годы, когда после Оливера Кромвеля и краха Пуританской революции была восстановлена британская монархия, и кальвинизм в Шотландии оказался вне закона. После смерти пуританина Оливера Кромвеля его тело было извлечено из могилы, повешено и четвертовано, а многочисленные протестанты на территории Англии, Шотландии и Ирландии были подвергнуты казням и жесточайшим гонениям. За то лишь, что церковь верила, она стоит выше политики, и ее глава Христос, а не король. И тысячи ее верных сынов и дочерей, отвергших государственную лжецерковь, отдали свои жизни, сопротивляясь насилию над совестью, зная, что вновь, как и прежде, им противостоит царство Антихриста. Шотландские реформаторы имели много общего с христианами первых трех веков. Они также подвергались жесточайшим преследованиям и исповедовали свою веру перед лицом смерти. Также терпели нужду и бесправие, отказавшись ради Христа от доброго имени в обществе, против своей воли став врагами короны, изгнанниками на родной земле. Ни один из них не мог бы в таких условиях выжить, а тем более реализовать свое призвание без особого попечения и водительства Бога. За свою духовную силу они платили высокую цену, но их дело не пропало даром. Одним из таких людей был проповедник с пророческой силой Джон Уэлш. Он родился в 1570 году и почил в 1622. Он был зятем великого Нокса, женившись на его дочери Элизабет. Обратившись в сознательном возрасте, он был исключительно набожным человеком, о нем говорили, что он чувствовал себя плохо, если не проводил в молитве 7-8 часов ежедневно, а часто и всю ночь. Его духовная одаренность была необычайной. Многие его пророчества и их исполнение были
документированы. Так, он предсказал одному юноше, что он станет его преемником по кафедре. Молодой человек не испытывал никакой тяги к церковнослужению и даже не думал об этом. И все же после его обращения произошло именно так. В нескольких случаях Уэлш увещевал людей покаяться в своих грехах, сообщая им о близкой потере дома или имущества, и даже предсказывал внезапную смерть. Эти суды Божии исполнялись. Самый же трагичный случай произошел, когда вечером за ужином в присутствии друзей один из сотрапезников Уэлша стал издеваться над ним и богохульствовать. Служитель терпел это, но в один момент прервал свою речь и печально попросил всех присутствующих замолчать, чтобы видеть суд Божий над насмешником. Тот тут же на глазах у всех скончался. Население считало Уэлша пророком. Во время эпидемии чумы по всей Шотландии город, где он служил, оказался нетронутым. Хотя вокруг зараза свирепствовала столь жестоко, что живые не успевали сжигать мертвецов. Когда к воротам подошли две коммерческие подводы, и охрана не пропустила их, послали за Уэлшем, чтобы он принял решение, можно ли впустить торговцев. После краткой молитвы проповедник запретил это, ибо чума могла найти пристанище в их имуществе. Их отослали, а его правота подтвердилась, товар действительно оказался зараженным. Уэлш попал в тюрьму, и люди, взывавшие к нему о помощи, не могли рассчитывать на его визит. Тогда он послал в соседний город благочестивого брата молиться за избавление от бедствия, и эпидемия стала спадать. Утверждалось даже, что по молитве Уэлша был воскрешен умерший, молодой аристократ, будущий ирландский лорд, относительно которого врачи почти двумя сутками ранее констатировали смерть. 1680-е годы были поистине страшным временем в истории Шотландии. Королевские войска и полиция развернули массовое убийство пресвитериан. Несмотря на это, в 1682 году молодая благочестивая пара Джон Браун и Изабелла Вейр решила навсегда соединить свои судьбы. Он сделал ей предложение, но предупредил, что, по-видимому, их счастье не продлится долго, и однажды ему предстоит пролить кровь за Христа. Изабелла ответила: «Если так, я стану твоим утешением. Бог обещал милость». Их тайно венчал пресвитерианский пастор Александр Педен, пожилой седой священник, объявленный вне закона. О его пророческом даровании знали многие. «Эти свидетели ваших клятв пришли сюда с риском для собственной жизни, чтобы услышать Слово Божие и увидеть его таинство брака», — провозгласил он, начиная церемонию. После клятв он отвел Изабеллу в сторону и тихо сказал ей: «Ты получила хорошего мужа. Держи при себе белое полотно, ибо наступит день, когда его заберут без предупреждения, и он истечет кровью». Это была счастливая и богобоязненная семья, жившая в молитвах, порой прятавшая гонимых священников. У молодых супругов появилось двое детей. Никто не верил беде. 30 апреля 1685 года пастор Педен заночевал у них и, уходя, промолвил: «Какое мрачное и страшное утро!» Вскоре, выйдя на рассвете во двор, Джон обнаружил, что дом окружен королевскими солдатами. Вся семья вышла на лужайку перед домом. Организатор облавы, капитан Джон Грейм, потребовал, чтобы Джон признал, что король есть глава церкви. Это было отречением от Христа. И когда Браун отказался, Грейм крикнул: «Молись, потому что сейчас ты умрешь». Браун повернулся к жене: «Наступил тот день, о котором я говорил тебе. Сейчас я явлюсь перед небесным судом по делу правителя шотландского в защиту Искупителя. Готова ли ты отпустить меня?» «Да, я готова. Так должно было быть, и я расстаюсь с тобой. Я ничего больше не прошу». Джон обнял и поцеловал ее, попрощался с крошечным сыном и двухлетней дочерью.
«Моя сладкая, дай свою ручку Богу и утешь маму». Затем он поднялся и произнес последнюю молитву. «Благодарю тебя, Дух Святой, что ты даешь мне больше мира в душе, чем гонители страха». Грэм приказал солдатам стрелять в мученика, но они колебались. Тогда, схватив пистолет, он выстрелил Брауну в голову в упор. С утонченной жестокостью он повернулся к Элизабет и закричал: «Что ты теперь думаешь, женщина?» Молодая вдова спокойно ответила: «Я никогда не гордилась им так, как сейчас». Убийца вскочил на коня и помчался прочь, за ним ушли и солдаты. Измученная женщина с разбитым сердцем достала погребальные одежды, которые берегла со дня свадьбы, обвернула голову мужа полотном и долго-долго сидела неподвижно над его телом. В это время священник Педен ушел уже на 10 миль и, войдя в дом своего друга, сказал: «Господи, когда ты отомстишь за кровь раба твоего Брауна, пусть эта пролитая кровь будет драгоценна в твоих глазах». Когда его спросили, о чем он молится, он объяснил, что по пути получил видение. Сегодня утром Грейн умертвил Джона Брауна. Его тело лежит во дворе, и вдова плачет над ним, и нет никого, кто бы утешил ее. «Сегодня на рассвете я видел падающую звезду. Сегодня упала звезда, от нас ушел самый великий христианин, которого я знал». Писание было написано вот уже как 17 веков, а дар пророчества, судя по описаниям очевидцам, чьим свидетельствам мы доверяем, продолжал действовать через святые Божьи сосуды. Во времена Ветхого Завета о Христе могли проповедовать только пророки. И то их знание было туманное, чаще всего доносилось через образы ветхозаветного устроения. Во времена Нового Завета вся церковь, познав Христа через Святого Духа, становится пророком, который свидетельствует о Христе миру, как это раньше делали только одни пророки. Пророк Иаиль возвестил о времени, когда особым образом будет излит Святой Дух. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Иаиль, 2 глава. А в Откровении, в 19 главе, в 10 стихе, ангел возвестил Иоанну: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Экстраординарные пророческие дары встречались и встречаются крайне редко, и далеко не все христиане будут их иметь. Но после того, как Дух Святой был излит в день Пятидесятницы на всю церковь без исключения, все верующие мужчины и женщины, юноши и девушки могут и должны пророчествовать, то есть свидетельствовать в силе излитого на них Святого Духа погибающему миру о Господе Иисусе Христе, который умер за грехи наши и воскрес из мертвых для оправдания нашего, и который вновь грядет для того, чтобы судить живых и мертвых». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».